0: призвал ЕС не ждать больше помощи от США в вопросах, касающихся урегулирования на Украине. По его словам, до настоящего момента Евросоюз был единственным серьезным финансовым спонсором Киева, но при этом ожидал от руководства США политического лидерства. Теперь пришло время, чтобы ЕС и Киев вместе выработали и применили собственную независимую стратегию, заявил еврокомиссар. Йеменские хуситы призвали пассажиров избегать аэропорта Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом представитель движения «Ансар Алла» отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Накануне хуситы нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии. В результате 12 человек погибли и более 300 получили ранения, в том числе иностранцы. Иранские военные продолжат наносить удары по судам в Ормузском проливе, заявили в штабе ВМС Исламской Республики. Британский центр координации морских торговых перевозок сообщил, что еще один танкер подвергся атаке в Ормузе. А накануне стало известно, что супертанкер, перевозивший нефть, наткнулся на мину в Ормузском проливе и взорвался. На борту начался сильный пожар. Во вторник в Москве ожидаются ливни, выпадет до 15 литров дождя на квадратный метр за 18 часов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В конце рабочей недели погода улучшится.
1: В конце рабочей недели погода возьмет курс на постепенное улучшение и в пятницу с наступлением светлого времени суток. Благодаря влиянию антициклона москвичей ожидает по-осеннему погожий денек с существенными суточными колебаниями температуры воздуха. Предрассветные часы возможны очаги туманов. Ночью похолодает до октябрьских плюс 5-8, после полудня воздух прогреется до плюс 11-14. Такие же примерно метеоусловия ожидаются и в субботу, но в воскресенье погода начнет портиться.
0: В понедельник в Петербурге дождь, плюс 10, в Москве 15 градусов тепла и также дождь. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов.

раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернулась, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли ерунда.

Благо закат и окнами потухшими глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

0: Audio Stories.
1: Искусственный интеллект активно входит в повседневную жизнь, но доверять ему безоговорочно пока нельзя. Нейросети нередко галлюцинируют, выдавая вымышленные книги, ссылки и данные. Яркий пример – подборку книг от чат-бота опубликовала Chicago Sun-Times, а потом выяснилось, что таких книг не существует. Причина в механике работы языковых моделей. Они не проверяют достоверность информации, а комбинируют шаблоны из обучающей выборки. Поэтому правдоподобные сведения могут оказаться выдумкой. Эксперты сравнивают это с человеческими воспоминаниями. Общие детали сохраняются, а мелкие нюансы искажаются или придумываются. Для борьбы с ошибками развивают разные подходы. Технологию поиска в проверенных источниках перед генерацией ответа, до обучения на выверенных данных, функции объяснения логики рассуждений. Снизить риски помогают и простые приемы. Конкретизация запроса, просьба опираться на существующие статьи и проверка ссылок. При этом, как отмечают эксперты, искусственный интеллект – лишь инструмент. Разобраться, что из сгенерированного достоверно, должен человек. Поэтому критически важно перепроверять полученные сведения.
0: Audio Stories. Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Аудио сторис.
2: Джоан Андерсон. Женщина, сыгравшая ключевую роль в появлении хула-хупа, хотя ее имя долгое время оставалось в тени. В 1956 году, во время поездки в родной Сидней, Джоан обратила внимание на популярность составных бамбуковых обручей. Люди с удовольствием их раскручивали, покачивая бедрами. Атмосфера всеобщего веселья произвела на нее сильное впечатление. Вернувшись в США, она рассказала об этом увлечении своему мужу Уэйну. Тот захотел увидеть обруч своими глазами, и мать Джоан прислала его по почте. На одном из званых ужинов Джоан продемонстрировала, как пользоваться обручем. Один из гостей заметил сходство ее движений с танцем хула. Так появилось название «хула-хуп». Увидев коммерческий потенциал игрушки, Андерсоны решили выйти на производителя и связались с Артуром Мелином, основателем компании. Встреча состоялась на парковке. Джоан Андерсон позже отмечала, что свидетелей разговора не было, только она, ее муж и Мелин. Стороны обсудили название и перспективы продукта. Мелин проявил интерес и пообещал, что в случае успеха прибыль получат и Андерсоны. К 1958 году обручи, уже запатентованные и выпускаемые из пластика, завоевали огромную популярность. За два месяца объем продаж превысил 30 миллионов долларов. При этом обращения Андерсонов в компанию оставались без ответа. В своих рассказах о создании хула-хупа Мелин упоминал лишь о друге из Австралии, который его вдохновил. И это особенно задевало Джоан, ведь ее вклад фактически обесценивался. Компания в итоге продала свыше 100 миллионов обручей, но роль Джоан Андерсон десятилетиями не признавалась публично. В 1961 году Андерсоны подали иск против компании и в результате получили лишь небольшую компенсацию. Несмотря на несправедливость, Джоан старалась сохранять философский взгляд на ситуацию. Она ценила свою жизнь, 63 года счастливого брака с Уэйном и радость, которую ей приносили четверо детей и внуки. До середины 1990-х годов она активно проводила время с семьей, пробуя вместе с внуками зиплайнинг, парасейлинг и бугибординг. Джоан Андерсон ушла из жизни в конце июля 2025 года в возрасте 101 года. Ее дочь отмечала, что мама была искренне рада тому, что в конечном счете получила признание и смогла подарить радость множеству людей по всему миру.

это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

грозы, и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый, ведь мы, ребята, 70-й широты. Ведь мы, ребята, 70-й широты.

0: нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Аудиосторис.
2: Нейробиологи выяснили, что дыхание можно использовать для идентификации личности почти так же надежно, как отпечатки пальцев. Особенности дыхательного ритма могут также указывать на индекс массы тела, признаки депрессии и тревожности. Ученые из Израиля предположили, что из-за индивидуальных особенностей работы мозга дыхание у каждого человека уникально. Это позволяет читать разум через нос. Для проверки гипотезы разработали носимое устройство, которое фиксирует поток воздуха через каждую ноздрю. В течение 24 часов ученые регистрировали дыхание 97 добровольцев во время бодрствования и сна. Из данных выделили 24 параметра дыхательного паттерна и обучили на них ИИ-алгоритм. Спустя время участников вновь обследовали. Алгоритм успешно идентифицировал людей, причем данные бодрствования давали более точные результаты. При расширении набора показателей до 100 параметров точность распознавания достигла 97%. Так дыхательный паттерн может стать маркером личности. Его потенциально можно применять в биометрии и медицинской диагностике.
1: Аудиосторис.
0: Все тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

вечером огней везде полно. Я зову тебя в кино, но все тебе мешает. То метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

0: Audio Stories.
1: Тонкие пластиковые пакеты – один из главных источников загрязнения. Они редко попадают в переработку, зато массово оказываются в окружающей среде. Оказавшись в море, такие пакеты сначала могут навредить животным, попасть в их желудки или сковывать движение. А со временем они распадаются на микропластик, который еще сложнее устранить. Сегодня около 100 стран применяют меры по ограничению использования пластиковых пакетов, от полного запрета до введения специальных пошлин. Ученые решили детально оценить, насколько эти меры работают, и сосредоточились на опыте США. Результаты исследования показали, что в американских штатах, где действуют запреты или налоги на пакеты, доля таких изделий в общем объеме собранного мусора снизилась на 25-47%. Причем эффект со временем не ослабевает, а наоборот нарастает. Обратного роста доли пакетов не наблюдается. При этом законы, которые регулируют использование пластиковых пакетов, затрагивают примерно треть населения США. Анализ выявил интересную закономерность. Дополнительные налоги оказались более действенными, чем прямые запреты. Особенно заметна эта разница в тех регионах, где проблема пластиковых отходов изначально стояла острее. При этом, несмотря на сокращение доли пакетов, общий объем пластикового мусора в стране продолжает расти. Однако снижение доли пакетов явно помогает сдерживать этот рост, пусть и не решает проблему целиком. Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: В Колумбии существует необычная гастрономическая традиция выращивания и употребления в пищу гигантских съедобных муравьев. В ресторанах города Баричара это блюдо подают довольно часто. Муравьев жарят, посыпают солью и едят примерно так же, как привычный арахис, либо используют для приготовления особого соуса. Им традиционно поливают мясные котлеты. Традиция уходит корнями в культуру индейцев до Колумбовой эпохи. При этом сбор муравьев – дело непростое и небезопасное. Из-за агрессивных укусов немало колумбийских крестьян получали травмы во время заготовки продукта. Не менее интересное муравьиное блюдо можно встретить в Мексике. Это эскамолес. Его готовят из яиц муравьев, которые живут в корневой системе агавы. Текстура и вкус эскамолес напоминают сливочное масло с ореховыми нотками. Нередко этот деликатес используют в уличной еде. Личинки прячут внутри лепешек, так что человек может и не догадаться, что ест муравьиные яйца.
0: Аудио сторис.

летнего дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание,

чудо темноты. В дверь звонить не стану бешено, а когда в окно...

решено, и я немедленно ошалев от маяты позвоню из Шереметьево и в ответ услышу ты.

0: такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мыслей. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: Становление Дании как единого королевства неразрывно связано с именем короля Харальда I Синезубова. Именно он сплотил разрозненные земли и привел страну к христианству. Об этих важнейших событиях напоминает рунический камень в Эллинге. Его нередко называют свидетельством о крещении Дании. Истоки же самого названия страны уходят в IX век. Тогда в рамках административного устройства пограничных территорий империи Карла Великого возникла датская марка. А уже в XI веке она оформилась в полноценное государство. Один из главных национальных символов страны – флаг Даннеброк. Он считается старейшим действующим государственным флагом в мире. Согласно легенде, он чудесным образом спустился с небес в 1219 году. Путешественникам в Дании, конечно, есть что посмотреть. Например, замок Кронборг, который известен всему миру как шекспировский Эльсинор из Гамлета. Еще одна необычная локация – Ваттовое море на западе страны. Эта уникальная природная зона привлекает любителей пеших маршрутов и ценителей дикой природы. Особого внимания заслуживает транспортная культура Дании. Сеть велосипедных дорожек охватывает практически всю территорию государства. Хотя передвижение на автомобиле здесь не запрещено, местные жители и туристы чаще выбирают велосипед. Он остается самым удобным и популярным способом путешествовать по стране.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Освобождение населенных пунктов Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике позволило подразделениям группировки войск «Центр» улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника. Минобороны сообщило о взятии этих двух сел. Для продвижения к ним были нанесены авиаудары по опорным пунктам ВСУ в лесополосах, рассказали в военном ведомстве. Бойцы группировки войск «Восток» также продолжили движение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Аристополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватая, Медичная, Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка Запорожской области. Киев потерял свыше 200 боевиков с бронетехникой и артиллерией. Украинские боевики 16 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки. В администрацию главы и правительства ДНР поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц. Всего было выпущено 16 различных боеприпасов. По данным властей, повреждены 7 жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Зеленского истерика, и он не способен на обдуманные действия, иначе бы он демонстрировал склонность к мирным переговорам. Песков назвал ошибкой Зеленского склонность к агрессии в адрес России. Как отметил представитель Кремля, с Россией нельзя так, и сейчас за это платит Украина.
2: Требует у всех своих соглядатаев больше возможностей, больше денег, доступ к инфраструктуре Маска, чтобы бить вглубь России. Он требует деньги на ПВО, он требует деньги на дальнобойное вооружение и так далее. То есть он в истерике больше проявляет склонность к, как ему кажется, способной на эффективность агрессии против России. Это ошибка, трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платят цену Украине.
0: Дмитрий Песков также заявил, что Россия без проблем продаст дизельное топливо на мировые рынки. Спрос на нефтепродукты огромный. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Отношения Трампа и Зеленского находятся в своей самой низкой точке с момента их перепалки в Белом доме в феврале прошлого года, пишет газета Wall Street Journal. Издание отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку Киева и давление на Россию. Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией. В Польше задержали мужчину, который угрожал совершить покушение на премьер-министра страны Туска и главу Минобороны Косиняк-Камыша. Туск поблагодарил полицейских за быстрые и решительные действия. Польские спецслужбы получили информацию о подготовке покушения на руководство страны. По данным СМИ, угроза поступила по интернету. Злоумышленник дал понять, что знает, где живут политики и какой у них рабочий график. Беспилотник ударил по танкеру в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана. Проводится эвакуация экипажа, сообщило Управление морских торговых операций Британии. Ущерб и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны. Ранее танкер с 750 тысячами баррелей нефти на борту подорвался на мине в Ормузском проливе, в результате чего на судне возник пожар. Это уже третий танкер, подорвавшийся 11 октября в Ормузе. Несколько человек пострадали в результате новой атаки на международный аэропорт Эр-Рияда. Снаряд упал на территории пассажирского терминала. В здании возник пожар. Накануне в результате удара по аэропорту столицы Саудовской Аравии 12 человек погибли, более 300 получили ранения. Йеменские хуситы призвали пассажиров избегать аэропортов в Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Первый мокрый снег может выпасть в Центральной России и Поволжье в конце октября, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, обстановка прояснится ближе к выходным.
1: В Центральную Россию и в Поволжье будут прорываться ныряющие циклоны, из-за чего ожидается ощутимое похолодание, когда столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше 2-5. В этой связи есть вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть возможно выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега. Однако другие прогностические расчеты такую зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Но обстановка прояснится ближе к выходным.
0: Погода. 12 октября днем в Петербурге дождь плюс 10, в Москве 15 градусов и также дождь. Сейчас в российской столице 12 градусов тепла, атмосферное давление 745 миллиметров. Новости на сайте vesti.ru.

0: Radio Stories.
1: История основания Сан-Марино тесно переплетена с легендой. Ее главный герой – каменотес Марин, который покинул остров Раб, спасаясь от религиозных преследований, и нашел пристанище на вершине горы Монте-Титана. Здесь он положил начало небольшой христианской общине, которая провозгласила свою независимость 3 сентября 301 года. Сан-Марино занимает особое место в мировой истории. Это не монархия, а древнейшая из ныне существующих республик, чья государственность оставалась непрерывной на протяжении веков. Страна сумела сохранить суверенитет и не вошла в состав Объединенной Италии. Важной вехой в ее истории стал 1849 год, когда Сан-Марино стало убежищем для Джузеппе Гарибальди. В ходе военных действий генерал оказался в окружении, пытаясь пробиться к Венеции. Сан-маринцы согласились укрыть его при условии, что он устно пообещает в будущем не допускать присоединения республики к какому-либо другому государству. Гарибальди остался верен данному слову. Процесс объединения Италии не затронул Сан-Марино. И 22 марта 1862 года стороны закрепили особый статус республики официальным соглашением. Правительство Италии и Сан-Марино подписали договор, который подтверждает независимость маленького государства.
0: Аудио Stories.

0: в сторис.
1: Версия «Чебурашка» из Марокко – одна из шуточных альтернативных теорий, но не стандарт. В книге Эдуарда Успенского сказано только, что зверек жил в тропическом лесу, без привязки к конкретной стране. Популярность этой версии связана с тем, что в СССР апельсины массово ввозили из Марокко. В 2025 году тема вновь всплыла в публичном пространстве, в том числе в Госдуме, где звучали и другие шутливые предположения о родине героя. Однако Марокко, как и Израиль, не подходит под ключевое условие из книги – наличие тропических лесов. В этих странах преобладают полупустыни, степи или средиземноморская растительность. На Кубе же тропические леса есть, плюс остров поставлял в СССР апельсины. Поэтому версия о кубинском происхождении Чебурашки выглядит наиболее логичной среди альтернативных. Представители Союзмультфильма в 2025 году подтвердили, что не поддерживают национальные привязки к образу героя, но склоняются к версии о Кубе как стране отправления, при этом подчеркивая, что настоящим домом Чебурашки стал СССР. При этом ни одна из версий не является канонической. Успенский сознательно не указывал страну, откуда прибыл ящик с апельсинами и с Чебурашкой, ограничившись фразой про тропический лес.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: Я с тоской смотрю на бархан.

0: Audio Stories.
1: В эпоху Средневековья древесина нередко становилась важным подспорьем в питании небогатого населения Европы, включая жителей Руси. При этом речь вовсе не шла о том, чтобы грызть куски дерева. В пищу использовали не ствол, а флоэму – луб, внутренний слой коры. У нее розоватый оттенок и приятный аромат, и именно она служила основой для древесного хлеба. Для приготовления муки подходили липа, вяз, береза, но особенно ценилась флоэма сосны. Несмотря на легкую горечь, она была богата витамином С, а потому помогала северянам предотвращать цингу. Процесс заготовки луба был довольно простым. Его снимали с коры, сушили на солнце либо в печи, а затем измельчали и просеивали до состояния муки. Дальше все шло по привычной схеме выпечки. Использовали закваску, давали тесту настояться, тщательно вымешивали. В самые суровые времена хлеб пекли исключительно из древесной муки. Правда, березовую в чистом виде не применяли из-за отсутствия клейковины. В более благополучные годы к ней подмешивали пшеничную муку. Получался вовсе не грубый деревянный продукт, а вполне пышная выпечка с красивым красноватым или темно-золотистым оттенком. Кстати, из такой муки готовили и печенье. Audio Stories.

0: всех конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

Поиски жизни за пределами Земли традиционно сосредоточены в так называемых обитаемых зонах. Это области вокруг звезд, где температурный режим позволяет воде сохраняться в жидком состоянии на поверхности небесного тела. Расположение планеты слишком близко к звезде грозит испарением воды, а чрезмерное удаление ее – замерзанием. Лишь на подходящем расстоянии от светила создаются условия, при которых может существовать жидкость, необходимая для зарождения жизни. Тем не менее, современные научные данные все чаще ставят под сомнение эту упрощенную модель. Например, спутники Юпитера и Сатурна, Европа и Энцелад находятся далеко за пределами классической обитаемой зоны, но, вероятно, скрывают под толстой ледяной коркой микробную жизнь. Кроме того, ученые всерьез изучают гипотезу о существовании альтернативных форм жизни, которым вода вовсе не требуется. На сегодняшний день у науки нет четкого представления о том, какие именно условия необходимы для существования жизни. В распоряжении исследователей есть пока один единственный пример – жизнь на Земле. Аудиостудия.

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя летят.

0: Audio Stories.
1: Хурт – сытный и питательный продукт на молочной основе. Он появился благодаря кочевникам. Много веков назад они придумали способ надолго сохранять молоко, чтобы иметь запас еды на случай суровых испытаний. Для приготовления курта используют молоко разных животных – верблюжье, кобылье, овечье, козье, коровье. Технология довольно проста. Сначала из молока делают творог, затем отжимают лишнюю влагу, добавляют соль иногда, щедро иногда умеренно, в зависимости от рецепта. После этого массу протирают через сито, формируют из нее изделия, чаще всего это крупные шарики, от сантиметра до размера апельсина, но встречаются также цилиндры и лепешки. Заготовки раскладывают на доске, накрывают марлей и оставляют сушиться в хорошо проветриваемом месте. Курт – настоящий кладезь полезных веществ. В нем много белка, углеводов, кальция и витаминов. При этом продукт отличается впечатляющей стойкостью. При правильном хранении он может оставаться пригодным в пищу до 5 лет. Сегодня белоснежные горы шариков и лепешек курта – привычный вид на рынках Средней Азии. Для человека, который пробует курт впервые, продукт может показаться чересчур соленым, а по твердости – почти как камень.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email song@radiomayak.ru.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. История русского классика. От военного инженера до инженера человеческих душ. Через эшафот и каторгу. Страсти и прозрение. К мировому признанию. Достоевский. 200 FM.
3: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Воспитательный знак.
4: Если мы хотим, чтобы наши дети выросли добрыми и честными людьми, то мало быть такими же по отношению к детям. Надо еще и верить в любовь и совесть. И более простого способа достичь своей цели в воспитании нет. Да, Петька шастает где-то, но мама встретит его сурово и нежно, потому что в ее душе любовь и совесть.
0: Симон Соловейчик, педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.

0: Audio Stories.
1: Гусиная кожа – это проявление пиломоторного рефлекса. Из-за возбуждения нервных окончаний сокращается гладкая мускулатура волосяных фолликулов. В прошлом такая реакция играла важную роль. Она помогала поднимать шерсть дыбом, чтобы согреться или устрашить врага. А также служила способом сообщить окружающим о своем состоянии, будь то испуг, напряжение или даже предвкушение добычи. Сегодня шерсти у человека уже нет, но рефлекс сохранился и по-прежнему срабатывает в ответ на холод, страх или сильное эмоциональное возбуждение, например, когда звучит особенно любимая музыка. Сами волосы можно считать своего рода рудиментом. Некогда они были густой шерстью, которая защищала предков человека. Со временем, когда люди вышли из лесов в жаркую саванну, необходимость в плотном волосяном покрове отпала, а позже ее окончательно заменила одежда. Вероятно, волосы сохранились отчасти благодаря роли в половом отборе. Пышные волосы у женщин и борода у мужчин нередко воспринимаются как привлекательные черты. При этом количество волосков на теле современного человека практически не отличается от того, что было у обезьяноподобных предков. Их по-прежнему от 300 до 500 тысяч. Просто со временем они стали тоньше, светлее и короче. Интересно, что у светловолосых людей волосков зачастую больше, чем у темноволосых. Хотя из-за меньшей заметности светлых волос это не всегда бросается в глаза. О волосатом прошлом ярко напоминает и развитие человеческого эмбриона. На ранних стадиях волосы покрывают практически все тело, а некоторые младенцы даже рождаются с ними, например, на лбу или спине. Со временем эти грубые эмбриональные волоски выпадают, уступая место более тонким и незаметным.
0: Audio Stories.
2: Во французской стороне на

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в снабжении ВСУ. Днем поражен логистический центр в Николаевской области, используемый для хранения военного имущества. В море атакован сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы военного назначения. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенные пункты Резняково и Купино. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина. За сутки в зоне ответственности северной группировки войск противник потерял около 300 боевиков, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной разведки. «Росатом» рассчитывает на временное прекращение огня в районе Запорожской ТЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, оборудование теплоэлектростанции находится в аварийном состоянии из-за постоянных обстрелов. В переговорах по установлению режима тишины в районе станции участвуют представители силовых ведомств МИДа и МАГАТЭ. Зеленский сейчас в истерике. Он требует больше агрессивного отношения к России. Доступ к Starlink, деньги на ПВО, на дальнобойное вооружение. Но с Россией себя так не ведут, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью Axios Зеленский назвал дизельную сделку между Россией и США несправедливой. Трамп же раскритиковал главу киевского режима и призвал Киев сменить лидера. Снятие санкций с российских энергоресурсов выгодно США и отвечает национальным интересам Америки. Это признал министр финансов Скотт Бессент. По его мнению, Европа ведет провальную энергетическую политику.
2: Президент Трамп вступил в должность, чтобы работать на благо американского народа. И сделка – это хорошо для американского народа. Это позволит снизить цены на дизельное топливо. Европейцы дали русским больше денег. С начала этой войны они дали им больше, чем украинцам. Потому что европейцы не могут обойтись без российских энергоресурсов. У них провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому их заявление о том, что мы не имеем права на паузу в росте цен на дизельное топливо, это полное лицемерие.
0: США угрожают прекратить поставки оружия Украине через европейские программы, пишет Financial Times. По информации газеты, так Вашингтон пытается надавить на Киев, чтобы тот перестал атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Источники издания рассказали, что США также могут приостановить обмен разведданными с украинскими военными. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на внешние рынки 500 000 тонн дистоплива. Снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС на следующей неделе. По ее словам, Евросоюз вскоре откроет консультации по двум новым блокам тем в переговорах о евроинтеграции Украины. «Судьбоносность момента очевидна», заключила глава Еврокомиссии. Россиян нет среди пострадавших в результате ракетного обстрела аэропорта в Эр-Рияде, сообщает МИД. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших. Россия осуждает атаку, призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по гражданским объектам. 12 человек погибли, свыше 300 пострадали при ракетной атаке. Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам хуситов. Иран уничтожит объекты американской цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке, кабели и центры обработки данных, если США возобновят военные действия, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсен Резаи. Он отметил, что у США есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и в Ормузском проливе, которые ранее не были включены в список целей иранских военных. В понедельник в Москве возможна редкая для октября гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Днем в столице будет тепло, прогнозирует синоптик.
1: С наступлением понедельника погода испортится. Синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. В сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета. А днем же потеплеет до плюс 13-16.
0: Погода. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь, плюс 10, в Москве 15 градусов тепла и также дождливо. Сейчас в российской столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру. We'll be right back.

С новым утром, дорогие друзья, с новым днем, с новой неделей. Понедельник на календаре, 12 октября. У микрофона Николай Свистун. У нас впереди без малого 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы передач, которые к эфиру только готовятся. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню, номер для ваших сообщений через мессенджеры Макс в Телеграм. Можно эти самые послания к нам сюда отправлять. А если вы вдруг в понедельник с утра не в вполне узнаете себя в зеркале, знаете, ничего страшного, потому что природа подкидывает нам иногда и получше сюжеты. Так вот, пожалуйста, в Египте обнаружили новый вид доисторических крокодилов, которых сразу окрестили похожими на сфинкса. Нет, они не лежат в элегантной позе, взирая в вечность. Про них вообще мало что известно, кроме формы черепа. Это так называемые гавиалы. Такой крокодил, максимально похожий на ножницы, но только эти ножницы в хозяйстве применить достаточно сложно, такая длинная, вытянутая физиономия у этих крокодилов и слегка приплюснутая на кончике. Ну, то есть, вот как раз это все и напоминает выражение лица сфинкса. Если вы его видели на картинках или вживую, то знаете, что с носом у сфинкса в силу исторических процессов тоже есть определенные проблемы. В целом интересно, потому что гавиалы на нашей планете почти уже нигде не встречаются. Кое-где в Юго-Восточной Азии, в Индии имеются. Но вот, оказывается, на территории нынешнего Египта, там море плескалось в какие-то стародавние времена, 45 миллионов лет назад. И вот там эти самые гавиалы и плавали. Так что поздравим себя с тем, что мы не живем 45 миллионов лет назад, во-первых. Во-вторых, видите, разные метаморфозы случаются. Так или иначе, Вселенная придет в порядок. Поэтому давайте дружно, с оптимизмом встречать этот понедельник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Сразу переходим к рубрике «Приятного аппетита». И, конечно, пожелание, соответствующее всем тем, кто сейчас завтракает, обедает, ну или какой-то еще у вас там есть прием пищи. Ну а ученые, причем целый ряд научных институций из США и Испании провели работу и выяснили, что в фисташках есть кое-что полезное. Да, оказывается, именно этот продукт участвует в выработке мелатонина и гамма-аминомасляной кислоты, сокращенно ГАМК. И это все способствует хорошим снам, знаете ли. Не в смысле сновидением, а в смысле хорошему ночному отдыху. Ну, мелатонин, с ним все понятно. Это и правда такой гормон сна, если упростить. Сам наш организм его синтезирует из триптофана, который поступает к нам, как говорят, только с пищей. То есть, если мы перестанем есть, триптофана никакого не будет. С мелатонином тоже будут проблемы. Поэтому не голодайте чрезмерно. Сам по себе триптофан превращается сначала в серотонин, потом в мелатонин, ну и так далее. И вот, оказывается, фисташки неплохо этот процесс стимулируют, еще и снабжают наш организм необходимыми веществами. Но, опять же, тут приходится делать определенные пометки, что все-таки не надо перебарщивать ни с каким продуктом, каким бы полезным он ни представлялся ученым. Что касается того, как меняется наш рацион осенью и как свой организм поддержать, об этом сегодня диетолог и гастроэнтеролог Александра Розаринова будет говорить в эфире программы «Как знать». Напомню, что программа эта в эфире с 14 часов по московскому времени. Ну, а пока в ожидании мы перенесемся в среду и послушаем, о чем рассказывал старший эксперт Музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский. А рассказывал он о том, как были устроены деньги и конкретно монетное дело в Древней Греции.
2: То есть вот монета – это такая первая товарная форма драгоценного металла. Почему появляется изображение? Это знак гаранта. То есть что такое…
3: Лев вот, гарантирует.
2: Да, вот что такое вот оттиск? Прежде всего, это печать. То есть монета – это кусок золото, на которое поставлена печать правителя, который своей властью, армией и репрессивным аппаратом гарантирует, что это хорошее золото, его надо принимать и не возражать. И вот так вот появились первые монеты. Но поскольку рядом были греки, значит, рядом была торговля. И вот эти вот монеты быстро начинают чеканить уже сами греки в своих городах, в Эфесе, в Милете. Там начинаются изменения, естественно, дизайна, появляются новые образы, новые сюжеты и в том числе первые надписи. И вот первая монета с надписью в истории отчеканена в древнегреческом городе Эфес на территории Малой Азии.
3: Да, вчера как раз мы про него не говорили, от города Сельчук прямо недалече там.
2: Да, совсем рядом. И было там написано: это знак Фанеса, или это печать Фанеса. Кто такой Фанес, мы не знаем. Но это первый человек, имя которого появляется на монете.
3: Молодец.
4: Ну, царь, наверное, какой-нибудь. Или казначей.
2: Либо тот, кто отвечал за выпуск монет. Потому что мы достоверно и досконально не знаем, как это все происходило.

0: спали.
1: Давайте поговорим об ароматах, а конкретно об ароматических свечках и прочих ароматизаторах, диффузорах и всем том, что мы размещаем в наших жилищах для того, чтобы там приятно пахло. Оказывается, тут есть определенные побочные эффекты, причем довольно опасные. Целая группа ученых занималась наблюдениями. Наблюдения длились 2 года, охватили более 100 домов, и выяснилось, что ароматизаторы оказываются такими главными поставщиками мелкой пыли. Это то, что называется PM2.5, это такие очень-очень маленькие частицы, примерно в 30 раз они меньше, чем толщина человеческого волоса, и из-за этого крошечного размера частицы легко добираются до легких и даже через альвеолы могут попасть в кровоток. Сами ученые связывают эти частицы, их наличие в организме, с риском инфарктов, болезней дыхательных путей, инсультов и даже рака. Ну, знаете, у нас такой мир, что почти любое вещество может оказаться канцерогенным, настолько это загадочное заболевание. Самыми вредными веществами оказались благовония. При их использовании содержание частиц в пике превышало суточную норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения, примерно в 86 раз. Масляные диффузоры не такие вредные, но, знаете, тоже 57-кратное превышение. Ну и на этом фоне свечки, которые всего лишь в 41 раз превышают максимально допустимую дозу, безопасную для здоровья, они, в общем, выглядят почти нормальными, но все равно в 41 раз превышает это все исторгаемое свечками норму, установленную организацией здравоохранения. Поэтому, конечно, как бы вам не нравился аромат, ну, наверное, все-таки нужно себя сдерживать. Тут, правда, важное, мне кажется, обстоятельство исключено из текста исследования, а вообще в течение какого времени люди этим всем пользовались. Ну, одно дело, когда у вас там годами стоит диффузор, или вы поджигаете благовоние, но и благовоние, и свечки имеют понятный лимит горения и, соответственно, ароматизации. Диффузоры могут стоять практически вечно, ну, понятно, что масло там у них тоже заканчивается, но вот тем не менее. Одно дело, мне кажется, минут 5 просто что-то такое вот зажечь, чтобы на чуть-чуть ароматику поправить в помещении, совсем другое с этим совсем жить на постоянной основе. Ну, в общем, берегите себя, дорогие друзья, так или иначе ученые нас всех предупредили. А что касается ароматов, вот есть один из главных, мне кажется, осенних символов, это аромат вот этой прели, опавшей листвы. Ну, он же, кстати, нас и весной встречает зачастую. А вот как использовать эту опавшую листву с пользой для дачного участка, вы сегодня сможете узнать из эфира программы «Как знать». И еще раз напомню, что программа эта после 14 и до 17 с нами сегодня в эфире «Маяка». Но, сами понимаете, все это случится буквально через несколько часов, а сейчас на «Маяке» звучит музыка.

0: Привлекательность как социокультурный феномен тоже вызывает, конечно, огромный интерес у людей науки. И продолжают они изучать наше восприятие, как и что мы оцениваем и что считаем красивым, а что не очень. И вот есть новое исследование, которое сосредоточено на такой, ну, может быть, для кого-то и мелочи, а для кого-то и нет. Потому что мы знаем, что на ногти, а именно о них идет речь, женщины тратят изрядное количество времени и денег. Есть даже те, кто делает это своей профессией. И надо сказать, что это, ну, практически иногда скульптура, изобразительное искусство. Так что, в общем, конечно, дело серьезное. Не будем преуменьшать. Мы, мужчины, как-то поменьше этому уделяем внимание. Но, опять же, есть определенные профессии, которые требуют внимания и к рукам в том числе. Так вот, оказывается, наблюдатели, участвовавшие в исследовании, считали ногти средней длины и белый лак наиболее привлекательными вариантами. Сразу вспоминаем, как давно мы видели белый лак на чьих-нибудь ногтях. Но в целом, конечно, мы понимаем, что руки, ну, это, хоть на портреты посмотрите, это после лица такая вещь, вторая часть человеческого тела, на которую мы внимание обращаем. Если, конечно, нам что-то не выставляют на показ специально, не тыкают этим в лицо, то вот, да, лицо и руки — это обязательные компоненты портрета. Даже многие портретисты известные, в общем, сами сосредоточились на лице и руках, безусловно, остальное могли доверить и подмастерьям, особенно если дело поставлено на поток. Ну, так что, в целом, конечно, все это выглядит логично. Единственное, что мы понимаем, длина ногтей иной раз работает по-разному. Если мы видим девушку с красивыми длинными ногтями, но, опять же, если это не 15 сантиметров, да, что-то умеренное, нам это может понравиться, тем более, что визуально удлиняются пальцы, пальцы кажутся более тонкими, изящными. Если мы видим мужчину с длинными ногтями, причем такими стихийно длинными, мы в некотором замешательстве. С другой стороны, Александр Сергеевич Пушкин, который, как вы сами знаете, наше все, тоже в свое время на мизинце длиннющий ноготь отращивал, да еще и специальный футляр на него надевал золотой. Интересно, конечно, он выглядел в то время. Нам, людям, вообще свойственно себя определять через какие-то внешние проявления, будь то одежда или прическа, или те же самые ногти. И это, конечно, заставляет задуматься в целом о том, что значит быть собой. Вот как раз это самое быть собой с точки зрения философии всесторонне проанализировала специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова Анна Кигай. И я вам очень рекомендую послушать воскресный от 4 октября выпуск школьной программы для взрослых. Ну а мы сейчас услышим фрагмент и как раз попытаемся понять, что же такое философское определение самого себя.
1: Вот мне кажется, единственный способ как-то я некоторое здесь нащупать, это только просто его объявить усилием воли. Сказать, оно есть.
2: Декларировать. Вот
1: такой, декларировать, да. Я объявляю, что я есть. Вопрос, на самом деле, очень старинный, им занимались и в античности, и в 20 веке, и сейчас, кстати, в связи с лингвистическими моделями, это снова очень интересно. Да, вот в античности, например, все могут вспомнить знаменитый мысленный эксперимент, описанный Плутархом про корабль Тесея. Может быть, мы про него никогда не думали в связи с вот этим психологизмом вокруг темы «я», но мне кажется, оно очень про это. Значит,
2: Анна Игоревна, я не буду согласна кивать головой. А, корабль Тесея. Я не знаю, что это такое. Расскажите, пожалуйста.
1: Да, он плавал, и корабль его, как любой корабль тогда, да и сейчас тоже, требовал периодически замены некоторых деталей, да, там, досок, пишет Плутарх. И постепенно все доски в корабле Тесея были заменены на другие. Вопрос, корабль остался тем же или он изменился? Перенесем это на человека. Вот я смотрю, не знаю, там, на свою детскую фотографию. Ну, я не смотрю, но предположим.
2: Ну, понятно, ну да.
1: А насколько это я? Ну, даже формально, наверное, прошло у меня изрядное обновление клеток.

0: вы спали.
1: С ногтями и красотой как более-менее разобрались, теперь про мозг давайте поговорим. Оказывается, он нам воздуху не дает вообще. Даже во время отдыха мозг продолжает учиться. Притом не только человеческий, но и мозг крыс. А короткий отдых помогает мозгу перестраивать старые знания и быстрее находить новые решения. Ну, гипоталамус, конечно, работает там, структурирует нашу память. Причем не обязательно именно спать. Даже просто состояние покоя, то есть отсутствие физической активности или напряженного мыслительного процесса, это все нам помогает как раз разобраться в себе. Тут, конечно, вот поди не впади в прокрастинацию от таких новостей. Думаешь, ну я же не отдыхаю, не бездельничаю. Я структурирую, но нет, конечно, учиться будем продолжать, и этот процесс не останавливается у нас ни на одну секунду, тем более ученые с мышами подтверждают, ну и, конечно, постоянно учит нас уму-разуму, в смысле русского языка, Татьяна Юрьевна Гартман, прямо сейчас переходим к очередному уроку.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о склонении имен существительных. Склонение существительных – это изменение их по падежам и числам. И наша задача – изменять без ошибок. Но есть одно слово, которое крайне редко поддается этому правильному изменению. И вот опять ошибки. Слушаем несколько примеров.
3: Ну и поскольку времени у нас не так много, мы Денис Евгеньевич с Данилом Викторовичем кормим яблоками.
4: Вот было бы 25 часов, я бы и мне мало было бы, мне не хватает времени, потому что ну столько много ну прекрасных, нужных занятий в жизни.
2: Время у нас немного, мне не хватает время. Все это неверно. Должно быть времени немного, не хватает времени. При образовании родительного падежа в этом слове появляется суффикс «ен», и не надо про него забывать. Нет времени, много времени, мало времени. Всегда помним про «ен». Далее разберем еще одно проблемное слово «лед» и послушаем, как его употребил в предложном падеже гость утреннего шоу Александр Романов.
5: В общем, вот топографическая анатомия – это результат вот этой прогулки по рынку, которую видел свиней во льде.
2: Во льде – это неверно. Должно быть во льду. У некоторых существительных в русском языке есть два варианта предложного падежа с окончанием «е» и с окончанием «у», но только в случае употребления с предлогами «в» и «на». И у нас как раз такой случай. Во льду – окончание «у». С похожим примером самостоятельно разобрался Сергей Стилавин. И вот как это было.
6: Вот это акцентирование вообще вот именно в психосоциально-эмоциональном восприятии, акцентирование на рте. Нет, на рту. Вот. Да-да-да, на рту.
2: Действительно, на рту. У нас работает все то же правило. В некоторых существительных с предлогом «на» в предложном падеже появляется второй вариант окончания «у». И, кстати, среди этих некоторых существительных много слов, обозначающих части лица. На глазу, на лбу, на рту. И еще похожий пример в тему от ведущего Владислава Тимкина. Слушаем, что он сказал.
7: На этом плоте, который разваливается буквально под ним, в волнах, он в итоге вот закрывает глаза.
2: Опять же, не на плоте, а на плоту. В предложном падеже при наличии предлога «на» у нас появляется окончание «у» на плоту. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы.

0: литератор живет и, видимо, побеждает даже своего автора. Потому что Джоан Роулинг, которая пыталась сманеврировать как-то в сторону от своего самого главного творения, ну, не может перестать, конечно, генерировать нечто из вселенной Гарри Поттера. Целых две новых книги должны выйти в начале следующего 2027 года. Ну, опять же, я думаю, что здесь, конечно, очередной сериал по вселенной Гарри Поттера тут дал определенный импульс творческий. И книги новые, говорят, будут посвящены Минерве МакГонагал и Фреду и Джорджу Уизли, двум близнецам, которые, помните, там были чрезвычайно активными. Ну что же, пожелаем Джоан Роулинг творческого долголетия. В конце концов, всегда лучше что-то делать, даже, может быть, где-то повторяя или расширяя собственное наследие, чем не делать ничего. Владислав Тимкин без устали читает книги и в своей программе «Человек читающий» рассказывает нам о том, как вчитываться, порой даже, может быть, в очень сложные тексты. И сегодня продолжится исследование произведения «Искусство видеть» Джона Берджера. Ну и это, конечно, дополнительный повод услышать, а что же Владислав Тимкин нашел в этом произведении в прошлый понедельник.
1: Само видение, которым мы обладаем, оно не является чем-то органически нам присущим. То есть мы рождаемся, понятное дело, если у нас есть зрение, мы научаемся различать какие-то объекты, в первую очередь лицо матери, любимые игрушки, свою комнату, а дальше, Берджер об этом будет много писать, а дальше происходит над нами идеологическое воздействие. Нас обучают видеть, и, соответственно, если есть канон того, как мы смотрим на реальность, есть и не канон, именно его все время во все века пытаются художники, ну, можно сказать, модернисты их назвать, то есть те, кто пытаются преодолеть границу известного в искусстве, шагнуть дальше. Да? Нам сразу приходят на ум художники начала 20 века, конца 19 века, которые не то чтобы отвергли искусство предшествующих им эпох, скорее пытались вобрать его в себя полностью, деконструировать, реконструировать и создать на его основе что-то новое, двинуться дальше. То же самое на самом деле происходит во всех искусствах, неважно, это аудио, видео, фото, пластическое искусство, театр, литература, везде одинаковые процессы, по крайней мере, в Европе, да, в Европе я имею в виду в западном каноне, и об этой нашей способности или неспособности видеть и пишет свои эссе Берджер, о том, каким взглядом, то есть мы должны сами на себя обратить внимание, чтобы заметить, что мы не белый лист, когда мы встречаемся, неважно, с картиной художника эпохи Просвещения, с современными какими-то модернистскими, постмодернистскими картинами, или просто с повседневной сценкой, которая происходит на улице. Мы всегда как бы идеологически подготовлены, да, приготовлены. Нам сложно, нам нужно сделать дополнительные усилия для того, чтобы начать смотреть по-своему, а не просто повторять, знаете, вот есть игра такая в детстве популярная, съедобно-несъедобное. Вот нас обучают в школе, в семье, в обществе, по телевидению, но нас обучают способы видеть. Вот это съедобное, вот это несъедобное, вот это искусство, а вот это нет.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Выдающаяся российская фигуристка Ирина Слуцкая. К 17 годам дважды успела стать чемпионкой Европы. Успешную карьеру молодой фигуристки прервало тяжелое воспаление сосудов.

0: и проходила длительный курс лечения, но не переставала тренироваться. Уже через 2 года она триумфально вернулась в большой спорт, взяв свое первое золото на чемпионате мира. За свою карьеру Ирина Слуцкая завоевала 40 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей.
1: Это мы. Это про нас. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: спали.
1: Посмотрим, что у нас происходит в культурном процессе. А творятся там вещи удивительные. Тут опять будет несколько москвоцентрично, уж простите меня, пожалуйста. Но, надо сказать, не совсем. Ну, прежде всего, давайте в Пушкинский музей перенесемся. Музей изобразительных искусств имени Пушкина, точнее. Там в галерее искусства стран Европы и Америки открывается, вернее, уже открылась, выставка «Гюстав Файе и русские коллекционеры». Не пытайтесь напрягать память. Кто такой Гюстав Файе, вы, скорее всего, не знаете. Не потому, что я вас плохого мнения, но потому что в целом фигура коллекционера, а Гюстав Файе был именно коллекционером, не всегда получает такое отражение в культурном процессе. Ну, понятно, мы все господ Третьяковых чтим за их галерею. Мы знаем про Сергея Щукина и Ивана Морозова, наших выдающихся купцов и коллекционеров, которые нам, ну, фактически подарили, можно сказать, прекраснейшее собрание импрессионистов и постимпрессионистов. Вот Гюстав Файе был тесно связан с нашими соотечественниками. И экспозиция, которую создали как раз из своих фондов, ну не только на самом деле своих, сотрудники музея имени Пушкина, как раз включает знаковые работы, которые некогда принадлежали Гюставу Файе, его окружению, а теперь хранятся в собраниях самого Пушкинского музея и Государственного Эрмитажа. Должно быть интересно, там опять же вот этот самый период рубежа 19-20 веков, когда очень многое в искусстве создавалось просто на ровном, можно сказать, месте, хотя ничего в искусстве на ровном месте не бывает, но, в общем, как раз взгляд коллекционера и можно будет оценить. Думаю, особенно интересно будет тем, кто посещал выставки некоторое время назад, посвященные как раз Сергею Щукину и Ивану Морозову. Ну и еще одна новость, как бы московская, но не совсем. А именно это все связано с тем, что фестиваль театров малых городов проходил некоторое время назад. И вот 8 и 10 ноября будут показывать на сцене Государственного театра наций спектакли как раз вот этих вот театров из небольших городов нашей страны, которые оказались победителями этого самого фестиваля. Это, мне кажется, очень здорово, и я просто преклоняюсь перед людьми, которые где-то, может быть, в населенном пункте там на 100 тысяч жителей, на 20 тысяч жителей создают театр, потому что уверены, что это нужно, и это на самом деле нужно. И, конечно, очень здорово, что у них теперь появляется возможность выйти на действительно большую сцену, одну из центральных в столице, и свое искусство показать. Поэтому, конечно, артистам не нервничать сверх необходимого, ну а нам всем насладиться этими спектаклями. Очень хотелось бы верить, что их еще и снимут и покажут тем, кто до Москвы доехать не в состоянии. Может быть, даже из их родного города, представляете, человек просто узнает, что в городе есть театр, благодаря тому, что спектакль на сцене Театра наций окажется. В общем, все это здорово. Да, конечно, многое замыкается на столицу, но мы тоже о Москве не можем не говорить. Крупнейший город в стране, в конце концов, даже невзирая на столичный статус, и это тоже не отменишь. Ну, а теперь самое время послушать Андрея Клюева. Это москвовед и экскурсовод, который на минувшей неделе, в четверг, был гостем программы «Физики и лирики», и рассказывал невероятные вещи об архитектурных легендах, на самом деле не только архитектурных, вообще о легендах и мифах Москвы. Полную версию без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а сейчас послушаем небольшой отрывок.
2: Мой любимый, такой самый смешной, про метро, то, что Сталину приносят план строительства, где какие станции, линии будут, да-да-да. А он, значит, пьет кофе, ставит чашечку.
3: И получилось кольцо.
2: Получилось коричневое кольцо отпечаталось, и все подумали, что это, значит, повеление строить
4: все
2: кольцевую линию.
4: Все такие идиоты, да, были представлены, один умный, а вокруг, ну вообще.
2: Вот, это, наверное, самый действительно забавный миф. И про гостиницу Москва, это, конечно, тоже миф. То есть, даже если технологически это рассмотреть, ну, во-первых, утверждение именно архитектурных проектов, оно не было частью работы вот руководителей государства, руководителей партии. Они могли утвердить какие-то общие принципы развития Москвы, что вот да, там строим метро. Вот что метро будет строиться, такое решение, конечно, было нужно. Но какие-то конкретные архитектурные решения они не утверждали. И... То есть Сталин ничего не подписывал в данном случае. А во-вторых, если уж приносятся два архитектурных проекта, и если нас архитекторы, проектировщики, какие сейчас слушают, они, конечно, понимают, ну, некоторую бредовость такой идеи. То есть приносятся папочки, да, там с разными эскизами, чертежами. Это два отдельных комплекта документации. Там сложно, да, так, чтобы на обоих расписаться одной росписью. Вот, на самом деле, гостиница Москва, ну, точнее, первая гостиница Москва, первое здание было спроектировано знаменитым архитектором Алексеем Щусевым, автором и «Мавзолея», и «Марфа-Маринской обители», и «Казанского вокзала», и много чего вообще он в Москве построил.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Армия России за сутки поразила объекты транспорта и энергетики Украины, цеха производства БПЛА и места их запуска. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 909 беспилотников самолетного типа. В течение минувшего дня уничтожены 112 дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом и Крымом. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкая и Петровская Донецкой Народной Республики. В Доброполье в течение суток освобождено 137 зданий, в том числе 3 производственных объекта. Всего в зоне ответственности центральной группировки потери ВСУ составили до 500 боевиков, 3 броневика и 4 станции РЭП. Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. Атаки ВСУ на транспорт и дорогу, соединяющую атомную станцию с Энергодаром, не прекращаются, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он рассчитывает, что в ближайшее время удастся договориться о ремонте линии электропередачи, а также о режиме тишины для ремонта электрооборудования на Запорожской тепловой станции. Зеленский находится в истерике и не способен принимать обдуманные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля назвал ошибкой проявление Зеленским агрессии в адрес России.
2: Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Он этого не делает. Требует у всех своих соглядатаев больше возможностей, больше денег, доступ к инфраструктуре Маска, чтобы бить вглубь России. Он требует деньги на ПВО, он требует деньги на дальнобойное вооружение и так далее.
1: Трамп очень зол. Он считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как нечто само собой разумеющееся. Об этом представитель Белого дома заявил порталу Axios. Американские чиновники предупреждают, что атаки Украины на российские НПЗ наносят больше вреда отношениям Зеленского с Трампом, чем самой России. Глава Минфина США Скотт Бессон заявил, что договоренность между Москвой и Вашингтоном по поставкам дизельного топлива выгодна для американцев. Это приведет к снижению цен в США. Бессон назвал лицемерием звучащую из Европы критику договоренностей по поставкам дизеля из России. Он отметил, что европейские страны заплатили России больше денег, чем перечислили Киеву, потому что они не могут обходиться без российских энергоресурсов. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на внешние рынки 500 000 тонн дизельного топлива. Снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс призвал ЕС не ждать больше помощи от США в вопросах, касающихся урегулирования на Украине. По его словам, до настоящего момента Евросоюз был единственным серьезным финансовым спонсором Киева, но при этом ожидал от руководства США политического лидерства. Теперь пришло время, чтобы Киев и ЕС вместе выработали и применили собственную независимую стратегию, заявил еврокомиссар. Йеменские хуситы призвали пассажиров избегать аэропорта Саудовской Аравии, так как они могут подвергаться ударам с воздуха. При этом представитель движения «Ансар Алла» отметил, что хуситы не будут обстреливать аэропорты в священных для мусульман городах Мекка и Медина. Накануне хуситы нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда, столице Саудовской Аравии. В результате 12 человек погибли и более 300 получили ранения, в том числе иностранцы. Иранские военные продолжат наносить удары по судам в Ормузском проливе, заявили в штабе ВМС Исламской Республики. Британский центр координации морских торговых перевозок сообщил, что еще один танкер подвергся атаке в Ормузе, а накануне стало известно, что супертанкер, перевозивший нефть, наткнулся на мину в Ормузском проливе и взорвался. На борту начался сильный пожар. Во вторник в Москве ожидаются ливни. Выпадет до 15 литров дождя на 1 квадратный метр за 18 часов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В конце рабочей недели погода улучшится, прогнозирует синоптик.
0: В конце рабочей недели погода возьмет курс на постепенное улучшение, и в пятницу с наступлением светлого времени суток, благодаря влиянию антициклона, москвичей ожидает по-осеннему погожий денек с существенными суточными колебаниями температуры воздуха. Предрассветные часы возможны очаги туманов. Ночью похолодает до октябрьских плюс 5-8, после полудня воздух прогреется до плюс 11-14. Такие же примерно метеоусловия ожидаются и в субботу, но в воскресенье погода начнет портиться.
1: Погода. Сегодня днем в Санкт-Петербурге дождь плюс 10, в Москве 15 градусов тепла и также дождливо. Сейчас в столице плюс 14, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

12 октября, понедельник на календаре. Еще раз доброго утра всем, доброго дня, если у вас уже день расцвел. У нас же пока в Москве довольно раннее утро, и мы продолжаем наши разговоры, посвященные актуальным новостям, фрагментам программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и анонсам передач, которые к эфиру только готовятся. Плюс 7967-103-5533 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры, Макс и Телеграм. Ну а теперь давайте посмотрим, как социологи изучают нас. И вот очередной опрос посвящен советским символам, которые живы в памяти наших соотечественников. СССР уже довольно давно не существует и существовал, конечно, с исторической точки зрения не так уж и долго, но просто для нас это очень близкая история. Если даже вы, человек, который прямо сейчас меня слышит, не родились в Советском Союзе, то, конечно, ваши родители, бабушки, дедушки и родились и прожили жизнь огромную, насыщенную событиями, пережили очень сложные времена, например, Великую Отечественную войну, и честь им и хвала за то, что все это вытянули и сохранили эту страну для нас. Но вы знаете, тут сейчас пафос не просто так возник, потому что речь в исследовании идет не о государственной символике, не об исторических вехах, а о простых бытовых вещах, которые составляют каждодневную жизнь человека. И вот главные предметы, которые с Советским Союзом ассоциируются для наших соотечественников, это хрусталь в серванте, знакомо, салат оливье, ну, безусловно, и, знаете, холодец, представьте себе. Да, 1400 человек приняли участие в этом исследовании. А что такое советский быт для вас, дорогие друзья? Поделитесь своими ностальгическими воспоминаниями, если они у вас есть. Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений. Макс, WhatsApp и Telegram, как всегда, к вашим услугам. Ну и для нас, для всех, на маяке прямо сейчас звучит музыка.

0: Физкультурой надо заниматься, в очередной раз напоминают нам дорогие наши ученые. Но не только, знаете ли, для здоровья физического и продления собственной вот этой земной жизни, но еще и, оказывается, для того, чтобы укрепить отношения. Да, супруги, ну или партнеры, которые занимаются спортом вместе, лучше справляются с конфликтами, увереннее общаются и реже испытывают напряжение в браке. Да-да, причем, вы знаете, если вы занимаетесь спортом, но порознь, то вот тут уже такого эффекта нет. Ну, то есть, мало следовать определенным жизненным установкам, нужно еще и что-то совместное в этом смысле себе придумать. Это, конечно, выяснили ученые из университета Бригама Янга. Это в Юте находится, в Соединенных Штатах Америки, а Бригам Янг – это основатель церкви мормонов, что уже, конечно, бросает некоторую тень на саму вот эту вот институцию, на сам университет, но, так или иначе, исследования, его результаты противоречивыми не окажутся. 1700 молодых пар приняли в этом участие, ну, так как хочется поиронизировать, да, мормоны, пары, конечно, пары ли это, хочется еще так вот что-то такое отметить для себя, но там они постепенно наводят, конечно, порядок у себя в смысле моральных ценностей, ну и мы тоже не будем отставать, и сегодня после 10 утра послушаем психолога Анатолия Добина, который в цикле «Мужчина. Руководство по эксплуатации» уже много чего наговорил о том, как переплетаются голод, любовь, тревога и ожидание близости, и сегодня, поскольку Сергей Валерьевич у нас блистательно отсутствует, находясь в отпуске абсолютно заслуженном, а то вот сегодня такая ретроспектива будет после 7 утра, ну и в частности Анатолия Добина после 10 часов вы сможете услышать. Ну, а мы сейчас перенесемся в пятницу, у нас тоже там было воспоминание, посвященное Анатолию Добину, а на сей раз речь шла о любви без пощады.
1: Человек может очень нуждаться в другом, очень хотеть быть увиденным, принятым, выдержанным другим. Но когда нужда возникает внутри, когда потребность растет у тебя внутри, то он не может обращаться с другим бережно. Он не способен ждать, например. Он способен только требовать. Или учитывать, что у другого есть усталость своя, какая-то боль, границы свои. И что он может не всегда отвечать тебе, например. Вот есть люди, которые по 10 звонков подряд делают, знаете. Вот звонят и звонят. Ответь и ответь, например, понимаете.
2: Мошенники, да? Так обычно звонят.
1: Нет,
2: подряд.
1: Мошенники не звонят. Вот так
2: они подряд.
1: Подряд, да, думаете?
3: С разных номеров.
4: Вот такие, вынь да положь, да?
1: Вынь, да, есть такой тип отношения с миром. И вот тогда любовь, она очень безжалостная, потому что в ней нет другого человека с его миром, а есть только мой эмоциональный голод. Вот мне сейчас нужно. И есть мое отчаянное требование. Будь здесь, выдерживай меня, не уходи никуда, например. Принимай меня, докажи, что ты там, что я для тебя важен. Вот. И другого, как живого отдельного человека, в этом вообще не слышно. То есть он вообще, этот человек не видит другого, что он за человек, какие у него потребности, какие чувства. И вот эта форма любви, она растет из очень ранней нужды. Она не спрашивает, можешь ли ты, удобно ли тебе, есть ли у тебя силы вообще. Вопроса нет, тебе сейчас не слишком ли. Просто нужно и все, дай. И вот это требование, оно постоянно звучит, потому что в раннем, скажем прямо, в младенческом состоянии, так, нужда переживается как вопрос жизни и смерти.

спали. «Земля налетит на небесную ось» — это, ну, практически дословная цитата из «Собачьего сердца» Михаила Афанасьевича Булгакова. Но, вот, знаете, неожиданно самые, казалось бы, абсурдные вещи находят научное подтверждение. И вот команда геофизиков из Соединенных Штатов Америки изучала устройство Гавайских островов. Ну, конечно, командировку-то на Гавайи все бы, наверное, хотели. Ну, это, конечно, вулканические острова, и там до сих пор есть источник такой мантийной вулканической активности. Ну и вот сама дуга Гавайско-Императорской цепи островов изгибается, действительно, и вот этот самый изгиб, как считают ученые, возник примерно 47 миллионов лет назад. И долго спорили по поводу того, что стало причиной, то ли скорость движения плит изменилась литосферных, то ли еще что-то произошло. Вот, знаете, говорят, что и вправду ось вращения Земли просто сместилась, изменила свой наклон. А причем, надо сказать, что при этом сместились и магнитные полюса. Сейчас мы привыкли, что они, ну, плюс-минус совпадают с полюсами географическими, и это как раз сделало возможным навигацию по магнитному компасу. Не самая, может быть, надежная вещь в современной системе координат, но, тем не менее, имеется, и это хорошо. Ну вот, оказывается, от 56 до 48 миллионов лет назад вся твердая Земля изменила свою ориентацию относительно оси вращения. Сразу начинаешь думать, а не может ли это произойти снова? Представляете, вдруг неожиданно Земля возьмет и, как Венера, начнет вращаться в совершенно другой плоскости. Интересно, как тогда жизнь-то наша поменяется. Вот сейчас говорят про тающие шапки полярные и северную, и южную. Вот представьте, что они начнут нагреваться Солнцем по совершенно иному сценарию. В общем, да, довольно интересные открытия ученые нам обеспечивают. Спасибо им огромное. Сегодня еще одно открытие нас ждет в смысле космоса, а именно притяжение космоса, так называется цикл, который в программе Сергея Стиллавина и его друзья выходит. В 8.30 можно будет сегодня услышать научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натана Андреевича Эйсмонта, который напомнит нам, откуда взялась Луна и что мы, земляне, на ней забыли. Но это все произойдет в самом ближайшем будущем, а пока музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Тема красоты нас не отпускает, конечно же, и потому что ученые тоже, знаете, этой красотой занимаются в силу своих должностных обязанностей. Ну, правда, очень интересно с этим разобраться. Вот, пожалуйста, Пекинский университет поделился с нами очередным исследованием. Внешне привлекательные люди, говорят пекинские ученые, в среднем ощущают себя более счастливыми благодаря тем преимуществам, которые внешность дает в профессиональной сфере. Любопытно, то есть, в общем, эти самые преимущества от красоты в профессиональной сфере считаются чем-то абсолютно априори и не требующим доказательств. Дальше уже просто исследуется состояние человека. Ну, согласитесь, вне зависимости от того, как мы оцениваем собственную внешность или внешность коллег по работе, ну, любому из нас, да, и как там преимущество в профессиональной сфере, неважно по какой причине, особенно если эта причина иррациональна, мы сразу почувствуем себя немного счастливее. Как мы чувствуем себя счастливыми, находя деньги, например, в зимней куртке? Вот опять смена сезонов, я уверен, кого-то ждут эти счастливые обретения. Ну, мы же понимаем, что это просто наша забывчивость, мы что-то там не проверили, но всегда есть ощущение, что эти деньги на тебя с неба откуда-то упали. Я уж молчу про такие вещи, как выигрыш в лотерею, например. Так что, знаете, во-первых, давайте не будем завидовать так или иначе, просто много в жизни вещей, объяснения которым мы найти не всегда в состоянии. Но, тем не менее, пытаемся. И очередная попытка будет сделана сегодня в шоу «Физики и лирики». После полудня Тимур Чернов, научный сотрудник МФТИ, придет в эфир и будет рассказывать о том, какие гены отвечают за нашу внешность. Ну и в ожидании Тимура перенесемся в четверг, а тогда культуролог Виктория Мерзлякова говорила о том, как стандарты красоты менялись на протяжении человеческой истории.
2: Да, я думаю, что вот здесь действительно это слово «объект», «объективация», еще у нас были там «объектификация» в разных подходах. Одна из ключевых проблем, да, когда тело человека, часто это как раз касалось именно женского тела, становится неким объектом, у которого как раз и формируются эти жесткие представления о заданных рамках и нормах. И тут вот действительно, помимо сегодняшних, куда бы мы можем вспомнить и образы модели Твигги, и примеры худобы 60-х, и образы вот этих девочек-флэперов джазовой культуры 20-х и 90-х.
3: Или как средневековые, да? В средневековье себе там ребра женщины корсетами сдавливали.
2: А корсеты, да, корсеты ведь тоже. Причем, что интересно, корсеты ведь меняли не только физическую конституцию, да, и вот этот образ на уровне физики, но еще и определяли какие-то одобряемые эмоциональные режимы. Ну, например, вот знаменитая женская тонкая чувствительность и готовность упасть в обморок, да, от любого какого-то яркого эмоционального переживания, это ведь в том числе и, ну, чрезвычайно сжатая диафрагма и в любой непонятной ситуации действительно вот такое быстрое кислородное голодание.

0: вы спали.
1: Антиквариат, особенно антиквариат автомобильный, это то, что иногда, ну, представляется нам, наверное, признаком богатства, да, кажется, человек только очень обеспеченный может себе позволить. Но вот вы знаете, оказывается, не всегда это так. Вот, пожалуйста, на аукцион, причем Сотбис, у них есть такое автомобильное отделение, выставляют один из ранних паровых автомобилей. Называется он Locomobile Type 1, то есть тип 1. Это такая, в общем, наивная достаточно повозка, 1899 года рождения. Тогда, в общем, все в автомобилях выглядело несколько наивно. Никакого руля, например, у этого автомобиля нет. Такая кочерга, при помощи которой можно поворачивать передние колеса. Колеса, разумеется, спецованные, очень напоминают велосипедные. Знаете, вот интересно как раз то, что это период в автомобильной истории, когда еще было непонятно, по какому пути все пойдет. Будет ли паровой двигатель развиваться? Или на электричестве мы поедем? Потому что электрические моторы уже не просто существовали, а уже были достаточно хорошо проработанными, и все понимали их преимущества. Двигатель внутреннего сгорания по циклу Отто, работающий, например, казался чем-то, наоборот, чрезмерно сложным, с этим газораспределением, огромным количеством деталей. Ну, вот мы знаем, как история развернулась. И вот, представляете, этот самый локомобиль можно будет приобрести, ну, по крайней мере, ожидаемая цена в районе 4,5-5 миллионов рублей. Ну, опять же, наши деньги перевожу. Ну, понятно, что это не даром. Но, согласитесь, это и не что-то такое заоблачное, да, не какие-то там миллионы долларов безумные. Нет, в общем, такая вполне, кажется, адекватная цена. Но это ожидание, естественно, на аукционных работников, как оно там будет, мы не знаем. Но если вы, кстати, думаете, что паровой автомобиль означает, что там за ним должна волочиться тележка с углем или дровами, нет ничего подобного. Конечно, уже к концу 19 столетия паровые двигатели перешли на жидкое топливо. Вот как раз этот автомобиль, что интересно, можно заправлять буквально чем угодно, что горит. Нефть нашлась под рукой сырая, ну вдруг вы такой человек. Можно ее керосин, бензин, газоль, все что угодно. Удивительная, конечно, история. Да, ну а о том, что в современном автомобильном мире происходит, вы узнаете из программы Ассамблеи автомобилистов. Большой понедельничный выпуск ждет нас всех после 18:00. Ну а пока на маяке звучит музыка.

0: город Благовещенск, который уже, в общем, практически провозглашен столицей отечественного динозавростроения. Так вот, представляете, теперь там еще и в процессе работ по благоустройству нашли монеты и кучу других старинных артефактов. Причем как советского периода, так и более раннего. Причем начиная с 1864 года. Ну, понятно, Благовещенск не очень древний город, именно как город. Ну, а местность-то, понятно, что там богата всем на свете. Знаете, как полезно благоустройством заниматься. Все-таки что-нибудь такое обязательно ценное найдешь. И без этого ценного, без работы археологов, мы бы, конечно, мало что понимали про наше прошлое. Но, правда, есть города, которые еще моложе Благовещенска. Тут, конечно, можно вспомнить Мурманск в девичестве романов на Мурмане, которые называют абсолютно заслуженно последним городом Российской империи. Основан он был 4 октября 1916 года. Да-да, юбилей у Мурманска. Мы об этом говорили в прошлый понедельник в программе «Место действия. Россия». Ну и, конечно, нужно было рассказать о том, как вообще Кольский полуостров осваивался на рубеже 19 и 20 столетия. И в этом нам помог ответственный секретарь отделения Российского исторического общества Мурманской области и кандидат исторических наук Дмитрий Жалнин.
1: Ну, а дальше Первая мировая война, и вдруг оказалось, что нужен порт, через который пойдут грузы, которые раньше шли через Балтийское и Черное море. Сейчас там развернулась война, и, значит, нужно было искать новый путь. Такой путь был

доходят до ближайшей удобной точки, это в устье Кольского залива, и там строят, ну, как сказать, там даже что там строить, просто был ПОП, конечный пункт железной дороги, станция Мурман. Начинается строительство временных причалов. И вот к этим временным причалам идут грузы от союзников, и первое время шли материалы для строительства железной дороги. Но к 16-му году ситуация изменилась, потому что дорога была почти готова, но вокруг железной дороги и вот этой станции Мурмана, вокруг порта, образовалось много маленьких поселочков, времянок.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Именно повествование творит смысл, а смысл творит жизнь. И без этого погружения в мир знаков, в мир языка, в мир смыслов невозможно никакие культурные действия. Большая часть того, что мы сами о себе рассказываем, является продуктами культуры. И не замечая то, каким образом устроено это культурное пространство, внутри которого мы обитаем, неизбежно будет нас приводить

0: какие-то проблематичные зоны, из которых потом будет сложно выбираться. Читайте книги, думайте, любите.
1: Отыскать себя в культурном пространстве с подкастом «Человек читающий».
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Имена осени. Октябрь.
2: Территория, которую занимает Россия, весьма обширна. И если традиционные названия месяцев у различных народов связаны с погодными явлениями, они могут заметно отличаться друг от друга по смыслу. Коряки назвали октябрь мокрым месяцем. У чеченцев это уже время инея, а у марийцев – первых морозов. Имена осени.
1: Месяц за месяцем.

0: спали.
1: И еще немного разговоров о нашем ближайшем эфирном будущем. Мы сегодня с вами после 19.00 отправимся в очередное радиопутешествие. Снова будем поздравлять с днем рождения, только на сей раз не город, а завод. А именно Уралвагон. Завод, который 90-летие в эти дни отмечает. Вообще, конечно, удивительное абсолютно явление. Город-то Нижний Тагил, конечно, существовал с 18-го столетия. И связан он с Демидовыми в том числе. О Демидовых тоже сегодня поговорим. Но самое интересное, что вот буквально чуть-чуть в сторону от тогдашнего города в 36-м году отступили в глухую тайгу, и там посреди вот этой тайги создали колоссальный промышленный кластер, и это еще был огромный социальный эксперимент. И, конечно, очень интересно посмотреть, как это все зарождалось и во что превратилось. Так что сегодня после 19 будем об этом разговаривать. Ну а в 17.00 Игорь Ружейников нас пригласит в 1977 год. Тогда в СССР на прилавках магазинов электроники появилась цветомузыкальная установка «Прометей-1», а первая в стране, между прочим. Как раскрашивали музыку, об этом Игорь расскажет нам сегодня после 17 часов. Ну, а мы сейчас вспомним прошлый понедельник. Тогда, 84-й год, Игорь рассматривал. И именно в этом году в Гнесинку, в этот храм высокого искусства, приняли первых эстрадников. Да-да-да, как академическое образование и поп-музыка сочетались за рубежом и у нас, Игорь и рассказывал. Сейчас будет небольшой отрывок. Ну, а я вам желаю отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
0: В общем-то, на современном этапе есть три отделения. На отделении, на факультете, извините, сейчас это факультет отдельный, музыкальное искусство и эстрады. Эстрадно-джазовое пение, инструменты эстрадного оркестра, а также отделение, которое занимается подготовкой специалистов для мюзиклов и шоу-программ. Ну, для меня это загадочно. Конечно, готовясь к этой программе «Муздок», я мог бы изучить все учебные планы факультета музыкального искусства и эстрады Российской академии музыки имени Гнесиных. Вот. Я так думаю, что рассказ бы занял тогда часов 7-8. Так что, если вам интересно, изучите. Кстати, мне это не особенно интересно. Вот интересно поприсутствовать на занятиях и посмотреть, как оно и что там. Вы знаете, а у буржуев все это довольно давно. Еще в 1945 году был организован, и это лучшее музыкальное высшее учебное заведение, которое готовит музыкантов, ну, скажем так, эстрады, поп-музыки. Был организован музыкальный колледж Беркли. В общем, поучиться в Беркли – это, ну, во-первых, дорогого стоит во всех смыслах, а во-вторых, поучиться в Беркли – это получить, ну, такой серьезнейший, серьезный знак качества. И в Беркли учились и учатся музыканты самых разных направлений. И если сегодня в Беркли приходят начинающие музыканты, то еще лет 20-30 назад за честь сесть за парту музыкального колледжа Беркли считали люди, которые, ну, уже были безумно популярны и зарабатывали миллионы. Одним из них был Стив Вай.
2: Пока вы спали.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в снабжении ВСУ. Днем поражен логистический центр в Николаевской области, используемый для хранения военного имущества. В море атакован сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы военного назначения. Боевики ВСУ в агонии безуспешно пытаются вырваться малыми группами из окружения российских военнослужащих в Волчанском котле в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС, боец с позывным «Русский», наводчик 30-миллиметрового орудия группировки войск «Север». По его данным, находясь в Волчанском котле, ВСУ стараются сгруппироваться и продвигаться малыми группами наружу из кольца окружения. Наша армия все это успешно пресекает. По словам бойца, в ходе выполнения боевых задач группировка уничтожает опорные пункты, точки запуска БПЛА, места хранения материальных средств ВСУ с внешней и внутренней сторон Волчанского котла. Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» Харьковской области освободили населенные пункты Резникова и Купино, ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина. Иностранные наемники могут быть в числе тех, кто причастен к подрывам российских военнопленных, надевая на них так называемые ошейники смерти. Об этом рассказал ТАСС, командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров. По его данным, на этом направлении работает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, которой прикомандировали наемников. Другой боец с позывным «Земляк» рассказал ТАСС, что украинские войска начали использовать пленных из России в качестве смертников, которых отправляют на российские позиции с надетым заминированным ошейником с GPS-маяком. По данным силовиков, боевики группировки «Азов», эта организация признана террористически запрещена в России, 36-я отдельная бригада морской пехоты и 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ в числе тех, кто использует российских военных в качестве смертников. Зеленский находится в истерике и не способен на обдуманные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Интервью Павлу Зарубину представитель Кремля назвал ошибкой проявление Зеленским агрессии в адрес России.
2: Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Он этого не делает. Требует у всех своих соглядатаев больше возможностей, больше денег, доступ к инфраструктуре МАСКа, чтобы бить вглубь России. Он требует деньги на ПВО, он требует деньги на дальнобойное вооружение и так далее.
0: Американское издание Axios пишет, что Трамп зол на Зеленского и ожидает прекращения ударов со стороны Украины по российским НПЗ. По словам источника издания из числа сотрудников, они говорят, что Трамп по-настоящему рассержен. Он считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как нечто должное. После заключение в пятницу сделки с Россией по отмене санкций против дизельного топлива Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских ударов по российским НПЗ. Он считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США, отмечается в публикации. В ней подчеркивается, что совершение Киевом таких атак вредит отношениям между Трампом и Зеленским. Крупный пожар произошел на складе для хранения алкогольной и табачной продукции в Подмосковье. ЧП произошло сегодня рано утром в поселке Затрудня в Талдомском районе. Площадь сгорания 2500 квадратных метров, сообщили ТАСС в областном управлении МЧС. Данных о пострадавших нет. Сейчас идет борьба с огнем. Причины пожара не называются. Авиакомпания Air Aero оштрафована за отсутствие резервного воздушного судна при задержке рейсов из Благовещенска в Амурскую область. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Там уточнили, что в июле из-за технической неисправности самолета перевозчик допустил длительные задержки вылетов рейсов из Благовещенска. Направленный для выполнения рейсов резервное воздушное судно обладало меньшей вместимостью, чем требовалось. В результате 94 пассажирам двух задержанных рейсов пришлось оформить вынужденный возврат авиабилетов. По постановлению транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям нормативных правовых актов, совершенное повторно. Наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей». В Москве сегодня возможна редкая для октября гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом он отметил, что днем в столице будет тепло.
1: С наступлением понедельника погода испортится. Синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. В сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета. А днем же потеплеет до плюс 13-16.
0: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: съезжались на дачу.
1: Дорогие друзья, с нами долгожданный Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. И сегодня мы поговорим о том, куда писатели в 19 веке ездили в отпуск. Егор, доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
1: Да, но мы понимаем, что писатель не мог слетать на Мальдивы или в Испанию по-быстрому прошвырнуться. Вот, варианты были совсем другие, да, Егор?
2: Ну, просто коммуникации были не такие, как сейчас. То есть, по-видимому, в Испанию прошвырнуться мог, но ехать пришлось бы долго.
1: Да, да. Ну, мы понимаем, Егор, что существовали курорты, да, европейские курорты, как они тогда говорили, ехать на воды. И как раз вот в 19 веке, ведь в конце, наверное, в последней трети, скорее, стали появляться так называемые дачи. Они стали, да, все более популярными. Не в таком виде, опять же, как сегодня, 6 соток и картошка, но тем не менее, да.
2: Да, совершенно верно. И курорты действительно были известны еще в 18-м, в первой половине 19 века. Во второй половине 19 века начинают наши курорты активно развиваться. Это прежде всего курорты Крыма, Кавказа. Вообще многие не знают, друзья, что Ялта, да, но это город в Крыму, это второй по дороговизне город в Российской империи после Петербурга. Петербург самый дорогой город, это столица, Ялта на втором месте была, Москва даже в пятерку самых дорогих городов не входила. Почему? Потому что всю вторую половину 19 века весь царский двор, все его окружение, все перемещались на южный берег Крыма. Эту традицию заложил еще император Александр II, чья супруга болела туберкулезом, и доктор Боткин посоветовал им вот это местечко под Ялтой, которое называется Ливадия, и они туда все переезжали, ну и, соответственно, весь двор переезжал, и поэтому резко росла в цене там и недвижимости. Ну, в общем, короче говоря, правда, это очень дорогой курорт. Многие предпочитали европейские курорты, да, выезжали, если мы говорим о европейских курортах, то это две главные страны, это была Швейцария и Италия. Вот две страны, куда они во второй половине 19 века отправлялись, но параллельно с курортами развивается и та культура, которую мы называем дачами. Это уже конец 19 века. Напомню, пьеса Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» 1903 года как раз об этом, потому что купец Лопахин предлагает вырубить этот сад, разделить его на участки и сдавать в аренду дачникам, потому что это очень-очень тогда популярная вещь была. Но все же я хочу подчеркнуть, друзья, что вплоть до конца 19 века все, что мы говорим об отпуске, о дачах, о курортах, это все было доступно, конечно, совсем ограниченному слою населения. Речь идет исключительно о дворянстве, но вплоть до конца 19 века.
1: Егор, а существовало ли вообще понятие отпуска? Вот как таковое. Ну вот, понятное дело, что для крестьянина, да, есть сезонные работы, которые невозможно перенести, да. С другой стороны, да, там какой-нибудь январь или там декабрь, наоборот, сложно чем-то заполнить, да, какой-то работой. Вот, соответственно, вот этот средний класс, если так условно говорить, да, там разночинцы, обыватели, мещане, вот как тогда жили? Вообще были ли мысли, что два раза в год я должен съездить на курорт, отдых, это что тогда было, в принципе?
2: Нет, конечно, но уж два раза в год я должен съездить на курорт, точно таких мыслей не было. Но если мы говорим о самом отпуске, то отпуск существовал, он был неоплачиваемый. Напомню, друзья, что оплачиваемый отпуск – это достижение уже советского времени. В 1918 году Ленин выпускает декрет, который назывался «Об отпуске», где впервые устанавливает оплачиваемый отпуск на 12 дней для рабочих. А в 19 веке отпуск был, то есть можно было на работе взять то, что мы сегодня бы с вами назвали за свой счет. И вот, скажем, если возвращаться к писателям, то Пушкин, который официально работал чиновником по Министерству иностранных дел, довольно активно этим пользовался. Я вот буквально на днях смотрел, мне там для работы надо было. Оказалось, что в среднем Пушкин брал себе вот этого свободного времени 2 месяца в год. То есть 2 месяца из 12 он не работал.
1: Егор, ну вот смотрите, сегодня нам говорят, что чтобы отдохнуть как следует, да, в отпуске надо не просто не заниматься, например, работой, да, то есть не все контакты обрубить и полностью, да, но и сами контакты, то есть коммуникация, отложить в сторону смартфоны и полностью отвлечься. Для того же Александра Сергеевича, вот отпуск это что было, если он официально числился чиновником, он и от стихов отказывался на 2 месяца в году?
2: Нет, конечно. Нет, конечно, наоборот, он как раз вот эти, ну там, повторяю, в среднем был 2 месяца в год, а на самом деле там был и год, где 4 месяца, а где-то был год 1 месяц. Он как раз в это время уезжал из столицы в усадьбу, в Болдино, к себе в Нижний Новгород, и там довольно активно осваивал тот материал, потому что он как чиновник работал с историческими материалами, будучи придворным историографом. И вот он посидит в архиве, наберет какого-то там материала, и после этого отправляется в Болдино и осваивает. То есть это такой творческий отпуск был у Пушкина. А вот что касается того, что нужно полностью от всего отказаться, там, от другой работы отложить и так далее, опять, друзья, напомню, этот декрет Ленина 18-го года, в этом декрете четко было прописано, что вот эти 12 дней, которые рабочий получает оплачиваемого отпуска, он не должен работать на другой работе. Потому что они стали хитрить для того, чтобы подзаработать, они на эти 12 дней брали какую-то, ну, говоря современным языком, подработку. И вот в декрете это было прописано, что если тебя поймают на подработке, отпуск тебе не оплатят.
1: Егор, в то время отпуск и море были так же неразрывно связаны, как сегодня вот в сознании наших женщин, да, вот по всем опросам, да, вот отпуск, например, на огороде, в горах, в путешествии там куда-нибудь вглубь там страны или просто куда-то, да, не к морю, не считается нашими женщинами отпуском полноценным, да, без моря это
2: нет,
1: как не считается.
2: Нет, такого, конечно, в 19 веке, друзья, не было, и вообще вот этой культуры пляжного отдыха, то, что мы сегодня называем пляжным отдыхом, она, в принципе, культура молодая. То есть вот эта история жариться на солнце и, я не знаю, там периодически заплывать в воду, ничего подобного не было. Загар считался чем-то плохим, загорать отказывались, потому что загорают прежде всего и загорелые лица у крестьян, и наоборот, у дворян ценились белые лица, и поэтому, если и сидеть, то только под зонтиком, и они там какие-то специальные примочки делали для того, чтобы выбеливать лицо. И кроме того, вот хотя мы сказали, да, что Ялта становится таким курортом, южный берег Крыма, Черное море и так далее, подчеркну, друзья, что даже царская семья никогда лето, вот прям летние месяцы, не проводила в Ялте. Почему? Потому что очень жарко. То есть сезон это примерно с марта по май и с конца августа по начало ноября. Вот это время они проводили на море, не купаясь при этом или купаясь очень редко. То есть это совсем отличалось от того, что мы сейчас, ну, представляем с вами как пляжный отдых. Да и представьте себе, что такое купание сейчас. Ну, я не знаю, там я в плавках забежал в море, а моя жена в купальнике поплыла вместе со мной. А в 19 веке купальные костюмы – это такое полностью закрытое тело. Переодеться в этот купальный костюм тоже довольно тяжело. То есть ты заходишь в такой домик, который стоит уже на воде, барышни, особенно для них это важно, переодеваешься в этом домике и подплываешь таким образом, чтобы выплыла уже только твоя голова, чтобы никто не видел тебя даже в этом купальном костюме, потому что за нравственностью следили так как-то более строго, чем сейчас.
1: Ну, то есть вся эта история сказочная с купаниями, да, там, в прудах, это только народная забава, да?
2: Конечно, абсолютно, абсолютно.
1: Да, да. Егор, а в чем тогда, ну, в чем подавался кайф, скажем так, вообще курортного отдыха, да, в 19 веке? Смотрите, купаться нельзя, ну, то есть не надо, и вообще никчемная история. Солнечный загар тоже не надо. Вот, ну, а опять же, мы сейчас знаем, так сказать, не только о солнечных ожогах, ударах, но и об онкологии, да, из-за чрезмерного солнца, да. Вот, но с другой стороны, смотрите, в принципе, тогда еще промышленность была в таком настолько зачаточном состоянии, что вот говорить, например, всерьез, что поеду отдохнуть на море на хорошую экологию, ну, в принципе, она везде была относительно хорошей, правда, в 19 веке.
2: Согласен.
1: Не было такого, что... Ну, вот. А ради чего тогда? Просто воздухом дышать каким-то морским?
2: Да.
1: То есть как...
2: Да, они дышали, это важно было, вот это вот просто для того, чтобы легкие наполнялись, и, собственно, почему для этого, вот я несколько раз уже сегодня повторял, Крым. Вообще Крым – это очень благодатное место, например, для больных туберкулезом. Туберкулез в 19 веке – это смертельное заболевание, сейчас туберкулез лечится, но Кох открыл вот эту свою палочку, палочка Коха, да, возбудитель туберкулеза, в 1906 году. А до этого это смертельное заболевание, а в Крыму растет крымская сосна, это самое распространенное дерево, она выпускает такие вещества, фитоциды, они угнетающе действуют на палочку Коха. Еще этого понимания не было, но знали, что в Крыму туберкулезные дольше живут, и поэтому вот дышать этим крымским воздухом. Ну и кроме того, конечно, друзья, если мы говорим о дворянском сословии, то ну, как таковой отпуск, они и работали-то, вы понимаете, как. Могли прийти на работу сегодня, могли не прийти, такой вольный график посещения. Это скорее просто смена обстановки. Вот тут побыли, там побыли, тут что-то посмотрели, там что-то посмотрели. Вот такая просто смена обстановки.
1: Егор, не могу не спросить об излишествах, да? Сегодня отдых связан, ну как, морской отдых какой угодно связан с тем, ну так вот в общем представлении, с тем, что как бы человек позволяет себе излишества, да? В том числе алкогольные, что нас очень печалит. Вот как тогда обстояли дела вот со всеми этими проблемами?
2: Да, думаю, честно говоря, что наверное так же, как и сейчас, то есть не то, что там обязательно были эти излишества, но да, они были. Были дорогие рестораны, рестораны по качеству обслуживания, по, я не знаю, набору блюд, по продуктам, из которых эти блюда готовятся, они не уступали столичным ресторанам, курортные, я имею в виду рестораны, и до сих пор сохранились эти здания в Ялте, там, Бристоле, Метрополе и так далее, вот эти дорогие рестораны. Ну, конечно, там и излишества всяческие были, но сказать, что это было как что-то обязательное, вот это известная история, когда князь Вяземский встретил Пушкина, вот Пушкин как раз из Болдина ехал, из имения, о котором мы с вами поговорили, и вот, по-видимому, Пушкин там уже с какими-то излишествами употребился, и поэтому Пушкин сидел, что описывает Вяземский, Пушкин сидит на окне, чистит апельсины, кидает корками в прохожих, и Вяземский заканчивает, ну, подлинная обезьяна. То есть еще внешне он был похож на обезьяну, и вот подлинная обезьяна кидает в корки прохожих.
1: Егор, а что касается проживания, да, мы понимаем, мы застали с вами ту эпоху, когда, в принципе, все возможные курорты застроены, я имею в виду в глобальном масштабе, пятизвездочными, четырех-трехзвездочными отелями, да. Мы помним советское время с домами отдыха, в том числе дома отдыха писателей, которые тоже строились, да, в морских, так сказать, частях, и под Ленинградом, и на Черном море, где угодно, да, это все было. А вот тогда, как строилось проживание этих людей, вот приезжающих на месяц, наверное, там же на две недели никто не ездил, как сейчас, да?
2: Нет, если ты две недели будешь только добираться.
1: Ну да.
2: То есть ты добираться будешь только долго. Поэтому, конечно, они ездили на дольше сезон. Смотрите, в принципе, это не сильно отличалось от того, что и мы тоже с вами имеем сейчас, просто не в таком объеме. Из-за того, что людей было меньше, не нужно было такое количество отелей, назовем их, санатории тоже появляются уже в конце 19 века. То есть сама вот эта культура санатория, санаторного лечения и так далее. Правда, разумеется, все это было в частных руках, и поэтому все это было дорогое. Но что, опять же, отличает наш с вами сегодняшний отдых от отдыха 19 века, сейчас особенно ценится то, что называется первая линия. То есть все хотят жить поближе к морю, вот чтобы ты вышел и сразу на пляже оказался. Тогда никакой первой линии не существовало, то есть в принципе такого понятия не было. И наоборот, чем дальше от моря, выше к горам находится отель, если мы говорим, например, о южном берегу Крыма, тем он был дороже. Это как раз связано с тем, о чем я сказал. Они практически не купались, вообще не лежали на пляже, и поэтому для них не актуально было выйти и сразу оказаться на пляже. И наоборот, чем выше он туда к горам, это значит красиво, это значит прохладно, то есть ты не застанешь эту жару. И чем ниже ты туда спускаешься к морю, тем теплее, а может быть даже и жарче летом становится.
1: Егор, а в какой ситуации находились вот писатели в 19 веке, если мы о них говорим, в плане доходов и вообще профессионально спортивных занятий, да? То есть, к чему клоню? Могли ли тогда себе позволить писатели, ну, может быть, не первого эшелона, но хотя бы, так сказать, известные, да, на тот момент в стране и популярные, прожить на свои гонорары? И в таком случае, ведь, как и сегодня, благодаря интернету, многие профессии получили мобильность, да? И совершенно неважно, где находится конкретно твой рабочий стол, у тебя есть компьютер, интернет, и ты, в общем-то, в принципе, можешь все делать то же самое, что сидя в официальном офисе, да? А для писателя это уже тогда, в принципе, возможно, бумага, чернила, ну, свеча, вот тебе и рабочее место. Зачем тогда, в принципе, писателям уезжать из курорта, если он может делать это везде? Вот в каком материальном положении они находились?
2: Да, что касается материального, друзья, положения, то здесь таким, ну, каким-то водоразделом становится примерно середина XIX века, потому что до этого времени писатели первой половины века, Пушкин, в меньшей степени Лермонтов, Гоголь, их гонорары были не самыми высокими, и они не могли себе позволить вот так легко на широкую ногу поехать куда угодно, просто потому что публика читательская того времени еще не такая большая, а, разумеется, писатель, друзья, зависит от тиража, от количества проданных книг. Если мы с вами говорим уже о второй половине века, гонорары Тургенева, Достоевского, Толстого, Некрасова, конечно, это вообще самый богатый из писателей того времени, то это, конечно, уже очень высокие гонорары, и они легко могли себе позволить поехать, я не знаю, в Европу. Чехов покупает усадьбу в Крыму, в том числе, да, на свои гонорары. Мелехова сначала покупает, потом в Крыму усадьбу покупает и так далее. То есть это уже прям, ну, такие серьезные очень гонорары, на которые действительно можно было работать. А что касается удаленной работы, то есть, а почему бы постоянно там не жить вообще, то здесь обязательно нужен был тогда кто-то, кто бы через цензуру в столице проводил твои произведения, потому что произведения проводятся только через цензуру столичную, либо московскую, либо петербургскую. Ну и здесь два варианта. Либо как Антон Павлович, которому Ольга Леонардовна, супруга, приезжала, забирала новую пьесу из Ялты, уезжала, и тут Станиславский уже осуществлял постановку, то есть нужен какой-то такой курьер-посредник, либо, как Иван Сергеевич Тургенев, приходилось там приезжать, когда не мог найти этого посредника из Франции, приезжал и устраивал судьбу своих произведений.
1: Егор, и мы с точки зрения вот именно литературоведческой, мы понимаем, что произведения наших авторов, ставших классиками, может быть, даже уже при жизни, они вот в отпуске написанные и, так сказать, в Петербурге, там, в Москве, на постоянной основе, где они жили, отличаются друг от друга.
2: Очень интересно. Я, кстати, никогда об этом, правда, не задумывался. Попробовать проанализировать. То есть, теоретически мы можем это узнать, где какое писалось, просто потому что мои коллеги, да, исследователи это хорошо очень исследуют, и у нас есть летописи жизни. То есть, я могу точно сказать, где там был Гоголь, когда он писал то или иное произведение. Ну, могу сказать, что вот, предположим, «Мертвые души», ведущий критик того времени Белинский, он упрекал Гоголя, что «Мертвые души» в основном написаны в Италии, и Белинский пишет «Легко любить Россию из прекрасного далека». Вот ты там сам в Италии сидишь в прекрасном месте, ну так ты приезжай сюда, посмотри, что в этой России происходит. Ну да, по-видимому, для этого критика отличается то, что написано в столице, от того, что написано на курорте. Но сказать, что для нас отличается, ну как-то уверенно я не могу.
1: Да, Егор, ну и последний короткий вопрос совершенно. Курортные романы среди писателей случались?
2: Конечно, случались. Антон Павлович Чехов, друзья, читайте замечательное произведение. Это да. «Душечка». Ну, собственно, там все и описано.
1: Егор, спасибо огромное. Да, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Мы сегодня поговорили о том, куда наши писатели ездили в отпуск в 19 веке.
0: Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
9: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Уголовное дело возбуждено в связи с массированной атакой ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на 11 октября противник с использованием беспилотников нанес массированный удар по частному сектору Лисичанск. В результате атаки погибли 2 человека, 10 пострадали. Кроме того, ранения получили жители других районов республики. Большая часть Киева осталась без воды. Причину украинские СМИ называют повреждение линии электропередач. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК заявлял в своем телеграм-канале, что в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах столицы произошли аварийные отключения электроэнергии. В свою очередь мэр Виталий Кличко сообщил о пониженном давлении воды в системе. Напомню, вооруженные силы России наносят удары по обеспечивающим интересы ВСУ и энергообъектам Украины в ответ на удары Киева по гражданской инфраструктуре России. В Кремле отреагировали на призыв Трампа сменить украинского президента. Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Дональд Трамп в беседе с журналистами обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и призвал украинцев к выбору нового лидера, который мог бы договориться с Россией. Заявление главы Белого дома, а также дизельная сделка с Москвой сорвали начавшийся был переговорный процесс в Майами с участием украинской делегации. Эти обстоятельства послужили причиной решения группы американских переговорщиков отменить запланированный на конец октября визит в Москву. О смене плана встречи с участием Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера сообщил портал Axios. Визит будет отложен до тех пор, пока спецпосланники не выяснят, готовы ли Украина и Европа договориться о новом едином предложении российской стороне, уточняет портал. Россиян успокоили по поводу хранящихся средств на платформе Яндекс.Пэй. Все деньги клиентов находятся в безопасности, сообщила компания Яндекс. Специалисты пояснили, что сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервиса. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Напомню, из очереди атак на дата-центры Яндекса вышел из строя ряд востребованных онлайн-сервисов и приложений, включая Яндекс.Пэй, Яндекс.Го и Яндекс.Еда. Специалисты из КНДР пройдут обучение в Академии МЧС во Владивостоке, сообщил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков на встрече с министром по делам стихийных бедствий КНДР. По его словам, российское правительство поддержало предложение об обучении представителей экстренных служб КНДР в Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС в приоритете подготовка специалистов пожарно-спасательного профиля. Разработаны специальные учебные программы продолжительностью от полугода до 2 лет. Они включают в себя в том числе вопросы организации связи, работы с беспилотными летательными аппаратами, спасения на воде и в горной местности. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, временами дождь, температура воздуха плюс 8-10 градусов. В Москве сегодня плюс 14-16, местами кратковременные дожди, давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. В свои ворота мяч отправил игрок казанцев Жахангир Урозов. ЦСКА взял верх над родиной 3-0. Дубль у Ивана Облякова. Еще один гол на счету Данилы Кругового. Ахмат и Балтика сыграли в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московская «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка. На одно меньше у «Зенита» и «Краснодара». Баскетболисты ЦСКА после трудной победы над «Локомотивом Кубань» с преимуществом всего в 3 очка продолжают идти без поражений в единой лиге ВТБ. Слово Николаю Саприну.
3: А матч с краснодарским клубом складывался для ЦСКА очень трудно. Примерно до середины первой четверти армейцы никак не могли повести в счете, да и когда сравнялись, только ближе к концу четверти смогли создать небольшой отрыв 4 очка, 27-23. Заметно увеличили его к большому перерыву 54-40 временами. Их преимущество достигало 17 очков, но ближе к концу третьей четверти оно стало гаснуть, 70-59, а незадолго до конца «Локомотиву Кубани» и вовсе удался рывок 11-0, и как следствие восстановилось равновесие 80-80. Впрочем, этим краснодарцы так и не воспользовались, и уже в следующей атаке издали забил Антониос Кливленд, и пусть и в нервной концовке армейцы дотянули до победы 87-84. 24 очка победителям принес Мэлла Тримбл, 14 Жан Шарль, у Локомотива самую результативную ставили Тревелли Квин 21 очко и Патрик Миллер 20. Краснодарцы таким образом потерпели первое поражение в чемпионате, а ЦСКА держал третью победу со старта сезона. Это единственная команда, которая по-прежнему не проигрывает своих матчей в нынешнем первенстве.
2: Московская «Динамо» обыграла в овертайме СКА 4-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Санкт-Петербурга идет на 6-м месте в западной конференции. Столичная команда здесь на 9-й позиции. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Меценаты.
5: В студии в нашей Михаил Юрьевич Жебрак, хорошо вам известный журналист, товарищ и ведущий телеканала «Россия. Культура». Михаил Юрьевич, доброе утро.
6: Здравствуйте. Доброе утро.
5: Михаил Юрьевич, ну вот сегодняшний наш герой, который откроет цикл, это Савва Мамонтов, да?
6: Да.
5: Мужчина противоречивый, очень противоречивый, политически противоречивый, да?
6: А в чем же там политически? Эмоционально противоречивый, семья,
5: эмоционально,
6: конечно.
5: Эмоционально, хорошо.
6: Семья не всегда была довольна его поступками, жена особенно. А уж так-то нет.
5: Михаил Юрьевич.
6: Да.
5: Да-да-да. А если вы говорите о вот тех меценатах, да,
6: да.
5: Сегодня, вот из сегодняшнего человека, наверное, не очень просто это понять, но были ли какие-то экономические, скажем так, стимулы для того, чтобы богатые люди, ну, жертвовали свои деньги на развитие, не знаю, искусства, да, каких-то социальных объектов, говоря сегодняшним костным языком, они как-то уклонялись при этом от налогов и получали какие-то льготы, как сегодня, что ими движело?
6: Нет. Ну, прежде всего, человеколюбие, но за каждым человеколюбием стоит целый комплекс, да, причин. И меценаты же очень разные. Когда богатый купец Станиславский давал деньги своему компаньону в долг, потому что проиграл их в карты бедному дворянину Немировичу Данченко, это же тоже была благотворительность, да, но иначе бы, в общем, сложно было вместе работать в театре, если бы ты отказывался давать ему деньги в долг. Прежде всего, это продвижение своего имени, и это участие в делах города, и это дворянство иногда, да, что давало, ну, скорее, некие пафосные льготы. В принципе, Москва, ну, я о Москве говорю, я специалист по Москве, и Москва в чем-то это такое образцовое российское купечество, потому что купечество в Петербурге очень сильно было слито с властью, ну, это столица. У нас так чуть понезависимее было все. И вот в Москве, как потом вспоминали, уже вот и перед революцией, и после, у них после революции, у тех, кто выжил, у купцов было много времени вспомнить былые дни, воспоминания писали ностальгические. Они вспоминали, что в Москве все примерно представляли, кто что стоит по деньгам, но не было списка Forbes. Никто никогда не кичился. Но у одного 3 миллиона, у другого 13. И что? А вот делу ценилось больше всего. И дело в твое профессиональное, то есть в первую голову уважали производителей, потом торговцев. И в последнюю очередь банковских служащих. Ты чем занимаешься? Деньги в рост даешь? Ну, это вроде и старуха-проценщица сделать может. Да? Дело-то ты какое делаешь? И поэтому вот в Москве очень ценились те, кто все время что-то придумывал новое, участвовал в различных московских начинаниях, давал деньги на все, что угодно, там, от больниц до отмостки города. Поэтому там какие-то Найденовы, которые не самые богатые предприниматели, они вот были на слуху. А те же Прохоровы, которых мы прекрасно знаем, Прохоровская трехгорная мануфактура, их все знали, и они много занимались благотворительностью для своих рабочих. Но мало вот как-то вообще входили в общегородские дела.
5: Так что, Михаил Юрьевич, но я так понимаю, там же подоплека еще была очень сильная религиозная, потому что купечество же, оно имело отношение к старообрядцам.
6: Ну, примерно
5: степени.
6: Так это скрывали, это все-таки было полузапретно, и наказывали иной раз за переманивание, да, по-доброму совершенно, можешь всех своих приказчиков перевести в старообрядчество, ну а как, работать легче, да потом ты искренне считаешь, что это лучше, да? Но это уголовная статья. Понятно, что уже с 18 века уголовные статьи старались не применять, но наказания иногда были, поэтому это скрывалось, были шоковые открытия, например, очень крупный купец умирает и вдруг говорит, что похороните меня на Рогожском кладбище. Но это как, вот, не знаю, в наши дни как что. Просто вот оказалось, что он всю жизнь это скрывал.
5: Так Михаил Ильич, что... я даже к тому, что к экономике, да, потому что доводилось читать материалы, mm-hmm. что старообрядцы ведь капитал свой, это вот американцы, говорят, могут отчитаться за весь миллиардеры, да, за mm-hmm. весь капитал, кроме первого миллиарда, mm-hmm. да, там, mm-hmm. а старообрядцы, они как бы вот купца уполномачивали распоряжаться суммой, которую всей общине принадлежала, да, отсюда, наверное, вот это ощущение, что богатство, оно не пришло. Да, да это... что оно не пришло лично ко мне, а просто я как бы ими управляю. Это все наши общие деньги.
6: Это да? мирские деньги, да, общие деньги. Поэтому мы об одном и том же говорим. Я говорил, что это, ну, вот так было принято в Москве, и так, в общем, считалось правильным, и невозможно было не дать. Но если тебя от церкви пришли, помимо собственных, там, ну, у кого-то были коллекции, у кого-то были музеи, да, и помимо твоего хобби, понятно, что ты будешь туда вкладывать, ну, что ж, тебе от церкви пришли ближайшие, ты не дашь, а дальние придут. Ну, тоже не дашь, но об этом же узнают соседи. Ну, дашь.
5: Михаил Ильич, и тогда спрошу. Вы упомянули, что самыми наименее уважаемыми были банкиры, а они старались, кстати говоря, в области-то
6: благотворительности? Нет, ну, это не то, что наименее уважаемые. Они были уважаемые люди, и они тоже много делали. Но как бы до 20 века все входили в банковский капитал, и тот же Павел Третьяков был одним из руководителей купеческого банка московского. Но как-то к этому относились. Ну вот ты ткань делаешь, это понятно, да, ты с Китаем торгуешь, это тоже понятно. А банковский капитал это так, в общем, ну до последнего все-таки, ну деньги, ну что деньги делают, деньги, это вот не дело, да, вот. Вот такое было какое-то внутреннее отношение, до смешного доходило. Там Бурышкин такой, ну сын крупного предпринимателя московского, может не в первую десятку, но достаточно известного, много делавшего в Москве. Вот он защищает диплом в коммерческом училище. И комиссия, это не только профессиональный учителя, в том числе и серьезные деловые люди. И вот Губин. А он защищает по какой-то новой системе учета, которая охватывает всю фабрику. Такая система учета там и бухгалтерии, и все, и отпуск товара. Такая современная, с Запада пришедшая. Ему ставят высшую оценку, высший балл. А потом известнейший такой железнодорожный строитель, предприниматель Губин, который прекрасно знает его отца и, может, у них общие дела, отводит молодого человека в сторону и говорит: «Ну, я надеюсь, молодой человек, вы на своем предприятии эту систему внедрять не будете». И тот обалдел, потому что ему только что высший балл поставили. И, увидев его вздернутые брови, Губин почмокал губами и сказал: «Акционеры могут не понять». Так что вот что-то такое в купечестве должно быть, что-то такое ретроспективное, да? Ну, может, Асави, уже Асави?
5: Да-да-да, Асави, конечно. А почему вот, да. Почему его так потянуло именно в искусство? А вот, например, не в устройство водопровода или что-нибудь там такое практическое?
6: Да, ну вот вы говорили о льготах. В Коломне, Московская губерния, построила водопровод на деньги одной богатой очень купчихи. Она дала большую сумму, ну, понятно, что многие давали, но вот был основной ее вклад, Шевлякина, по-моему, она, и они даже вот сам водопровод называли «Шевлякинские колонки» потом по городу. А через некоторое время городским головой избрали ее представителя.
5: Так что, логично, ну, логично.
6: Да нет, ну понятно, он же тоже был очень достойный человек, наверное, неплохой администратор, там, деловой человек. Но все равно, конечно, преференции всегда были. Это, ну, если ты на слуху, если что ты делаешь, а куда ж, кого будут избирать-то, туда тебя и будут. Почему Сава ушел в искусство? Это было с юности у него, когда отцу надоели его театральные кувыркания, как сказал отец, да? Он его послал в Баку и дальше в Персию. он там был представителем фирмы. Отец многим чем занимался, и несколько гостиниц было у Мамонтовых. Мы-то знаем железную дорогу, которую начинал строить отец, вот именно до Троицы Сергиева Лавра дотянул именно Иван Мамонтов начинал. Но сына он, с сыном был не очень, он доволен его таким вот компанией, очевидно, времяпрепровождением, поэтому в Баку молодой человек купил шляпу, плащ, самый большой револьвер повесил на бок, и там во главе каравана в какой-то момент 500 верст он должен был провести большой караван с товарами, сдать там им местных, с переводчиками. То есть такое вот у него было путешествие серьезное. Отец в том числе торговал шелком. Наверное, вот эта поездка в Азию была связана в том числе шелковыми делами. Потом в Милан отправил он изучать шелковое дело. Ну, в Италии шелком занимались издавна. Там Сава брал уроки оперного пения в Миланском театре. Ему даже предлагали попробовать себя на сцене. Очевидно, он хорошо пел. Но папенька так сумел в письмах его убедить, что все-таки купец первой гильдии в Москве — это немножечко другое, да, чем профессиональный оперный певец в Италии. Так что у него с детства, он был очень яркий человек, очевидно, харизматичный. Вспоминают, что он там, у него слова находили друг на друга, он очень такой возбуждался. И в зрелом возрасте тоже. И когда он был уже крупным бизнесменом, он такой был очень несдержанный, по-хорошему, такой очень взрывной. И почти все были в Абрамцево, ну, кто не был, как кто, может быть, живет не под Москвой, тот слышал, по крайней мере, об этой

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде завершен ремонт всех 27 дворов, запланированных на этот год. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, на благоустройство направлено около 358 миллионов рублей. Дворы ремонтировали комплексно с учетом предложений жителей. Работы начались в апреле и завершились в начале октября. На все обновленные территории действует 5-летняя гарантия. Всего по программе в Вологде уже благоустроено более 400 дворов. До 1 декабря жители многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2012 года, могут подать заявку на включение своего двора в программу ремонта следующих лет. Выплаты за третьего и последующего ребенка получили более 1400 вологодских семей. В Вологодской области с начала 2026 года региональный материнский капитал получили 1435 семей. Выплата 150 тысяч рублей на третьего и последующего ребенка доступна всем, независимо от дохода и возраста родителей. Условие одно – выплата не положена тем, кто ранее получал 300 тысяч рублей на третьего ребенка. Это для молодых семей до 35 лет. Обратиться можно, когда ребенку исполнится 1,5 года, но не позже 3 лет. Через год.

0: госуслуги или МФЦ. В Кремлевском саду Вологды высадят около 130 крупных деревьев. Продолжается комплексное благоустройство в парке. На данный момент работы выполнены на 70%. Как отметил глава города Сергей Жестянников, высаживают как хвойные, так и лиственные породы. Клены геннала и остролистные, ели, березы, а по берегам прудов три вида ив. Особое внимание уделено парковой зоне вдоль проспекта Победы, где появится кленовая аллея. Завершить высадку планируют до 15 октября. В Череповце на Октябрьской набережной высадили более сотни краснокнижных растений. Среди них 100 венериных башмачков и 20 зимолюбок. Это редкие растения, находящиеся под охраной Вологодской области. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, идея проекта появилась благодаря книге «Флора Череповецкой губернии», изданной в 1927 году. Те самые растения решили вернуть в городскую среду. Для посадки были выбраны затененные места вдали от дорожек, чтобы растения было комфортно, и их не вытоптали прохожие. На высадку специалисты горзеленстроя пригласили студентов-биологов ЧГУ, учащихся, естественно, научного класса школы номер 11, специалистов Дома природы и Комитет охраны окружающей среды. В Шекснинском округе открыли памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии. На стеллах имена 57 человек, которые были призваны из муниципалитета для борьбы с последствиями взрыва на атомной электростанции 40 лет назад. Фестиваль «Наука 0+» пройдет в Череповце 24 и 25 октября. В этом году его тема «Твоя космическая вселенная». Мероприятие пройдет в Ледовом дворце. Для гостей готовят множество интерактивных зон. От Череповецкого госуниверситета, крупных промышленных предприятий, IT-компаний, научных, образовательных, медицинских и других организаций. На фестивале можно будет провести эксперименты своими руками, познакомиться с цифровыми технологиями, роботами, узнать об инновациях, профессиях будущего. Программы будут проводить с 10 до 18 часов. Вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Вологжанка выиграла первенство России по пулевой стрельбе. Соревнования в Ижевске собрали более 400 спортсменов из 39 регионов страны. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Витязь» Лидия Васильева завоевала золото в олимпийской дисциплине. Винтовка пневматическая, 10 метров, 60 выстрелов, стоя. В финале вологжанка опередила Таисию Тихомирову из Удмуртии, захватив лидерство уже в начале решающего поединка. Лидия Васильева, воспитанница Череповецкой школы пулевой стрельбы, мастер спорта России международного класса. В феврале этого года завоевала золото и серебро на чемпионате Европы. Тренирует спортсменку Елизавета Малюгина. Юные череповецкие баскетболисты взяли серебро на всероссийских соревнованиях. Команда воспитанников «Шор номер 3» до 14 лет заняла второе место из 12 команд на турнире «Saint Basket» в Санкт-Петербурге. В первый игровой день череповчане одолели сверстников из «Шор» Центрального района Санкт-Петербурга и Твери. В стыковых матчах наши спортсмены оказались сильнее двух команд из города на берегу Невы, а в финале уступили баскетболистам из Нижнего Новгорода. Савелий Старков был признан самым полезным игроком команды.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня синоптики обещают в Вологде и Череповце небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: сказочном сне под названием «Жизнь».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 8 часов.
3: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в снабжении ВСУ. Днем поражен логистический центр в Николаевской области, используемый для хранения военного имущества. Море атакован сухогруз, доставивший в порт Черноморска грузы военного назначения. Расчеты дронов-перехватчиков и мобильные огневые группы 11-го армейского корпуса группировки «Север» сбивают вражеские дроны методом тарана и делают это еще на подлете к окруженным Волчанском котле силам противника. Об этом рассказал РИА Новости офицер с позывным «Карта». По его словам, позиции дронов-перехватчиков располагаются в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Это позволяет уничтожать ударные разведывательные БПЛА и дроны самолетного типа еще на подлете к основным позициям. На предполагаемых маршрутах пролета вражеских дронов круглосуточно дежурят мобильные огневые группы. Бойцы на автомобилях с автоматами и пулеметными турелями, оснащенными тепловизионной оптикой. Система мониторинга воздушного пространства работает в круглосуточном режиме. После обнаружения БПЛА информация оперативно передается командованию, расчетам FPV-перехватчиков и мобильным огневым группам. Только за 11 дней октября перехватчики и мобильные огневые группы уничтожили более 10 ударных и разведывательных беспилотников самолетного типа. Зеленский находится в истерике и не способен на обдуманные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Представитель Кремля назвал ошибкой проявление Зеленским агрессии в адрес России.
4: Прозвучала такая фраза, что России нужно зашить рот. Вот так он сказал.
5: Зеленский в истерике. Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Он этого не делает. Требует у всех своих соглядатаев больше возможностей, больше денег, доступ к инфраструктуре МАСКа, чтобы бить вглубь России. Он требует деньги на ПВО, он требует деньги на дальнобойное вооружение и так далее. То есть он в истерике больше проявляет склонность к, как ему кажется, способной на эффективность агрессии против России. Это ошибка, трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платят цену Украине.
2: Американское издание Axios пишет, что Трамп зол на Зеленского, ожидает прекращения ударов со стороны Украины по российским НПЗ. По словам источника издания из числа сотрудников Белого дома, Трамп по-прежнему по-настоящему рассержен. Он считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как нечто должное. После заключения в пятницу сделки с Россией по отмене санкций против дизельного топлива, Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских ударов по российским НПЗ. Он считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США. Как подчеркивается в публикации, совершение Киевом таких атак вредит отношениям между Трампом и Зеленским. Выдвигая предложение по регулированию на Украине, другие государства должны понимать, что в этом конфликте России противостоит не самостоятельная, а оккупированная коллективным Западом Украина. Об этом написал в своем канале в МАКС председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, коллективному Западу, оккупантам, не нужна независимая Украина, поэтому они делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них всего лишь расходный материал. Страна превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и коалицией желающих, отметил председатель Госдумы. Он считает, что сегодня всем государствам, которые высказывают предложение по урегулированию конфликта на Украине, надо это понимать, признавая факт оккупации Украины, Англии, Германии и Франции. Сегодня в Москве тепло и дождливо. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, дожди будут идти практически всю неделю.
3: В центре России потепление окажется кратковременным. В Москве сегодня дождь, но на термометрах аномальные плюс 16. А затем воздушные массы начнут трансформироваться, то есть остывать. И постепенно похолодает до плюс 10. Поливать перестанет только в пятницу и снова немного потеплеет до плюс 13.
2: Прошлая ночь в Москве стала самой теплой за последние 45 лет. Минимальный термометр показал 12,5 градусов, сообщил Евгений Тишковец. Прежний ночной максимум для 12 октября составлял плюс 11,4 и держался с 1981 года. По словам Тишковца, за весь ряд наблюдений ночная температура превышала отметку плюс 10 градусов в среднем один раз за 15 лет. Кроме того, такая теплая погода в сумерках обычно фиксируется в летние месяцы. Плюс 11,5 градусов в июне, плюс 13,5 градусов в июле и плюс 12 в августе. Еще теплее прошлой ночью было в центре Москвы на Балчуге. Там минимальная температура воздуха поднялась до плюс 13,6 градуса. В Подмосковье разброс под утро составлял от плюс 9,2 градуса в Серебряных прудах и до плюс 12 градусов в Железнодорожном. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, местами пройдут дожди, температура воздуха в дневные часы не выше плюс 10 градусов. В Москве сегодня, по уточненным данным центра ФОБОС, облачная погода, кратковременные дожди, днем ожидается до плюс 17 градусов.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
8: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
7: «Сила слова. Первооткрыватели».
8: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
7: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
8: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
7: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
8: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
7: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
9: Как знать.
7: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
9: Как знать, как знать.
7: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
8: С понедельника по четверг с 2 часов дня.

0: Друзья, долгожданная встреча на маяке. С нами вновь Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук в нашем проекте «Дневник его жены». Егор, доброе утро.
1: Доброе утро, друзья.
0: Да, ну и сегодня наша героиня — это Анна Ахматова. Ну, конечно, она неотделима в нашем сознании от Николая Гумилева. Егор, насколько вот в то время, да, там 100 с лишним лет назад, вот было типично, когда возникали союзы именно двух поэтических душ, а не просто как бы женщины, например, поэта-мужчины?
1: Но в этот период, если мы говорим уже о начале 20 века, такой союз можно назвать типичным, потому что в этот период уже эмансипация позволила женщинам условно выйти с кухни, погрузиться в общественную жизнь, потому что мы понимаем, что для того, чтобы создавать стихи или писать картины, ну, я не знаю, там, играть в театрах, как минимум, да, женщине надо кому-то передать ребенка. И поэтому можно сказать, что в этот период такие союзы уже складывались. И, в принципе, это феномен женской поэзии, это как раз феномен конца 19-го, начала 20 века. Потому что, ну да, до этого у нас поэты-женщины были в России в Золотом веке, но сейчас их имена будут известны только исследователям, и по качеству их поэзия существенно уступала поэзии мужчин. Я имею в виду там Анну Бунину или Каролину Павлову и так далее. То есть они, например, несопоставимы с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, вот этим поколением. А если мы говорим уже о начале 20 века, то женская поэзия уже достигла таких высот в творчестве Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, чуть позже Марь Сергеевна Петровых, что она встала наравне с мужской поэзией, и такие союзы уже складывались.
0: Егор, а с профессиональной точки зрения, вот что дало такой качественный рост именно поэтов-женщин? Что случилось?
1: Я думаю, что кроме уже упомянутой, повторяю, очень важной эмансипации, вот, да, этой активной борьбы женщин за свои права, и, кстати, наши женщины довольно многого добились, и очень рано добились, они стали уже в 19 веке высшее образование наравне с мужчинами получать, в начале 20 века выборные права получили, ну и так далее. Конечно, еще очень важно понимать, что феномен этой женской поэзии был подготовлен Золотым веком, хотя мы и говорим о том, что литература 19 века это литература мужчин о мужчинах, основными авторами были мужчины, основными героями были мужчины, она все равно вот так вот подспудно готовилась. Ну, например, напомню вам роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», где Толстой с глубочайшим психологическим искусством ставит в центр переживания Анны. Он называет роман не Вронский, не Каренин, а именно ее переживания. Ну или, если говорить о стихах, то, предположим, есть совершенно замечательный цикл у Федора Ивановича Тютчева, он называется «Денисевский цикл», он связан с поздней любовью Тютчевой, вот там некоторые стихотворения в цикле написаны от ее лица, вот лица Денисевой, и это тоже очень интересно, как мужчина пытается проникнуть в психологию женщины и передает ее внутренние переживания, то есть во многом, повторяю, конечно, феномен этой женской поэзии, он был подготовлен.
0: То есть фокусировка изменилась, да, именно авторов,
1: да,
0: мужчин. Егор, а что касается Анны Андреевны, да, то вот их отношения, они, как сказать-то, в первую очередь это были отношения между мужчиной и женщиной, именно вот сама первая искра, которая между ними пробежала, да, и знакомство, либо как между коллегами, вот это слово сегодня используется очень часто промеж чиновничества, они друг друга коллегами называют, сразу вот как это слово звучит, сразу знаешь, о, чиновники, да, а вот тогда, они же оба выдающиеся, да, вот в нашем сегодняшнем представлении творческих человека. Как вот между ними искра возникла?
1: Нет, возникла она прежде всего, конечно, как искра между мужчиной и женщиной. Дело в том, что к моменту знакомства Ахматовой 14 лет, и она, конечно, уже пишет стихи, но это стихи в стол, то есть она еще не публикуется, и первые публикации она будет уже с Гумилевым делать, ей Гумилев помогает опубликоваться. А вот он уже поэт, и вот они знакомятся в канун Рождества, это Царское село под Петербургом, и почему вот так получилось-то, что сразу Ахматова привлекла Гумилева, а он, кстати, ее совершенно нет, потому что нужно понимать, что представлял собой Гумилев в это время. Гумилев — начинающий поэт, большой поклонник Оскара Вальда, он стрижется под Оскара Вальда, одевается под него, даже глаза подкрашивает и губы помадой немножко подмазывает, чтобы быть похожим на своего кумира, и ему нужна какая-то вот такая трагическая любовь, ему нужна некая прекрасная дама, которой он будет поклоняться. Ну, а что такое прекрасная дама? Прекрасная дама — это два условия. Прекрасная дама должна быть очень красива, и Ахматова правда была очень красива, она тогда еще фамилию Ахматова не носила, да, псевдоним она была, Анна Горенко. Она очень красива, особенно в профиль знала, поэтому на фотографиях обычно в профиль вставала. И второе, прекрасная дама должна быть недоступна, потому что я рыцарь, она на пьедестале, я ей служу, и никакой такой физической связи между ними быть не может, между рыцарем и прекрасной дамой. Ахматовой второму условию идеально отвечала, она сразу же отказала Гумилеву, и вообще у нее в этот момент был роман с репетитором, который к ней приходил, итальянскому языку ее учил Голенищев-Кутузов. Ей вообще было не до этого Гумилева. То есть вот она и первому и второму условию идеально ответила, и поэтому, получив отказ, Гумилев, напротив, только это его как-то вот разогрело, подожгло. Да, и он начинает вот прям активно. Слушайте, ну они познакомились в 1903 год, а венчание произошло только в 1910. То есть 7 лет он ее так вот очень упорно добивался.
0: Но он ее добивался как? Вот именно только чтобы не затухал огонь его поэзии. Или уже как женщину, это как бы стало у него идификс какой-то?
1: Я думаю, что здесь для поэта, и особенно поэта Серебряного века, неразделимы эти понятия. Да, он посвящает ей стихи, она является его музой и его источником вдохновения, но одновременно, конечно, она та женщина, которую он мечтает видеть своей супругой. И причем эти переживания Гумилева настолько сильные, что вот в этот период, 7-летний, у него 2 попытки самоубийства. То есть он пытается свести счеты с жизнью, получая очередной отказ. Она отказывает, он пытается совершить, причем совершенно театрально, вот как это поэт мог сделать, обе попытки такие, ну, они даже не доведены были до, не просто там он жив остался, они не были доведены до финала трагического. Один раз он попытался в море утопиться, потому что Ахматова очень море любила и смотрела на волны, и вот он думал, вот я сейчас утоплюсь в море, и пусть вот ей испортится это отношение к морю, и он даже до моря до этого не дошел, а только буквально разделся, и его тут же скрутили местные жители, потому что это за странный человек, голый тут ходит и так далее. И в участок его свели, и он ночь в кутузке провел вместо того, чтобы утопиться. А второй раз он яда наглотался, ушел в лес в Булонский, но и там тоже его лесничие нашли. Значит, он просто проспал ночь, как-то не сработало там его яд, который он принял. То есть, ну вот он продолжает ее добиваться, и в какой-то момент она сдается.
0: Егор, а Анна Андреевна оставила вот воспоминания относительно того, как же он все-таки ее переубедил вот в ее чувствах к нему?
1: Вообще он... Нет, Ахматова не оставила по поводу этого воспоминаний, но так получилось, что они вращаются вокруг ну, такой артистической, литературного богемы, и все представители этой богемы, они оставили воспоминания, а так как Ахматова, ну и Гумилев тоже, но прежде всего, на мой взгляд, Ахматова, это крупнейшая фигура литературы Серебряного века, так или иначе все вспоминают эту пару, как это происходило, то есть в общем, на самом деле мы в подробностях знаем и как он ухаживал, и как она отказывала. Или, например, вот такой эпизод, когда очередной раз он сделал ей предложение, и даже как будто она уже была согласна, они гуляли по набережной, это было в Евпатории в Крыму, и они вот там прогуливались, и в этот момент на песок выбросило 2 мертвых дельфинов. Ну вот тогда так случается. И Ахматова посчитала это, например, плохим знаком, показала на этих дельфинов Гумилеву и сказала, что нет, никакой семейной жизни у нас не будет, вот 2 мертвых дельфина, хлоп, и вроде уже была согласна, и опять отказала. То есть вот таких подробностей мы знаем довольно много. Другое дело, что, конечно, мы должны понимать, что эти подробности и мемуаристами могут быть мифологизированы, и сами поэты строят свою жизнь по законам литературы, поэтому во многом мифологизируют свою жизнь.
0: Егор, что касается свадьбы, она была какой-то необычной. Вот, ну, представляется, что у людей необычных все должно быть в жизни необычно, да?
1: А они венчались в Киеве, под Киевом. Потом Гумилев напишет: из логова Змеева, из города Киева, я взял не жену, а колдунью. Ну, а необычного, пожалуй, в этой свадьбе было то, что со стороны Ахматовой не присутствовал ни один родственник. Всем казалось, что этот брак развалится сразу же, что этого брака будущего нет, поэтому никто из ее родственников не пошел, и этим Ахматову, кстати, ужасно обидели, что вот с ее стороны праздничный стол был пуст, но как будто родственники оказались правы, потому что такой парадокс, а на самом деле, может, и не парадокс, он, вот мы с вами сказали, да, добивался ее почти 8 лет, добивался, и только он ее добился, и только произошла в 1910 году эта свадьба, и она сразу же стала ему неинтересна. Ну, потому что ты прекрасная дама, ты там на пьедестале, я снизу, а вдруг прекрасная дама оказалась обычной земной женщиной и со своими интересами, со своими увлечениями. И Ахматова считала эту ситуацию молниеносно. Она даже бровью не повела, когда через 3 месяца после венчания, 3 месяца прошло после венчания, и Гумилев объявил ей, что он на год уезжает в Африку. Она сказала: хочешь, уезжай, демонстративно зевнула и ушла в другую комнату. То есть вот здесь, ну, как такового, официально этот брак длился 8 лет, с 1910 по 1918 год. Развод официально оформили в 1918 году, но в действительности можно сказать, что этот брак был существенно короче.
0: Как же, вот если он к ней охладел, она это воспринимала просто как оскорбление, либо ревновала?
1: Нет, боже мой, вообще никакой ревности, или уж по крайней мере ревности мужчины и женщины там не было. Потому что когда он уехал в Африку, а здесь мы должны с вами понимать, друзья, что Николай Гумилев не только большой поэт, он и очень существенный исследователь африканского континента, и сейчас, предположим, в Кунсткамере, в музее антропологии имени Петра Великого в Петербурге, африканская коллекция во многом составлена тем, что привез Гумилев из вот этих африканских путешествий. То есть, повторяю, это не какой-то любитель, это очень серьезные вещи. Так вот, когда он уехал в Африку, Ахматова же тоже монахиней тут в Петербурге не сидела. Она в это время поехала в Париж. У нее в Париже завязался роман с никому тогда еще неизвестным художником Амедео Модильяни. Модильяни делает очень откровенные наброски Ахматовой, и часть набросков она привезет в Россию. И когда она возвращается, Гумилев ее даже не встречает. Она через третьих знакомых узнает, что он нашел себе новую прекрасную даму. А эта прекрасная дама, его дальняя родственница Кузьмина Караваева, вообще идеально отвечала на роль прекрасной дамы. Она умирала, у нее был туберкулез, и она не могла ему взаимностью ответить. И он ночи напролет проводит у постели умирающей Кузьминой Караваевой. А Ахматова в качестве подарка из Парижа привезла ему томик стихов его любимого французского поэта Теофиля Готье. И перед тем, как подарить ему эти стихи, она вложила в этот томик все любовные письма Модильяни к ней. Вот, подожгла все письма и подарила. То есть никакой ревности. Вот там пытаются иногда представить их отношения как какую-то ревность между мужчиной и женщиной. Да никакой ревности между мужчиной и женщиной там не было. И более того, ведь Гумилев и даже после всех вот этих событий, даже фактически, когда семья уже распалась, он продолжает помогать Ахматовой печататься. Фактически он вводит ее, он как старший уже поэт, вводит ее в круг писателей того времени, и она начинает публиковаться в журнале «Аполлон», это главный литературный журнал своего времени, и публикуется она там как за подписью «Анна Г.» Анна Горенко, Анна Гумилева, или, как называли ее в редакции этого журнала, Анна Гумильвица. Он Гумилев, она Гумильвица. То есть Николай Гумилев прям помогает ей войти в литературу и освоиться там. Другое дело, что она в стихах, и это тоже такой отдельный поворот, она в стихах создает образ мужа-тирана, который буквально ее бил. «Муж хлестал меня узорным, вдвое сложенным ремнем». Но это совершенно не так. Там даже друзья потом от него отвернулись, что якобы он избивал Ахматову. Но это совершенно не так. Это просто такой поэтический образ. И не случайно, когда они развелись, и она второй раз выйдет замуж за востоковеда Шилейко, побои продолжатся. Она будет опять в стихах описывать, что муж ее колотит.
0: Мне, ну, литературные побои, да?
1: Да, это именно литературный прием.
0: Егор, ну вы описываете такую, достаточно с нашей точки зрения, такую странную ситуацию, даже жутковатую, особенно когда у постели смертельно больной там родственницы, он же фактически объективизирует человека, так сказать, использует для своих каких-то психологических игрищ, получается.
1: Но это не игрище, это переживания, и эти переживания для поэта очень и очень важны, и потом здесь, ну, если этот сюжет конкретно брать, то умирающая Кузьмина Караваева не была в данном случае против, потому что у нее тоже были какие-то чувства к Гумилеву, то есть не то, что он ее как-то манипулирует ею.
0: Хорошо, Егор, но, тем не менее, в 18-м году расставание окончательное. Почему нужно было оформлять этот развод, если они не были близки столько лет, получается?
1: По двум причинам нужно было официально оформить этот развод. Первая причина состоит в том, что они создают новые семьи. Напомню, друзья, что Ахматова официально была замужем дважды, но фактически три мужа было в жизни Анны Андреевны. И вот я уже упомянул этого удивительного человека, востоковеда, Шилейко. Это правда был удивительный совершенно человек их же круга Петербурга того времени. Представьте, этот человек говорил на 60 иностранных языках. 40 из них были мертвые языки. Он был переводчиком древнеаккадского эпоса. Вот весь эпос о Гильгамеше, он переведен Шилейко. И поэтому Ахматова, совершенно очарованная его интеллектом, его знаниями, он правда был глубокий интеллектуал, фактически в этом браке отдыхает от брака с Гумилевым, потому что Гумилев, ну, это такая богема, это постоянные артистические собрания, то здесь она такой секретарь, она просто записывает за ним, он прям с листа переводил, брал эти глиняные таблички, и она за ним записывала. Нужно было с ним оформить отношения, ну, так и Гумилев же тоже второй раз женится, то есть и у него вторая супруга, это Энгельгард, и у них дочка родилась, то есть у Гумилева был сын от Анны Андреевны, и дочь во втором браке, Лена ее звали, ну, там трагическая судьба у Энгельгарда и ее дочери, они обе погибнут в блокаду в 42-м году от голода. Дочь Николая Гумилева вместе с матерью погибнут, то есть это был развод, ну, по таким, как сказать, формальным причинам.
0: Да-да-да. Егор, нашим слушателям, конечно, знакома известная история о гибели самого Николая Гумилева, да, этот обвинение в участии в контрреволюционном заговоре, расстрел, мужественное совершенно поведение, да, как он сигаретку закурил, вот даже убийцы об этом вспоминают. А он вот за эти несколько лет до своей гибели, он вспоминал об Ане Ахматовой?
1: Да, да, конечно, вспоминал и в послереволюционном Петрограде, потому что они жили ужасно совершенно. Ахматову на улицах принимали за нищенку. Ей милостыню подавали, так плохо она одевалась, есть было нечего. И в этот период же как раз Гумилев оказался в Лондоне, и он убеждает ее уехать. Он убеждает ее уехать из России, и она откажется, и напишет свое известное «Мне голос был», он звал утешно. Он говорил: «Иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда». И это был ее сознательный выбор, за который потом, кстати, сын много ей в 30-е годы выговаривал, почему ты не уехала, когда можно было остаться. И Ахматова, при том, что это уже развод, при том, что они уже не были в отношениях, очень тяжело переживает его смерть. Она пытается найти место расстрельного полигона, потому что мы не знаем до сих пор точно, где проходил этот расстрел. И вот она там через третьи руки узнает, где это было. Она поехала туда, и там росли маки, как вспоминала Ахматова, и она собрала эти маки и потом до конца жизни сухие хранила. Что вообще Ахматова никогда к вещам не привязывалась, вещи раздавала очень легко. Но вот эти маки она хранила всю жизнь и грустно говорила, что обычно на могилу приносят цветы, а я с могилы собрала цветы и вот храню их. И она не давала до конца жизни, она же огромную жизнь прожила, в 66-м году умерла, она не давала в своем присутствии плохо говорить о Николае Гумилеве. То есть она очень высоко всегда о нем отзывалась.
0: Друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, в нашем проекте «Дневник его жены». Спасибо огромное.

0: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Начнем с срочного сообщения Министерства обороны России. Вооруженные силы продолжили нанесение ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения, сообщает Министерство обороны. Кроме того, по данным ведомства, 151 украинский дрон был сбит прошлой ночью над регионами России, над Черным и Азовским морями. Как отмечает ТАСС, режим опасности из-за беспилотников объявлялся в 15 субъектах России с начала суток. Сообщения об угрозах коснулись 4 федеральных округов страны – Южного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пока не планируют визит в Россию, потому что сначала хотят понять переговорную позицию Украины и ее европейских партнеров. Готовы ли они поддержать новое общее предложение для Москвы? Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники. В пятницу США провели встречу с делегациями с Украины из Европы во Флориде. Изначально встреча была запланирована на 2 дня, однако на практике продлилась лишь день. По данным западных СМИ, украинские переговорщики завершили контакт, когда стало известно о договоренностях по поставке российского дизельного топлива в США. Большая часть Киева сегодня осталась без воды. Причиной украинские СМИ называют повреждение линии электропередач. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК заявлял в своем телеграм-канале, что в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах столицы произошли аварийные отключения электроэнергии. В свою очередь мэр Виталий Кличко сообщил о пониженном давлении воды в системе. Напомню, вооруженные силы России наносят удары по обеспечивающим интересы ВСУ энергообъектам Украины в ответ на удары Киева по гражданской инфраструктуре России. Почти 200 подростков совершили преступления террористического характера в России за первое полугодие этого года. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что за последние 3 года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера. Если в 2024 году к ответственности были привлечены 98 человек, то с начала этого года уже 196 подростков. По словам Петренко, зачастую действуя под влиянием анонимных кураторов, они совершают попытки уничтожить объекты транспортной инфраструктуры. Следственная практика показывает, что на такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе благополучных. Представитель СКР рассказал, что злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, закрытые группы, онлайн-игры или анонимные чаты. По словам Петренко, они обманывают, запугивают, шантажируют и угрожают подросткам, вводят их в заблуждение, пользуются незнанием уголовного законодательства, обещая легкий заработок и уход от ответственности. Толкает молодых людей к совершению особо тяжких преступлений. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха не выше плюс 10 градусов. В Москве сегодня воздух может прогреться до плюс 17 градусов. На юге и востоке Подмосковья до плюс 24 градусов. При этом возможны кратковременные дожди, а давление будет расти и придет в норму в составе 748 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленной версии женского теннисного рейтинга россиянка поднялась на 3-ю строчку с 5-й. На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира категории 1000 в Пекине, где уступила китаянке Джин Циньвэнь. Лидером женского рейтинга осталась Арина Соболенко из Белоруссии. Следом за ней идет Елена Рыбакина из Казахстана. «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью, а победившие ЦСКА и «Динамо» из Москвы вдвоем возглавили турнирную таблицу российской футбольной премьер-лиги по итогам 10 туров. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: «Ахмат» и «Балтика» в Грозном играли на равных. За весь матч команды создали примерно одинаковое количество возможностей для гола. Но и тем, и другим чего-то не хватало в завершающей стадии. В итоге закономерные 0-0. «Балт» «Балтика» осталась в середине турнирной таблицы, не сумев победить в четвертом матче подряд, а «Ахмат» поднялся из зоны стыковых матчей. ЦСКА в новом дерби с родиной соперника просто не ощущал. Данил Круговой и дважды Иван Обляков установили разгромный счет на табло. Он мог быть даже крупнее, реализуя команда Дмитрия Гдесамова еще несколько классных атак. Джонатан Альба дебютировал на посту главного тренера с разгромного поражения 0-3. Пока «Родина» не выглядит командой, способной остаться в РПЛ. ЦСКА же не проигрывает в этом сезоне в чемпионате, набрав 22 очка и возглавив турнирную таблицу. Единоличное лидерство армейцев продержалось до вечера. Помог «Динамо» победить «Рубин» автогол. Белоголубые также набрали 22 очка и разделяют первую строчку. У команды Сандра Шварца уже 6 побед подряд. Самый смак в том, что в следующем туре новоиспеченные лидеры сыграют между собой.
2: Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Вашингтона отличился в матче против Сиэтла. Этот гол стал для Овечкина 930-м в регулярках НХЛ и 1007-м с учетом плей-офф. Вашингтон уступил Сиэтлу 3-5. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: притяжения космоса.
1: Дорогие друзья, наш новый цикл стартует сегодня. Называется он, как вы поняли, «Притяжение космоса». И некоторое время назад мы с вами познакомились с Натаном Андреевичем Эйсмантом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований Российской Академии Наук. И я, честно говоря, так очарован Натаном Андреевичем, его манерой рассказывать о сложных вещах простым языком, мудро, ясно, понятно, что я не смог смириться с мыслью, что наша встреча была однократной, и я попросил моих помощников Натану Андреевичу сделать предложение о том, чтобы мы вместе провели несколько программ, да, просветительских программ, прежде всего, для нашей аудитории, и Натан Андреевич к моей бесконечной радости откликнулся, и я сегодня рад приветствовать его в нашем прямом эфире. Натан Андреевич, доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Натан Андреевич, ну, мы вот в нашем цикле «Притяжение космоса» будем исследовать разные, естественно, темы, и такие глобальные, да, вечные, скажем так, и, может быть, уделим внимание, конечно же, и сиюминутным, каким-то хайповым, как говорят сегодня молодежь, темам, да, но, может быть, мы начнем с, если говорить о космосе, с того, что ближе всего к нам, да, из космического пространства, а именно каждый день, ну, почти каждый день, не везде, конечно, на Земле, но у нас в стране точно почти каждый день мы наблюдаем Луну, и мы сегодня поговорим именно о Луне, и поговорим прежде всего о том, откуда она взялась, потому что, Натан Андреевич, нас окружает интернет-пространство, в котором, например, можно увидеть такие сведения, что якобы по Земле шарахнул какой-то огромный космический валун, выбил из Земли значит, кусок, и этот кусок со временем каким-то чудесным образом превратился в известную нам Луну. Как вы смотрите вот на эту легенду, и какова ваша версия?
2: Ну, вот то, что вы назвали легенда, это точка зрения, которую разделяет большинство тех, кто профессионально занимается эволюцией Солнечной системы. И в соответствии с этой гипотезой, теорией, действительно, где-то там около 4 с лишним миллиардов лет назад Земля была одинока. И внезапно появился некий объект размером, ну, примерно с Марс, может быть, чуть меньше. И этот объект попал в Землю. Вот в результате вот такого столкновения Земля вновь расплавилась, да, то есть раскалилась. Этот объект тоже как-то претерпел серьезные изменения. И вообще он, ударившись от Землю, можно сказать, отскочив, и вырвал кусок земли. Вот после этого, из того, что было вырвано из земли, из того, что прилетело, и образовалась Луна, которая тоже начала свой новый путь эволюции, то есть она появилась в таком раскаленном виде, стала остывать, и вот теперь они, значит, и Луна, и Земля движутся вокруг Солнца, ну, парой. Причем эта пара такая, можно сказать, уникальная практически в околосолнечном пространстве, поскольку другие пары, они как-то сильно неравноправные, да? А вот здесь Луна относительно Земли такой, ну, очень-очень большой спутник. Больше, чем все остальное, что мы наблюдаем в околосолнечном пространстве.
1: Да, Натан Андреевич, а вот этот товарищ-то, который шарахнул по Земле размером с Марс, он и шарахнул, и улетел, да, я так понимаю?
2: То нет, есть он не оставил. Улетел, да, недоулетел. Он улетел уже с вырванной частью Земли, да, улетел и превратился в то, что вот сейчас стало Луной. Вот эта Луна – это часть того, что шарахнуло по Земле.
1: А мы понимаем, какой по массе, ну, по доле, скорее, по доле кусок из нашей планеты был вырван в результате этого столкновения?
2: Да, есть такие представления, да, то есть это значительная часть, да, и это то, что и представляет собой фактически Луну, да, то есть это, ну, где-то там порядка, ну, меньше десятой доли массы Земли, да, но это очень много. Это очень много.
1: Позвольте тогда спросить сразу, а на территории нашей страны, самой большой по площади, да, в мире, есть эти потеки вот от того столкновения? Или как вам кажется, кажется, это не то слово, которое надо адресовать ученым, как вы думаете, в какую часть современного глобуса вот это шарахнуло вот этой космической
2: тварей? Вот вы знаете, здесь не совсем единая точка зрения. Ну, если такой короткий ответ, досталось всем. Понимаете? Кому больше, кому меньше, вот здесь такой определенной точки зрения нет, да? Но, тем не менее, вот эти потеки, конечно же, они, приходится, вот то, что предлагается, да, в качестве базовой гипотезы, конечно же, на территорию вот Евразии, так скажем, понимаете? Я говорю, здесь нужно обладать каким-то специальным, воображением, какими-то предварительными знаниями для того, чтобы вот эти потеки заметить. Ну, вот те, кто занимается этим, это, я должен сказать, это такая вполне, официальная наука, да, то есть это не какие-то там размышления людей, которые на самом деле весьма далеки от этих проблем, это профессионалы.
1: Натан Андреевич, а эта катастрофа, да, космическая, она унесла какие-то жизни, бактерии, не знаю, каких-то наших предцивилизаций, кто-то пострадал, как вам кажется, от этого столкновения?
2: Считается, что к тому времени жизнь на Земле еще не успела зародиться. Вот такая точка зрения есть. То есть в этом плане живые существа нет, не пострадали. Их просто не было еще.
1: Сама эта катастрофа не могла принести жизнь, поскольку все горело, да?
2: Да, совершенно верно. Именно так. Вот, другое трудно предположить, но...
1: Хорошо. Натан Андреевич, масса вопросов сразу в голове рождается, да, когда вы в эфире. Сразу же вопрос. Это столкновение изменило как-то нашу орбиту, наше вращение, то есть длину суток, длину года, смену времен года. Что и вот есть у нас представление о том, что изменилось,
2: да,
1: на Земле? Вот какой она была до этой катастрофы?
2: Да, да, безусловно, все изменилось. Да, и орбита слегка изменилась, и вращение Земли, оно сейчас вовсе не то, что получилось после вот этого удара, да? То есть, что происходит с Землей, да, сейчас, да? Какой процесс прошла Земля в своей эволюции, во вращении, и куда мы идем, да? То есть, сразу скажем, что Земля, она постепенно в своем вращении замедляется. А Луна вначале тоже была значительно ближе, чем она сейчас. Существенно ближе. Если сейчас это порядка 400 тысяч километров, то вначале это было порядка 30, может быть, 40 тысяч километров. То есть была сильно ближе Луна, да? Что сейчас происходит с вот этой парой? Я уже сказал, что Земля замедляется в своем вращении, и замедляет ее Луна, а Луна удаляется от Земли. И причина здесь тоже, на самом деле, некие приливные силы, которые Луну удаляют, да, так скажем. Ее период Луны, естественно, уменьшается, и она при этом еще удаляется все больше и больше. И этот процесс придет к некому равновесию, но сейчас уже есть достижения некие, да, к чему взаимодействие этих двух тел привело. К тому, что Луна в своем вращении сейчас все время одной стороной повернута к Земле, понимаете?
1: Поэтому... Да, это отдельная теория заговора, да, что так могло произойти.
2: Нет, это именно в силу этих приливных сил, именно это так и должно было произойти. Здесь все идет в соответствии с законом всемирного тяготения. Это здесь никаких, странностей не наблюдается. Наоборот, все соответствует таким общепринятым теориям. То есть здесь все в порядке, но не знаю, как считать, порядок или нет, если через...
1: Натан Андреевич, перед короткой рекламой вопрос на 30 секунд. Она может от нас полностью улететь?
2: Нет, не может. Да, наступит равновесие. Вот какое равновесие. Сейчас Луна повернута одной стороной к Земле, да, а Земля нет, да. Так вот, Земля тоже постарается быть повернутой одной стороной к Луне. Вот что произойдет.

достижения космоса.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости в Вологде. Завершен ремонт всех 27 дворов, запланированных на этот год. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, на благоустройство направлено около 358 миллионов рублей. Дворы ремонтировали комплексно с учетом предложений жителей. Работы начались в апреле и завершились в начале октября. На все обновленные территории действует 5-летняя гарантия. Всего по программе в Вологде уже благоустроено более 400 дворов. До 1 декабря жители многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2012 года, могут подать заявку на включение своего двора в программу ремонта следующих лет. Выплаты за третьего и последующего ребенка получили более 1400 вологодских семей. В Вологодской области с начала 2026 года региональный материнский капитал получили 1435 семей. Выплата 150 тысяч рублей на третьего и последующего ребенка доступна всем, независимо от дохода и возраста родителей. Условие одно – выплата не положена тем, кто ранее получал 300 тысяч рублей на третьего ребенка. Это для молодых семей до 35 лет. Обратиться можно, когда ребенку исполнится 1,5 года, но не позже 3 лет, через госуслуги или МФЦ. В Кремлевском саду Вологды высадят около 130 крупных деревьев. Продолжается комплексное благоустройство в парке. На данный момент работы выполнены на 70%. Как отметил глава города Сергей Жестянников, высаживают как хвойные, так и лиственные породы. Клены геннала и астролистные, ели, березы, а по берегам прудов три вида ив. Особое внимание уделено парковой зоне вдоль проспекта Победы, где появится кленовая аллея. Завершить высадку планируют до 15 октября.

0: Череповцы на Октябрьской набережной высадили более сотни краснокнижных растений. Среди них 100 венериных башмачков и 20 зимолюбок. Это редкие растения, находящиеся под охраной Вологодской области. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, идея проекта появилась благодаря книге «Флора Череповецкой губернии», изданной в 1927 году. Те самые растения решили вернуть в городскую среду. Для посадки были выбраны затененные места вдали от дорожек, чтобы растениям было комфортно и их не вытоптали прохожие. На высадку специалисты горзеленстроя пригласили студентов-биологов ЧГУ, учащихся, естественно, научного класса школы номер 11, специалистов Дома природы и Комитет охраны окружающей среды. В Шекснинском округе открыли памятник ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии. На стеллах имена 57 человек, которые были призваны из муниципалитета для борьбы с последствиями взрыва на атомной электростанции 40 лет назад. Фестиваль «Наука 0+» пройдет в Череповце 24 и 25 октября. В этом году его тема «Твоя космическая вселенная». Мероприятие пройдет в Ледовом дворце. Для гостей готовят множество интерактивных зон. От Череповецкого госуниверситета, крупных промышленных предприятий, IT-компаний, научных, образовательных, медицинских и других организаций. На фестивале можно будет провести эксперименты своими руками, познакомиться с цифровыми технологиями, роботами, узнать об инновациях, профессиях будущего. Программы будут проводить с 10 до 18 часов. Вход свободный.
1: Новости спорта.
0: Вологженка выиграла первенство России по пулевой стрельбе. Соревнования в Ижевске собрали более 400 спортсменов из 39 регионов страны. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Витязь» Лидия Васильева завоевала золото в олимпийской дисциплине. Винтовка пневматическая, 10 метров, 60 выстрелов стоя. В финале вологженка опередила Таисию Тихомирову из Удмуртии, захватив лидерство уже в начале решающего поединка. Лидия Васильева, воспитанница Череповецкой школы пулевой стрельбы, мастер спорта России международного класса. В феврале этого года завоевала золото и серебро на чемпионате Европы. Тренирует спортсменку Елизавета Малюгина. Юные череповецкие баскетболисты взяли серебро на всероссийских соревнованиях. Команда воспитанников «Шор номер 3» до 14 лет заняла второе место из 12 команд на турнире «Saint Basket» в Санкт-Петербурге. В первый игровой день череповчане одолели сверстников из «Шор» Центрального района Санкт-Петербурга и Твери. В стыковых матчах наши спортсмены оказались сильнее двух команд из города на берегу Невы, а в финале уступили баскетболистам из Нижнего Новгорода. Савелий Старков был признан самым полезным игроком команды.
1: Года на маяке.
0: Сегодня синоптики обещают в Вологде и Череповце небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 9 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. Прошлой ночью дронами было поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения, заявили Минобороны России. Кроме того, наши военнослужащие в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области поразили 4 локомотива, используемых в интересах ВСУ. Удар по ним также были нанесены с применением беспилотников «Герань». Противовоздушная оборона сбила за ночь над регионами России над Черным и Азовскими морями 150 украинский дрон. Как отмечает ТАСС, режим опасности из-за беспилотников объявлялся в 15 субъектах России с начала суток. Сообщения об угрозах коснулись 4 федеральных округов страны – Южного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского. Трамп зол на Зеленского и ожидает прекращения ударов со стороны Украины по российским НПЗ, сообщает Axios по словам источника издания из числа сотрудников Белого дома. Трамп по-настоящему рассержен. Он считает, что Зеленский воспринимает поддержку США как нечто должное. После заключения в пятницу сделки с Россией по отмене санкций против дизельного топлива, Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских ударов по российским НПЗ. Он считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США, отмечается в публикации. В ней подчеркивается, что совершение Киевом таких атак вредит отношениям между Трампом и Зеленским. Украина оккупирована и превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и коалицией желающих. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На своем канале в Максе спикер написал, что коллективному Западу оккупантам не нужна независимая Украина. Не для этого они ее захватывали. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них всего лишь расходный материал. Володин добавил, что Зеленский уже давно утратил легитимность и под любыми предлогами уходит от проведения выборов. При этом граждане Украины запуганы, законы в стране не работают, политическая система разрушена. Всем государствам, которые высказывают предложения по урегулированию конфликта на Украине, надо все это понимать, признавая факт оккупации Украины, Англии, Германии и Франции, подчеркнул спикер Госдумы. Боевики ВСУ в агонии безуспешно пытаются вырваться малыми группами из окружения российских военнослужащих в Волчанском котле в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС, боец с позывным «Русский» и наводчик 30-миллиметрового орудия группировки «Войск Север». По его данным, находясь в Волчанском котле, ВСУ стараются сгруппироваться и продвигаться малыми группами наружу из кольца окружения. Наша армия все это успешно пресекает. По словам бойца, в ходе выполнения боевых задач группировка уничтожает опорные пункты, точки запуска БПЛА, места хранения материальных средств ВСУ с внешней и внутренней сторон Волчанского котла. Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Войск Север» в Харьковской области освободили населенные пункты Резниково и Купино. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина. В Забайкалье ликвидировали медведя, который забрел во двор частного дома. Как сообщило краевое министерство природных ресурсов, это произошло в селе Белитуй Каринского округа. Дикий зверь напал на домашних животных, задрал 2 свиней, а потом ушел. С учетом угрозы для людей на место была направлена мобильная группа охотников, которая выследила и уничтожила медведя. По данным министерства, для оперативного реагирования на выходы медведей к населенным пунктам в Забайкальском крае сформированы 95 мобильных групп, в составе которых 330 охотников. Прошлая ночь стала самой теплой для 12 октября в истории метеонаблюдения. Столбик термометра показал 12,5 градусов выше нуля. Прежний ночной максимум для этого дня составлял 11,4, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Также аномально тепло будет и сегодня днем, добавил синоптик.
2: Минувшая ночь в Москве на ВДНХ стала самой теплой за всю историю наблюдений напорной метеостанции. Минимальный термометр показал плюс 12,5, а это рекорд. Прежний ночной максимум для 12 октября составлял 11,4, который держался с 1981 года. При этом За весь ряд наблюдений ночная температура превышала отметку плюс 10 в среднем один раз за 15 лет. Ну и кроме того, так тепло в сумерках обычно по климату бывает летом. Это норма июня, июля или августа. Соответственно, это 11,5, 13,5 и 12 градусов. Еще теплее ночью было в центре мегаполиса, на Балчуге, где минимальная температура воздуха составила плюс 13,6. Ну а в Подмосковье разброс температуры под утро составляет от 9,2 в Серебряном прудах до 12 градусов в Железнодорожном. Ну и в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается в Москве и по области облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 14-17 градусов. Понятно, что это аномальное тепло. Напомню, что норма октября дневная составляет всего лишь 8 градусов с плюсом. Но и атмосферное давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, временами дожди, температура плюс 8-10 градусов. В Москве, напомню, да, плюс 17 градусов, временами дождь, давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: 8 лет, я хочу скорее стать взрослым и скорее стать кем-то очень большим и играть в эту жизнь. 8 лет, и я еще не знаю совсем людей, взрослые учат.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Как сказки в гости ходили.
1: Дорогие друзья, я особенно рад сегодня наблюдать в кожаном платье, ребята, в кожаном, от сих до сих, кожа летая, Господи Иисусе. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной игровой терапии. Олеся, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Спасибо большое, что вы ради меня надели это платье.
2: Я как чувствовала.
1: Да. Очень рад.
2: Прям чудесный подарок.
1: Сегодня, а мы же в нашей, так сказать, в нашем проекте с Олесей Рыбинской перешли к таким национальным сказкам, изучаем народы.
2: Совершенно
1: и сегодня
2: верно.
1: У нас будут монгольские сказки, да? Вы любите монгольские вот эти вот позы и бузы? Это же наши, да, это бурятские, монгольские вот эти вот штучки все, вообще кухня, а? Какая там жирная.
2: Мне вообще мечта путешествовать по Монголии, причем вот так вот долго, неторопливо.
1: Насмотрелись жить. Михалкова?
2: У меня как-то давным-давно подруга была в Монголии и привезла оттуда фотографии. Причем они очень похожи. Вот каждая фотография была похожа друг на друга, как вот как копирка. Ну, небольшая там одна травинка, там один камешек, там как-то отличались. Но я по ее рассказам и фотографиям влюбилась. Вот, понимаете, вот эта вот гладь степей, монументальность камней, причем вы знаете, да, что они, им не нужно для того, чтобы молиться куда-то там в храм ходить, они вот пришло время, по дороге идут, взяли камешек, положили, ну там есть определенные места, помолились, оставили что-то нехорошее вот с этим камнем и пошли дальше, продолжили свою дорогу.
1: И пошли вот чистыми.
2: Вот, понимаете, так, ну, не только очистились, да, но они попросили благословения там у Бога, да, постояли, подумали, посмотрели на свой путь, который уже у них за плечами, посмотрели вперед. И вот эта вот неторопливость, да, они еще жили в юртах, ой, я прям, не знаю, у меня
1: так
2: мечта.
1: Довелось?
2: Нет, вот, ну, мне кажется, что я вот опять начала читать монгольские сказки, смотрите, я даже...
1: И опять нахлынула.
2: В библиотеку сходила, понимаете, в библиотеку, то есть вот это просто какое-то ощущение невероятное.
1: Когда последний раз брали до вас эту книгу? Есть там в корешке?
2: В 2000 году.
1: Серьезно? А какого года издание это само по себе?
2: 86-го.
1: Прекрасно. 1900. Друзья мои, выросло поколение квадробоберов. И сошло на нет, но книгу не брал никто.
2: Но ее не выбросили, не списали. Да, и тут... Олеся пришла и взяла эту книгу для того, чтобы подготовиться к эфиру, перечитать. Я какое-то время назад читала, когда дети были маленькие, особенно сын, когда подрастал. Мы вот монгольские сказки очень часто читали, мультики смотрели, слайды тоже.
1: Есть у них какая-то особенность вот такая яркая?
2: Есть. И прям я хотела бы вот сегодняшний эфир построить на сравнении с русскими сказками, потому что очень много есть моментов, которые перекликаются. Богатыри, баторы Монголии, конечно, проходят немножко другой путь. И самое основное, наверное, то, что это не просто они меряются силой, а меряются силой души. Хотя в русских сказках это тоже есть, но вот самое основное для них – это сила духа. И мы сегодня с вами начнем со сказки «Батор Сеткилту». Ну вот ударение в книжке прям стоит на второй слог. Я думаю, что я правильно произношу. В одном селении...
1: Это звали его так, Сеткилту?
2: Сеткилту, да. Батор Сеткилту. И Сеткилту переводится «душа богатыря». А второй герой был...
1: Батор с богатырской душой.
2: С богатырской душой. Или, знаете даже как, батор с душой. То есть не просто сила должна быть, а должно быть какой-то внутренний стержень, который показывает, что нужно делать и как нужно делать.
1: Девочки, это не высокие вибрации, речь не об этом.
2: А второй герой был Аймхай.
1: Аймхай, я высокий.
2: Трусливая душа. Трусливая душа. И вот они были аратами, их отцы были аратами. Это социально-этническое сообщество монгольских крестьян-кочевников. Пришла беда, они должны были отдать сыновей, чтобы те защищали свою землю. И два богатыря пошли на войну. Наш Сеткилту защищал как мог и потерял зрение. Аймхай прятался в горах и просто отдыхал.
1: В Ларсе прятался.
2: Да, и смотрите, про бой, про врагов или про победы ничего нет. Просто говорится, что один прятался, второй защищал, и пришло время пира. Кто был первый на пире, как вы думаете?
1: Первый?
2: Да.
1: Тот, который первый? Вот зрячий.
2: Конечно, конечно. Пришел Аймхай. Рассказывал, какие были бои, как он прекрасно сражался.
1: На колчаковских фронтах.
2: Да. То есть монгольские сказки подсвечивают, да, вот это вот качество. Во-первых, это лицемерие, да, и тщеславие, когда ты совершенно его не заработал. И когда все-таки нашли Батора Сеткилту, про него вспомнили, что он хорошо боролся, что он защищал, что враг от него бежал, нашли там где-то его в ущелье, и когда его привели на пир, оказалось, что он незрячий, что вражеская стрела отняла у него зрение. И Аймхай и Сеткилту, они были соседями. И поручили тогда Аймхаю о нем заботиться. И он при всех сказал: конечно, незрячий богатырь, это же как дитя. Вот понимаете, если бы он просто вот втихую бы затаил бы злобу, да, и сказал хорошо, и о нем бы потом не заботился. А здесь вот подсвечивается то, что при народе он говорит одно, а в душе он говорит совершенно другое. Конечно, он же его бросил, он даже его до дома не довел. И какие были у него оправдание. Не я заставлял его идти и бороться. Мог быть вместе со мной в горах отсиживаться.
1: Да-да-да, я вас туда не посылал.
2: Вот, понимаете? И вот это вот настолько, во-первых, и нам созвучно, да, потому что это и актуально, и это противно. Это вот, одно дело, когда ты не пошел по каким-то причинам. Ну, признай, что даже не то, что трус, но просто, например, твоя доля...
1: Плоскостопие.
2: Что?
1: Плоскостопие,
2: да-да. Ну,
1: грыжа.
2: А то это же, да, я был на поле брани, да, посмотрите на мои раны. То есть вот это противно монгольскому народу. И, в русских сказках я такого не помню, да, я старалась вот найти какие-то
1: там
2: вот моменты.
1: Там тоже гадины есть, но они какие-то
2: они
1: более явные.
2: Есть. Во-первых, они явные, там нету такого вот подлости, да, и...
1: Видишь, мы видимо, эти какие наивные, что ли?
2: Ну, может быть, да, простодушные, открытые. То есть, если уже делаем гадость, да, то прям вот с плеча и прям при народе. И...
1: Смелые эти самые демоны.
2: Как-то не прячутся, да, вот русские подлецы не прячутся. Про них сразу все понятно, сразу все видно. Или на лице написано. А здесь вот...
1: У нас четко, такая... вот ты этот, ты тот.
2: Да. Но сказка не заканчивается. И слепой Батор пошел... Встретил он на дороге. Нет, еще хуже было. На Аймхая напали. И Батор Сеткилту услышал его зов, и слепой отправился его выручать. То есть он не расстроился, что его там не довели до дома, что о нем не заботятся. Вот такой вот в душе, да, богатырь. Но остановил его прохожий, который был, конечно, волшебником, и сказал: ты знаешь, я ему сам помогу, а ты иди, пожалуйста, вот можно вернуть твое зрение, если пойдешь вот по этой дороге, никуда не сворачивая. Тоже такой символ, да, то есть иди по своей дороге, и все будет хорошо. И упрешься в камень огромный, одной рукой дотронешься, один глаз будет, другой рукой дотронешься, второй глаз будет. Вот как он сказал, так и было. Вернул он себе зрение и на обратном пути пришел в этакий сад. Помните сказку «Аленький цветочек»?
1: Чудище.
2: Он пришел в сад, где был накрыт стол, но он остановился и стал ждать хозяина. Не захотел он
1: садиться
2: без него. волшебник, которого мы уже встречали, превратился в мангуса. Вот у нас драконы, змеи Горынычи, а это мангус.
1: Хорёк.
2: Это многоголовое, змееподобное чудище, живущее во всяких труднодоступных местах. Ну, такой огромный див страшный. Вот он начинает див. Испытывать. Ну, да, какой-то восточный, вот, мне кажется. Вот.
1: Это могу... женщина-див. Этот все о своем. Ты понимаешь, что происходит?
3: Я вам перевожу.
2: Это видите? Вот
1: какой-то даже, я бы сказал, с элементами китайского какого-то
2: вот,
1: чудища.
2: Ну да, да, да, да. Вот какой-то
1: головы
2: то ли
1: китайские
2: человек,
1: такие.
2: То ли
1: полусобака.
3: Химера.
2: Химера, да, да.
1: По-нашему ПЭС.
2: И он начинает стращать
1: нашего. Так же страшно.
2: Он начинает стращать нашего героя, говорит: ты отведай угощение, это все для тебя. Он говорит: нет, без хозяина не сяду. Он говорит: я тогда тебя съем. Они припираются. И тогда наш Батор Сеткилту говорит, что честь важнее жизни. Что бесчестного человека даже родственники забывают. А честного, тот, кто честно жил, того помнят люди на твоей земле 100 лет. То есть для него вот, и причем вот эти вот фразы, они, знаете, как они так в сказке вот между строк. То есть вот они вот так вот сброшены, вот кто поймает, то, кто услышит, для того они и будут звучать. Когда он сказал, что лучше я умру, но без хозяина я здесь не буду хозяйничать, тогда мангус превратился в волшебник и сказал: ты прошел испытание, и сейчас ты можешь помочь земле, которая была вокруг вот этого вот сада, где камень огромный стоял на источнике, и этот камень не могли свернуть даже 1000 богатырей. Его может свернуть только честный богатырь, для которого честь важнее жизни. И его даже не нужно будет там как-то силой применять, просто дотронуться. Он рассыпется в прах.
1: И пойдет вода.
2: И пойдет вода.
1: Горячая.
2: Понятно, чистая, ключевая. Понятно, да, что произошло. Конечно же, Батор Сеткилту прошел это испытание, освободил чистый родник, да, то есть он не просто освободил землю от врагов, он освободил чистый родник правды на этой земле. Теперь у нас история, мы возвращаемся к Аймхаю.
1: Да, вот.
2: Вернулся Сеткилту и приходит к нему, говорит: я тебе помогу зрение вернуть. Представляете? Сколько он много делал неправды, да, как он себя вел по отношению к Батору, а он нет. Пошел Аймхай, пошел по этой дороге, пришел наш камень.
1: А его тоже ослепили?
2: Да, его тоже ослепили. Если честно, забыла кто-то. Ну, нужно прочитать эту сказку, чтобы ответить на вопрос, кто его тоже ослепил. И пришел он, дотронулся до этого камня. У него был один глаз, второй глаз, и он думает: дай-ка я сделаю себе
1: третий
2: глаз.
3: Вот это ход конем, да.
1: Вебку на затылок поставь.
3: Вебочку.
2: Вот понимаете?
3: На затылок. На затылок.
1: На затылок, чтобы сзади смотреть.
2: Какое мышление, да, у подлого человека. Я сейчас сделаю, да, я сейчас что-то такое себе сварганю, чтобы, во-первых, Батор Сеткилту мне завидовал, и я был круче его. Я не могу быть таким чистым, я не могу быть таким смелым, я не могу с ним подружиться. Вернее, он-то со мной дружит, а я не хочу такого крутого человека, да, рядом со мной. То есть он ему завидует. И делает
1: третий двумя...
2: глаз. Да, третий глаз, так. Третий глаз. Но по дороге обратно он попадает, это еще одна сказка, тут вообще столько много...
1: То есть это многосерийная сказка.
2: Знаете как, вот в этой одной монгольской сказке очень много отклика к нашим русским сказкам. Кривда и правда. Вот там, когда кривда ослепила правду, и та была в саду и слушала всякую нечисть, и когда она тоже вернула себе зрение, то в такой же ситуации у нас оказывается вот это вот I'm high. То есть его застает буря, он сидит где-то там под деревом, но здесь какие-то духи, волшебные духи сидят и говорят, что вот мы знаем, что происходит на Земле, что вот кто-то нас сейчас подслушивает, и давайте его сожрем. Прямо такие вот слова. Давайте его, раз он вот нашу тайну волшебную услышал, давайте вот его съедим. Но они говорят, тигр, а там и животные были, тигр нам запретил в этом году есть людей. Мы не можем. А тогда лев подходит и говорит, а это не человек, у него 3 глаза. И сожрали его.
1: Да ладно.
2: Представляете, на этом и сказка закончилась.
1: Правда. Вот и конец.
2: То есть, как бы подлость себя не разворачивала, как бы дорога не давала, понимаете, каждый раз ему была дана возможность переродиться. Да? То есть если бы он оставил эти 2 глаза, вернулся бы обратно, может быть, все хорошо бы было. Но все равно вот это вот желание спрятаться.
1: Но он был гнида.
2: Прям вот гнида.
3: На 3-м глазе погорел.
1: Он бодимодифицировался.
2: То есть исправить себя до такой степени, чтобы быть лучше,
3: быть вкуснее,
2: чем настоящий богатырь, чистый, светлый, мощный, душевный, даже духовный, да, вот какой-то вот такой непобедимый. Вот такая вот сказка. И сколько много параллелей было, да, отсылок было к русским сказкам. Я думаю, что такие сказки, они существуют и в других этносах, но вот сейчас вот мне хотелось сравнить. Так, мы переходим к следующей сказке.
1: Сейчас перейдем, Олеся. Но перед этим хотел спросить вас, а вот обычно ж вот наблюдаю за тем, как женщина это себя модифицирует, да? Страшно, бесстрашно, наоборот, бесстрашно. Вот вас как женщину хочу спросить, а ими что движет-то обычно? Вот они как этот вот, этот типок взял себе 3 глаза.
3: Они хотят, чтобы их съели.
1: Да. Мужчины. Им что надо-то, женщинам? Почему они так это, себя улучшают при помощи вот этого колдовства.
2: Смотрите,
1: пластических хирургов?
2: Так интересно, что это, конечно, мужская сказка. Я сейчас отвечу на этот вопрос, я просто размышляю. Это мужская сказка. И вот сейчас я листаю, да, здесь вот таких вот женских каких-то.
1: То есть там вообще
2: затей,
1: женщин нет?
2: Вообще, ну вот здесь вот, вот в этой книге именно нет. Угу. Я, конечно, поищу,
1: потому что мне интересно. Это мужская сказка, мужская книга.
2: Мужская книга, да. Да. Монгольский.
1: Может, в Монголии женщинам и читать-то было не нужно?
2: Они изначально были правильные, светлые, чистые помощники.
1: Ну или наоборот. А мужчине сказка в помощь.
0: В гости ходили. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Телефон.
8: телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. Прошлой ночью дронами было поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения, заявили в Минобороны России. Кроме того, российские военнослужащие в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области поразили 4 локомотива, используемых в интересах ВСУ. Удары по ним также были нанесены с применением беспилотников «Герань». Противовоздушная оборона сбила за ночь над регионами России над Черными Азовскими морями 151 украинский дрон. Украинские операторы дронов охотятся за мирными жителями Константиновки Донецкой Народной Республики, заявили Минобороны России. Военные южной группировки войск продолжают выполнять задачи по контролю обстановки в освобожденном городе. ВСУ регулярно предпринимает попытки минирования дорог и троп, по которым осуществляется вывод жителей, желающих покинуть город. О полном освобождении Константиновки в ДНР начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 3 июля. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пока не планируют визит в Россию, потому что сначала хотят понять переговорную позицию Украины и ее европейских партнеров. Готовы ли они поддержать новое общее предложение для Москвы? Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники. В пятницу США провели встречу с делегациями с Украины из Европы во Флориде. Изначально встреча была запланирована на 2 дня, однако на практике продлилась только 1 день. По данным западных СМИ, украинские переговорщики свернули контакты, когда стало известно о договоренностях по поставке российского дизельного топлива в США. Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции пресекли террористическую диверсионную деятельность 57 подростков в 21 регионе России. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В суды в этом году направлено уже 39 уголовных дел в отношении малолетних преступников в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах по заданию украинских спецслужб различных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, базовых станций связи. На основании собранных следователями доказательств вынесены приговоры в отношении 18 фигурантов в возрасте от 14 лет до 31 года, которые осуждены к лишению свободы на сроки от 5 лет до 21 года. Следственный комитет обращает внимание на продолжающиеся циничные действия украинских спецслужб, которые целенаправленно вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в преступления, обещая им мнимый высокий доход. Напомню, что участие в террористической и диверсионной деятельности влечет неминуемую уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнула Светлана Петренко. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха не выше плюс 10 градусов. В Москве сегодня ожидается теплый день до плюс 17 градусов. Вместе с местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. В свои ворота мяч отправил игрок казанцев Джахангир Урозов. ЦСКА взял верх над Родиной 3-0. Дубль у Ивана Облякова. Еще один гол на счету Данилы Кругового. Ахмат и Балтика сыграли в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московская «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и «Краснодара». Сегодня российский теннисист Даниил Медведев проведет матч 3-го круга на турнире серии «Мастерс» в Шанхае против представителя Чехии Далибора Сворчины. О предстоящей игре рассказывает Виталий Павлов.
3: После прохода в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае Карена Хачанова настала очередь побороться за выход в этот раунд и Даниила Медведева. Россиянин сыграет против чешского теннисиста Далибора Сворчины. Они виделись в официальных матчах уже дважды. Оба раза сильнее оказывался Медведев, побеждая в 2 сетах. Обе встречи состоялись в 2025 году, причем одна из них в Шанхае. Правда, во 2-м круге. Теперь сыграют в 3-м. Даниил сейчас на 6-м месте в рейтинге ATP, а Сворчина только 126. 6-й. Но на турнире в Шанхае его не стоит недооценивать. Чех прошел квалификацию, в первом круге обыграл Кэмерона Нори из Великобритании в трех партиях, а потом был сильнее аргентинца Томаса Мартина Этчеверри также в трех сетах. Медведев тоже в предыдущей игре провел на корте все три партии, обыграв представителя Германии Яна Ленарда Штруфа. В этом сезоне больше двух матчей подряд Сварчина не выигрывал, поэтому с россиянином ему нужно прыгнуть выше всех результатов текущего года. Даниил старше, выше, мощнее. Как будто все говорит в пользу российского теннисиста, но главное ему, конечно, не допустить расслабленности.
2: Московская «Динамо» обыграла в овертайме СКА со счетом 4-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Санкт-Петербурга идет на 6-м месте в западной конференции, а столичная команда здесь на 9-й позиции. Андрей Есипенко досрочно стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам. За тур до окончания соревнований он набрал 7 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Создателей блокбастеров «Легенда 17. Движение вверх».
4: Карл, войско поведет на Полтаву.
5: Петр будет вынужден дать бой.
6: Нам нужен выход к морю!
7: Приготовиться к атаке.
8: Вот здесь рай построю. Санкт-Петербург назову.
9: Пали!
10: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
11: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
12: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
13: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября.
14: 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. 16+.
15: В гости ходили.
16: Дорогие друзья, в нашей студии Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной, по игровой и так далее. Терапии. Мы сегодня изучаем монгольские сказки. Олеся пообещала подумать, зачем же женщины себя кромсают, а в монгольских сказках их нет.
17: Я бы сказала, не кромсают, а себя украшают. Uh-huh. И сейчас век технологий это возможно сделать настолько...
16: А неужели женщине вот тяжело жить с осознанием того, что она страшна?
17: Это очень сложно. Да. Это очень сложно, да. Вы знаете, мы
16: как-то... Кто давит?
17: Общество, люди...
18: Атмосфера,
16: медиа.
17: И, конечно, картинка, да. Картинка вся подретуширована. В школе подростки очень злые с некрасивыми детьми.
16: Правда?
17: Очень злые.
16: Мы возвращаемся к монгольским.
17: К монгольским сказкам. Следующая сказка у нас называется «Счастье Ананды». Опять ударение было прямо в книжке на Ананды. Две юрты. Бедняк-богач. И, конечно же, сын бедняка любит работать и отправляется 3 раза на учебу. Он всегда зовет своего друга, с которым они... Вот так всегда бывает в сказках, и в русских сказках такое тоже есть, что когда бедняк дружит и богаче дружат они, но у них разные пути. И звали богача Бумба. Ананда и Бумба. И вот Ананда ходит, учится, а Бумба говорит: у меня есть еда, у меня есть деньги, мне ничего не надо. Первая учеба у Ананды была, он днем прислуживал, зарабатывал деньги, а ночью учился писать и читать. И это все проходило в течение 2 лет. Потом это число превращается в 600 дней. Я прям стал, мне прям интересно стало, прям 600 дней прошло, и он научался чему-то новому, какому-то мастерству. Почему 600? Ну, вот число 6 в монгольской культуре, это я нашла, символизирует беременность и закон единства. То есть ты приобретаешь, что такое беременность? Это как проект, да? Это когда вынашивается что-то новое, а потом оно приходит в мир. Может быть так, я не знаю. Значит, первое, он научился читать и писать. Пришел он домой, отец его похвалил и говорит: нет, теперь нужно учиться музыке. Музыкант подобен волшебнику. Он может развеселить грустного, печального, и он может умягчить злое сердце. Представляете, какой мудрый был отец. 600 дней прошло, научился он играть там на каком-то инструменте. Кстати, не говорится, да, вот там лютни или там еще что-то. Ну вот, то есть музыкант. И следующее мастерство было, он научился играть в шахматы. То есть три навыка, давайте расшифруем, да, писать, читать – это ум, учеба, и я эти сказки обычно читаю детям и говорю: вот посмотрите, это самое первое, что нужно знать, да, и в школе вы научаетесь, вы учитесь учиться, причем он это делал ночью, да, тогда, когда остальные отдыхают, то есть вот они говорят: вот, мы там устаем, у нас там и дома нужно что-то сделать, ну, нужно успевать все. Второе, музыка или, может быть, какое-то мастерство, которое может помочь другим людям быть счастливыми, да, как утеха, услада для сердца, для души, для глаз, для ушей, то есть искусство какое-то. А последнее, что такое шахматы? Это же интеллектуальная игра, но при всем при этом это игра, это развлечение, но на высшем уровне. И, конечно же, происходят потом события, не буду прям все рассказывать, мне хочется, чтобы, может быть, кого-то увлек мой пересказ, и они бы все-таки открыли тут на досуге книжечку монгольских сказок и прочитали. Но когда Ананда учился последнему ремеслу, у него умер отец, и дом, в доме поселились разбойники. Разбойники увидели,
16: сквоттеры,
17: что рядом живет Бумба, лентяй, тунеядец, который ничего не делает, и они сказали: ты знаешь, что человек, который ничего не умеет, который ни к чему не стремится, это самый лучший человек для воровства. Вот представляете, какая зашифрованная информация, да? Вот,
16: это внушает вот, страх вот это, в детях, ну,
17: конечно,
16: в детях,
17: что
16: да?
17: Нужно работать. Ты еще не понимаешь, как и что. Ну вот
16: будешь лентяем, тебя щиплют. Ошкурят.
17: Либо ты будешь потом, либо ты будешь годен только для воровства. И долгие были приключения, но в конце концов все они вместе оказываются у хана в стране, где хан играет в шахматы, и если кто проигрывает, он отрубает ему голову. Угу. Бумба оказывается за одной...
16: А если выигрывает? Денег дают.
17: Если
16: пришивают голову.
17: Если выигрывает, вот такого... Да. А, нет, если выигрывает, он исполняет любое желание победить.
16: Пришить голову.
17: Да, да, да, да. И когда Бумба проигрывает, конечно, Ананда хочет его вызволить. Он говорит: давай я сыграю. Он говорит: ну хорошо, если твоей головы не жалко. За 10 минут молоденький, щупленький юноша выигрывает у хана. Хан, конечно, достойно Шоке. Проигрывает, пожимает руку и говорит: ну хорошо, какое твое желание?
16: Руби.
17: Наоборот, никогда не руби.
16: Шей.
17: Отменить.
16: Это правило.
17: Отменить, во-первых, это правило, а во-вторых, отменить смертную казнь. И с тех пор в их стране в тюрьму сажали, но... Да, представляете... И в конце Ананда говорит: я трижды счастлив. Во-первых, я слушал отца, с детства трудился. Труд мой лечит злых, делает их добрыми и умягчает жесткие сердца. Представляете? Вот такая вот сказка.
16: Ага.
17: То есть опять о каких-то высоких...
16: То есть принцессу не потребовал?
17: Вообще нет здесь
16: упоминаний. Тут вообще как бы без женщин.
9: С женщинами все очень плохо.
17: А мне кажется, знаете, что женщины здесь – это что-то, что всегда есть... что как вода, которую незаметно, но с другой стороны она питает, но вот в следующей сказке все-таки есть небольшое упоминание. И эта сказка называется «Не для себя родится человек».
16: Не для себя?
17: Не для себя. Не для себя.
16: Так.
17: И здесь сказка начинается точно так же, как все наши сказки про Иванушку и дурачка. Три сына, два старших сына. Молодцы, красавцы, социально очень и обеспеченные, и понятные очень.
16: Соцпакет, Владик.
9: Стояли на угре, приличные парни.
17: А третий брат, Давадоджи его звали.
16: Давадоджи, итальянец. Точно, а третий умел делать пиццу.
17: Он ничего не умеет, он ничего не умеет. Его все считают дурачком. А знаете почему?
16: Так.
17: Нашел он на дороге кошелек денег и загнал лошадь, чтобы найти хозяина.
16: Свою.
17: Свою лошадь. Все смеются над ним. Тебе привалило счастье, то есть какой-то неумеха или какой-то, не знаю, растеряха, потерял много денег, а ты вместо того, чтобы...
16: Подняться.
17: Тебе деньги эти свалились, так сказать, вот просто под ноги упали, да? Ты нашел хозяина этого кошелька.
16: У всех суббота, у меня пятница.
9: Так.
17: Следующее. Забрела овца. Чужая овца забрела в их сад. Он пошел опять искать хозяина. Подружился там с кем-то. И все
16: баран
17: его...
16: в смысле?
17: Что?
16: Баран.
9: Овца в смысле баран, девочка.
16: Баран?
9: Ну, баран, девочка, овца.
17: Ну да.
16: Баран пошел.
17: И братья не могут понять, откуда в их семье вообще такой бестолковый, такой
9: непредприимчивый,
17: совершенно без хватки, да? То есть вот такой вот человек, дали ему монету и сказали...
16: Нет, они даже не могут понять, кто назвал его Давадоджи.
15: Как сказки в гости ходили. Стилавин и его друзья на маяке.

0: Маяк. 15-го радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. С начала года 204 тысячи жителей области записались на прием к врачу через чат-бот в мессенджере Макс. Еще 44 тысячи вологжан воспользовались телемедицинскими консультациями с докторами, в том числе закрыли листы временной нетрудоспособности. Новый формат приема позволяет пациентам получить квалифицированную медицинскую помощь дистанционно, без посещения поликлиники. Вологодская область успешно отмечена на выставке «Золотая осень» в Москве. 5 медалей получила Государственная ветеринарная служба области. Золотые награды присудили за оздоровление хозяйства региона от туберкулеза крупного рогатого скота, организацию учений по локализации и ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных на территории Тотемской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных, разработку проекта «От сердца к сердцу», «Школа ответственности и заботы о домашних животных». Серебряные медали за ликвидацию очага африканской чумы свиней в Грязовецком районе и строительство модульной ветеринарной станции в Ятигорском районе. В Вологде открылся беговой центр Всероссийской Федерации легкой атлетики. Глава региона принял участие в торжественном открытии нового спортобъекта. Беговой центр создан на базе стадиона «Буревестник» Вологодского государственного университета. Георгий Филимонов отметил, что Вологодчина занимает 6-е место в России и 1-е место по северо-западу по доле жителей, занимающихся физкультурой и спортом. За последние 2 года в области построили и отремонтировали более 90 спортобъектов. В этом году планируется сдать еще 28. Беговой центр ВФЛА позволит заниматься легкой атлетикой бесплатно всем желающим, независимо от возраста и уровня подготовки. В Череповце площадь у Дворца химиков откроют в этом году. После ремонта на ней снова установят каток и новогоднюю ель. Компания «Фосагр» начала ремонтировать площадь весной, из-за чего концерт на День химика перенесли в Зашекснинский к Мармеладу. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, зимний каток переносить не будут, площадь успеют открыть. На данный момент уложено около 70% плитки, это около 9600 квадратных метров. Основную часть работ планируют завершить к 1 ноября, включая строительство пергол, навесов и фонтана.

0: Его запустят в следующем году. До 15 декабря завершат строительство сцены, детской и спортивной площадок. Привезут стилизованные фудтраки и туалетные кабинки. Моноспектакль по рассказам Бабеля покажут на сцене Дома актера. Шумную и дерзкую Одессу с хулиганским колоритом, наполненным нежностью воспоминаний, показал в своем моноспектакль актер Руслан Житков. «Гудбай, Одесса» — это его первая работа, где он на сцене Вологодского Дома актера общается один на один со зрителем. В основе спектакля рассказы одного из ярких авторов начала 20 века Исаака Бабеля. Материал для постановки предложил артисту режиссер Денис Долбышев. Он стал и автором инсценировки. Показ пройдет 25 октября на Ленинградской 4. В Череповце благодаря нацпроекту «Семья» появится малая сцена в камерном театре. Близится к завершению работы по созданию новой творческой площадки малой сцены. На воплощение проекта из федерального бюджета было выделено 16 миллионов рублей в рамках направления «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Ремонтные работы должны быть завершены в конце октября, начале ноября. После завершения работ артистам и постановщикам еще потребуется некоторое время на освоение нового пространства.
1: Спорта.
0: Екатерина Смирнова досрочно выиграла кубок беговых марафонов от «Вологда-марафон». Череповецкая спортсменка выиграла все 7 прошедших этапов за тур. До конца сезона стала обладательницей трофея, набрав 4202 балла. Напомним, 8-й сезон соревнований завершится 17 октября шекснинским полумарафоном. Воспитанник Центра боевых искусств выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по боевому самбо. Александр Ефимов с минимальным отставанием уступил победителю состязаний в полуфинале и занял 3-е место в группе юношей до 16 лет. Турнир памяти Николая Талалушкина прошел в Нижегородской области и объединил свыше 200 спортсменов из 23 регионов России.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают небольшие дожди, ветер восточный, северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины. Прошлой ночью дронами было поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения, заявили Минобороны. Кроме того, российские военнослужащие в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области поразили 4 локомотива, используемые в интересах ВСУ. Удары по ним также были нанесены с применением беспилотников «Герань». Противовоздушная оборона сбила за ночь над регионами России над Черным и Азовским морями 151 украинский дрон. Российские военные освобождают жилую застройку Доброполя и выбивают ВСУ из шахты, об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. Также он рассказал, что ВСУ использует многоэтажную застройку в боях за Дружковку.
3: Группировка «Центр» продолжила освобождение самого непосредственно населенного пункта Доброполя. Противник еще упирается, но тем не менее сейчас работа наших бойцов сконцентрирована на освобождении территории жилой застройки, а также наши подразделения выбивали противника с шахты Добропольская. Далее продолжаются бои за Дружковку. Здесь противник также упирается, использует многоэтажную застройку, промышленные объекты. Но опять же, метр за метром идет освобождение данного населенного пункта. Ну и опять же, здесь помогает охват данного населенного пункта, что также способствует освобождению данного города.
1: Противник пытается контратаковать вооруженные силы России в Красном Лимане в окрестностях с применением большого числа беспилотников, сообщил Денис Пушилин. Там задача наших бойцов не дать противнику продвинуться и не дать ему закрепиться на земле, сказал глава ДНР. Иностранные наемники могут быть в числе тех, кто причастен к подрывам российских военнопленных, надевая на них так называемые ошейники смерти. Об этом рассказал ТАСС, командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров. По его данным, на этом направлении работает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, к которой прикомандированы наемники. Другой боец с позывным «Земляк» рассказал ТАСС, что украинские войска начали использовать пленных из России в качестве смертников, которых отправляют на российские позиции с надетым заминированным ошейником с GPS-маяком. По данным силовиков, боевики группировки «Азов» — эта организация признана террористически и запрещена в России — 36-я отдельная бригада морской пехоты и 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ в числе тех, кто использует российских военнопленных в качестве смертников. В России растет подростковая преступность. С начала года несовершеннолетние совершили на 12% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, подросткам предлагают деньги или запугивают уголовными преследованиями за якобы совершенные преступления и при этом требуют совершить вполне реальные нарушения закона, например, поджечь бензоколонки, объекты железнодорожной инфраструктуры или служебный транспорт. Вдогонку МВД неутешительные цифры публикует Следственный комитет. За первое полугодие в преступления террористического характера были вовлечены почти 200 подростков. И эта цифра растет, подчеркивает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки, к примеру, закрытые группы, онлайн-игры, анонимные чаты. В этой связи Петренко напомнила подросткам о статье 31 Уголовного кодекса, которая дает возможность избежать уголовного наказания. Для этого необходимо сразу же прекратить противоправные действия, связаться с полицией и предупредить о готовящемся преступлении. В противном случае подростка неизбежно ждет реальный срок вплоть до 10 лет лишения свободы. Почти 1000 медведей отстрелили в Красноярском крае за последние месяцы, сообщает Минприроды региона. По данным ведомства, на 8 октября было ликвидировано 898 особей. Всего в регионе насчитывается не менее 25 тысяч хищников. Почти на крайние меры власти заставила тревожная ситуация, которая сложилась с хищниками в этом году. По официальным данным, жертвами медведей-людоедов по всей России стали 24 человека, треть погибших жителей Красноярского края. Причиной выхода медведей к населенным пунктам эксперты называют недостаток кормовой базы в тайге из-за неурожая кедрового ореха. Холодный фронт придет в Москву, который принесет ливневые дожди. Днем температура воздуха будет держаться на отметке не выше плюс 10-13, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но к пятнице погода улучшится.
2: Во вторник пройдет холодный фронт, сопровождаемый ливнем. Дневная температура воздуха в течение суток понизится и будет колебаться от 10 до 13. В среду, четверг, атмосферный фронт, застрял в параллельных воздушных потоках, продолжит поливать дождем столицу, хотя осадков станет меньше и в облаках могут появиться просветы в темное время суток 6-9 днем. И в пятницу с наступлением светлого времени суток, благодаря антициклону, ожидается по-осеннему погожий денек с существенными суточными колебаниями температуры. Ночью это 5-8, днем 11-14 градусов. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются и в выходные.
1: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем не выше плюс 10 градусов. При этом ожидаются порывы северо-восточного ветра до 8 метров в секунду. В Москве облачная погода, также местами кратковременной дождь, температура воздуха плюс 15-17 градусов.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Судя по всему, это были приступы тревоги.
2: Что?
1: Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
2: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
1: Я похож
2: на паникюра?
1: Стыдиться вам нечего, любой невропатолог.
2: Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
4: Друзья мои, сегодня вдруг ни с того ни с сего нарисовалась сова.
5: Доброе утро.
6: Здравствуйте, Якусик. Как отдохнули, Виктория?
5: Хорошо.
4: Анатолий Яковлевич, здравствуй.
7: Ждали, да, рад видеть
4: всех. А вы что, почему не уехали? Я уже не знаю, когда вы уедете.
7: Я синхронизируюсь с вами, папаша.
4: На родину. Ты знаешь, что в нашем представлении у тебя не здесь родина? Анатолий, и вам придется доказать, что это ваша родина. Да, мы ждем доказательств,
7: кровью,
4: конечно.
7: Кровью.
4: Конечно, да-да-да. Сегодня значит... вы выбрали тему, потому что у нас есть люди, вот посмотрите, вот, например, мамаша сидит за стеклом у нас сегодня, да, а она такой человек, ее кто-то где-то напрягает в неком интернет-отделе выдумывать темы для наших встреч с гостями передачи. Иногда я за этими названиями гротескными не могу вспомнить,
7: не
4: о чем мы
7: людей
4: хотели поговорить. Да, то есть какие-то выдумки, поэтому я вынужден проверять, действительно ли вы хотите сегодня поговорить об эмоциональном голоде.
7: Абсолютно, и это очень актуальная тема.
4: Да, точно?
7: Очень, абсолютно.
4: Послушайте, но люди, наоборот, мне кажется, перекормлены эмоциями. Какой еще голод у них может быть?
7: Вы узнаете, о чем я говорю, в другую сторону совершенно.
4: Может быть, про чувства мы говорим?
7: Про чувства, абсолютно.
5: Нет, про то, что мы заедаем?
7: Да. Очень верно. Вот в прошлом эфире мы говорили, вас не было.
4: А вы видели, люди, вот к вам приходят женщины с заедами на губах?
7: Так вот.
4: Немножко
5: да шикарно.
4: Мы отшкурили Гарика, и теперь у нас есть...
7: Знаете, с мамой смеяться теперь
5: уже. Как много изменилось за неделю.
7: Так вот.
5: Так мы про заеды, доктор.
7: Да подождите. В прошлом эфире, на котором вас не было, мы говорили о том, почему одному человеку нужна любовь, которая встречает его у двери, а другому необходима близость, рядом с которой можно дышать.
4: Да, мы, кстати, про собачек говорили.
7: Да, где есть пространство.
5: Ну, я застала еще одну передачу про собачек.
7: И вот за выбором собаки и кошки обнаруживается более ранняя потребность. Обрадуйся мне, радуйся, что я пришел, что я есть. Или наоборот, вот у нас, не поглощай меня. Я отдельно тут, котяра сидит, значит.
4: За стеклом.
7: За стеклом, абсолютно. Да я с вами не пойду сегодня, да, он говорит. Нет, сегодня я не готов.
6: Рука болит.
7: Так вот, да.
4: Правая.
7: И вот это очень... И у каждого из нас это связано с ранней историей. И вот эти ранние потребности, они не исчезают, когда человек вырастает. Они продолжают жить. То есть и человек приносит это ощущение в любовь, например. И надеется, что другой утолит его голод так, как ему нужно. Вот. Что его будут ждать, замечать. Или беречь и оставлять достаточно пространства свободы. Это вот разные виды любви, понимаете, да? Которые
5: утоли
7: необходимы.
5: Моя печаль, Натали.
7: Натали, утоли, да. Угу. И смотрите... Но, к сожалению, любовь зачастую приходит, но внутри все равно остается ощущение, мне тут, в этих отношениях, чего-то не хватает. И вот иногда человек даже не понимает, чего именно. Он ждет сообщения, например, ищет взгляд, тянется к объятиям, и не встретив этого, он тут же начинает идти к холодильнику, например. Значит, и наша проблема похудеть очень, на самом деле, не связана с силой воли. Вот мы все время на силу воли это, а на самом деле история другая, я об этом расскажу. Вот, а теперь давайте вернемся к нашей теме.
4: Вот. Диетолог он еще оказывается.
7: Нет, нет, это гораздо более глубоко, и сегодня мы как раз начнем этот разговор. Смотрите.
4: То есть ты хочешь у нутрициологов откусить кусок пирога?
7: Без сомнения. Так вот, ребенок узнает о себе через другого. Вот его встречают, замечают, успокаивают, помнят о нем, держат в голове, ему радуются. Вот он появился на свет, и столько радости, понимаете? И вот из множества таких маленьких встреч, где ему обрадовался дедушка, бабушка, все рады.
4: Но главное, свой, а не чужой.
7: Свой, да. Ощущение, что я существую, я важен, понимаете? Что мое состояние услышано. А вот если отклика на тебя было мало, внутри остается обращение к другому. Заметь меня, не забудь меня, покажи мне, что я важен. Это же не просто накорми и уложи спать, понимаете? А дай почувствовать, что ты рад именно мне. Вот это ощущение такое, это в сторону, знаете, такого собачьей формы любви, которую мы ищем. чем в отношениях с собакой.
4: То есть дети не становятся кошарами вот сразу,
7: не,
4: да?
7: Не становятся. Но иногда...
4: То есть большой путь пройден.
7: Большой путь, да. И вот готовность. А некоторых, наоборот, вторгаются, их много, понимаете? Много внимания, много радости. И хочется чуть дистанцироваться от такого избытка любви, понимаете?
8: А про хомяков было?
7: Про хомяков? А хомяки будут. Хомяки — это наше будущее. Хомяки — это наше будущее. Так вот, продолжаем, значит. И некоторые, например, когда не получают такой реакции, они готовы сразу обидеться. Вот, если я не чувствую, понимаете, сразу возникает обида, что мне что-то не дали, меня не ценят, не любят. А вот, а если близость была слишком, например, подавляющей,
4: кстати, у зумеров есть претензии к работодателю, да, хроническая, говорит, мне, меня не благодарят за каждую мою удачу на работе.
7: У зумера и другое, он все время отстраняется, сбегает, понимаете, потому что над ним слишком корпели много, все время.
4: Так
7: вот отдых,
4: выдыхай, бобер, все, вовсе на тебя всем плевать.
8: Мне кажется, любому человеку приятно, когда его хвалят.
7: Кого хвалят?
4: Когда хвалят за дело, они просто вот, как вот
8: нет,
4: им 20 лет,
8: мы же на работе все и делаем дело.
7: И кому-то важно, это будь рядом и не захватывай.
4: Вот, Вика,
7: меня.
4: Когда я последний раз похвалил тебя за дело? Вот,
8: да
4: скажи,
8: никогда.
4: Вот именно,
8: говорил,
4: видишь, я не пристаю к тебе.
7: Вот кто-то, наоборот, не входи без спроса, понимаете? Оставь мне место, в котором я могу быть собой, это важно.
8: Ну так, Сергей, не входи, да, без спроса.
7: Вот. И потом человек ищет на это ответ в любви, вот на этот посыл. И когда ответа не хватает, стихи он начинает пришли. Его искать в чем-то гораздо более доступном и надежном. Например, в холодильнике.
4: Так.
7: Вот. И смотрите,
4: то есть это самом... диалог с едой или как?
7: А сейчас вы узнаете. В самом начале жизни, смотрите, ребенок не знает отдельно голода, а отдельно, например, одиночества, тревоги, потребности в любви. Это не
4: что-то
7: разделено.
4: Это новая теория, чья?
7: Нет, нет, это Вакан. Психоаналитическая. Он просто чувствует напряжение, понимаете, которое не может ни понять, ни сам успокоить. И тогда приходит другой к нему.
4: То есть вот физики, когда они что-то не понимают, да, они выдумывают темную материю. Говорят,
9: струны,
4: вот темная материя. Да, и струны, и струйки. Вот, это значит.
7: Струйки,
4: из-за
7: струйки
4: них,
7: важно,
4: да,
7: струйки
4: и это как
7: это
4: ее
9: кварки.
4: Кванты.
7: Кварки.
4: Да, что-то там тянет, тянет.
7: Шкварки,
4: да, да,
7: шкварки.
4: Так вот. А вы говорите, значит, для ребенка нет конкретной причины неудобства.
7: Абсолютно.
4: Да?
7: Он не может дифференцировать это. Эта дифференциация приходит через другого только. Вот его берут на руки, прижимают к себе, дают в грудь или бутылочку. Эти согревают, смотрят, вот радуются. Смотрите,
8: а вот,
7: Сережа,
8: кстати, бывает такое, да, состояние, чего-то хочу, а чего не знаю.
4: Да.
7: Вот. И смотрите, он
4: особенно
7: получает,
4: в магазине.
7: Он
4: сильно
7: получает,
4: да,
7: молоко,
4: сухое или
7: тепло,
4: полусухое.
7: Знаете, тело, которое тебя
8: не
7: прижимает к себе.
8: Медаль.
7: И вот присутствие матери, оно оказывается частью одной вот этой сцены. Потому что ребенок получает не только пищу. Он получает ощущение, меня услышали, ко мне пришли, напряжение как бы ушло, я могу выдохнуть, я не один. Вот это ощущение облегчения, понимаете, приходит. То есть еда с самого начала связана с любовью у нас, фундаментально. Нас кормят и одновременно дают присутствие, дают внимание, дают заботу. И, понимаете, и вот насыщение наше, это не просто «я теперь не голоден», а это гораздо важнее, что рядом есть кто-то, кто может побыть со мной, кто меня держит, понимаете, кто меня обнимает. И вот на разные если на разные состояния ребенка все время
4: дает бутылочку,
7: отвечали только одним, на все поешь, понимаете, сразу затыкают. То есть он испытывает одно чувство, ему сразу засовывают еду, ешь, то возникает проблема, что он не учится различать свои собственные переживания. То есть ему транслируют все время один ответ на все.
4: Поэтому так много детей ожиревших.
7: Абсолютно.
4: Они их закормлены.
7: Их все время кормят.
4: В отсутствии чувств.
7: Ему одиноко, его кормят. Он тревожится, ему дают вкусное, я не знаю. Он плачет, ему опять суют
4: вот
7: бутылочку.
4: Он не ест суп, сегодня была ночь замечательная. Да. Ему дают после него конфету, но только сначала сожри суп.
8: Да. А что, с вами так не делали, что ли?
4: За конфету?
8: Ну, конечно.
4: Нет, конечно.
8: Всегда,
4: у меня
8: говоря,
4: у бабушки
8: сначала...
4: были очень вкусные супы.
8: Ну что-то вы обманываете.
4: Потому что они еще готовить же не умеют. Ну, надо еще понимать, что вкусно или
8: еда. Да не бывает в детстве вкусного супа.
4: О, это вы моего супа не ели.
7: Ну вот, видите, разные супы.
8: Не довелось, Сергей.
7: Ладно, продолжим.
4: Вы несчастны.
7: Да, хорошо. Абсолютно. Есть дети, в которых пихают еду непрерывно. На все. Ответ на ответ один ответ на все – еда. Вот. И тогда, понимаете, да...
4: Я всегда просил добавки.
7: Абсолютно. Человек уже не помнит вот этой...
9: Сережа,
7: и
9: ешь.
7: Закрепляется очень ранняя связь. Если мне плохо, значит, нужно поесть. На все ответ и у самого себя становится едой. Потому что человек не помнит этой сцены, конечно же, когда его все время закармливали, хотя в более старшем возрасте, наверное, уже помнит. Но в ранних, конечно, не помнит. Вот. Но он чувствует смутное беспокойство, пустоту, тоску, и сразу вот про это смутное беспокойство к холодильнику идет, например. Сразу сразу начинает искать ответ в этом большом холодном шкафу, знаете, ищет на полках, чтобы сейчас сожрать.
4: В этом сейфе.
7: Сейфе, да, сейфе. А где все замороженное такое хранится, ценное. А вот.
8: Я ночью так люблю.
7: Вот.
4: Размораживать?
7: Я поговорю об этом, это отдельная тема, про ночной жор.
4: Если вот. Больше двух раз в неделю, это психоз.
8: Да ладно.
4: Обратись к доктору, вот он напротив.
8: Я всю жизнь так хожу.
7: Да, и вот,
8: ночью.
7: Да, это важно, абсолютно. Когда вся неудовлетворенность, она возвращается к нам ночью. Так вот, смотрите.
4: Бедная
7: вот,
4: девочка, с кем же ты там остаешься?
8: Да вы что, как заснешь, если там вкусный сырок творожный, вы что?
7: Да, так вот, вместе с заполнением живота, смотрите, а к нему снова приходит тот, кто когда-то должен был взять его на руки, понимаете? Но вот это ощущение, и еда становится заменой этой заботы в каком-то смысле. И смотрите, давайте немножко вернемся в другую сторону. Вот когда человек влюбляется, он часто надеется, что теперь все будет иначе. Что любовь, понимаете, бессознательно рассматривается как место, где мы должны переиграть наши травмы. Мы ждем, что все наши травмы будут компенсированы от любви. И мы слишком много ждем от любви очень часто, чтобы она отдала нам все то, чего нам не хватило. Потому что чаще это оказывается просто повторением наших травм в любви. А мы не получаем той компенсации, которой ждем. Но человек часто ждет, что в любви он получит то, чего ему не хватило. Теперь, наконец-то, меня будут ждать. Вот, что о нем не забудут теперь, что другой будет достаточно теплым, внимательным, надежным, что вот все я получу, что я не получил оттуда, из этих отношений. Вот, что рядом с другим человеком прежняя пустота наконец-то исчезнет, и глубинное чувство одиночества ко мне не вернется. А если любимый человек оказывается, понимаете, не просто тем, кого любит сейчас, а тем, на кого бессознательно ложится надежда, а компенсировать и исправить все прошлое, что заметит то, чего не заметили, даст то, чего не дали, вот, или останется, когда прежде уходили, мы все это ждем от другого человека. И, но проблема в том,
4: то
7: что...
4: То есть не
7: мы...
4: дал тот, а давай
7: а,
4: этот.
7: Конечно.
4: А это
7: есть,
4: даст.
7: И женщина, которая на вас обижена, очень часто ждет, на самом деле, не от вас, но через вас. Абсолютно.
4: Или от папаши, от своего.
7: Ну, от кого-то ждет.
4: От кого-то ждет.
8: Да нет, давайте конкретнее. Что значит от кого-то?
4: Я жду от вас, Вика.
7: Да.
8: Вика.
7: А, да. Вичка. Мы нынешние, понимаете, не можем вернуться в наше детство. Это невозможно. Вот. И, знаете, у некоторых вот после встречи, объятий, вот признаний в любви, да. Облегчение, конечно, быстро приходит, но потому что появляется, во-первых, адресат. Есть кому предъявлять. Вот важно, что вы сказали. Скажите, кому. Теперь, если я люблю, если есть отношения, есть куда все это нести, откуда ждать, откуда требовать, понимаете? То есть то место, откуда мы теперь надеемся получить...
4: Это и есть вот требования серьезных отношений, как они в анкетах пишут, серьезные отношения.
7: Ну, может
4: да?
7: быть, ее папа несерьезно относился к той ответственности, которая была, и она ждет серьезности от вас, которая не была получена, например, фундаментально. И это тоже как бы важно.
4: Помимо денег, да?
7: Деньги — это серьезно, да. Так вот, смотрите. И, да, так вот, мы остановились на том, что, значит, рядом с любимым, например, человек получает подтверждение, но иногда человек, ему становится легче, но иногда, понимаете, да, все равно сохраняется какой-то фундаментальный голод внутри, неважно, любимый есть, любимый нет, ты все равно ты получил это одобрение, теплоту, заботу, но все равно как будто внутри черная ненасыщаемая дыра, которую все время нужно заполнять.
4: Так надо днище заварить.
7: Что заварить?
4: Абсолютно. Днище заварить, днище. Чтобы не проваливалось.
7: Днище
4: забота.
7: Надо. Днище надо заварить. Вот, например, человек постоянно... Человек постоянно начинает... Тихо-тихо-тихо. Человек постоянно начинает искать признаки отдаления, например, что уже другой отдалился, уже потерял интерес, уже все, тревога начинается постоянная. Постоянный мониторинг. А случилось ли что-то? Все ли хорошо?
4: И тут на помощь приходит зажор.
7: Зажор, да.
8: Нет, тут доктор приходит.
7: Да.
4: Да.
7: А голод очень быстро возвращается, эмоциональный голод. А сколько бы человека ни кормили эмоционально, все равно, если внутри есть черная дыра, туда все проваливается, понимаете? Не остается ничего. Все время возникает тревога. И ты все время нуждаешься в подтверждении. Ты меня любишь, скажи, все хорошо. То есть все время мониторинг, отдаление, беспокойство. А вот. И, ну... И незаметно вот тут, кстати, очень часто еда сближается с этой тревогой. Что ты начинаешь чувствовать тревогу смутную внутри, беспокойство, и ты идешь к холодильнику заполнять вот эту черную дыру внутри себя, закидывать туда еду внутрь. А вот в это ощущение дыры в собственном теле, которое не наполнено.
4: Закидывать еду в дыру.
7: Абсолютно.
4: Хорошо.
7: Да.
8: Человек, а не бывает так, что
7: человек
8: вкусно,
7: часто
8: нет?
7: не осознает например, и свои переживания, особенно если ему не помогали их различать очень рано. Мне одиноко, я чувствую себя забытым. забыто, мне не хватает тепла, все сливается в один ком, вот, и ощущение буквально в теле, понимаете, все это переживается в теле, прям в животе, тревожно, беспокойно.
4: Там же бабочки, да?
7: Абсолютно, там же бабочки.
8: Особенно это видно в Турции, когда вот все включено, люди.
7: Да, вот человек чувствует, что он не может найти себе место, понимаете, чего-то хочется, а непонятно чего, он не понимает чего, а поскольку, понимаете, в нашей жизни первые переживания голода и эмоциональной связи, вот и успокоение, близости были соединены, то и психика выбирает знакомый ответ.
4: А как разделить этих сиамских близнецов? Как их расшить?
7: Не торопитесь, Сергей.
4: Это уже за день.
7: Человек ищет определенный вкус, понимаете, значит, шкафы открывать, смотреть холодильник, он что-то ищет, понимаете, потому что он ищет телесный ответ, и ответ едой на то, что его внутри мучает, что-то его тяготит, он чувствует какой-то вот дискомфорт внутри себя, но на самом деле это дискомфорт эмоциональный. Вот, и он ест, хотя в глубине на самом деле ждет, что его встретят, успокоят, заметят, побудут рядом с ним. И вот
4: Микусик,
7: есть такая
4: вещь,
7: голод по встрече. Вот
8: я
7: одному
8: не заедаю.
7: Важно, чтобы ему радовались, понимаете, чтобы заметили. И если тот, кто важен, встречает спокойно, как бы не замечая тебя, ну-ка, своими делами занят, ты можешь тут же, не проявляя той радости, которую ты ждешь, ты можешь тут же пойти к холодильнику, понимаете? Вот ты вошел, не было той радости, которую ты хотел. И ты тут же меняешь траекторию, например, начинаешь открывать холодильник и оттуда что-то получать. А вот, то есть,
4: так
7: тебе
4: виноват-то
7: нужен
4: кто?
7: Другой...
4: Кто не проявляет или ты своими ожиданиями? Кто виноват, доктор? Виноват, нам нужен виновный.
6: Виноват голод.
9: Может быть, я и ошибаюсь. Я думаю, это друг. Вы сами.
10: Дальше. Продолжай.
9: А, думаю, медикаменты помогут.
10: Пилюли?
9: Угу.
10: Не пойдет. Пилюль не пью. Я к тебе буду захаживать.
9: Не надо.
3: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
11: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Бескрайним информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
13: Категория 12+.
14: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
15: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УКРН 104-5712-961.
16: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. Подробности не приводятся. Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Пятихатки Днепропетровской области, а также близ Одессы и Кривого Рога, беспилотниками «Герань» были поражены 4 локомотива поездов, используемых в интересах ВСУ. Южный окружной военный суд вынес приговор отцу и дочери за госизмену. Как сообщили ФСБ, родственники по своей инициативе вышли на связь с украинской террористической организацией и начали передавать сведения о военных и объектах Минобороны в Краснодарском крае. Обоих задержали в Сочи при попытке выезда за рубеж. Отца осудили на 18 лет, дочь приговорена к 7 годам заключения.
2: В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России установлено, что отец и дочь инициативно установили контакт посредством мессенджера с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленники осуществляли пособническую деятельность в интересах противника, собирали и передавали украинской стороне информацию в отношении действующих военнослужащих и объектов вооруженных сил Российской Федерации, а также планировали выезд на Украину для участия в боевых действиях против России.
0: Сегодня же ФСБ сообщило о задержании 55-летнего жителя Волгоградской области, причастного к финансированию террористической деятельности и публичному оправданию терроризма с использованием интернета. Он уже арестован. По данным следствия, с 22 по 24 год мужчина совершил 19 переводов со своей банковской карты на нужды движения, признанного экстремистским, запрещенным в России, внесенного в список террористических организаций. Кроме того, на одном из видеохостингов он публиковал призывы к осуществлению террористической деятельности. Европа не сможет восполнить поставки вооружений Украине, если США прекратят продавать оружие в рамках программы NATO Pearl. Это сулит Киеву значительными последствиями, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление эксперта исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Каваны. Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила о том, что Соединенные Штаты могут заблокировать поставки оружия и развединформацию Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские НПЗ. Кроме того, по информации издания, Соединенные Штаты могут прекратить делиться частью разведывательной информации в режиме реального времени, на которую Украина опирается при нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Программа Pearl по военной помощи Украине была запущена НАТО летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Киева. Власти Мурманской области приняли решение запретить продажу электронных сигарет в регионе. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале. По словам главы региона, запрет направлен прежде всего на защиту здоровья детей. Чибис отметил, что многие несовершеннолетние воспринимают вейпы как безобидное увлечение, хотя электронные сигареты могут содержать никотин, канцерогены и тяжелые металлы. При этом зависимость формируется быстро. Уже в юном возрасте страдает здоровье сердца, сосудов и легких. Необходимо сделать эту продукцию недоступной для детей. При этом электронки не прибавляют здоровья и взрослым, написал губернатор. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачная погода, местами дожди, температура воздуха до плюс 15-17 градусов.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленной версии женского теннисного рейтинга россиянка поднялась на третью строчку с пятой. На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира категории 1000 в Пекине, где уступила китаянке Джен Циньвэнь. Екатерина Александрова не сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире категории 1000 в Ухане. В стартовом раунде россиянка в трех сетах уступила представительнице Канады Лейле Фернандес. В единственном матче воскресенья в континентальной хоккейной лиге важную победу одержала московская «Динамо» со счетом 4-3 в овертайме. Динамовцы остановили «СКА» и прервали свою серию из шести поражений, рассказывает Николай Саприн.
4: Шесть поражений подряд, начиная с 26 сентября, конечно, осложнили жизнь московскому «Динамо». После проигрыша «Славату», «Трактору», «Нижегородскому торпедо», «Шанхаю» и дважды «ЦСКА», причем все матчи проходили в Москве, бело-голубые выпали за пределы кубковой восьмерки на Западе. Впрочем, даже победа над петербургским «СКА» не вернула «Динамо» обратно, но, по крайней мере, они подтянулись к топ-8. Ни разу по ходу воскресного поединка не уступали в счете, вели 2-0 и 3-1, и после голов Артема Швейцарогового и Дубленника Меркли вполне могли выиграть и в основное время. Но Владислав Семин, Матвей Короткий, Василий Атанасов все-таки свели игру к ничьей в основное время 3-3, а уже на первой минуте овертайма победу динамовцам 4-3 принес точный бросок Павла Шена. Теперь у «Динамо» 14 очков и 9 место на Западе, у «СКА» 17 очков и 6 строчка, а лидирует на Западе «Локомотив» и «ЦСКА», у них по 22 очка.
3: «Рубин» проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. «ЦСКА» взял верх над «Родиной» 3-0. «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московское «Динамо» и «ЦСКА», набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и «Краснодара». Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+. Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
7: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии.
8: Ты возьмешься, я доверюсь тебе.
7: Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время. И вообще я ухожу в отпуск.
8: Куда?
7: Сведения не для пациентов.
8: Куда едешь?
7: Отель «Шератон Белл Харбор», Майами Бич.
8: Не так уж трудно, да?
7: Действительно.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
10: Так, давайте.
11: Так вот, смотрите. Давайте мы немножечко с другой стороны на эту же тему зайдем голода. Вот смотрите. А иногда рядом с нами оказывается человек, которому все время чего-то не хватает от другого. Вот с чувством черной дыры, вот этой внутренней, эмоционального голода. И он может прямо ничего не требовать. То есть это не звучит как претензия какая-то. Но мы чувствуем его голод, и на самом деле бессознательно, неосознанно он присутствует. Вот голод по контакту, по связи, что человек это хочет. И мы незаметно часто на это бессознательно откликаемся и начинаем его насыщать. Больше разговариваем, например, с кем-то, больше, более внимательны, а начинаем больше беспокоиться о том, чтобы его не задеть как-то, понимаете? Да, вот эта тревожность, она внутренне возникает. Мы начинаем как бы прислушиваться к другому. Вот кто-то, кто недополучил, понимаете, кто ждет
12: руками
11: этого.
12: Не трогать.
11: Да, и мы чаще пытаемся как-то поддержать. Вот есть от кого-то все время исходит ощущение, что его надо поддержать. Вот, стараемся быть теплее, как-то внимательнее к этому человеку. А вот, и как будто между нами, понимаете, вот в общении образуется пустое место, которое все время нужно заполнять. Ты все время должен говорить, присутствовать, как-то отвечать. Но ты вот чувствуешь, например, час-два часа с таким человеком. И мы можем провести несколько часов, почти не заметив, сколько мы отдавали внимания, тепла, насколько сильно.
12: Потеряли энергию.
11: Абсолютно. А потом выйти из встречи 100%. Совершенно уставшими и опустошенными.
12: Да,
11: вот
12: да.
11: Бывают такие встречи, после которых ты абсолютно эмоционально опустошенный. Как будто наша энергия куда-то утекла.
12: Да.
11: Вот как вы правильно сказали, как будто тебя отвампирили. Вот. И иногда, понимаете, уже дома, когда придя домой, нам вдруг резко хочется есть. прям, а очень прям жор нападает на
10: заесть.
11: Тебя.
10: Заесть.
11: Да, ты открываешь холодильник и чувствуешь, что прям, хотя ты, может быть, недавно ел, но ты начинаешь прям очень-очень сильно
10: а
11: хотеть...
10: А там красное.
11: А, абсолютно. Ну, красное я не знаю.
10: Мясо.
11: Но хочется есть. Но на самом деле, если вы к этому прислушаетесь, то, возможно, это уже не совсем наш голод. Так. Что за время этого человека, в общении с этим человеком, мы так долго находились рядом с чужой нехваткой, что сами начали ее чувствовать неосознанно, но ощущать ее, понимаете? Мы как будто оказались захвачены вот его состоянием. И мы пытались насытить другого все это время вниманием, присутствием.
10: И потеряли калории.
11: Абсолютно. И во встрече мы обнаружили, что мы опустошены. Как будто какая-то
12: вы
11: пустота.
12: Вы так похудели, да, общались с людьми вот с такими, с нехватными?
10: Вот. Это была она.
11: Подождите, подождите. И вот, а, смотрите, и еда становится доступным способом быстро вернуть ощущение наполненности. То есть заполнить ту пустоту, которая внутри возникла.
12: Можно биологически проще объяснить. Мозгу нужна глюкоза, правильно?
11: Иногда после человека нам хочется есть не потому, что мы просто голодны, понимаете? Так. А потому, что мы слишком долго пытались эмоционально накормить другого своим вниманием,
12: слушайте,
11: теплом.
12: Слушайте, а вы ведь могли бы топ-менеджеров натаскивать?
11: Да, вот есть люди, с которыми мы чувствуем невыносимый голод. Вот мы поговорили с ним, мы присутствовали.
12: Кстати, да, смотрите, в кинотеатре ощущение... хочется попкорн, а на американских горках нет.
11: Абсолютно. Так вот, ощущение опустошения возникает. Вот. И когда мы живем долго с таким, как будто мы долго другого кормим своим присутствием, собой. Угу. И вот если мы живем с таким человеком,
12: и смотришь,
11: рядом,
12: а у тебя отъели ногу,
11: то мы часто начинаем переедать. Если это наш партнер, например, так, женщина, с которой ты живешь, которая все время должен, или мужчина,
12: да,
11: которому ты все время должна его кормить вниманием, присутствием, угу, собой, ты начинаешь толстеть, ты начинаешь заедать ту пустоту, тебя как будто сожрали, понимаете, да? Вот как будто он тебя подъедает все время.
12: Но судя по фигуре Вики, у нее не такой.
11: Вот.
13: И я не подъедаю.
11: И часто, чтобы мы едим, даже чтобы удалить даже не свой голод, понимаете? Это как мать, которая должна поесть, чтобы накормить другого, накормить ребенка.
12: Откуда же молоко-то возьмется?
11: Абсолютно. Вот ощущение опустошения возникает от общения с некоторыми людьми. И если говорить про меня, например,
12: да, вот у вас
11: пример,
12: как, давайте.
11: А, да, смотрите, я вот лет...
12: Где вы взяли молоко?
11: Тихо-тихо. Лет 10 назад, я вспоминаю сессию, например, меня запомнилось. Сессия. Просто когда я после одной сессии с очень эмоционально голодной пациенткой, но что интересно, вот некоторые эмоционально голодные люди, они очень худые. Вот знаете, вот есть ощущение, это, я просто
13: вы на
11: помню...
13: меня намекаете?
11: Нет, не на вас. Вы не голодны. Ну, что?
12: На Сергея.
11: А вот, на Сергея, да. Так вот. И я был сам настолько ощущение, знаете, какого-то опустошения. Вот ты слушаешь, ты пытаешься как-то тынь. И я
12: у нее
11: помню,
12: какая проблема-то была?
11: Пришел, это
12: вербализирована,
11: это
12: я имею в виду.
11: Это не важно.
12: Ну, как-то можно
11: не
12: узнать?
11: Мы не будем в этом вдаваться. Я скорее про момент хочу сказать.
12: Хорошо.
11: Про то, что я пришел домой и просто съел торт панча, я помню. Понимаете, это ощущение такого сильного голода, целиком.
12: С коробкой?
13: Да, ла, я тоже могу.
11: Вот. И вот это ощущение...
12: И пергамент облизали.
11: Но важно, важно, что вот именно после этой сессии вот такой голод возник. Также вот это просто вам пример, как просто психотерапевт постоянно общается вот с этими чувствами глубинными, понимаете, в людях. И важно, что люди могут пробуждать в нас очень сильный голод, но на самом деле этот голод их собственный.
12: То есть хороший психотерапевт толстый.
11: Нет, да. Хороший психотерапевт
12: берет
11: все-таки...
12: на себя.
11: Нет, нет, он не берет на себя. Это плохой психотерапевт, когда ты целиком проваливаешься в это состояние другого, понимаете, да? Ты не смог его отделить.
13: Эмпатия это называется.
12: А вы не пытались деньги считать, пересчитывать за сеанс? Я не радовали вас?
11: Деньги разделяют, это важный аспект разделения, понимаете? Ну, давайте вернемся. Так вот, это мы поговорим, о еде поговорим на лекции.
12: Вы кассовый чек даете посетителям?
11: Да, обязательно. А вот, то давайте вернемся к тому, о чем мы говорили, про кошек. Кошек и собак. Тебя тихо будь. Про кошек и собак и про два типа близости и два типа эмоционального голода. Вот бывают два типа голода в отношениях.
12: Так.
11: Есть голод по непрерывной связи, вот как с собакой, например. Другому трудно выдерживать паузу.
12: Выдыхается.
11: Например. Абсолютно. Тебе все время нужно все время контакт.
13: Ой, это утомительно,
11: вот,
13: мне кажется.
11: Если любимый душнило долго не отвечает, тревога, что связь оборвалась, угу, что о нем забыли, что его выкинули из внутреннего мира, понимаете? Не ответили, уже тревога начинается.
13: Ой.
11: И он или она смотрит на телефон, например, сообщение перечитывает, вслушивается в тон этого сообщения, понимаете?
12: А пытается тон-то
11: понять,
12: свой, да,
11: да, изменилось ли что-то между
12: почему
11: ними.
12: Почему так сухо?
11: И вот пока ответа нет, напряжение растет, понимаете? Вот вопрос, почему ты не написал, может означать гораздо больше. Значим ли я для тебя? Существую ли я для тебя? Важен ли я? Вот
12: важна,
11: я,
12: надо
11: важна
12: говорить
11: ли
12: в женском роде.
11: Вот. И вот мы часто можем эту тревогу заполнять едой. То есть еда оказывается совсем близко. И и, а, понимаете, ее не нужно об ответе просить. Еда, понимаете, да, она не имеет собственной воли, а, и она всегда под контролем. То есть еда всегда рядом, всегда замороженная, всегда хранится в определенном месте. Ну, или замороженная.
12: Лучший друг.
11: Да, есть место, где ты всегда ее найдешь, в отличие от любви другого человека. Ты не знаешь, будет ли там любовь через 5 минут. У некоторых ощущение, что любовь пропала уже через 10 минут, после того, как тебе в любви признались. Уже все обесценивает.
12: Нет, нужно... а бывает их и люди забывчивы. Они холодильник открывают. Ой, а я забыла купить авокадо. А его нет. Ты думала, оно там, а его нет.
11: Да. И еда не заставляет тебя ждать себя, понимаете? Да, она всегда есть, она всегда присутствует, и она всегда как бы доступна и предсказуема, и занимает место, ты не должен ее ждать. А есть другой голод, голод по любви без захвата. Вот, например, те, кто котяр любит. Вот, там человек хочет близости, но боится, что она станет контролем, например. То есть ему нужен тот, кто будет рядом, так. И не требуя постоянной доступности, отчета, подтверждения связи. Вот
12: по важно, вызову.
11: Да, важно, что...
13: Мне вот так больше нравится.
11: Да, вот.
12: А что же собачку-то завели?
13: А у меня была и кошка, и собака.
11: Вот, да, не будет обвинять в холодности. Понимаете, он ищет любовь, на которую не нужно все время отвечать на чужую тревогу, на чужую потребность доказывать, что связь существует.
12: Тебе, Вика, нужен удобненький, я понял.
13: Мне так нравится, когда у меня Вика зовет.
11: Да. Но после слишком плотного контакта
12: Виктория
11: хочется остаться одному, понимаете? А если тебе сложно, если контакт от этого контакта сложно избавиться, если другой рядом с тобой живет, понимаете, да? Еда может быть способом уйти куда-то в какое-то пространство. То есть еда дает короткое ощущение защищенности. Я один, я поел, меня никто не трогает, понимаете, да? И внутри становится теплее и спокойнее. Mm-hmm. Часто еда является... Тут еда выполняет другую функцию.
12: Доктор, а вам мама не звонит, не спрашивает?
13: Поел ли ты?
12: Да, поел ли ты?
11: Поел ли я?
12: Малыш. Нет?
11: Ну,
12: нет, да, признайся.
11: Сейчас реже. Сейчас редко. А раньше, конечно.
12: А раньше каждый год.
11: Каждый год. И спрашивал, поел ли я.
12: Но Толенька, ты поел.
11: Отдельная тема, про мам мы поговорим, которые все время закармливают детей. Доедай, мама старалась.
13: Доедай, вот это я...
11: Доедай, или пока не съешь, за стола не выйдешь. Можно две разные темы.
12: Нет, или просто ешь.
11: Это один тот же аспект.
12: А общество чистых тарелок.
11: Целого поколения. Понимаете, целое поколение на самом деле было закормлено из-за голода предыдущего поколения.
6: Стилавин и его друзья на маяке.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. С начала года 204 тысячи жителей области записались на прием к врачу через чат-бот в мессенджере Макс. Еще 44 тысячи вологжан воспользовались телемедицинскими консультациями с докторами, в том числе закрыли листы временной нетрудоспособности. Новый формат приема позволяет пациентам получить квалифицированную медицинскую помощь дистанционно, без посещения поликлиники. Вологодская область успешно отмечена на выставке «Золотая осень» в Москве. 5 медалей получила Государственная ветеринарная служба области. Золотые награды присудили за оздоровление хозяйства региона от туберкулеза крупного рогатого скота, организацию учений по локализации и ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных на территории Тотемской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных, разработку проекта «От сердца к сердцу», школа ответственности и заботы о домашних животных. Серебряные медали за ликвидацию очага африканской чумы свиней в Грязовецком районе и строительство модульной ветеринарной станции в Вытегорском районе. В Вологде открылся беговой центр Всероссийской Федерации легкой атлетики. Глава региона принял участие в торжественном открытии нового спортобъекта. Беговой центр создан на базе стадиона «Буревестник» Вологодского государственного университета. Георгий Филимонов отметил, что Вологодчина занимает 6-е место в России и 1-е место по северо-западу по доле жителей, занимающихся физкультурой и спортом. За последние 2 года в области построили и отремонтировали более 90 спортобъектов. В этом году планируется сдать еще 28. Беговой центр ВФЛА позволит заниматься легкой атлетикой бесплатно всем желающим, независимо от возраста и уровня подготовки. В Череповце площадь у Дворца химиков откроют в этом году. После ремонта на ней снова установят каток и новогоднюю ель. Компания «Фосагро» начала ремонтировать площадь весной, из-за чего концерт на День химика перенесли в Зашекснинский к Мармеладу. Как отметил глава города Андрей Накрашаев, зимний каток переносить не будут, площадь успеют открыть. На данный момент уложено около 70% плитки, это около 9600 квадратных метров. Основную часть работ планируют завершить к 1 ноября, включая строительство пергол, навесов и фонтана. Его запустят в следующем году. До 15 декабря завершат строительство сцены, детской и спортивной площадок. Привезут стилизованные фудтраки и туалетные кабинки. Моноспектакль по рассказам Бабеля покажут на сцене Дома актера. Шумную и дерзкую Одессу с хулиганским колоритом, наполненным нежностью воспоминаний, показал в своем моноспектакль актер Руслан Житков. «Гудбай, Одесса» — это его первая работа, где он на сцене Вологодского Дома актера общается один на один со зрителем. В основе спектакля рассказы одного из

0: ярких авторов начала 20 века Исаака Бабеля. Материал для постановки предложил артисту режиссер Денис Долбышев. Он стал и автором инсценировки. Показ пройдет 25 октября на Ленинградской, 4. В Череповце благодаря нацпроекту «Семья» появится малая сцена в камерном театре. Близится к завершению работы по созданию новой творческой площадки «Малой сцены». На воплощение проекта из федерального бюджета было выделено 16 миллионов рублей в рамках направления «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Ремонтные работы должны быть завершены в конце октября, начале ноября. После завершения работ артистам и постановщикам еще потребуется некоторое время на освоение нового пространства.
1: Спорта.
0: Екатерина Смирнова досрочно выиграла кубок беговых марафонов от Вологда Марафон. Череповецкая спортсменка выиграла все 7 прошедших этапов за тур. До конца сезона стала обладательницей трофея, набрав 4202 балла. Напомним, 8-й сезон соревнований завершится 17 октября шекснинским полумарафоном. Воспитанник Центра боевых искусств выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по боевому самбо. Александр Ефимов с минимальным отставанием уступил победителю состязаний в полуфинале и занял 3-е место в группе юношей до 16 лет. Турнир памяти Николая Талалушкина прошел в Нижегородской области и объединил свыше 200 спортсменов из 23 регионов России.

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают небольшие дожди, ветер восточный, северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ниже нормы, будет понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. Подробности не приводятся. В Днепропетровской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Пятихатки Днепропетровской области, а также близ Одессы и Кривого Рога, беспилотниками «Герань» были поражены 4 локомотива поездов, используемых в интересах украинской армии. Кроме того, прошлой ночью дронами было поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения. Минобороны России сообщила о создании собственного сервиса для разработчиков беспилотных систем для обучения нейросетей военного назначения. Он предоставляет разработчикам доступ в специализированное хранилище, предоставляющее подготовленные видеоматериалы результатов применения в ПВ дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типа, сообщил замминистра Дмитрий Щербинин. К проекту подключились уже более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы. С начала года Следственный комитет России передал в суды 39 уголовных дел в отношении 57 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Кроме того, в отношении 18 фигурантов уголовных дел о диверсиях суды вынесли приговоры, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Детей обвиняли в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и станции связи по заданию украинской разведки.
3: Пресечена террористическая и диверсионная деятельность несовершеннолетних в 21 регионе России. Следственными органами Западного, Центрального и Восточного межрегиональных следственных управлений на транспорте в текущем году в суды направлено 39 уголовных дел в отношении 57 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах по заданию украинских спецслужб различных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, а также базовых станций связи. Кроме того, в Белгородской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Челябинской областях, Удмуртской республике на основании собранных Следственным комитетом России доказательств вынесены приговоры в отношении 18 фигурантов в возрасте от 14 до 31 года. Они осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 21 года.
1: Следственный комитет обращает внимание на продолжающиеся циничные действия украинских спецслужб, которые целенаправленно вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в преступления, обещая мнимый высокий доход. Участие в террористической диверсионной деятельности влечет неминуемую уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, подчеркнула Светлана Петренко. Жители оккупированных ВСУ городов ДНР прислали несколько сотен заявок для участия в спецпрограмме переселения в Донецк. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава республики Денис Пушилин.
4: Уже сейчас более 300, если я не ошибаюсь, обращений поступило от жителей данных населенных пунктов, которые уже направили заявки. В последующем, как только смогут они добраться, опять же, мы рекомендуем здесь выезжать через территорию Украины в другие страны, куда есть доступ, а доступ, понимаем, что ограничен, но тем не менее через другие страны и потом непосредственно уже на территорию Российской Федерации и на территорию республики. Там мы уже в последующем предлагаем размещение в ПВР, кому это необходимо, до момента урегулирования вопроса с жильем.
1: Штаб обороны ДНР 7 октября призвал жителей подконтрольных ВСУ городов эвакуироваться в Донецк, пообещав помочь жильем. Там рекомендовали искать любые способы переезда, пояснив, что дальше будет только хуже. Участникам спецпрограммы обеспечат приоритетное право на компенсационные квартиры или восстановление жилья. В центре Парижа дотла сгорел старейший продовольственный рынок «Анфан Руж», популярный у парижан и туристов. Пожар произошел прошлой ночью. К утру пожарным удалось справиться с огнем, но от рынка почти ничего не осталось. Причина возгорания не называется. «Анфан Руж» был основан в 1615 году во время правления короля Людовика XIII. Название, которое переводится как «рынок красных детей», возникло из-за соседства с приютом для сирот, которые носили одежду красного цвета. Рынок объединял торговые точки местных производителей и многочисленные гастрономические лавки. В департаменте культуры Москвы сменился руководитель управления театров. Вместо Александра Фокина назначена бывший руководитель управления по продвижению проектов в области культуры Татьяна Цветкова. На предыдущей должности Цветкова курировала программную дирекцию Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» и продвижение крупнейших городских культурных инициатив. Отмечается, что ее общий стаж в сфере культуры и театрального менеджмента составляет более 20 лет. Фокин в сентябре был назначен исполняющим обязанности ректора ГИТИСа. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 45 лет. Минимальный термометр показал плюс 12,5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Прежний ночной максимум для 12 октября составлял плюс 11,4 и держался с 1981 года. По словам Тишковца, за весь ряд наблюдений ночная температура превышала отметку в плюс 10 градусов в среднем один раз в 15 лет. Кроме того, такая теплая погода в сумерках обычно фиксируется в летние месяцы. Плюс 11,5 градусов в июне, 13,5 в июле и плюс 12 в августе. Еще теплее прошлой ночью было в центре Москвы на Балчуге, где минимальная температура воздуха составляла плюс 13,6 градуса. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня днем в Петербурге будет облачно, временами дожди, температура не выше плюс 10 градусов. В Москве плюс 15-17 и кратковременные дожди.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Как в старом, таком, наверное, древнем даже анекдоте. Кто здесь? Здравствуйте, я из отпуска вернулась. Лирик Митрофанова. Приветствую всех в студии.
1: Привет, Маяка. Рита. Привет тебе. Здравствуйте, Владимир Маркович Пахомов. У нас сегодня сразу же в понедельник пришел поговорить, как и когда появились знаки препинания. Кстати, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова и председатель филологического совета тотального диктанта, автор телеграм-канала «Язык с кукурмой».
2: Куркумой.
1: С куркумой.
2: Здравствуйте.
1: Я вроде все знаки препинания соблел. Давайте тогда от печки поедем. Помните, вы нам рассказывали, что вот эти мягкие знаки в конце мыши и отсутствие твердых знаков в конце ножа, это были разделители слов.
2: Да, они выполняли одно время такую функцию, потому что знаков препинания когда-то у нас не было.
1: И
2: да,
1: прекрасно жили
2: мы. Все писалось в строчку, буквы не делились на прописные и строчные.
1: Так.
2: У нас не было графического разделения, получается, ни между словами внутри фразы, ни между отдельными фразами. И
1: хорошо,
2: даже когда вот эти буквы ЕР-ЕР, твердый знак, мягкий знак, уже перестали обозначать звуки, они долгое время служили просто вот условным обозначением конца слова. Uh-huh. Поэтому они так надолго и сохранились, поэтому их отмена 100 лет с лишним назад была такой болезненной.
1: Uh-huh. Ну, отменили эту половину только.
0: Такой, само слово препинание, во-первых, надо запомнить, как это пишется. Препинание, так я понимаю? Или оно такого, в такой форме даже не бывает? Откуда это взялось хотя бы? И вообще, за что нам такое слово?
2: Очень хороший вопрос, потому что здесь на самом деле и запятая ведь того же корня. Препинание, запятая, запинаться. Угу. Вот это вот родственные исторические слова со значением остановки, со значением паузы. И ведь очень хорошая есть фраза Антона Павловича Чехова, что знаки препинания – это ноты при чтении. Они помогают понять текст, понять вот это сакраментальное, что же хотел сказать автор.
1: Угу. Интересным
0: тогда
1: образом.
0: Нужно смотреть историю человечества и письменности или сразу к российским реалиям, этим препинаниям, когда вы как раз вы сказали, 100 лет назад это все произошло у нас.
2: Нет, конечно, давайте все-таки историю человеческой письменности посмотрим, потому что впервые знаки препинания в Европе стали использовать древние греки. И отцом пунктуации традиционно считают Аристофана Византийского. Это грамматик, лексикограф, заведующий Александрийской библиотекой. Это примерно 3-2 века до нашей эры.
1: Угу.
2: Вот он первым разработал некие правила пунктуации. И задача была помочь ораторам. Ведь речь оратора составлялась заранее, перед выступлением ее можно было записать и выучить. И вот эта система Аристофана Византийского состояла из трех точек. Точка внизу строки,
1: так.
2: Точка посередине и точка наверху.
1: Чем они отличались?
2: Они обозначали длину паузы, которую должен оратор сделать. Вот если точка внизу или в середине, ну, это примерно как наши современные запятая и точка с запятой.
1: Uh-huh.
2: То есть чуть различались длина паузы. А вот если точка наверху, то значит надо, ну, практически вот современная точка как знак конца предложения.
1: Uh-huh.
2: То есть конец мысли и долгая пауза.
1: Пауза для аплодисментов.
2: Да, бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, да, вот эта точка наверху.
1: Так, ну, но это, заметьте, не было посреди предложения, тем более не было правил, там, что надо деепричастие как-то отделять обязательно. То есть пока это были просто фразы в конце и просто паузы.
2: Это просто паузы, да. Это вот такая первая попытка с помощью отдельных знаков обозначить вот какие-то границы высказывания.
1: А если это было для ораторов, там разве еще не было восклицательного, вопросительного?
2: Восклицательные и вопросительные знаки тоже появлялись в античности. Причем, знаете, вот это очень интересная история, что восклицательный знак на самом деле и вопросительный – это из слов. Вот было такое латинское слово «quaestio» или «questio» – «спрашиваю».
1: Ага.
2: И английское «question» – это, конечно, того же корня.
1: Нифига себе.
2: И вот чтобы экономить место… Его записывали сокращенно QO,
1: угу.
2: А потом стали писать Q сверху, а O внизу. И потом, вследствие дальнейшего уже преобразования в быстрой речи вот этого QO, появилось начертание вопросительного знака.
1: То есть O склопнулось до точки?
2: Да, а от Q остался вот это вот загогулина.
1: Хвостик,
2: да.
1: Вот же как.
2: И точно так же восклицательное междометие IO, где I. Стали писать сверху, а О внизу превратился в восклицательный знак.
1: А ИО как переводится?
2: Надо посмотреть, проверить. По-моему, это значит какое-то восклицание. Сейчас гляну.
1: То есть получается, что люди говорили раньше: ты пойдешь со мной сегодня? Вопрос.
2: Да, это вопрос.
1: Да, вот так они
2: практически так, да. Да. Ио, да, это латинское междометие, выражающее радость или горе. Ну, то есть какая-то эмоция.
1: Эмоция.
2: Изначально, да.
1: Ио.
2: Ио.
1: Йо.
2: И когда стали писать «и» сверху, а «о» снизу, вот со временем получился восклицательный знак, да.
0: Самые древние вот эти знаки пунктуации, да, я так понимаю, или ну, препинание – это синонимы, да, пунктуация и знаки препинания – то же самое.
2: Ну да, в общем, это можно использовать как синонимы, да.
0: Так было точка, а тире мы какое-то вспомним или не нужна она нам? И кавычки – вот это отдельная тема.
2: Но если мы так вот по истории движемся, то до этого еще далеко, потому что дальше это примерно 8-9 века, это период Карла Великого, Каролингское возрождение, и там тоже была попытка создать более-менее систему знаков препинания, но вообще на самом деле так всерьез об этом задумались уже с изобретением книгопечатания. То есть где-то уже вот с 15-16 века.
1: Там-то что не так? Тут же вроде понятно было, для ораторов вот паузу подержи, так мы придумали. А зачем на книгопечатании еще дополнительные знаки?
2: Ну, потому что уже книги стали приобретать вид близкий к современному, и текст нужно было как-то размечать, и нужно было как-то вот те самые ноты при чтении расставлять, чтобы читатель мог понять, какой смысл. И там уже появляется...
0: Первая буква, красная строка, вот это появилось уже для красоты, наверное.
1: Это значит, вот если вы про смысл заговорили, это значит, получается, как это, нельзя казнить, помиловать нельзя казнить?
2: Ну да, вот это
1: вот
2: знаменитая
1: здесь?
2: Фраза, да.
1: То есть это потому, что вот где запятую поставишь, смысл меняется?
2: И не только запятую, да, но и поставишь точку не там, да, не так поймешь смысл фразы. И все другие знаки, которые у нас нацелены на то, чтобы передать соотношение между частями высказывания.
1: Угу.
2: Вот мне очень нравится пример по поводу знаков препинания, который приводит моя коллега Мария Равинская, процитирую ее здесь. Вот, допустим, фраза: она вышла за него замуж, он стал больше зарабатывать. Вот если мы там просто поставим запятую. Она вышла за него замуж, он стал больше зарабатывать. Это простое перечисление событий, изложение фактов из жизни.
1: Да.
2: Мы можем продолжить. У них родились трое детей, они взяли ипотеку, ну и так далее. Изложение фактов из жизни. Предположим, поставим двоеточие. Она вышла за него замуж, двоеточие. Он стал больше зарабатывать. Получается, что вторая часть – это причина того, о чем говорится в первой части. То есть у него зарплата выросла, и она сказала: ну теперь хорошо, теперь согласна.
1: А есть еще, то есть только потому, что она замуж вышла, поэтому он стал больше зарабатывать?
2: Да, это если мы поставим тире, мы передадим значение результата следствия. Она вышла за него замуж, и в результате этого удачного брака у него все пошло в гору.
1: Ничего себе.
2: Получается, вот одно и то же предложение, от того, какой мы знак поставим, поменяет смысл.
1: То есть двоеточие – это следствие, да?
2: Да, указание на причину. Указание на причину. Указывает на причину того, о чем говорится в первой части.
0: Давайте представим, кто как часто ставит эти знаки препинания сейчас. Вот как они себя чувствуют в современном мире? Если мы уже говорим о современности, когда вот уже Чехов озвучил эти ноты для письма.
2: Ну, как-то мы слишком быстро перепрыгнули, если так про историю говорить. Да, можно копнуть в историю нашей страны.
1: Давайте.
2: Теперь. Что у нас ведь тоже, как мы уже вначале сказали, никаких правил установки знаков препинания в средние века не было, и писцы по своему усмотрению отделяли друг от друга и слова, и части текста. И иногда бывали случаи, когда писец писал, устал, поставил точку, обозначил просто вот конец работы.
0: Пойду выйду,
2: да, пойду кофе попью. И только вот опять же с появлением печатной грамматики у нас тоже употребление знаков препинания стало упорядочиваться. И вот 16 и 17 века – это время первых русских грамматик, и там уже вот попытка это все систематизировать. Ну а самый такой серьезный шаг в описании русской пунктуации – это Ломоносов, российская грамматика.
1: А вот если вот очень хорошо вы объяснили, что двоеточие, тире – это меняет смысл самого предложения, то вот эти запятые, как то, например, «Колян», запятая, ты как? Вопросительный знак. Вот здесь запятая. Зачем? Отделение именно имен собственных.
2: Отделение обращения, как такой особой части предложения, не связанной с остальным предложением. У нас ведь вообще, вот если так уже к современности перейти. Ну да, мы дошли до Ломоносова, так что уже почти
1: современно. У нас час целый с вами, так что вы особо не гоните. Да, у нас еще потом после новостей и новостей спорта мы еще с вами сидим.
2: Хорошо, да, тогда, в принципе, можно сказать, это как раз вот уже начало.
0: Мы еще с вами сидим, восклицательный знак.
1: Восклицательный знак, да.
2: Да, начинало выстраиваться как раз с 18-19 веков. Ведь у нас в русской пунктуации три базовых принципа. Грамматический, он же структурный, смысловой и интонационный.
1: Так.
2: Интонационный не главный. Вот это, знаете, очень большое заблуждение, еще со школы идущее, что на знаки препинания ставится по интонации. Нет, интонационный принцип второстепенный, а главный грамматический. А у нас знаки препинания отделяют друг от друга разные части предложений, части высказывания. Именно на этом основании мы ставим запятые между однородными членами предложения.
1: Ну, например?
2: Лето было прекрасное. Теплое, доброе, ласковое. Вот как-нибудь так. А у нас ставятся знаки между частями сложного предложения. Между основной частью предложения и всякими распространяющими ее конструкциями. Причастные обороты, деепричастные обороты. У нас выделяются вводные слова и обращения, как, опять же, фрагменты предложения, не связанные с основным содержанием. То есть вот это все у нас, потому что нам нужно разметить знаками пунктуации отдельные части высказывания. И бывают случаи, когда у нас вопреки интонации ставится запятая.
1: Например?
2: Это случай, когда у нас перед деепричастным оборотом частица «только лишь». Там «я сделаю это только благодаря» и дальше предложение. Да. Бывают и такие случаи.
1: А там запятая стоит.
2: Да.
1: А смотрите, а мы правильно понимаем, что знаки препинания мы можем иногда или всегда заменить на соответствующие слова? Ну вот, например, про то же лето вы рассказывали. Если там поставить «и», то там запятая не нужна или нет?
2: Конечно, если у нас однородные члены соединены с союзом, то запятая не ставится, если союз не повторяющийся. Если союз повторяется, то запятая...
1: Все равно ставится.
2: Да. Вот как у Пушкина. Татьяна верила преданиям простонародной старины. И снам, и карточным гаданиям, и предсказаниям Луны. Союз повторяется, и мы эти однородные члены разделяем запятые.
1: А как можно было бы сделать без запятых? С преданием «а» или как?
2: Если бы просто один союз был. Преданием и предсказанием Луны.
1: Ага.
2: Вот. Их два, один союз, запятой нет.
1: А это означает, что, например, вот если поговорить про двоеточие и тире, да, то есть можно же двоеточие тоже заменить и тире какими-то словами, потому что, например...
2: На этом как раз и основаны школьные правила.
1: Ага.
2: Когда учат, как ставить знаки в бессоюзном предложении, говорят, двоеточие ставится в бессоюзном предложении, если можно там поставить «потому что», а именно, если вторая часть раскрывает содержание первой или указывает на причину. От этого проистекает один из главных мифов русской пунктуации.
1: Так.
2: Люди вот эту часть правил запоминают и начинают думать, что двоеточие ставится в любом месте, любого предложения, где можно вставить слова «а именно».
1: Вот это я так делаю.
2: А это вообще не так. Да, это вообще не так. Двоеточие у нас ставится только в некоторых случаях. Если у нас обобщающее слово и дальше ряд однородных членов, а если у нас как раз бессоюзное предложение, вторая часть раскрывает содержание первой. И если прямая речь, слова автора, двоеточие, прямая речь.
1: А тире чем заменяется, каким словом?
2: А если в бессоюзном предложении, то это указание на результат, на следствие, так что.
1: Так
2: и,
1: что.
2: Да. Но вообще говоря, тире у нас и двоеточие вот в этой позиции конкурируют очень давно. И весь 20 век еще это конкуренция тире и двоеточие, даже раньше. Поэтому современными справочниками, и вот это как раз то, что может быть болезненно и для очень грамотных людей, для школьных учителей, допускается замена знака двоеточия знаком тире вот в этих позициях между...
1: Так там же смысл меняется, вы говорили, на обратный.
2: Да, но все равно двоеточие и тире здесь взаимозаменяемы.
1: Всегда?
2: А в бессоюзном предложении почти всегда, если у нас обобщающее слово...
0: Давайте бессоюзного предложения.
2: Ну вот как раз она вышла из него замуж, он стал больше зарабатывать. Видите, мы здесь можем и тире поставить, и тире это тоже может передавать значение, вот это указание на причину. А это...
1: Так там получается причина, что вторая часть предложения причина?
2: Да, и в этом случае мы тоже можем тире поставить.
1: Или первая?
2: Да. У нас в обоих случаях возможна постановка тире. Тире может заменять двоеточие. И поэтому, когда у нас...
1: Так я не понимаю, вы только что говорили, что тире и двоеточие — это разный смысл предложения. Она вышла замуж потому, что он стал зарабатывать, и он стал зарабатывать потому, что она вышла замуж.
2: Да, это эталонная классическая пунктуация.
1: Да.
2: Но двоеточие...
1: Если
2: можно
1: мы везде поставим тире, то там другого значения в предложении не появится?
2: Там тире может выражать то и другое значение.
1: Да что ж такое-то? А вот я поэтому и плохо знаю пунктуацию, потому что там ничего не понятно.
2: Нет, там все достаточно понятно, просто идет конкуренция знаков. Есть случаи, когда действительно знаки могут быть взаимозаменяемыми.
0: Так
2: есть случаи,
0: вот
2: когда...
0: Конклав возглавляет вот этих людей, которые говорят, вот это так, ну, вот так это будет и так.
1: Рит,
0: и...
1: мы сейчас убежим на новости спорта, как раз вот с этого вопроса начнем, оставайтесь с нами, и Владимир Маркович тоже будет с нами.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ. Подробности не приводятся. Также взрыв прозвучал сегодня утром в Харькове, сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Ранее Минобороны России сообщало, что в районе Пятихатки Днепропетровской области, также близ Одессы и Кривого Рога, беспилотниками «Герань» были поражены 4 локомотива поездов, используемых в интересах украинской армии. Кроме того, прошлой ночью дронами было поражено морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения. Графики подачи воды могут быть введены на Украине во время длительных отключений электроэнергии, заявили местные чиновники. Они пояснили, что это связано с подвозом топлива и остановками генераторов, которые подают электроснабжение распределенной энергетике. В большинстве городов автономные источники электроснабжения смогут обеспечить подачу воды как минимум раз в сутки на несколько часов. При этом мощности автономных источников питания может не хватить для поднятия воды на этажи многоквартирных домов. Накануне сообщалось, что почти 70% Киева осталось без водоснабжения из-за повреждения линии электропередач. ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций, включив в черный список около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. По ее словам, только что утверждено внесение в черный список около 1600 компаний физлиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, написала Каллас в соцсети X. Санкции вступят в силу после публикации полного списка в официальном журнале Евросоюза. Полицейские в Москве задержали 3 выходцев из Центральной Азии и Закавказья по подозрению в организации канала незаконной миграции, по которому были легализованы несколько тысяч иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Лидер группы налаживал канал сбыта услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры, изготавливали поддельные медицинские книжки, обеспечивали клиентов жильем, транспортом для работы в такси. При этом они использовали разветвленную сеть из более чем 100 подконтрольных юридических лиц и объекты инфраструктуры, замаскированные под легальный бизнес. Передача фиктивных документов иностранцам, получение от них денег происходило в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров. Возбуждено уголовное дело, двое фигурантов заключены под стражу, их сообщник находится под домашним арестом. Французские школьники продолжают протесты. Сейчас в Париже наблюдается несколько блокад или их попыток, пишет газета «Паризьен». Сегодня попытки нарушить работу учреждений затронули Парижский католический институт, кампус Новой Сорбонны, а также историческое здание Сорбонны в Латинском квартале. Кроме того, нарушена работа кампуса медицинского факультета вуза Парижа Париж-Сите и лицея Ленбуше. По информации СМИ, блокада коснулась и кампусов Марсельского университета Экс-Марсель и Института администрирования предприятий в Тулоне. Местами сообщается о стычках с правоохранителями. Так, в ходе протеста улицы имени Фернана Дагена в Мериньяке полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Сами же протестующие применяли пиротехнику и разожгли огонь на дороге. Участники протестного движения призывают учащихся не прекращать протесты и примкнуть к массовой демонстрации, которая пройдет завтра. По данным на этот день, полиция задержала уже почти 7000 участников акции, большинство из которых несовершеннолетние.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА взял верх над Родиной 3-0. Ахмат и Балтика сыграли в ничью 0-0. В турнирной таблице чемпионата страны лидируют московская «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и «Краснодара». Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленной версии женского теннисного рейтинга россиянка поднялась на 3-ю строчку с 5-й. На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира категории 1000 в Пекине, где уступила китаянке Джин Циньвэнь. Комментарий старшего корреспондента отдела спорта издания «Коммерсант» Евгения Федякова.
3: То, что для Миры Андреевой этот финал будет очень непростым, было ясно заранее, потому что Цин Чжэн в этом году очень прибавила вот последние месяцы. Она преодолела последствия травмы и операции на локте, которые делал в прошлом году, и сейчас играет на уровне, в общем-то, первой десятки. Играет она с перепадами, это ее такой стиль, она должна вот нащупать игру свою, как только это происходит, остановить ее очень трудно, потому что такой плотный, стабильный теннис на задней линии, не безошибочный, но в целом уровень игры очень высокий. Андреева сегодня, в принципе, могла и победить, но для этого ей, конечно, нужно было действовать более четко, более где-то сдержанно. Ну, в общем-то, по большому счету, конечно, результат матча закономерный, потому что в теннисном плане сегодня китаянка россиянку просто переиграла. Такая была классическая, довольно победа, много розыгрышей на задней линии, интересных розыгрышей. Но более острая игра китаянки, она все-таки позволила ей взять титул. А для Андреевой в этом поражении нет ничего страшного. Она показала в Пекине хороший результат, она впервые станет третьей ракеткой мира.
2: Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Вашингтона отличился сегодня в матче против Сиэтла. Этот гол стал для Овечкина 930-м в регулярках НХЛ и 1007-м с учетом плей-офф. Вашингтон уступил Сиэтлу 3-5. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Физики и лирики.
2: Физики и лирики. Да, да, у нас... лирическая тема для начала, ага, чтобы не расслабляться. И в гостях Владимир Марчик.
1: Владимир Марчик Пахомов. Рит, на твоем вопросе мы остановились.
2: Да, я могу повторить, кто судьи, кто решал, какой конклав, я так это слово употребила, потому что, наверное, первые знаки препинания все-таки были и у ораторов, и у церковных рукописей, да, их книг, ну, соответственно, Гутенберг, Библия, то есть это нужно было как-то разъяснить людям, да, и у нас потом тогда, если перепрыгивать, это Ломоносов, и дальше уже кто там... Не знаю, кто. Вот вы знаете.
3: Ну, дальше, да, дальше выстраивалась уже система русской пунктуации. Вот интересно, что у Ломоносова знаки какие в российской грамматике? Их 8. Запятая, точка, две точки, точка с запятой, вопросительный знак, удивительный знак. Так это называется.
1: Удивительный знак.
2: Это восклицательный.
3: Да, это восклицательный. Вместительный знак.
1: Это какой?
2: А это?
3: Это скобки. Потому что в них, да, они вмещают в себя конструкцию. Да.
1: Но вместительный знак и скобки... Это те скобки, которые название чего-то, это не... Сейчас же скобочки у нас, это считается сарказмом.
2: Нет, подожди, Александр Борисович, давай тогда кто? Если он сам единолично принимал решение, то есть Ломоносов сел и сказал, будет вот так, так? И вот кто эти люди, кто сейчас так усложняет, говорит, что тут надо тире, тут кавычки?
3: А Ломоносов систематизировал многое из того, что было сделано до него. И получается, что Ломоносов не указал только тире, многоточие и кавычки.
1: Ага.
3: Они вводились в практику письма постепенно. И вот тире и кавычки впервые появились в грамматике 1797 года. Грамматика Барсова, ученика Ломоносова. Кавычки там назывались «знак вносный». Ну, потому что он передает чужую речь.
1: А смысл кавычек?
3: А в самом широком смысле передача чужой речи, чужого смысла. То есть, когда слово употребляется не в своем обычном значении, с ироническим каким-то оттенком.
1: Ага, все-таки это было сразу.
3: Да, или это чужая речь, прямая речь, цитаты и так далее. И там у него впервые появляется тире, которое называется молчанкой. Знак молчанка. Это тире. Часто слово тире мы употребляем, и связано это с глаголом французским, со значением «тянуть».
1: Угу.
3: Ну, черточка тянется. А у грамматики Барсова это молчанка, потому что тире – это часто знак паузы.
1: Угу.
3: Вот к концу XVIII века, получается, уже в общем все сложилось в плане знаков препинания. А правила постепенно, ну, можно сказать, что складывались под пером наших писателей-классиков. И окончательно уже именно в виде правил, это все было сформулировано в 20 веке, правила русской орфографии и пунктуации 1956 года.
1: Вот 1956,
3: это первый, единственный в нашей истории до настоящего времени общеобязательный свод правил орфографии и пунктуации.
1: А вот если мы правила заговорили, смотрите, вот я знаю, много людей говорят, вот не знаю, ставить запятую или нет, лучше поставлю.
3: Это такой очень распространенный миф, да, что много знаков препинания, это не страшно. Страшно, угу, когда их нет.
1: Да.
3: Есть даже такой пародийный стишок «Пирожок», «Порошок», их много таких, угу, да. «Нехватка, запятая, знаков препинания, запятая, не так нервирует, запятая, в постах, запятая, как их наличие, запятая, в ненужных, запятая, местах». Вот, то есть такая пародия на лишние знаки препинания.
1: Это ошибка.
3: А лишние знаки препинания – это точно такая же ошибка, как и отсутствие знака препинания. Не бывает такого, что поставлю запятую на всякий случай, лучше поставить, чем не поставить.
1: Угу.
3: Это не так. Есть случаи, когда люди отделяют запятой в начале предложения обстоятельства места и времени. И, например, в этом городе, запятая, много красивых памятников.
1: Неправильно.
3: Неправильно. Так быть не должно. Даже если мы в речи сделаем небольшую паузу, в этом городе много красивых памятников. Запятая – это не знак паузы в речи, это очень структурный знак, подчиняющийся грамматическому принципу.
1: Угу.
2: Так, я вот тяну эту историю за хвост, потому что если мы все к этим правилам пришли, и это касалось 1% населения России, я правильно понимаю, в 19 веке? Или ну, кто вообще читать и писать умел? И потом второй этап уже грамотности – это советская власть, да, и эти декреты, когда всеобщее образование, даже среднее.
3: Да. Да.
2: Я почему это хочу проследить, чтобы понять, какое будет будущее. Сейчас же речь, особенно письменная, печатная грамота, она упрощается. Мы в СМС очень редко ставим эти знаки препинания. И эмодзи сейчас в наше время заменяют нам очень многие знаки. И вот тогда как? Сначала идет история на усложнение, а потом упрощение, так?
3: Нет, как давайте мы все-таки будем различать нашу такую спонтанную письменную разговорную речь в чатах, соцсетях, мессенджерах и обычные классические тексты, потому что мы же все с вами можем переключать регистры, взрослые, грамотные люди, и, конечно, детей тоже надо этому учить. И если мы переписываемся без знаков препинания, ставим смайлики, ставим эмодзи, то в ситуации, когда мы пишем текст уже такой официальный, мы там все знаки препинания расставим. Поэтому это совершенно особая сфера функционирования языка, и люди там пишут по-особому. Кто-то специально отключает, например, прописные буквы, то есть намеренно, чтобы не было слишком официальной переписки. Кто-то специально не ставит знаки препинания. То есть это совершенно другая такая сфера, и из-за того, что там вот в чатах, в мессенджерах не ставятся знаки препинания, не следует думать, что это русская пунктуация упрощается. Это совершенно другая история.
1: Там есть просто такая история. Сейчас многие люди начинают наговаривать, например, какой-нибудь текст голосовым способом, и этот голосовой способ можно расшифровать.
3: Да.
1: Вот в расшифровке, если ты не сказал слово «запятая» после «привет», ну или там не «привет», а «Вася», запятая, «где ты?», вопросительный знак. Вот если ты так не сказал, то, соответственно, этих знаков не ставит система. Сама система просто их не ставит.
3: Да, тут мы все должны быть такими галчонками хватайка, говорить ЗПТ, ТЧК, чтобы эти знаки появились, да. Но на классическую систему знаков препинания это все мало влияет. И мы в наших обычных текстах, конечно, знаки будем ставить. Так что здесь не надо говорить об упрощении, но о конкуренции знаков препинания, да, она и шла, и идет. И если вот 20 век мы возьмем, как я уже сказал, конкуренция двоеточие и тире была в это время. Если мы сравним нашу современную пунктуацию, например, 19 век, мы увидим, что точка с запятой гораздо реже употребляется. В текстах 19 века точка с запятой могла встречаться между однородными и придаточными даже, например. А сейчас мы там только запятую ставим. То есть сейчас точка с запятой употребляется реже.
1: Тире. А сейчас точка с запятой, она что означает?
3: Это очень сильная пауза. Это как точка, но только когда предложение продолжается. Когда у нас очень длинное предложение, нам даже зрительно надо отделить его части друг от друга. Вот это просто гораздо более сильная запятая. Вот так можно по-простому сказать.
1: Но она должна быть как-то, как вы говорите, что не бывает таких вот знаков препинания, которые просто так ставятся ради того, чтобы человек вдохнул воздух. Соответственно, там тоже должна быть какая-то смысловая нагрузка.
3: Да, это все тоже регламентировано. Когда у нас однородные члены предложения очень сильно распространены, то есть там такие внутри свои знаки, что вот пограничными знаками лучше пусть будут точки с запятой, когда внутри свои запятые. Когда у нас длинное предложение, и внутри в каждом простом предложении есть свои запятые, ну тогда запятые на границах частей предложения потеряются на этом фоне. Тогда ставим точки с запятой.
2: То есть это тоже регламентировано. Какой? Потому что по радио сложно это вот как-то даже увидеть.
3: А на точку с запятой сейчас подберет.
2: Да.
1: Сейчас подберет нам сейчас Владимир, подберу, а он пока подбирает, я ему в другое ухо сейчас еще один вопрос задам. А смотрите, а у нас может быть так чисто теоретически, что я такой взял, написал роман, и только в конце у меня точка? Ну вот точками с запятой обойдусь.
3: Только в конце точка и все одно большое длинное предложение?
1: Да.
3: Но вы как автор можете позволить себе, конечно, любые
1: правила
3: эксперименты.
1: Правила не запрещают.
3: Нет, правила-то правила правилами, но вы как автор можете позволить себе эксперименты с текстом. Другое дело, что читать это будет, конечно, архисложно. Если у вас предложение будет начинаться на первой странице книги, а заканчиваться на, допустим, сотой, и это все будет разделено точкой с запятой, ну, конечно, это будет такой стилистический, графический эксперимент. Он должен быть оправдан чем-то, кроме вашего желания войти в историю.
1: В принципе, это с точки зрения... Ну, подождите, а я там точку поставил, с большой буквы начал, а с точки зрения, например, просто восприятия, точку с запятой поставил,
3: Но вы как автор, да, можете такие эксперименты себе позволить. Другое дело, что это будет почти невыносимо читать, и это должно быть с какой-то особой целью.
1: Смысл, да.
3: То есть цель должна быть, чуть побольше, чем просто выпендриться.
1: А вот пример с точкой с запятой?
3: Пример с точкой с запятой сейчас найду.
1: Сейчас поищем.
3: Да.
2: Да, чтобы именно наглядно так объяснить, у меня был вопрос, как вообще, кто дизайн придумал этих знаков? Ну, понятно, как они в течение тысячелетий, но потом же кто-то это все равно отработал, вот эти штучки.
3: Ну, вот про вопросительные знаки, про восклицательные знаки мы сказали, да. Тире, это просто такая чуть более длинная черточка, а черточки у нас разные, есть дефисы, минусы, тире. Ладно,
2: дефисы, тире.
3: Да, про точки запятой это можно в любом справочнике потом посмотреть. Ага. А дефис и тире часто путают. Дефис — это знак орфографический. Он ставится между частями слова. Ну, например, онлайн.
1: Кое-как.
3: Онлайн-встреча. Инженер, механик, диван, кровать.
1: А.
3: Вот, это дефис между частями слова.
1: Из-за.

0: дополнительно воздуха набрать. Угу. То есть широта души нашей здесь проявляется. Да, да. И такой вот
1: вышел на балкон, тире, и дальше что хочешь, то и видишь.
0: Да, вышел на балкон. Красота-то какая. Ага. Вот мы тут должны тире поставить, чтобы вот эту паузу...
2: Вдохнуть этот воздух.
0: Двоеточие, как такой вертикально ориентированный знак, узкий, он этих функций не выполняет. Возможно, с этим связана та самая популярность тире сейчас вместо классического двоеточия.
2: А троеточие? Это кто придумал?
0: Многоточие оно официально называется.
2: А, вот так оно называется, многоточие.
0: Оно официально называется многоточие.
2: А давайте мы поставим сейчас многоточие. Многоточие сейчас поставим и через рекламу вернемся. Да. У нас Владимир Маркович останется.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости в Вологде. Началось строительство нового аэровокзального комплекса. О начале работ сообщил глава региона. Подрядчик уже приступил к монтажу ограждения, временному электроснабжению и разработке котлована. Новый терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Историческое здание аэропорта со знаменитой мозаикой сохранят. Также в этом году планируется начать реконструкцию и удлинение взлетно-посадочной полосы. Из-за технического сбоя в сервисах Яндекс возможны перебои с оплатой проезда через приложение Яндекс.Го в общественном транспорте. Как отметила глава Вологды Сергей Жестяников, специалисты уже занимаются устранением неполадок. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Оплатить проезд в автобусах можно банковской или транспортной картой, а также наличными. 4 бригады Вологда-Гарводоканала устраняют подтопление на улицах. Из-за сильных дождей в Вологде активизировались городские службы. Глава города Сергей Жестяников сообщил, что сейчас на борьбе с подтоплениями в разных районах работают 4 бригады Вологда-Гарводоканала. В их распоряжении 12 специалистов и 4 единицы техники, которые оперативно выезжают на проблемные участки. Там, где требуется дополнительная расчистка территории, водоканал действует в связке с Зеленстроем. Заявки от жителей фиксирует диспетчерская служба, а мониторинг ведется также по сообщениям в соцсетях. Сообщить о проблеме на проезжей части или тротуаре можно в Вологда-Гарводоканал по номерам 75-72-15 и 75-33-49. К 4 ноября у колхозного рынка в Череповце завершат основное благоустройство. В городе металлургов и химиков продолжается обновление территории у колхозного рынка. Глава города Андрей Накаршаев сообщил, что основные элементы благоустройства и новая зона отдыха будут готовы уже к 4 ноября. Это не просто ремонт рынка, а создание современного общественного пространства. Обновляют фасады соседних домов и павильонов, реконструируют площадь перед рынком и ремонтируют проспект Победы. Сейчас фасад рынка облицовывают металлическими кассетами. На площади уже уложили плитку, разбили клумбы и смонтировали освещение. Скоро появятся скамейки и ярмарочные домики.
3: Новости спорта.
4: Волейболистки из Северянки дважды за выходные выиграли «Динамо» Забайкалку. Так, в субботу «Северянка» уверенно победила в первом матче нового сезона высшей лиги А. На родном паркете череповчанки одолели «Динамо» Забайкалку из Читы со счетом 3-0. А в воскресенье «Северянки» с большим преимуществом взяли верх в первой партии, но уступили во второй. После этого команды играли на равных, но вологодским спортсменкам удалось довести встречу до победы. Итоговый результат в напряженном поединке – 3-1. Хоккейная «Северсталь» одержала третью победу подряд на выезде в Казани. В первом периоде череповчане пропустили от «Акбарса» одну шайбу, а во втором сумели сравнять счет благодаря точному броску Данила Веряева. В заключительные 20 минутки желто-черные забросили 3 безответных шайбы. Отличились Иван Подшивалов, Томас Григуар и Илья Иванцов. Итоговый счет 4-1 в пользу череповчан.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце идут дожди, ветер восточный, северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили еще 2 населенных пункта в зоне спецоперации. В Запорожской области освобождено село Никольское, а в ДНР – Лидино. Об этом сообщило Министерство обороны. Отмечается, что, освободив Никольское, силы группировки «Восток» взяли под контроль крупный район обороны ВСУ площадью около 13 квадратных километров. Зачищено свыше 200 строений, сообщает Минобороны. В Донецкой Народной Республике сорвана попытка противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ Доброполе. Киев бросил на эту безуспешную попытку 2 взвода своих военнослужащих. За сутки в Доброполе взято под контроль 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. ВСУ потеряли за сутки в зоне специальной военной операции порядка 1350 военнослужащих. Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 646 украинских БПЛА самолетного типа и 5 авиабомб. Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали около 1600 компаний и физических лиц, которые связаны с варным сектором. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каю Каллас. По ее словам, это крупнейший с 22-го года пакет ограничений против России. Ранее издание «Политико» со ссылкой на источники сообщило, что новый пакет санкций затронет российский военно-промышленный комплекс, в первую очередь выпуск ракет. Европа не сможет восполнить поставки вооружений Украине, если США прекратят продавать оружие в рамках программы НАТО «Перл». Это сулит Киеву значительными последствиями, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление эксперта исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Каваны. Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Соединенные Штаты могут заблокировать поставки оружия и развить информацию Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские НПЗ. Кроме того, по информации издания, Соединенные Штаты могут прекратить делиться частью разведывательной информации в режиме реального времени, на которую Украина опирается при нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Программа «Перл» по военной помощи Украине была запущена НАТО летом 2025 года. По этой схеме европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Киева. Правительство принимает усиленные меры по защите дата-центров. Проблема, в частности, оперативно занимается Минцифра и Минобороны. Об этом заявил в Госдуме министр цифрового развития Максут Шатаев. Он назвал беспрецедентные атаки на инфраструктуру Яндекса. По его словам, вместе с оборонными ведомствами эксперты обсуждают вопрос прикрытия этих объектов. Напомню, за последнее время Яндекс столкнулся с чередой атак на дата-центры в разных регионах. Из-за выхода из строя системы с перебоями работают некоторые популярные сервисы цифровой инфраструктуры. За последние 3 года выросло количество преступлений террористического характера, совершенных несовершеннолетними, сообщили в Следственном комитете России. В первом полугодии этого года были увлечены 196 подростков, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: За последние 3 года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера. Если в 2024 году к ответственности привлечены 98 человек, то в первом полугодии текущего года уже 196 подростков были уличены в подобных деяниях. Зачастую, действуя под влиянием анонимных кураторов, они совершают попытки уничтожить объекты транспортной инфраструктуры. Следственная практика показывает, что на такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе благополучных. Злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия. Закрытые группы, онлайн-игры и анонимные чаты. Обманывая, запугивая, шантажируя и угрожая подросткам, их вводят в заблуждение. Пользуются незнанием уголовного законодательства, обещая легкий заработок и уход от ответственности.
1: Петренко отметил, что даже если подросток вступил в диалог со злоумышленником, важно знать, что никогда не поздно остановиться. В Уголовном кодексе России есть статья 31. Она освобождает от ответственности при добровольном отказе от преступления. Для ее применения необходимо незамедлительно сообщить правоохранительным органам о происходящем и прекратить любые действия, связанные с подготовкой преступления, подчеркнул Петренко. Москвичи смогут поставить оценку своему участковому врачу в мобильном приложении «Емиас.Инфо». Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она рассказала, что в приложении появились персональные страницы участковых врачей с фотографией доктора, информация о его образовании, опыте, расписанием и оценкой качества работы. По словам Раковой, теперь у пациента появится понятная и удобная точка взаимодействия со своим врачом от записи на прием до получения полезной информации. Международный валютный фонд предсказывает глобальную безработицу. По подсчетам главы МВФ Кристалины Георгиевой, в обозримой перспективе искусственный интеллект может вытеснить до 40% рабочих мест. В лучшем случае их дополнит технологиями, в худшем ликвидирует. Об этом эксперт рассказал на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Георгиева сравнила развитие нейросети с медленно движущимся цунами. В связи с переключением рынка труда на искусственный интеллект, глава МВФ призвала правительство задуматься над тем, где искать новые источники налоговых поступлений. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, временами дожди, температура воздуха днем до плюс 8 градусов. В Москве тоже ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 9-11 градусов, днем не выше плюс 12. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду, давление подрастет, составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: физики и лирики. Друзья мои, а в генетику нам не окунуться ли полностью?
1: А давайте попробуем.
0: Давайте.
1: Ну, с такой лирической стороны посмотрим на внешность и генетику.
0: Какие гены отвечают за нашу внешность? Ответит нам Тимур Чернов, научный сотрудник МИФТИ, МФТИ, да, и автор телеграм-канала «Рогатый заяц». Здравствуйте, Тимур.
1: Привет, Тимур.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Но у нас вот учили ваши же ребята, что нет у нас ни гена ноги, ни гена руки, ни гена головы нету. А тут вдруг приходит к нам Тимур и говорит, что гены какие-то отвечают за внешность. Ну как так?
1: И причем, может, термин «гены» уточним, что это?
2: Ой, ну это как бы несложно. Ген – это участок ДНК, который находится у нас в хромосомах, который несет информацию о том или ином белке, в общем, последовательности аминокислот. И действительно, мы наследуем от наших родителей, а не от своих родителей, вот эти вот последовательности ДНК, которые многократно

0: Но, разумеется, ни ген ноги, ничего остального у нас непосредственно не прописано. Но, тем не менее, я считаю, что это просто такая вот софистская уловка для того, mm-hmm. чтобы уйти от того или иного вопроса. Потому что внешность наша и наши параметры существенным образом, разумеется, задокументированы в нашей с вами наследственности. А если не сами признаки, то диапазон этих признаков.
1: И, соответственно, если мы даже полагаемся на Face ID, это система, которая может по лицу определить, входить тебе куда-нибудь в цифровые какие-нибудь пространства свои или нет, то значит, что Face ID уникально настолько же, насколько уникально и ДНК.
0: Да, совершенно верно. Единственное, там, насколько я понимаю, проблема возникает у монозиготных близнецов. Кстати, не знаю, как она решается в данном случае.
1: Монозиготные это однояйцевые. По-нашему.
0: Это однояйцевые, у которых целиком и полностью, да, идентичная ДНК, и внешность у них тоже максимально похожа, с точностью до каких-нибудь, например, травм или операций перенесенных.
1: Угу. Смотрите, ну
2: а
1: так...
2: Вот слово, подожди, Александр Борисович, чтобы разобраться, окончать. ДНК, он не главнее гена, то есть гены составляют ДНК.
1: ДНК
2: наш.
1: Это она.
0: Там по-разному можно называть.
2: Кислота,
0: там,
2: да.
0: Там больше нравится. Но вообще-то, да, кислота – это она. Значит, ДНК – это длинная-длинная цепочка, в которой есть фрагменты, которые являются генами. И обычно вот представляют, рисуют в детских учебниках их как бусы. То есть вот у вас есть длинные бусы – это ДНК, а каждая отдельная бусина – это ген.
2: Так, ну, то есть, да, ну, понятно, что мы об этом каждый день не думаем, поэтому это интересно даже с такой популяризационной точки зрения, потому что говорят иногда, у тебя плохие гены, а вот у тебя плохой ДНК, вот никто никому не сказал, хотя сейчас уже так можно людей оскорблять.
1: Да не, оскорблять людей можно по-разному, но когда ты говоришь плохая ДНК, это значит, что у него вообще никаких генов хороших нет, все плохое.
0: Потому что она вся развалилась, деградировала, да, и вообще не выполнила свою функцию.
1: Смотрите.
0: Давайте я вам для страстки историю расскажу, которая произошла со мной более 10 лет, в 2015 году, на заре моей педагогической карьеры. И вообще ни до, ни после я даже не подозревал, что работа педагогом, она такая, значит, опасная, может быть. Школа, 10 класс, начинается генетика, я, значит, рассказываю стандартно про Менделя, зеленые морщинистые, я думаю, вы помните все эти задачи школьной программы. И один молодой человек с очень такой, скажем так, южной внешностью поднимает руку и спрашивает, а может быть такое, что у родителей волосы, значит, светлые, прям блондины, а ребенок жгучий брюнет? И я ему говорю, нет, такого быть не может, и мы идем дальше. Я бы этой истории даже бы не вспомнил, если бы на следующий день меня не вызвали к директору. Как вы думаете, по какой причине?
1: Потому что у этого ребенка были блондины папа и мама.
0: Совершенно верно. Я захожу к директору, там сидит директор, двое родителей с абсолютно скандинавской внешностью. То есть вот они, у них практически прозрачная кожа, они абсолютно, значит, такие слегка рыжеволосые. И они, значит, рассказывают, что ребенок пришел домой и открыл, значит, дверь с ноги и говорит, а мне Тимур Александрович сказал, что я усыновленный.
1: Так, что Тимур Александрович на это?
0: Прямо в такой море. Значит, ну, Тимур Александрович, во-первых, воспроизвел, что произошло. Далее в процессе, значит, диалога выяснилось то, что ребенок действительно был усыновлен в раннем детстве, и родители всячески от него это скрывали. Но там в той ситуации, да, портретной, не нужно было заканчивать биофак МГУ для того, чтобы заподозрить неладное. И где-то в подростковом возрасте ребенок начал догадываться, задавать родителям вопросы. Они изо всех сил избивались и говорили, нет, так тоже бывает. И в данном конкретном моменте он пытался просто придать увесистость, скажем так, своей гипотезе, поэтому таким образом, да, решил ее высказать. Но с того самого момента я всегда говорю, что, вы знаете, вот в очень малом количестве случаев, исчезающе малом, но так тоже может быть.
1: Подождите, вы сейчас-то нам не говорите, это быть может или не может вообще никогда?
0: Значит, вот чисто теоретически бывают так называемые возвратные мутации, когда сломанный ген, ну, по факту вот отсутствие цвета, да, это вариант испорченного гена, который когда-то вырабатывал меланин, а сейчас перестал.
1: Так.
0: И в исчезающе малом количестве случаев бывают ситуации на очень-очень большой выборке, когда, значит, от, скажем так, полностью особи альбиноса рождаются окрашенные особи. Но вероятность того, что это прям ваш случай, она крайне мала.
1: Угу. А вот тоже кто-то нам рассказывал, по-моему, как раз Константин Северинов приходил, и он говорил следующее, что сейчас мы это будем подтверждать у вас, и как раз это связано с внешностью. У нас есть, допустим, два бабушки, два дедушки, вот так скажем, набор такой вот есть, да?

0: При этом бабушка, дедушка, бабушка и дедушка – это люди абсолютно с различными… Ну, давайте выберем там, например, чернокожий дедушка, значит, азиатка, бабушка – это один набор. Соответственно, там у нас с той стороны получается… Ну, какая-нибудь бабушка, это норвежка прям чистокровная, да, вот такая. И давайте еще дедушку возьмем какого-нибудь...
1: Я чернокожего даже... не хватает.
2: По национальности и диджей.
0: Чернокожий есть, почему? Ну, давайте, да,
1: либо араб. Говорю.
0: А, краснокожий, да, вот, идеальный вариант.
1: Индейцы.
0: Смотрите, у нас получается черный, как бы азиат, белый и краснокожий. Вот они, соответственно, по паре рождают, соответственно, папу с мамой, и папа с мамой рожают еще одного ребенка. Так вот, этот ребенок, он же не родится смешанный, красный, белый, черный и азиатский, да, вот эта кровь. Он же родится одним из кем-то, да, то есть его будет цвет какой? Кожи.
1: Значит, смотрите, в ситуации так называемых количественных признаков, потому что у нас есть качественные признаки, там есть рука, нет руки, а есть количественные, например, интенсивность окраски кожи, очень хороший пример, и цвет глаз, он такой пограничный между качественными и количественными признаками, то там как раз у нас может быть усреднение, в данном случае, скорее всего, оно и произойдет. А в ситуации, значит, качественных признаков, потому что у азиатов, например, присуща так называемая третье веко, да, видели, наверное, особая складка, вот она будет как бы в состоянии, либо она есть, либо ее нету. Здесь тяжело говорить про какого-то отдельного ребенка, но в описанной ситуации может родиться вообще абсолютно все, что угодно. Мы можем говорить, что в среднем этот ребенок будет иметь усредненное значение, но если бы эта пара, про которую мы говорили, родила бы там несколько тысяч детей, то мы бы на этом примере увидели всю линейку вариаций.
0: Вот. И есть такой шанс, например, что вот эти два папы с мамой, у которых такие разные бабушки и дедушки, могут родить, например, абсолютно чернокожего ребенка.
1: Может.
0: Вот. Соответственно, они же, получается, могут быть сами по себе, ну, наверное, с папой вряд ли, если у него папа с чернокожим, но они могут быть, грубо говоря, условно такими мулат, нет, не мулат.
1: Средний мулат, то есть, не знаю, за сколько политкорректно так говорить, да, соответственно, а их ребенок будет непосредственно темнее их, так тоже может быть. Здесь аналогии с ростом очень, скажем так, корректные. Если родители среднего роста, у них дети могут быть и очень низкие, и очень высокие. Но если люди физиологически низкие вступают в брак, вероятность того, что они родят баскетболиста, она исчезающе мала.
0: Ну а тогда получается, что при наличии такого ограниченного набора у нас мы, вот знаете, бывают такие случаи, когда вдруг неожиданно мы находим где-то в Саратове Леонардо Ди Каприо. Ну, просто реальный человек, он работает милиционером, он уже известен в интернете, а он просто выглядит реально как Ди Каприо. Ну, немножко так это, немножко полнейший такой, ну, бывает. Но вот найти человека с похожим лицом в другом совершенно месте нашей планеты, насколько реально?
1: Абсолютно реально. Я даже встречал какие-то сервисы, которые могут делать поиск по соцсетям. Сейчас же очень у нас модно выкладывать свои фотографии во все возможные места. Да, есть программы, которые это парсят, и под тем же самым точкам, по которым там при входе в метро, например, вас распознают, они устраивают поиск.
0: Так.
1: И выдают вам похожих на вас людей. И, что интересно, проводились исследования именно генетические по вот этим, как бы так сказать, абсолютно неродственным близнецам. И у них находят схожие полиморфизмы, то есть варианты генов, отвечающие непосредственно там за размер скул, расстояние между зрачками и другие маркеры, которые мы сейчас можем ответственно заявить, что они отвечают за определенные особенности внешности именно с точки зрения строения лица.
0: А то, что у них был общий предок, насколько это все вероятно?
1: Совершенно не обязательно, что у них есть общий предок. Это история, которая выстреливает на уровне теории вероятности. То есть у нас есть определенное количество генов, которые постоянно перемешиваются друг с другом, и есть низкая, но не нулевая вероятность того, что похожая комбинация у кого-то также сложится.
0: Так это означает, что у нас ограниченное количество лиц может быть на планете Земля?
1: Значит, я, к сожалению, не подготовился в этом плане.
0: Спасибо, до свидания. Вот, но... Да, с вами был Тимур Чернов.
1: Есть цифра, посчитанная на тему того, какое количество лиц у нас может быть. Там вот мы защищены несколькими порядками того, когда у нас лица начнут серьезным образом повторяться.
0: То есть, в принципе, на самом деле, ну давайте там, сколько должно быть людей на Земле, чтобы уже все варианты генов перепробовались, да, и появился человек опять с похожими генами?
1: Нет, понятно, что люди с похожими генами так или иначе появляются, но для того, чтобы эта история стала массовой, чтобы нам перестало хватать лиц, то нам придется приписать еще 3-4 нуля к современному населению планеты.
0: Ну да.
1: Я не думаю, что планета, в принципе, столько выдержит.
0: Согласен, абсолютно. Абсолютно.
2: А вот вопрос, если совсем понимать, то от родителей нам по 50% достается, правильно, генетического вот этого набора? А вот тогда эти дедушки и бабушки, они тоже как-то в этом все-таки участвуют?
1: Дедушки и бабушки участвуют, и стандартная школьная программа говорит, что... что от дедушки и бабушки нам достается по 25, что является, так сказать, статистическим лукавством, потому что это среднее значение, что нам достается от дедушки и бабушки. В процессе формирования половых клеток и у мамы, и у папы все это дело перемешивается, грубо говоря, потом пропускает через мясорубку и сшивается заново, и поэтому каждая яйцеклетка родителя может нести от 100% до половины генома каждого из родителей, ну вот из генома бабушки и дедушки. В среднем получается тоже 50 на 50, то есть по 25%. Но бывают ситуации, когда, скажем так, при выполнении того же самого генетического тестирования выясняется, что от дедушки досталось больше, чем от бабушки через этого родителя.
0: Угу. И я вот говорю, как вот этот, собственно, ребенок, да, который может быть просто копией дедушки?
1: Да, как в ситуации, которую мы с вами описывали, с абсолютно разными бабушками и дедушками. Там могут быть перекосы.
2: Во внешности есть доминантные признаки? Это вот цвет волос, карий всегда, да, побеждает, если есть какое-то вот смешение крови?
1: Если родители, скажем так, чистокровные, если можно так вот использовать сейчас такой термин. Значит, действительно, есть понятие доминантных и рецессивных генов. В ситуации, если оба эти варианта попадают в одну клетку, то признак доминантный, он, исходя из своего названия, доминирует. Но для того, чтобы эта ситуация воспроизводилась, нужно, чтобы у мамы было два одинаковых гена, и у папы два одинаковых гена. В таком случае они со 100% вероятностью один даст для зиготы, для следующего ребенка доминантный признак, а другой рецессивный признак. А вот в ситуации, которую мы с вами описали, когда у нас дедушки и бабушки совершенно разные, то там невозможно понять, какой из аллелей вариантов гена доминантный или рецессивный попадет непосредственно ребенку. И то, что папа или мама, например, обладает доминантным фенотипом, совершенно не говорит нам о том, что скрывается за этим доминантным геном непосредственно у него самого. Есть даже в генетике такое понятие, как анализ потомства, анализ по потомству. Для того, чтобы понять, сколько генов там доминантных в этой паре есть у родительской особи, ее скрещивают с рецессивным, который мы точно знаем, особью с рецессивными признаками, и по потомству понимаем уже, насколько что там внутри генома этой особи.
0: Когда наш любимый и незабвенный Дарвин, значит, писал свою теорию происхождения видов, у него там были какие-то проблемы, он уже еще генетики не знал, поэтому у него там не склеилось кое-что. И вот что. Представим себе, что рыжий человек, допустим, да, приезжает, значит, в племя каких-нибудь ребят, которые жили на отдельном острове, они все, естественно, как из любого племени, они довольно чернокожие. Вот. И вот этот рыжий становится у них самым главным. И они его боготворят, и у него, естественно, 20 жен, и от этих 20 жен у него 20 детей, а то и больше. И вот раньше считалось, что этот рыжий, вот он благодаря огромному количеству поколений просто растворится в этом как бы обществе, да, но я имею в виду раствориться в том плане, что дети будут все меньше и меньше на него похожи, и через там 3-5 поколений мы от этого рыжего уже ничего не найдем. А оказывается, что, двоеточие, пожалуйста, Тимур.
1: Значит, действительно, времена Дарвина. Генетика была не то, что Дарвина не знал, никто ее тогда еще не знал, ее тогда еще не придумали. И была концепция ведущая того, что признаки многократно разводятся, растворяются, когда мы там соль кладем в воду, да, оно растворяется в стакане. И считалось то, что потомство всегда будет иметь среднее значение признаков относительно признаков родителей. В ситуации там с ростом, например, там, с цветом волос и прочего, на первом поколении действительно так окажется, да, если мы возьмем человека из Центральной Африки и какого-нибудь скандинава, то потомство в среднем будет промежуточного цвета. Но признаки, как мы сейчас знаем, они дискретны. По этой причине они не могут раствориться окончательно. В конкретном примере, который вы привели, на мой взгляд, он не сильно корректен, потому что кроме непосредственно вот этого вот выборочности, да, того, что это признак царя, грубо говоря, а это очень сильно влияет в человеческих обществах на выживаемость потомства и количество потомства, также будет важна окружающая среда, потому что быть рыжим с рыжим фототипом на территориях с высокой инсоляцией – это крайне полезно для здоровья. И, например, даже на данный момент в Австралии у белого населения, несмотря на то, что у нас есть шляпы...
0: Не-не-не, подождите, я же не про то.
1: ФПСы.
0: Я же про то, что если я возьму, приеду на этот остров через 100 лет и схвачу за руку какого-нибудь ребенка и сделаю у него генетический анализ, я найду этого рыжего у него в генах?
1: Конечно, найдете. Куда он денется, если они все не помрут?
2: Сейчас очень модно, да, анализы как раз на дальних, дальних родственников.
0: Жалко, вот у меня не хватает времени, у нас несколько секунд осталось. Я бы еще спросил, так получается, что у нас у всех есть Адам и Ева, условно, да, в генотипе?
2: Ну, давайте. Давай тогда после рекламы новостей спорта.
0: Да, отлично, да? Отлично, да. Отлично.
2: И еще один очень важный момент. Почему, как, кто на кого похож? Девочки на пап, мальчики на мам. И кто счастливее?
3: Задача клоуна – быть смешным. Приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг. Артем Бабинов. Клоун.
4: Так говорит маяк.
5: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили еще 2 населенных пункта в зоне спецоперации. В Запорожской области освобождено село Никольское, а в ДНР Лидино. Об этом сообщила Минобороны России. В Донецкой Народной Республике сорвана попытка противника деблокировать окруженное подразделение ВСУ в Доброполе. Киев бросил на эту безуспешную попытку два взвода своих военнослужащих. За сутки в Доброполе взят под контроль 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Подразделения морской пехоты продолжают зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. В Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии, расширяют внешнюю зону контроля, идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих, автомобилей, 5 наземных робототехнических комплексов. ВСУ потеряли в зоне спецоперации за сутки порядка 1355 военнослужащих. Средства ПВО за сутки перехватили, уничтожили 646 украинских БПЛА самолетного типа и 5 авиабомб. Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной по масштабу. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании Комитета по информполитике в Государственной Думе. По его словам, сейчас Минцифры и Минобороны решают вопросы защиты объектов. К помощи компании подключились представители всей отрасли. Но при этом Шадаев заметил, что при том объеме атаки сервисы продолжают функционировать. Это показывает, что коллеги сделали необходимое по резервированию данных, сказал Шадаев. Туристический автобус перевернулся после ДТП в турецкой провинции Анталии. Есть пострадавшие. Как сообщает турецкое издание «Хюрет», авария произошла в районе Аксу в Анталии. Пострадали 5 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести, а гражданство пострадавших уточняется. По предварительным данным, причиной ДТП стало разлившееся на дороге топливо. Водитель пытался удержать автобус на скользком покрытии, но не справился с управлением, машина перевернулась. Сейчас дорога частично перекрыта, на месте работают оперативные службы. В центре Парижа дотла сгорел старейший продовольственный рынок «Анфан Руж», популярный у парижан и туристов. Пожар произошел прошлой ночью. К утру пожарным удалось справиться с огнем, но от рынка почти ничего не осталось. Причина возгорания выясняется. «Анфан Руж» был основан в 1615 году во время правления короля Людовика XIII, название которого переводится как «рынок красных детей», возникло из-за соседства с приютом для сирот, которые носили одежду красного цвета. Рынок объединял торговые точки местных производителей и многочисленные гастрономические лавки. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем до плюс 8 градусов. В Москве ожидается плюс 10-12 градусов, также кратковременные дожди.
1: Спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Хабаровским Амуром и Тольяттинской Ладой. После первого периода счет не открыт 0-0. Тем временем континентальная хоккейная лига определила лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата в 4 номинациях. Лучшими в своих амплуа стали вратарь Хабаровского Амура Максим Дорожко, канадский защитник Череповецкой Северстали Иоаннис Калдис и нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов. Лучшим новичком признан форвард Челябинского Трактора Артемий Незамеев. Российский нападающий Андрей Свечников стал первой звездой встречи регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в которой его Каролина Харрикейнс была сильнее Филадельфии Флайерс со счетом 4-1. Он забросил шайбу и отдал результативный пас. Сиэтл Кракен взял верх над Вашингтон Кэпиталс 5-3 у проигравших первый гол в сезоне в активе Александра Овечкина. А в российском футболе сменился лидер премьер-лиги. Им накануне стала московская «Динамо», которая обыграла в 10-м туре первенства казанский «Рубин». Подробнее об этом поединке расскажет Виталий Павлов.
2: Динамовцы на серии из 5 побед подряд приехали в гости к Рубину. В первые полчаса команды не сильно торопились, моментов не возникало, а ошибок было довольно много. Но дальше ситуация сильно поменялась. Пас Константина Тюкавина превратил в удар Хуан Касарес. Вратарь Рубина Евгений Ставер отразил эту попытку, но угодил в Джахангира Урозова, от которого мяч оказался в воротах. 1-0 в пользу «Динамо». Досадный автогол для казанцев. Вслед за этим хозяева еще и остались в меньшинстве. Илья Самошников неаккуратно наступил на ногу уже левжавшему сопернику. После перерыва ситуация не сильно поменялась. «Динамо» не хватало интересной передачи, а «Рубин» никак не мог довести дело до ударов. На 82-й минуте составы уравнялись. Красную карточку в составе москвичей получил Рубенс. Но к этому моменту стало понятно, что у казанцев просто нет сил на серьезный навал. Они отчаянно пытались отыграться, но выйти на свой любимый счет 1-1 так и не смогли. «Динамо» одержало минимальную победу, выиграв в 6-й раз подряд. Теперь бело-голубые набрали 22 очка и оказались на первом месте, разделяя его вместе с ЦСКА.
3: В других встречах в воскресенье ЦСКА в столичном дерби был сильнее Родины 3-0, а грозненский Ахмат и калининградская Балтика разошлись миром 0-0. В эти минуты начался матч третьего круга теннисного турнира в Шанхае между Даниилом Медведевым и чехом Далибором Сварчиной. В первом сете счет пока равный 1-1. Россиянка Мира Андреева снялась с турнира женской теннисной ассоциации в Ухане. Об этом сообщает пресс-служба организации. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Также накануне с этого турнира снялась из-за болезни Анна Калинская. Ранее стало известно, что Андреева поднялась с 5-й на 3-ю позицию женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер поднялась на 13-ю строчку. Калинская на 21-ю, Екатерина Александрова на 24-ю. Лидирует в рейтинге уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Глава Европейской федерации плавания Антони Усилова рассчитывает, что Россия в скором времени сможет принимать крупные европейские соревнования, включая чемпионат Европы. Об этом заявил сам Силова. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что руководство European Aquatics в октябре обсудит вопрос с проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Тимур Чернов у нас за генетику сегодня отвечает, научный сотрудник МФТИ, автор телеграм-канала «Рогатый заяц». Так вот, мы тут выяснили, что если во мне и в Маргарите Михайловне покопаться, то мы же должны там обнаружить, ну, я Адам, а она Еву, соответственно. Правильно говорим мы, Тимур?
2: И да, и нет. Здесь нужно пояснить, есть термин «митохондриальная Ева» и «Y-хромосомальный Адам».
3: О чем это вообще? По национальности были? Давайте вот это потом обсудим.
1: Вот те, про которых, есть какие-то версии? Те, про которых Тимур говорит, там не было еще национальности.
2: Нет, разумеется, это было значительно до. Значит, смотрите, давайте я вам все-таки поясню, нам и слушателям, что это значит. У нас в каждой клетке есть органоид, такой митохондрия, вы, наверное, слышали, их называют энергетические станции клетки. Ага. И внутри них содержится отдельная кольцевая ДНК, которая наследуется исключительно по женской линии. Точнее, она наследуется и сыновьям тоже, у каждого мужчины митохондриальная ДНК мама, но дальше мужчина ее передать не может. И параллельно с этим живет так называемая Y-хромосома, которая есть в кариотипе, то есть в геноме каждого мужчины, которая наследуется по мужской линии. И все вот эти вот варианты митохондриальной ДНК, Y-хромосом, исследователи в свое время отсеквенировали, то есть получили кучу последовательностей и начали искать консенсусные, то есть общие варианты, от которых они могли произойти, те, которые могли произойти от более раннего варианта, и все это уперлось в самую изначальную Y-хромосому и митохондриальную ДНК. Назвали их, разумеется, в соответствии со всем известным мифом, и когда опубликовали, очень сильно все, значит, представители религии авраамского корня, значит, обрадовались и начали публиковать статьи в серии того «Ура, ура!» Ученые, значит, нашли, подтвердили существование Адама и Евы. Что не совсем правда, потому что с точки зрения генетики между митохондриальной Евой и Y-хромосомальным Адамом примерно 150 тысяч лет разницы.
1: Кто раньше?
2: Значит, Ева старше, Адам на 150 тысяч лет моложе. Что отбрасывает некоторую тень, да, нам то, что это подтверждение именно того, что можно. У меня есть своя, если вам интересна, идея на эту тему, такая конспирологическая. Потому что, если мы с вами будем Писание внимательно читать, Адам не является последним общим предком всех мужчин. А кто является последним общим предком всех мужчин?
1: Ну, мы невнимательно читали то, что вы читали, поэтому...
2: Ной.
1: А, тогда, может быть.
3: А я думал, он дедушкой родился уже.
1: Дедушкой родился, дедушкой и умрет. А, смотрите.
2: Который жил значительно позже Евы, поэтому ему больше подходит.
1: Нет, давайте туда не ходить, пожалуйста. Я просто вот к чему. Хороший был вопрос у Риты по поводу того, что девочки похожи на пап, а мальчики похожи на мам. Но давайте перед этим еще мы скажем важную вещь, что, правильно я понимаю, мужчина задает пол.
2: Ну, что значит «задает»?
1: Ну, то есть...
2: половые клетки задают пол. Да, мужчина никак не влияет на этот процесс. Это
1: ну, я имею в виду, что он никак не влияет, но в смысле от сперматозоида зависит пол будущего ребенка.
2: Да, совершенно верно.
1: Вот и вот что мы хотели сказать. А теперь давайте поговорим о том, почему девочки похожи на мам, точнее, девочки похожи на папа, а мальчики на мам, если
3: подождите.
1: Это есть.
3: Так вот, в этом и есть ключевое современности, этическое, странное мероприятие. Если в сперматозоиде пол закодирован, ты можешь выбирать пол ребенка сейчас в современном
1: мире.
3: Да,
1: если ты берешь сперматозоид, можешь выбирать.
2: Это, вот это очень же ужас, серьезная проблема этическая. Значит, во-первых, в ситуации крупного рогатого скота, например, на котором эти методики были, значит, изначально опробированы, действительно, мы можем чуть-чуть подкрасить ДНК в половом материале и пропустить его через, и пропустить, значит, сперму самцов через специальный аппарат, который называется цитофлюориметр. В сперматозоидах, которые несут X-хромосомы, будет чуть-чуть больше ДНК, X-хромосомы больше. В сперматозоидах, которые несут Y-хромосомы, будет чуть-чуть меньше. ДНК аппарат это увидит и отсортирует нам с очень высокой точностью сперматозоиды, несущие Y-хромосомы и X-хромосомы. И есть сейчас даже возможные варианты искусственного оплодотворения коров, когда вы хотите, чтобы у вас телки рождались, да, и у вас там на 100 телок родится 1-2 быка. Вот. Но с людьми история несколько другая. На данный момент во всех странах, где возможны всякие истории, связанные с ЭКО, запрещено выбирать пол будущего ребенка. Хотя есть варианты это дело обойти, нелегальные, скажем так. Но напрямую вам вот, нельзя прийти в клинику и сказать, вы знаете, очень хочу сына, давайте мы нашлепаем там 15 эмбрионов, вы оттуда мальчиков выберете и, значит, в матку моей супруги подсадите. мы можем сделать это физически и технически, но
1: этически не можем.
2: Да. Этически не можем, да.
1: А все-таки так, девочки так. Похожи на пап, мальчики похожи на мам.
2: Да никто ни на кого не похож. Точнее, парни, это что дети похожи на своих родителей, но такой закономерности не наблюдают. И из мифа, который мне унаследован, да, что это хорошо считается, что если девочка похожа на папу, а мальчик на маму, они будут то ли счастливы, то ли еще какие-то.
3: Не-не-не, знаете, что это было?
2: Рандом.
3: Последнее вот это лирическое странное объяснение, что раньше, в общем, люди там, ну, не заключали, ну, не жили моногамно, да, там, ну, как, что хотели, то и делали.
2: И когда выяснить, что
3: выяснить, кто папа, да, они говорят, вот, значит, вот твой папа, он, значит, ответственный. А так, знаете, нарожал этих легионеров, и все, пошли они там.
1: Ну, то есть, если мама загуляла и родила мальчика для папы, то все нормально. Оно все равно мальчик на маму похож, и непонятно ничего, да, получается так?
3: Ну, вроде как. Ну, вот это... Ну, в общем, это тоже вот эта софистика.
2: Логика, кривоватая, на мой взгляд.
1: Этого не существует с точки зрения генетики. Никакие мальчики ни на каких мам не похожи.
2: И здесь история, да, кто дал больше доминантных генов своих собственных, которые проявились в своем собственном фенотипе. И это абсолютно рандомная история. Если это будет, значит, союз двух лиц, у одного родителя преимущество доминантных генов, у другого преимущество рецессивных, связанных непосредственно с внешним видом, то все дети будут, например, больше похожи на одного из родителей. Тоже абсолютно нормально. Но в подавляющем большинстве случаев это рандом.
1: Смотрите, мы говорили же, что внешний вид, да, и, ну, вот, к сожалению, да, бывают такие случаи, когда, например, там, девочки недовольны своим носом, например, да, или там еще чем-то, и вот они идут, значит, себе этот нос исправляют.
3: Еще чем-то это размер груди, давай так уж,
1: ну,
3: я
1: или,
3: со
1: да,
3: стороны
1: уж,
3: лириков
1: давайте
3: скажу.
1: Туда, давайте сходим, в принципе, тоже внешность в каком-то смысле. Вот, и здесь возникает вопрос, а, наверное, как-то по-современному будет все-таки, ну, ты-то ладно себе исправишь, но я так понимаю, что генетический-то нос никуда не делся, правильно? Он же останется.
2: Конечно, нет. Признаки, которые привели к его формированию, а их не выковырнуть из генома, они останутся,
1: да.
2: И они унаследуются детьми.
1: А может быть, надо как-то подкрутить в геноме, или это опасно вот так вот только нос подкрутить, и у тебя еще что-нибудь отвалится?
2: Значит, это очень серьезная проблема, которая не только этическая, но непосредственно и материологическая, скажем так, материальная. Мы сейчас заходим в эру исправления генома, исправления наследственного генома, но начинаем с очень-очень страшных заболеваний, смертельных, когда, как всегда в медицине, риск, значит, предотвращенный должен быть больше, чем возможный вред причиненный. Дальше, скорее всего, мы пойдем с вами в сторону сильных заболеваний, наследственных, но не таких ядреных. И где-то в конце этого пути уже видится нам история, когда приходит пара в центр планирования семьи, говорит, вы знаете, мы хотим, чтобы вот у нас ребеночек носик курносенький, глазки голубенькие и вот кучеряшки, как у ангелочка. Потому что риск, вот как слон в посудной лавке, стремясь поменять там условный цвет глаз или форму носа, нагородить там вообще, страшно сказать что, он на данный момент очень велик.
1: И известная семья, вот, которая, по-моему, где-то в Америке, да, там они как-то неправильно сделали, короче, они родственные взаимоотношения как-то, значит, перевели, ну, закрылись, короче, замкнуто, по-моему, несколько семей, и в итоге получилось очень болезненное потомство. А значит ли это, что для человека, ну, вот, мы говорим о неком все-таки, да, широком выборе, да, то есть у нас люди, каждый с каждым должны встречаться, максимально дальние родственники по генетике. А как это все тогда было вот в условии первородных иксов и игреков? Почему там не случилось страшное?
2: Значит, ну, смотрите, во-первых, есть культурные, скажем так, традиции, которые в подавляющем числе культур, за очень редким исключением, поощряют дальние заключения браков.
1: Дальние?
2: И то, что характерно, наиболее дальние, да, вся вот... Женщины уходят обычно из семьи, в семью мужа, а мужчина остается. И в ситуации кочующих племен было показано, генетически, что там, не знаю, есть у нас какая-то стоянка, где происходили захоронения, мужчины друг другу родственники, а женщины все максимально разнообразные. То есть, по всей видимости, эти племена встречались на каких-то стоянках, обменивались женщинами и шли дальше искать себе новые, значит, новых партнеров. Но даже если этого не происходит, потому что у нас есть примеры там запертых на различных островах популяции с очень низким количеством основателей, здесь в дело вступает естественный отбор, все не выродятся. Это повышает вероятность рождения негативных вариантов, негативных мутаций. Просто эти дети или уже люди, они не дают потомства из-за проблем со здоровьем. И из имеющегося да, горсточки генетического материала выбраковываются негативные гены, которые туда попали.
1: Ну, то есть просто, да, они не выживают, условно говоря, и все.
3: Но у всех людей вот та самая женского рода ДНК, она одинакова. А почему тогда вот есть различия расовые, вот, и это к внешности прежде всего идет? И чем больше идет смешение, тем удивительная внешность людей. Вот что я заметила, когда впервые попала в Нью-Йорк. Потому что такого количества оттенков цвета кожи я не видела в своей молодости никогда, в 95-м году, 1900. Вот это улучшение популяции, когда смешение крови идет? Или все-таки лучше держаться своих вот этих?
2: Значит, я не совсем понял, что такое женская ДНК, в вашем понимании.
3: Нет, это женского рода, то, что мне Саша сказал, что ДНК, это кислота, то есть она женского пола. Не в этом контексте.
2: Значит, несмотря на нашу разнообразнейшую внешность человечества, ну, вид человека, он очень генетически однороден. Если мы будем сравнивать себя с белочками, с волками или еще с кем-нибудь, у них генетический разброс

0: современного микса всех этих признаков совершенно точно не произойдет.
1: Давайте перерывчик сделаем на рекламу, сейчас вернемся.
2: Маяк. Девит радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде началось строительство нового аэровокзального комплекса. О начале работ сообщил глава региона. Подрядчик уже приступил к монтажу ограждения, временному электроснабжению и разработке котлована. Новый терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Историческое здание аэропорта со знаменитой мозаикой сохранят. Также в этом году планируется начать реконструкцию и удлинение взлетно-посадочной полосы. Из-за технического сбоя в сервисах Яндекс возможны перебои с оплатой проезда через приложение Яндекс.Го в общественном транспорте. Как отметила глава Вологды Сергей Жестяников, специалисты уже занимаются устранением неполадок. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Оплатить проезд в автобусах можно банковской или транспортной картой, а также наличными. 4 бригады Вологда-Городоканала устраняют подтопление на улицах. Из-за сильных дождей в Вологде активизировались городские службы. Глава города Сергей Жестяников сообщил, что сейчас на борьбе с подтоплениями в разных районах работают 4 бригады Вологда-Городоканала. В их распоряжении 12 специалистов и 4 единицы техники, которые оперативно выезжают на проблемные участки. Там, где требуется дополнительная расчистка территории, водоканал действует в связке с Зеленстроем. Заявки от жителей фиксирует диспетчерская служба, а мониторинг ведется также по сообщениям в соцсетях. Сообщить о проблеме на проезжей части или тротуаре можно в Вологда-Городоканал по номерам 75-72-15 и 75-33-49. 4 ноября у колхозного рынка в Череповце завершат основное благоустройство. В городе металлургов и химиков продолжается обновление территории у колхозного рынка. Глава города Андрей Накаршаев сообщил, что основные элементы благоустройства и новая зона отдыха будут готовы уже к 4 ноября. Это не просто ремонт рынка, а создание современного общественного пространства. Обновляют фасады соседних домов и павильонов, реконструируют площадь перед рынком и ремонтируют проспект Победы. Сейчас фасад рынка облицовывают металлическими кассетами. На площади уже уложили плитку, разбили клумбы и смонтировали освещение. Скоро появятся скамейки и ярмарочные домики.
2: Новости спорта.
3: Волейболистки из Северянки дважды за выходные выиграли «Динамо» Забайкалку. Так, в субботу «Северянка» уверенно победила в первом матче нового сезона высшей лиги А. На родном паркете череповчанки одолели «Динамо» Забайкалку из Читы со счетом 3-0. А в воскресенье «Северянки» с большим преимуществом взяли верх в первой партии, но уступили во второй. После этого команды играли на равных, но вологодским спортсменкам удалось довести встречу до победы. Итоговый результат в напряженном поединке – 3-1. Хоккейная «Северсталь» одержала третью победу подряд на выезде в Казани. В первом периоде череповчане пропустили от «Акбарса» одну шайбу, а во втором сумели сравнять счет благодаря точному броску Данила Веряева. В заключительные 20 минутки желто-черные забросили 3 безответных шайбы. Отличились Иван Подшивалов, Томас Григуар и Илья Иванцов. Итоговый счет 4-1 в пользу череповчан.
2: Года на маяке.
3: Сегодня в Вологде и Череповце идут дожди, ветер восточный, северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов заявление Зеленского, что ему нужно 60 дней прекращения огня для того, чтобы провести выборы президента на Украине.
2: В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, и на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное.
1: Ранее Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный идти на заключение договоренностей. В Кремле сегодня также оценили военные возможности Украины. Ударный потенциал киевского режима ежедневно сокращается благодаря действиям российских военных, сказал Песков. Наши вооруженные силы наносят удары по местам сборки, производства и ракеты, беспилотников. Тем самым происходит сокращение ударного потенциала киевского режима, сказал Песков. Сегодня Минобороны заявило, что наши военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, а также цехам производства беспилотников. За сутки вооруженные силы освободили еще два населенных пункта в Запорожской области – село Никольск и в ДНР Ледина. В Донецкой Народной Республике сорвана попытка противника деблокировать окруженные подразделения в Добропуле. Киев бросил на эту безуспешную попытку два взвода своих военнослужащих. За сутки в Добропуле взято под контроль 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты «Добропольская». Активные бои идут в Харьковской области. Там подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии, расширяют внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих, автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. ВСУ потеряли в зоне спецоперации за сутки порядка 1355 военнослужащих. Средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 646 украинских БПЛА самолетного типа и 5 авиабомб. Полицейские в Москве задержали троих выходцев из Центральной Азии и Закавказья по подозрению в организации канала незаконной миграции, по которому были легализованы несколько тысяч иностранцев. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Лидер группы налаживал каналы сбыта услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры, изготавливали поддельные медицинские книжки, обеспечивали клиентов жильем, транспортом для работы в такси. При этом они использовали разветвленную сеть из более чем 100 подконтрольных юридических лиц и объекты инфраструктуры, замаскированные под легальный бизнес. Передача фиктивных документов иностранцам, получение от них денег происходило в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров. Возбуждено уголовное дело, двое фигурантов заключены под стражу, их сообщник находится под домашним арестом. Власти Мурманской области приняли решение запретить продажу электронных сигарет в регионе. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале. По словам главы региона, запрет направлен прежде всего на защиту здоровья детей. Чибис отметил, что многие несовершеннолетние воспринимают вейпы как безобидное увлечение, хотя электронные сигареты могут содержать никотин, канцерогены и тяжелые металлы. При этом зависимость формируется быстро. Уже в юном возрасте страдает здоровье сердца, сосудов и легких. Необходимо сделать эту продукцию недоступной для детей, при этом электронки не прибавляют здоровья и взрослым, написал губернатор. 17 человек, по уточненным данным, пострадали при аварии пассажирского междугородного автобуса на трассе Анталия-Спарта в Турции. Всего в салоне находились 23 пассажира. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось о 5 пострадавших. Гражданство пассажиров уточняется. Обращение от российских туристов после ДТП не поступало, сообщил Российский союз туриндустрии. Известно, что автобус вез людей из провинции Текирдаг в Аланию. Предварительно авария произошла на мокрой дороге. Водитель потерял управление. В результате автобус опрокинулся на бок. Французские школьники продолжают протесты. Сейчас в Париже наблюдается несколько блокад или их попыток, пишет газета «Паризьен». Сегодня попытки нарушить работу учреждений затронули Парижский католический институт, кампус Новой Сорбонны, также историческое здание Сорбонны в Латинском квартале. Нарушена работа кампуса медицинского факультета вуза Париж-Сите и лицея Ленбуше. По информации СМИ, блокада коснулась и кампусов Марсельского университета «Экс-Марсель» и Института администрирования предприятий в Тулоне. Местами сообщается о стычках с правоохранителями. В ходе протеста у лицея имени Фернана Дагена в Мариньяке полиция применила слезоточивый газ. Сами протестующие применяли пиротехнику и разожгли огонь на дороге. Участники протестного движения призывают школьников не прекращать акции и примкнуть к массовой демонстрации, которая пройдет завтра. По данным на сегодняшний день, полиция задержала с начала протестов уже почти 7 тысяч участников акции, большинство из которых несовершеннолетние. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем не выше плюс 8 градусов. В Москве также будет облачно, временами дождь, температура ночью плюс 9-11 градусов, днем не выше плюс 12.

0: «Маяк». Реклама.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыш медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 100 минут о добре и зле. Вот так мы смело назвали эту встречу. И на несколько дней мы эту встречу продлим с Марией Кислицыной, литературовед. Сегодня с нами. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А вас, раз вы литературовед, то мы будем добро и зло рассматривать, ну, под уклоном, да, или под вот как раз,
1: ну, постараемся, да, да, через литературу, да.
0: Потому что все остальное это какое-то философское и этическое понимание, так?
1: Ну, конечно, оно включено вообще во все сферы искусства. Этика, эстетика — это вещи, которые между собой неразрывно связаны.
0: Нет, ну мы просто тогда, ну, договоримся, что это объективное понимание или субъективное. Вот что такое добро и зло?
1: Как, вот, кстати, с точки зрения... да, сразу же прекрасный вопрос, потому что, ну, собственно, передача, да, называется у нас «Физики и лирики». И если я правильно понимаю смысл этого названия, то физика как раз отвечает за доказанное, за объективное, а лирика за субъективное восприятие. И вот здесь сразу же, как и всегда, с гуманитарным знанием у нас начинается путаница. Потому что если мы возьмем, ну, например, взгляд на то, что такое лирика с точки зрения Цветаевой, которая, я думаю, неоднократно у нас с вами сегодня всплывет, то у нее есть такое большое эссе, которое посвящено, собственно, лирикам, и она говорит о том, что есть два основных типа творцов. И вот как основных творцов, таких антагонистов, она приводит Пушкина и Лермонтова. И вот как раз Лермонтова она относит к чистым лирикам. И кто такие лирики в языке Цветаевой, которые тоже, очевидно, не к физикам, да, то есть не к тем, кто доказывает, относится. Вот она говорит, что лирики — это те, кто начинают очень рано, ну, как Лермонтов, да, его произведения, написанные в 14 лет, включены в школьную программу, это канон классической литературы. Пушкин — это тот, кто все свои произведения создает трудом, причем тяжелым трудом. Это ночи, это подбор правильной, нужной формулировки, рифмы, это дневники, а лирик, вот Лермонтов, да, это тот, кто садится, и ему начинает потоком идти. И поэтому Цветаева говорит, что вот лирики — это те, кто рано начинают, очень рано умирают, и они как раз дают, да, это может странно прозвучать для физика, но они дают некое объективное как раз знание, потому что их оно вообще не касается, оно как бы через них проходит и дальше нам транслируется. Поэтому, да, возвращаясь к началу моего ответа, определиться с тем, что такое лирика, тоже становится очень сложно, потому что сказать, что это чисто субъективное, тогда тоже не получается, потому что, собственно, сами лирики иногда на себя смотрят как раз как на гораздо более объективных людей, которые передают гораздо более объективное знание, которые передают истинную реальность, как раз в отличие от физиков в том числе.
2: Я помолчу.
1: Да, да, да. Я прям смотрю на Александра краем глаза, да, ожидая именно такой реакции. Ну, в общем, на то это и гуманитарное знание.
2: Да, да. Что скажет Маргарита Михайловна?
0: А у меня как раз физическая была небольшая заминка, потому что у меня отключился интернет в студии, и я не смогла послушать. Повторите, пожалуйста, вопрос вот этот, или тезис.
1: В общем, есть представление, которое в том числе сами лирики, сами поэты транслируют, о том, что они передают гораздо более объективную реальность, чем физическая реальность. Потому что физическая реальность, то, что мы можем потрогать, пощупать, через органы восприятия ощутить, это то, что, ну, с точки зрения очень большого количества лириков или там религиозных людей, это, в общем, ну, некая иллюзия. В отличие как раз от абсолютных состояний, а абсолютные состояния – вечность, любовь, счастье, ну, блаженство, да, это все состояния, которые не прекращаются, которые были всегда, которые будут всегда, и поэтому они по-настоящему объективны, в отличие от нашего здешнего физического мира.
0: Да, так в том-то и дело. Тогда здешний физический мир – мир абсурда, хаоса, смертей и уродства.
1: Именно
0: поэтому
1: так, да.
0: Без этого, без лирики, люди бы не спаслись вообще.
1: Вот, вот, конечно. Более того, смотрите, здесь возникает следующий момент. Я опять с опаской начинаю коситься на Александра. Наверняка...
2: Не надо, я спокойно слушаю, записываю все, что вы прям делаете из меня какого-то...
1: Я была бы рада... противоположной точки зрения и какой-то...
2: Противоположной точки зрения не будет, потому что все, что вы описываете, это относится к человеку.
1: Да.
2: Если все, что человек изучает в смысле физики, это не относится к человеку, это работает без человека. А вот все, что вы сейчас описали, это все имеет отношение к человеку. Как только человек исчезает, вместе с этим исчезают и вот эти ваши абсолюты в виде любви там, и так далее.
1: Согласна абсолютно. И вот как раз следующий момент, о котором хотелось бы сказать. Все, я думаю, хорошо знают, особенно все живущие в нашей культуре, ну, в такой христианской, западноевропейской культуре, такое чудесное понятие, как антропоцентризм. Вот как раз тот самый человек, о котором говорит Александр. И у антропоцентризма, да, то есть о представлении о том, что в центре мира стоит человек. В том числе есть следующая грань. Уже я возвращаюсь к тому, о чем Маргарита начала говорить. Есть такой представление, что одна из особенностей антропоцентризма, что весь наш физический мир в том числе, он связан с человеком и он зависит от человека. В том числе те разрушительные вещи, которые в мире есть. Ну, например, там, не знаю, какие-нибудь оползни в Непале, ядовитые насекомые, цунами, прилет метеоритов, что это не просто вот как бы объективная сама по себе физика, космос и часть нашего физического, химического, биологического мира, а что все эти деструктивные, разрушительные вещи, это зеркало человека,
2: да.
1: И они вообще на свете
2: только
1: происходят.
2: Только надо, пожалуйста, добавить, что разрушительные с точки зрения человека.
1: Человек,
2: то
1: да,
2: есть
1: да,
2: человек
1: да,
2: сам, грубо говоря, нагадил и сам же этому удивляется. И он говорит, что это как-то связано с человеком. Ну, естественно, за собой не убрал, получи результат. Но для природы, для Земли, для всего этого космоса это не катастрофа, это нормально. Когда Земля зарождалась, она была в виде такого огромного горячего шара, там не было ничего. И для Земли это не была катастрофа. И не будет для Земли катастрофы исчезновения людей. Она вообще этого не заметит. То есть, когда мы говорим про некие катастрофические изменения, надо всегда добавлять «для человека».
1: Для человека,
2: да.
1: Конечно, конечно.
2: И то, что он решил, что он является главным здесь, и то, что он решил, что от него все зависит, это тоже человек так решил. Вне человека эти решения тоже не знают.
0: Нет, землетрясение-то не зависит, а вот все остальное...
2: Землетрясение, ну, да, да, землетрясение, может быть, тоже зависит, если ты, например, что-нибудь такое там будешь бурить где-нибудь, где не надо, но, наверное, это как сработает, как последний щелчок для какой-то там плиты, которая перенапряженная, она немножко съедет, будет землетрясение. Но еще
1: вот
2: раз
1: смотрите,
2: говорю.
1: В том-то и дело, что с точки зрения такого предельного антропоцентризма, землетрясение в том числе, это не следствие того, что мы что-то бурим, а это следствие того, что человек находится во внутренне неадекватном состоянии, причиняет вред самому себе и другим людям, и дальше окружающий мир нам показывает, что в нашей духовной жизни происходит вот такой вот разлад, и поэтому окружающий мир нам...
2: Но окружающий мир живет своей жизнью, а человек думает, что он ему что-то показывает. Давайте
1: да,
2: так
1: да,
2: скажем.
1: Да.
2: Вот так,
1: так
2: наверное.
1: Я же так и говорю, да, что в рамках представления о том, что такое антропоцентризм, вот тот мир зла, о котором говорит Маргарита, это не только разрушительные действия, которые мы в отношении себя или других людей совершаем.
2: Угу.
1: Но вот предельная идея антропоцентризма, что в том числе зло, которое я совершаю в отношении другого человека, дальше пропитывает, проникает, я представляю, насколько, да, все это физические термины, а это все завязано на человека, и дальше физический мир в том числе, он начинает нам это показывать. И, собственно, да, возвращаясь опять же к тому, о чем говорила Маргарита, искусство – это то, что оправдывает существование человека, потому что совершенно очевидно, что человек нуждается в оправдании своего существования именно потому, что мы причиняем друг другу слишком много боли, слишком много зла. И поэтому человеку нужно как бы самому себе объяснить, а зачем тогда вообще все это происходит?
0: Ну да, абсурд вот этого существования, когда ты сам себя убиваешь, разрушаешь. А, ну вот, ну да.
1: Да,
0: и надо
1: в 20
0: веке... Картины посмотреть, книжки почитать, музыку послушать, и тебе просто станет легче.
1: Конечно. Но, опять же, есть такие произведения, литературные, музыкальные, послушав которые, или фильмы, картины, посмотрев, ну, Босха, например, да, мы можем посмотреть на картину Босха, я не знаю, станет кому-то лучше после просмотра картин Босха или Дали. Точно так же бывает с литературой.
0: Современным людям смешно. мне кажется, это все
1: вот,
0: смотрит.
1: Вот, вы знаете, есть такой мем, когда там, значит, ну, герой из американского фильма Тони Старк, он так вот раскинул руки в разные стороны, и подпись: «Прочитал всего Кафку, все еще хочу жить». Да, вот вообще в целом в 20 веке было написано энное количество книг Сартром, Камю, Кафкой тем же самым, прочитав которые, ну, вряд ли происходит оправдание человека, вряд ли появляется смысл, а наоборот, человек впадает в, вот, вот как раз в то, о чем вы говорите, абсурд, абсурд, то есть вокруг жизнь не для чего, ты рождаешься, страдаешь, потом умираешь, и зачем все это было? Ни зачем, и поэтому возникает в том числе в философии такое направление, как абсурдизм, в литературе отдельное направление то, которая как раз описывает именно вот эту вот тщетность бытия и силы человека с точки зрения этого направления, она заключается в том, чтобы признать, что смысла нет, что за пределами биологической жизни ничего нет, а есть только вот эта вот реальность войн, страданий детей, страданий невинных, несправедливости, и дальше все заканчивается дряхлением, смертями и ничем, да, и пустотой. Или, например, в 19 веке вот есть знаменитый роман...
2: А вы же в прошлый раз говорили, что это дьявол так думает.
1: Вот, а я поэтому и говорю, что это возникает только в 20 веке, а 20 век у нас...
2: Угу.
1: Да.
2: А что 20 век у нас?
1: Ну, век атеистический. Как раз. Да. То есть здесь все упирается во что? В представление о том, что высшего смысла нет, замысла нет, провидения нет.
2: Ну, может быть, замысла нет, но удовольствие же тоже есть. И просто если ты будешь концентрироваться на только плохом, вот ты будешь жить так вот, мучаясь. А если ты будешь концентрироваться на хорошем, возможно, что будет все гораздо по-другому.
0: Маловато. Просто смотря на что ты концентрируешься.
1: Удовольствие
0: ты
1: маловато.
0: Ты можешь на религию концентрироваться.
2: Да, да, да. Нет, да. Люди ищут выход, нет. Да. Кто-то ищет выход в религии, кто-то ищет выход, я не знаю, в чем-то еще. В литературе, кто-то в музыке, кто-то в не знаю, в окружении в каком-то своем. Понятно, что если ты бы... Просто я к чему хочу, что перейти, тоже понимать, почему этот человек и этот антропоцентрично все, потому что, когда медведь ест какую-нибудь, не знаю, живую рыбу, да, он же не думает о том, что он причиняет боль рыбе.
1: Да, да, конечно.
2: И рыба не думает, что она несчастная, потому что ее ест медведь, а просто медведь ест рыбу, без всяких попыток это как-то с точки зрения добра и зра разделить.
0: А вот коры ягненка. Можно подумать о том, что это агнец божий.
2: Да.
0: Второе, он был ребенком овечки.
2: Да.
0: Вспомнит, как он выглядел.
2: А может подумать, как вкусно, елки-палки, я сегодня поел.
0: Абсолютно.
2: То есть, на самом деле, высший разум, вот, ну или так скажем, да, вот это критическое мышление, благодаря которому мы, собственно, здесь с вами сейчас разговариваем и существуем в этом плане, оно и позволяет вот этим заниматься разделением на добро и зло, а при этом, опять же, говорю, мы тут немножко, мы, конечно, приплетаем природу, как и любые, собственно, живые мыслящие существа, но ей не очень, как бы, понятно, наверное, будет, если она вообще может что-то понять.
1: В том-то и дело,
2: поэтому добре и зле.
1: Пример про коры ягненка в данном случае будет, ну, наверное, не очень корректен, потому что проблема-то возникает тогда, когда человек начинает есть коры человека.
2: Да, но я согласен,
1: в самом широком, понятное дело.
0: Я про это вообще даже не
1: думаю. Нет, нет,
2: это
1: я
2: слишком,
1: не
2: да.
1: имею в виду буквально каннибализм, но мы, в общем, довольно изобретательны для того, чтобы создать очень много способов, которыми мы можем друг друга поедать и причинять друг другу боль. Нам для этого не нужно буквально превращать друг друга в каре, хотя и этим мы тоже зачастую занимаемся.
2: Да, да, да. И вот человек вечно начинает думать, а как же так? Вот в природе, получается, есть понятие сильный, есть понятие слабый, есть понятие хищный. Хищники, есть понятие жертвы, есть понятие та самая эволюция, которая благодаря этим хищникам и жертвам началась после диакарского периода, и они неоднократно об этом говорят и показывают все эти графики. А мы-то сами получаемся венцом этого всего, мы тоже должны, что ли, так жить или нет?
1: Или нет, вот в том-то
2: да.
1: и дело, да, что у нас есть свобода, в отличие от животных, что мы как раз можем друг друга не есть.
2: Угу.
1: Но когда мы смотрим вокруг, складывается ощущение, что не можем друг друга не есть. И очень логично мы всегда можем объяснить, почему нужно ударить того парня, и какие выгоды, более того, какие даже не выгоды, а какие
2: необходимости.
1: Почему это даже добро уничтожить другого человека. И именно потому, что мы, тем не менее, объяснив себе, почему это правда логично, мы можем, тем не менее, абсурдно остановиться, абсурдно с точки зрения вот этой вот прагматичной логики, и подставить вторую щеку или поступить милосердно, поступить смиренно. Потому что у нас есть такая возможность, в отличие от животных, которые не могут этого сделать.
0: Ну, пока такие возможности были, на мой взгляд, только у Иисуса Христа и у Франциска Ассизского, которые вот решили, что вот давайте так. Ну и вот давайте там вот, вот эти основные их тезисы. У меня такое ощущение.
1: Знаете, да, в этом смысле есть очень классный пример. А, вот сейчас у нас проходят олимпиады, да, периодически, раз там в 4, по-моему, да, года. Ну, или какие-то вообще старты спорта высших достижений. И когда, ну, вот я, например, да, человек очень далекий от профессионального спорта, на все это дело смотрю, как они там плавают, бегают за какое-то невероятное количество секунд, то я понимаю, что для меня это некий недостижимый идеал. Это слишком от меня далеко. Вот в античности, в Греции, когда проводились Олимпийские игры, они на Олимпийских играх определяли некую норму. То есть, если это может
2: ГТО.
1: Победитель, да, норма то ГТО. Это может человек, значит, это может каждый человек, значит, именно к этому нужно стремиться. Возвращаясь к примеру Маргариты про Франциска Ассизского и Христа. Я путь и истина, и жизнь. То есть, когда мы говорим о этих людях, мы говорим о них как о недостижимых идеалах. Но, возможно, это норма как раз, к которой мы должны стремиться. Вот. Потому что мы можем поступать так же, мы можем поступать милосердно. Мы да, наша культура – это культура, которая стоит на Энее, перед которым поверженный враг стоит на коленях, на Гекторе с Ахиллесом. Точно так же Гектор стоит на коленях перед Ахиллесом и говорит...
2: Мы стоим на коленях перед новостями и новостями спорта сейчас, а потом вернемся, дорогие друзья, и Мария Кислицына останется, да, с нами тоже.

0: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика – она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-713-961.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 13:30.
5: Новости.
4: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Москва ожидает объективности от судебного процесса по делу о подрыве северных потоков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердикта. И мы ожидаем, конечно, что будут названы, собственно, исполнители вместе с заказчиками. Это было бы очень важно. Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, кто это на самом деле.
4: Взрывы на двух российских экспортных газопроводах Европы «Северном потоке» 1 и 2 произошли в сентябре 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с председателем деловой России Алексеем Репиком. Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Репик доложит главе государства о подготовке съезда, посвященного 25-летию организации. Предыдущая встреча президента с Репиком состоялась в мае 2025 года. Тогда глава деловой России рассказал Путину о развитии отрасли электронной коммерции. Кроме того, Репик также представил президенту анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов. В Баку 37 человек арестованы за нарушение общественного порядка на фоне споров о школьной форме. По данным МВД, группа родителей спровоцировала конфликты с работниками школы, участников стычек задержали. Ранее правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме и одежде педагогов. Правила предусматривают деловой стиль и исключают элементы, противоречащие светскому характеру образования в стране. Нововведения вызвали общественные дискуссии. В частности, некоторые верующие усмотрели в требованиях к единой школьной форме запрет на ношение учениц и учительницами хиджаба, головного платка, покрывающего волосы и шею. Обсуждение этих вопросов выплеснулось сначала в социальной сети, потом и на улице. В ряде случаев сообщалось о недопуске школьниц и учителей в хиджабах в образовательные учреждения. ГЛОНАСС разработал систему навигации для сельхозтехники и агродронов без спутниковых сигналов, сообщила компания. Это обеспечило передачу телеметрии и сантиметровую точность движения трактора с автопилотом, управление полетом авиабеспилотника, непрерывность работы сельхозтехники в условиях полного отсутствия или нестабильного приема спутниковых сигналов и работы средств радиоэлектронной борьбы. Технологии опробовали в Ставропольском крае. Уточняется, что система формирует единое навигационное поле на территории до 400 гектаров с помощью всего 4 мобильных радиомаяков размером до 20 сантиметров, которые устанавливаются по периметру участка. С помощью бортового оборудования в онлайн-режиме определяется положение транспортных средств внутри этой зоны, а по локальному радиоканалу выполняется управление любой беспилотной или высокоавтоматизированной техникой. Развернуть систему можно всего за 30 минут. Серийные поставки начнутся в ближайшее время. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
4: В Москве завтра облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха днем до плюс 12 градусов.
0: Новости спорта.
5: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Хабаровским Амуром и Тольяттинской Ладой. В третьем периоде счет 1-0 в пользу Амура отличился Константин Лукин. Максим Дорожко из Хабаровского Амура признан лучшим вратарем пятой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он одержал 2 победы в 2 встречах, 1 матч сыграл на ноль и отразил 76 бросков в створ ворота из 77. Также лучшими в своих амплуа на минувшей неделе стали канадский защитник Череповецкой Северстали Иоаннис Калдис и нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов. Лучшим новичком назван форвард челябинского трактора Артемий Незамеев. Российская теннисистка Мира Андреева вошла в топ-3 мирового рейтинга. С подробностями Екатерина Маловичко.
7: Мира Андреева поднялась с 5 на 3 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации после выхода в финал турнира категории WTA 1000 в Пекине. В матче за титул 19-летняя россиянка уступила китаянке Джен Циньвэнь, но впервые вошла в тройку лучших теннисисток мира, обойдя американок Джессику Пегулу и Кори Гауф. Лидирует в рейтинге по-прежнему Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Улучшили свои позиции еще 3 россиянки. Диана Шнайдер поднялась с 14 на 13 место, Анна Калинская с 22 на 21. Екатерина Александрова шагнула на 4 строчки вверх, с 28 позиции на 24. При этом Мира Андреева и победительница турнира в Пекине Джен Циньвэнь отказались от участия в следующем китайском тысячнике в Ухане. Причиной снятия Андреевой стало изменение расписания выступлений. Джен Циньвэнь отказалась из-за травмы правого плеча и отметила, что устала после выступления на открытом чемпионате США, Кубке Билли Джин Кинг и турнире в Пекине. Снялась и Анна Калинская из-за болезни, а вот Екатерина Александрова провела в Ухане стартовый матч, но уступила канадке Лейле Фернандес в 3 сетах.
5: В парном разряде соревнований Ирина Хромачева и американка Софья Кенин были в стартовом раунде сильнейшим Мухаммад и Джессики Пегулы из США 6-3-7-5. Александра Панова и британка Майя Люмсден потерпели поражение от китаянки Хан Юго и француженки Кристины Младенович 4-6-3-6. А в эти минуты продолжается матч третьего круга теннисного турнира в Шанхае между Даниилом Медведевым и чехом Далибором Сварчиной. В первом сете сильнее был Медведев 6-2, во втором он впереди 5-3. Европейская федерация плавания достигла договоренности со странами-хозяйками турниров до 2028 года о выдаче виз российским спортсменам. Об этом заявил глава European Aquatics Антонио Силва. Как отметил председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, Международная федерация плавания готова рассмотреть возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в России. Однако соревнования должны пройти только в Москве или Санкт-Петербурге. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
8: Войско поведет на Полтаву.
9: Петр будет вынужден дать бой.
10: Приготовиться к атаке.
11: Вали!
12: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: подобрезли.
1: Подобрезли. Вот да, тема конкретной программы, я уточню просто нашим слушателям, вдруг кто-то подценил столько сейчас искусство как оправдание человека. И в гостях Мария Кислицына, литературовед. Мы от литературы совсем отвлеклись.
2: Вот, как раз мы с вами остановились на Энея и на Ахиллесе и Гекторе, да, то есть на античной литературе и на конкретных эпизодах из этих двух произведений, из Энеиды и из Илиады, когда перед главным героем стоит на коленях его враг и просит о пощаде. И причем о пощаде даже, ну вот если брать конкретно на Ахиллеса и Гектора. Гектор не рассчитывает на то, что Ахиллес может оставить ему жизнь. Гектор просит просто отдать его тело для захоронения дальше отцу и близким. Он говорит Ахиллесу о том, что вот, посмотри, весь мой народ стоит сейчас на стенах, он видит, что ты меня победил, я признаю твою победу. Все, ты теперь можешь меня убить, не глумись. Uh-huh. Это весь предел требования к человеку. И Ахиллес этого не делает. Он не просто убивает Гектора, он дальше отдает его уже мертвое тело на растерзание своим воинам, а дальше, перерубая ему сухожилие, привязывает к своей колеснице и таскает тело мертвого Гектора вокруг стен Трои именно для того, чтобы поглумиться над ним. И таким образом, да, вот эта вот история про милосердие, понимаете, это очень рационально вот так вот поступить с Гектором с точки зрения Ахиллеса, потому что
3: с точки зрения рациональности, если животные над животными никогда не издеваются.
2: Да.
3: Потому что там как раз рациональность в том, что ты тебя съел и пошел дальше.
1: Ну, никто, коты над мышами издеваются, если честно.
3: Ну, они это делают для, как выясняют, как нам рассказал, кстати, зоолог, зачем они это делают. Они над мышами не издеваются, они обучают своих котят охотиться. И в этом смысле, конечно, можно сказать, что у них тоже рациональность.
2: Это рациональный подход, да. Они, или свою энергию
3: они
2: тратят.
3: Они как бы не делают это для того, чтобы помучилась больше мышь или родственники мыши, глядя на это. А они просто делают так, чтобы их котята смогли поиграть с этой мышью и тем самым научиться охотиться.
2: Так здесь то же самое. Ахиллес это делает не потому, что он хочет мучений Гектора, а потому что он хочет, чтобы другим неповадно было.
3: Он
2: то
3: хочет
2: есть он
3: мучений
2: обучает...
3: тех...
2: Он... Нет, он обучает других. Так же, как кошка обучает других, так же Ахиллес лес обучает других, не лезь.
3: Угу. Ну, возможно, да.
2: А вот как раз помиловать, вот те примеры, да, Франциск Ассизский, ну, или другие там, да, праведники, святые, которые поступали милосердно, несмотря на то, что рационально поступать так вот с научением для будущих поколений, вот это как раз чудо. И задача литературы, именно потому, что мы живем в мире вот этой вот рациональности, которая ведет нас к увеличению жестокости, задача литературы как раз оправдывать человека, потому что человек для самого себя нуждается в оправдании. Человек в 20 веке посмотрел на самого себя, 19 век, да, мы такие, о, модернизм, ура, мы начали строить железные дороги, мы создали самолеты, какие мы молодцы, вот давно нужно было бросить Бога и вкладывать все в науку, и вот, посмотрите, посмотрите, у нас демографический взрыв, посмотрите, как наша жизнь стала технологичной. Да. И в 20 веке эти самолеты, по этим железным дорогам поехали составы, которые везли пленных, которые везли боеприпасы, и человек в 20 веке такой, ничего себе!
1: Да.
2: Оказывается, до чего я себя даже...
3: Здесь мы немножко передергиваем, потому что эти же составы не только пленных возят.
2: Не только, конечно.
3: Они и раненых возят.
2: Но в 20 веке...
3: Составы здесь я к тому, что ни при чем. Вот к чему.
2: Да, дороги, конечно, да. По дорогам может идти римская армия, может апостол...
1: То есть зло – это не технология, а человек.
3: Конечно.
2: Да,
1: человек
2: да,
1: зло
2: конечно,
1: всему
2: конечно, конечно.
1: Самое.
2: Да, да.
1: И только
2: при
1: искусство
2: том, что...
1: может нам дать какой-то шанс.
2: Да, при том, что человек единственный, кто может не поступать рационально, именно потому, что он свободен. И человек именно поэтому может поступать милосердно. И задача искусства, смотрите, не просто оправдать человека, рассказать, что бывают, Грушенька, Софья Мармеладова, которая может непонятно почему спасти и помиловать. Да, там есть Грушенька, которая хотела с Алешей Ряску стянуть, а когда он пришел, она у него с колен спрыгивает и милует его, и тем самым в результате спасает Алешу, потому что Алеша как раз видит, как человек может о другом человеке позаботиться. И он сам уже шел себя губить, но видя эту заботу Грушеньки, он вдруг по-настоящему возвращается к самому себе. Он действительно спасается. И задача искусства как раз не просто констатировать факт. Человек — это чудовище. а как раз показать нам, насколько страшным может быть человек, потому что, ну, человеку очень важно почувствовать себя понятым. Не только я один переживаю из-за того, что мир в большом непорядке. Не только меня возмущают страдания невинных. И искусство как раз показывает человеку, что действительно других это тоже беспокоит. Когда ты читаешь любое произведение Чехова, у тебя сердце просто на куски разрывается.
1: А посвежее, у нас есть какие-нибудь примеры вот из современности такое, чтобы прям... А, ну тоже все равно Андреем Платоновым все кончится, и слезами, и сединой ранней.
2: Ну, Платонов посвежее в этом смысле, ну, Бродский
1: да,
2: еще
1: Ну, а вот совсем поближе, Булгаков, который все знают и читают.
2: Ну,
1: кто
2: больше...
1: Кто Вильхармса привели? Пушкин, ну, это совсем тоже, ну, древнее.
2: Ну, древнее это древнее, но все-таки суть классики в том, что она всегда актуальна.
1: Ну, да, да. Ну, а современные люди пишут вообще?
2: Ольга Седокова, да, наша современница жива.
1: А расскажете о чем? Я не знаю.
2: Вот как раз о свободе...
1: Выбора.
2: О свободе выбора, о милосердии. Да. Просто это, знаете, как чаще всего работает? Актуальным становится то, что очень похоже на новости, в искусстве в том числе. А вот когда проходит какое-то время, лет через 20-30, как раз все те, кто писали классику, они и станут видны. Ну, мы с вами помним, как относились к Пушкину, когда Пушкин был жив. И если бы Пушкин не поехал на Черную речку, возможно, его бы и не начали читать.
3: Да не, вроде его читали при жизни, но там же, я понимаю, о чем вы говорите, в том смысле, что он переживал, что он уже как бы, ну, из топов выпал в свое время.
2: Его читали, когда он писал лирические стихи о встречах под Луной, а вот когда он начал писать как пророк, его тут же все перестали читать. Более того, над ним начали насмехаться, и основные статьи, которые выходили о Пушкине в 30-е годы, это статьи о его внешности. Ну, а серьезные литературные газеты начали обсуждать внешность взрослого человека.
1: Ну, ну то есть,
3: как в детском саду.
1: Издевались.
3: Смотрите, как внешность любого популярного человека, рано или поздно популярность Пушкина была такая, что начали обсуждать его внешность. Если бы он был
2: и
3: никому не известен.
2: Только ее.
3: Ну, конечно.
2: Ну, все говорили о том, что Пушкин исписался. А давайте мы с вами посмотрим, что им было написано в 30-е годы, когда он так называемый исписался. Собственно, было дописано Евгений Онегин.
1: Погиб.
2: Да. И возвращаясь к литературным примерам и теме надежды, потому что задача как раз литературного произведения, ну вообще, мне кажется, искусство, не просто констатировать, что все пропало, человек чудовище, а дать как раз в конце надежду. Что с этим можно сделать? Потому что когда у нас «Милый друг» заканчивается, вернее, начинается «Будущее принадлежит пройдохам» и заканчивается тем, что абсолютно отрицательный персонаж, который идет по головам, который делает карьеру во что бы то ни стало, именно потому что он встретился в юности с несправедливостью мира, он родился бедным мужчиной. И живя, да, вот в таком положении, он говорил, ну вот есть люди, которые рождаются в богатых семьях, им не нужно, как мне, терпеть, это несправедливо. Есть те, кто рождаются женщинами, от женщин, во-первых, меньше требуют, во-вторых, женщина может стать чьей-то содержанкой или может стать проституткой, и вот он там в Париже видит, как мимо него знаменитая куртизанка проезжает, которая как раз кичится своим богатством, которая выставляет на показ то, как оно было заработано, и он говорит, вот молодец, вот если бы я так мог. И он идет на войну, на войне он понимает, как нужно зарабатывать и как можно зарабатывать правом сильного, и дальше с вот этим синдромом оккупанта приезжает в Париж и точно так же завоевывает Париж, убивая, грабя, подставляя, в том числе самых близких для себя людей, и побеждает в итоге. Он действительно входит в высшее парижское общество, и Мопассан ставит точку, оставляя нас, зрителей, вот с этим. Ну и живите теперь. То есть, если ты хочешь жить...
1: С этим.
2: Да, с этим, да. Если ты хочешь жить хорошо, иди по головам. Если ты не хочешь идти по головам, если для тебя цена имеет значение, то тогда, ну, извини, будешь неудел. Вот такие, как Жорж Дюра, пройдутся по тебе и ничего от тебя не отставят. Как бы это ни звучало в отношении к Мопассану, это не искусство.
1: Так а люди, которые так хотят жить, они Мопассан-то и не читают, они себя в этом не видят. Вот в чем заруба, на мой взгляд.
2: Ну,
1: литературные, сугубо
2: это,
1: слова.
2: Знаете, ну, как бы
1: себя-то
2: это грубо ни звучало, это не наше дело.
1: Себя.
2: Наше дело отвечать за самих себя.
1: Точно, вот это согласна, на все процессы.
2: И ну, смотрите, я...
3: Да. Просто выбор... про такие вещи, ну, литература, да, она хочет, наверное, помочь и пытается, но...
1: Там еще и кино, там
3: есть
1: еще,
3: конечно, же в жизни Чикатило, например, а как вот быть с этим? Просто есть люди, которые всерьез, да, например, говорят, совсем. Что... Да, ну, он в данном случае больной, конечно, был, хотя его не признали таковым, просто чтобы его расстрелять. А, но говорят люди, что это не он злой, а это... Вот общество злое.
1: Ну, уж он картины не смотрел и не читал Толстого.
3: Ну, не смотрел, не читал Толстого, да. Ну,
1: вот поэтому он стал у него выбор стать упырем.
3: Так, и значит, получается, что
1: а
3: он
1: вот
3: выбрал стать
1: людям.
3: Упырем, а мы... А, нет, искусство, может быть, ему в данном случае не помогло, его в данном случае не получилось с ним поработать, но мы, получается, должны просто смотреть на это со стороны и говорить, ну да, вот не читал он книжек, ну ладно, пусть дальше гуляет. Или как?
1: Так мы за себя же, мы же договорились, что мы каждый отвечаем только
3: правильно,
1: за себя.
3: Мы пытаемся ответить за себя, что мы должны с этим смыслом в этом смысле сделать. Но у нас есть понятие, если мы будем пытаться зло как бы отделить от человека, то тогда мы не сможем с ним бороться.
2: В данном случае, опять же, насколько я понимаю, это устроено следующим образом. Есть люди, которые совершают зло, потому что они именно ну, на уровне биологии больны.
3: Так.
2: Это одна ситуация. Есть люди, которые совершают зло, хотя они могут, ну, то есть условный Чикатило, он не может его не совершать. То есть, опять же, как бы это ни звучало, но он в данном случае лишен свободы выбора. Именно тем, каким он был рожден. Ну, у него, наверное, психоз. Да, или я не...
3: Ну, нет, я к чему говорю, что мы, да, но вот к разговору о том, как мы можем бороться с этим. Мы же должны бороться как-то со злом или нет? Или не надо?
2: В себе, в первую очередь.
3: В себе,
2: с общественной
3: да.
2: точки зрения тоже, конечно, мы должны ограничивать зло, но в том числе нам нужно очень четко разделять, что есть люди, которых нельзя судить по правилам.

0: деятельности и земельно-имущественных отношений оценили в правительстве региона. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, свыше 1000 заявок поступило в генеральный план Вологодской области, и правила землепользования и застройки через цифровой сервис для сбора предложений, запущенный на портале госуслуг в ноябре 2024 года. Продолжается масштабная работа по обновлению генпланов территории региона. Она рассчитана на трехлетний период с завершением в 2027 году. В Вологде отремонтируют дорогу у школы номер 41 до конца года. Об этом сообщил председатель законодательного собрания области Роман Заварин. О проблеме с качеством проезда к образовательному учреждению сообщили местные жители во время личного приема. Родители школьников обратили внимание на разбитое дорожное полотно на участке между домами 6 и 8 по улице Сергея Применина. После обращения в профильный департамент на место выехали специалисты Зеленстроя, обследовали территорию и определили необходимые объекты. Объем работ. Как отметил спикер ЗСО, принято решение включить участок в мероприятие по текущему содержанию улично-дорожной сети. Ямочный ремонт выполнит до 31 декабря. Бойцам на СВО передали уже 6-й автомобиль из Чагодовщинского округа. Очередную машину, подготовленную адресно для земляков, находящихся на передовой, отправили в зону специальной военной операции из Сазоновского поселения. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. В сборе и восстановлении техники активно помогли неравнодушные жители. Белокрестское территориальное управление передало для нужд фронта 2 автомобиля. Местный житель Геннадий Щербаков безвозмездно предоставил гараж для ремонта и лично участвовал стол восстановления машин. В Великом Устюге гуманитарно-педагогическому колледжу вернули исторический облик. Реставрация фасадов Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа полностью завершена. Исторический облик объекта культурного наследия федерального значения усадьбы Булдакова на улице Набережная воссоздан в полном объеме. Губернатор Вологодской области поздравил аграриев региона с профессиональным праздником. Накануне 11 октября в России отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С праздником сотрудников сферы АПК поздравил Георгий Филимонов. Дорогие труженики села, работники агропромышленного комплекса и ветераны отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником. По мнению главы региона, работа на земле требует терпения, самоотдачи и особого характера. Меценат из Вологды удостоен премии имени Николая Рериха. В Государственном Эрмитаже состоялась торжественная церемония награждения лауреатов международной премии имени Николая Рериха. В номинации «Сохранение рериховского наследия» награду получил вологжанин Александр Ушаков. Он благотворитель Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», советник председателя Общественной палаты Вологодской области, член правления и ведущий специалист фонда развития малых городов и сел «Земля Вологодская». В Вологде на базе фонда поддержки гражданских инициатив и фонда «Земля Вологодская» общественник реализует выставочные и культурно-просветительские проекты.
1: Новости спорта.
0: Алина Пеклецова выиграла забег «Царь горы» в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 14 километров с общим набором высоты около 900 метров за 1 час 7 минут и 52 секунды. Напомним, ранее вологжанка стала царицей горы в гонке на лыжероллерах. Вологжанин поднялся на третью ступень пьедестала почета на первенстве России по муай-тай. Степан Федоров выиграл бронзу в категории от 18 до 23 лет. Всего в турнире в Ставрополе участвовало 570 бойцов из 36 регионов страны.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце дожди разной степени интенсивности. Ветер восточный, северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ниже 0.

0: платформы продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Ага. Спасибо огромное. Мария Кислицына у нас, да, мы
2: здоровье тут. 14 часов.
1: Чуть-чуть мы не залезли на.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев на самом деле хочет их провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить удары по Украине именно в день выборов. Но, скорее всего, Зеленскому эти 60 дней нужны не для того, чтобы провести выборы на Украине.
3: Сегодня во время конференц-колла поднимался вопрос о заявлении Зеленского о том, что, дескать, ему нужно 60 дней на то, чтобы провести выборы. Здесь я уже сказал, что нам нужно не перемирие, нам нужен устойчивый мир на многие следующие поколения. Это первое. И здесь, конечно, уместно напомнить, что российская сторона была готова и открыто об этом заявляла сразу же после выборов продолжить переговоры мирные. Сразу же после выборов, которые прошли в Государственную Думу. Но что сделала Украина? Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве. Украина пыталась сорвать эти выборы. Украина бомбила избирательные участки. Украина атаковала и убила лично несколько участников избиркомов районных в новых регионах России. Именно после этого президент сказал, что теперь нам нужно подумать, в какие сроки возобновлять эти переговоры. Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
2: Напомню, что ранее Зеленский заявлял, что ему нужно прекращение огня на 60 дней, чтобы провести президентские выборы на Украине. А до этого Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный подписывать соглашение. Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии, цехам производства беспилотников, сообщила Минобороны. Вооруженные силы освободили еще 2 населенных пункта в зоне спецоперации в Запорожской области, освобождено село Никольска в ДНР Лидина. В Донецкой Народной Республике осорвана попытка противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполе. Там продолжается зачистка кварталов. В Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения. Украинская армия расширяет внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих. Минцифра совместно с Минобороны России решает вопрос по защите российских центров обработки данных, подвергшихся атакам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы. Он отметил, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке.
4: Конечно, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, что Минцифры совместно с Минобороной мы решаем вопрос, значит, прикрытия этих объектов. И, в общем, но при том объеме, значит, атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги, в общем, уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению. И, в общем, здесь хотелось бы как-то коллег поблагодарить. Потому что, конечно, атаки, значит, были по масштабу, ну, мы это все в режиме реального времени отслеживали, беспрецедентно. Да, и сейчас, конечно, вся отрасль помогает коллегам в решении вопроса.
2: На прошлой неделе ряд объектов Яндекса попал под атаки украинских БПЛА. Российский бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции. Их необходимо максимально задействовать, заявил председатель деловой России Алексей Репик на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он также пригласил главу государства на юбилейный 25-й форум организации. Путин в целом принял это приглашение с оговоркой на свою плотную занятость.
5: общем, организация родилась из вашей встречи с предпринимателями 25 лет назад. И для меня большая честь пригласить вас на юбилейный форум. Очень надеемся, что вы найдете возможность принять в нем участие.
6: В прошлом году проводили такое мероприятие. Я тоже участвовал. Посмотрим. Ну, главное, чтобы ничего нам не помешало. Я надеюсь, что так и будет.
2: Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что бизнес России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности. Евросоюз включил 22-й пакет санкций. Дальневосточный завод «Звезда» – одно из ведущих судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Там уточняется, что санкции наложены на завод потому, что он часть оборонно-промышленного комплекса России. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Калас заявил, что Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций, включив в черный список около 1600 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. По ее словам, это крупнейший с 2022 года пакет ограничений против России. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
2: В Петербурге завтра облачно, временами дожди, до плюс 8 градусов. Днем в Москве завтра днем плюс 10-12, также местами небольшой дождь.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. С началом новой трудовой недели, как говорится, Паша, здравствуй и поздравления принимаю.
2: Бегу,
1: что,
2: бегу,
1: котлет бегу. Сегодня? Голубцы, что сегодня?
3: А сам не пойму, что. Курица, по-моему.
1: Курица, ну да. Курица, она хавается. Курица, это хорошо, мы ценим курицу.
3: Время обеденное, пожалуйста, да, угощайтесь, да. Угощайтесь,
1: благодарю, не стесняйтесь. Сейчас похрустим, да. Похрустим немножко.
3: Да. А вот. Мы объявляем начало редкостного шоу «Как знать», в котором мы знаем, о чем говорим, но не всегда понимаем, зачем начали. Так, нам сказали сегодня в искусственном интеллекте.
1: Но всегда знают, о чем заканчиваем.
3: Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие. Вахтанг Махарадзе.
2: Это я.
3: И Павел Картаев.
2: Это он.
3: Сегодня в программе. Непревзойденный мастер гармоничных садов и виртуоз цветочного искусства, ландшафтный дизайнер-цветовод Лариса Качелаева, блестящий эксперт по здоровью и пищеварению, диетолог и гастроэнтеролог Александра Розаринова. Один из самых тонких знатоков музыкального мира, эксперт в сфере музыки Артем Ананьев. Настоящий король тихой охоты и знаток самых укромных грибных мест – грибник Александр Зименко. Сегодня мы узнаем, как использовать опавшую листву с пользой для участка, как поддержать ЖКТ осенью, как появились аудиокассеты и почему они сохраняют популярность в эпоху ИИ, почему грибы – это главный природный источник эрготинеина. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Ну что, аналитик, заходим.
3: Да.
1: А сегодня у нас курочка, заходите, угощайтесь,
3: заходите,
1: пожалуйста.
3: Дальше аналитика, я пойду на кухню, мне нужно перемешать картошку.
1: Да.
3: Здравствуйте, ребят, здравствуйте, девчата. Очень люблю картошечку. С курочкой, да?
1: А кто-то с курочкой сегодня, да.
3: А еще, с грибочком, еще люблю ежей морских. А где они? В Мурманской области. Вот, кстати, в Мурманской области решили, что пора превращать промышленность в туристическое приключение. Об этом пишет российская газета. Ну, давайте почитаем вместе, может, где-то покритикуем.
1: Ну,
3: не только аналитик, но и критик.
1: Никакого критика.
3: Сегодня. В Печенском округе Мурманской области в декабре уходящего года откроется первый этап туристического маршрута по руднику Каула-Котсельвара. Проект позволит познакомиться с историей горного дела в Заполярье. Дело в том, что рудник этот законсервировали в конце 23-го, когда запасы руды были исчерпаны. Но, как выяснилось, у старой шахты есть еще один ресурс – туристический интерес. Это первый подобный туристический продукт в России. В Европе есть только в одном месте – в Испании. Да.
1: А это безопасно?
3: Без, абсолютно без.
1: Хорошо.
3: Итак, что же нас ждет? В декабре начнется первый этап. Посетителям покажут административно-бытовой комплекс рудника, в том числе кабинет директора и музейное пространство. Ну, это безопасно.
1: А это
3: кабинет директора.
1: Кабинет директора всегда безопасно, ну вы же знаете.
3: Но пока это будут пробные экскурсии для школьников Печенского округа. Пачкаться в настоящей шахтной грязи им не придется. Но это только начало. В 27-м году планируется открыть для туристов и сам рудник. Вот сейчас там продолжаются работы по обустройству маршрута, и организаторы хотят не просто провести группу по подземным коридорам, а дать каждому возможность попробовать себя в определенной профессии. Ну, представьте, одному участнику достается роль маркшейдера, другому – диспетчера, третьему – водителя электровоза.
1: А четвертому чирку в руку дадут, и давай копай руду.
3: Вот кто-то станет проходчиком, кто-то взрывником, а кто-то крепильщиком. Можно будет примерить на себя обязанности секретаря и даже директора.
1: Можно без взрывника обойтись?
3: Можно. Вот вы можете стать директором.
1: Хорошо,
3: кстати.
1: Спасибо.
3: Наверняка понравится больше всего быть директором большинству туристов. Организаторы рассматривают три варианта экскурсии. Самый короткий ограничится административным корпусом. Второй дополнится посещением шахтного вокзала, место, откуда горняков доставляли к рабочим участкам, на небольших электровозах и вагончиках с сиденьями. Ну а самый продолжительный вариант позволит пройти по штольням. На него отводят около 4 часов. Ну, тут надо понимать, что это не аттракцион в торговом центре, вы же знаете. Выработки рудника уходят на сотни километров, а туристы смогут оказаться на глубине нескольких сотен метров под землей. Там круглый год прохладно, сыро, температура на уровне 10 градусов, так что пуховик, теплая одежда и удобная обувь здесь будут уместнее, чем модный образ для фотографий на фоне северного сияния. А на руднике в значительной степени сохранялся ручной труд. Вот, кстати, инструмент для отбивки руды весит около 40 килограммов.
1: Вот, я же говорю.
3: Его можно будет подержать в руках. Если кто-то считает, что тяжелая работа – это 4 часа за компьютером, вот, пожалуйста, берите инструмент 40 килограммов и в штольню.
1: Долбить.
3: Посещать подземную часть маршрута можно будет только в составе организованной группы и в сопровождении аттестованных гидов. Это совершенно правильно, ведь шахта – это не заброшенный подвал, куда можно отправиться и исследовать темноту с фонариком в телефоне. Здесь безопасность должна быть важнее любых впечатлений. Ну, безопасность превыше всего, конечно же. Но Каула Котсильвара – это ведь лишь часть большой задумки. Ведь в перспективе рудник собираются включить в туристический кластер вместе с скользкой сверхглубокой скважиной. Не со скользкой, а скользкой сверхглубокой скважиной около поселка Никель.
1: Да. А рудник финский, что ли?
3: Нет, почему же?
1: А название такое, как финское, мне кажется.
3: А вы изучите историю и географию.
1: Хорошо.
3: И тогда поймете, почему там такие топонимы.
1: А я вам так скажу, как говорил Митрофанушка, зачем географию учить, когда извозчики есть?
3: Правильно. Маргаритушка, Митрофанушка, наш все. Да. Да, кстати, Кольская сверхглубокая скважина уходит в землю на 12 226 метров, кто забыл. Вот туда и отправимся в следующий раз. Ну, есть вопрос, конечно, сколько будет стоить экскурсия, насколько комфортным окажется маршрут для людей, которые никогда не бывали в шахтах. Как организаторы решат вопрос с транспортом, экипировкой, доступностью для туристов из других регионов? Ну, ответов пока на все эти вопросы нет, но идея кажется очень перспективной.
1: Ну, очень интересно,
3: вот, конечно. Такой вот новый туристический опыт готовит Мурманская область, и, пожалуй, это хороший пример того, как даже завершившая работу шахта может получить вторую жизнь. Уже не как место добычи металла, а как место добычи впечатлений. А я у вас добуду курочку сегодня.
1: Да, пожалуйста, угощайтесь.
3: Очень вкусно. Угощайтесь. Приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Страна транзистория.
1: Начнем мы сегодня с печати.
2: С
1: 3D-печали. Да, с
2: 3D-печаль.
1: 3D-печаль, да, пел Виктор Цой. Так. В Москве 10 октября открылся флагманский шоу-рум компании 3D Outlet.
2: О, это официальный фирм. 2 недели назад.
1: 10 октября — это не 2 недели назад. Паша, это 2 дня назад.
2: Да, 2 дня назад. Я сказал 2 недели.
1: 2 недели.
2: А я путаю. Неделю и день.
1: Ничего страшного.
2: Сейчас неделя летит как день.
1: А это правда, с возрастом все так. Официальный дилер принтеров «Бамбулаб» в России. Расположился шоу-рум на Тверской улице. Главная идея пространства — показать, что 3D-принтер давно перестал быть устройством исключительно для инженеров и технических энтузиастов. Здесь можно посмотреть на разные модели, от относительно простых принтеров для дома до оборудования для более сложных задач в малом бизнесе. Представлены расходные материалы, пластик разных цветов и свойств, которые используют для печати самых разных предметов. Ну а чтобы посетители могли представить, что все это дает в реальной жизни, в шоуруме организовали тематические зоны. Ну, например, можно видеть гоночную трассу для детской комнаты, варианты декора для гостиной, решения для автомастерской. Есть и отдельное помещение для презентации мастер-классов. Идея в том, что показать, с помощью 3D-печати можно не только создавать необычные фигурки, но и делать детали, аксессуары и предметы, которые действительно пригодятся вам в быту или работе.
2: Я шоурум с курочкой люблю.
1: А я, кто ж, сегодня и с картошечкой, конечно. Ну, а от современных технологий, кстати, прошлого, давайте двинемся. Как раз у нас сегодня будет про аудиокассеты разговор. И вот, китайская компания Tre представила аудиосистему Retro Ambient Sound System, которая объединяет сразу 3 музыкальных формата: виниловые пластинки, компакт-диски и кассеты. А причем это не просто набор проигрывателей. Устройства задуманы как часть интерьера. Их можно разместить на стене вместе или использовать по отдельности. Дизайн у системы минималистичный, с ретро-футуристическими нотками. Ну, техника из будущего, каким мы его представляли несколько десятилетий назад.
2: На грани фантастики.
1: Именно. Все 3 устройства поддерживают голубой зуб. Да,
2: что?
1: И Bluetooth. И оснащены аккумуляторами, поэтому могут работать без постоянного подключения к розетке. У каждого свой характер. Виниловый проигрыватель выделяется пластинкой, которая частично выступает за пределы корпуса, и мягкой подсветкой. Автоматический тонарм самостоятельно регулирует прижим. CD-плеер получил прозрачную магнитную крышку, а кассетный проигрыватель — крупные физические кнопки. Специальная настенная стойка объединяет всю систему и заряжает виниловый проигрыватель. Компания NatiKickstarter уже завершилась, но оформить заказ пока можно по цене ниже окончательной розничной. Первые поставки по всему миру ожидаются в ноябре. Ну и, наконец, новость о роботе, который освоил навык, на первый взгляд, совсем не подходящий для машин – традиционную китайскую вышивку. Компания Agilink показала, как ее роботизированная кисть Omni Hand 3 Ultra работает шелком, иглой и тканью. Речь идет о суджоуской вышивке, искусстве с историей более 2500 лет. Здесь недостаточно просто двигать иглой, нужно чувствовать тонкую нить, контролировать натяжение и не повредить материал. Одной из самых сложных задач стало разделение шелковой нити на 16 отдельных волокон. Для этого пальцы робота должны одновременно удерживать материал, аккуратно отделять пряди и сохранять нужное натяжение. У кисти 21 степень свободы, то есть пальцы и суставы могут выполнять множество независимых движений. Но особенно важны тактильные датчики. Они позволяют чувствовать силу нажатия и малейшие изменения поверхности. Система способна фиксировать деформации размером до 0,08 мм, а дополнительные сенсоры на ладони помогают отслеживать положение ткани. Ну и в этом, конечно, главный смысл эксперимента. Чтобы робот мог выполнять тонкую ручную работу, уже недостаточно камеры и точных механизмов. Он должен буквально чувствовать материал, понимать, насколько сильно его можно сжать, как натянута нить и что происходит под кончиком
2: пальца. Массаж можно делать.
1: Массаж будет фантастический. После выпуска новостей поговорим о том, как использовать опавшую листву с пользой для участка.

0: Проблема конфликта власти в семейных отношениях – это конфликт отсутствия власти над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
6: В Москве 14:30.
7: Новости.
6: Студия с новостями. Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили в Кремле. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну.
8: Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
6: Представитель Кремля также заявил, что России нужно не перемирие, а устойчивый мир на многие следующие поколения. Пресс-секретарь президента также заявил, что в Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому регулированию. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине. В новых антироссийских списках санкций ЕС фигурируют компании, которые поставляют детали для таких типов вооружений, как ракеты, БПЛА и самолеты, говорится в пресс-релизе Совета ЕС. В частности, речь идет об электронике и полупроводниках, микросхемах и компьютерах, о таком навигационном оборудовании, как радары, антенны и передатчики, системах для авиации, спутников и ракет, взрывчатки, боеприпасах, оптическом оборудовании и навигационной аппаратуре. В пресс-релизе отмечается, что под санкциями оказались поставщики, которые считают сердцем российского оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем, как отмечает ТАСС, который изучил опубликованный список, под санкции попали также ряд швейных фабрик и компаний, занимающихся изготовлением и продажей одежды. В их числе ивановская компания «Одежда и мода» и королевская шелковая фабрика «Передовая текстильщица», рахмановский шелковый комбинат, щелковская шелкоткацкая фабрика и другие текстильные предприятия. Какую угрозу они представляют для безопасности Европы, ЕС не уточняет. В Баку 37 человек арестованы за нарушение общественного порядка на фоне споров о школьной форме. По данным МВД, группа родителей спровоцировала конфликты с работниками школы. Участников стычек задержали. Ранее правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме и одежде педагогов. Правила предусматривают деловой стиль и исключают элементы, противоречащие светскому характеру образования в стране. Но введение вызвали общественные дискуссии. В частности, некоторые верующие усмотрели в требованиях к единой школьной форме запрета ношения учеников ученицами и учительницами хиджаба, главного платка, покрывающего волосы и шею. Обсуждение этих вопросов выплеснулось сначала в социальные сети, потом и на улице. В ряде случаев сообщалось о недопуске школьниц и учителей в хиджабах в образовательные учреждения. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
6: В Москве завтра облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха не выше плюс 12 градусов.
1: Новости спорта. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между уфимским Салаватом Юлаевым и нижнекамским Нефтехимиком. В первом периоде счет пока не открыт. Ранее хабаровский Амур был сильнее тольяттинской Лады 1-0, отличился Константин Лукин. Московский ЦСКА и тольяттинская Лада произвели обмен, об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Состав москвичей пополнил нападающий Райли Савчук. Тольяттинцы получат денежную компенсацию. В нынешнем сезоне 27-летний канадец сыграл за Ладу 13 матчей, забросил 6 шайб и отдал 4 голевые передачи. Хоккеисты «Амура», «Северстали», «ЦСКА» и «Трактора» стали лучшими игроками прошедшей недели в континентальной хоккейной лиге. С подробностями Екатерина Маловичко.
7: Голкипер хабаровского «Амура» Максим Дорожко признан лучшим вратарем недели в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Он одержал с командой две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,5, отразив 98,7% бросков по своим воротам. Во втором матче недели против «Трактора» Дорожко сыграл на ноль. Он получил награду в четвертый раз в карьере. Лучшим защитником в третий раз в карьере признан канадец Иоаннис Калдис. Хоккеист череповецкой «Северстали» в трех матчах недели набрал 3 очка с показателем полезности плюс 7. В его активе одна шайба и две результативные передачи. Лучшим нападающим недели во второй раз в карьере стал форвард ЦСКА Прохор Полтапов. В двух матчах своей команды он забросил 3 шайбы и отдал одну результативную передачу с общим показателем полезности плюс 4. Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий челябинского «Трактора» Артемий Незамеев. На прошедшей неделе он принял участие в 3 матчах и набрал 2 очка. В его активе одна шайба и одна голевая передача.
6: Россиянин Даниил Медведев пробился в 4-й круг теннисного турнира в Шанхае. Он в 3-м раунде взял верх над чехом Далибором Сворчиной со счетом 6-2, 6-3. Теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом. Титульный бой россиянина Дмитрия Бивола и британца Каллума Смита возглавят турнир RCC в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Поединок пройдет 12 декабря. Бивол будет проводить защиту чемпионского титула по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе. Команда Москвы заняла первое место в медальном зачете спартакиады народов России. У москвичей 76 золотых, 83 серебряные и 77 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула команда Московской области. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами ландшафтный дизайнер, цветовод, блогер, создатель школы садового и ландшафтного творчества «Сад как искусство» Лариса Кочелаева. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как использовать опавшую листву с пользой для участка? Тема нашей беседы. Ну вот, часто дачники собирают опавшие листья, считают их мусором, ну а на
2: их
1: самом деле...
2: сжигают.
1: Да, так ли это? Мусор ли это опавшие листья на участке?
3: Однозначно нет.
1: Во.
3: Конечно, это нужно вспомнить, наверное, природу. Давайте с этого начнем. Все мы были в лесу. Там также растут листочки, цветочки, ягодки. И все, что... не съелась, например, ягодка какая-то птичкой или листья, которые не несло ветром, он ложится на землю. Все это начинает перепревать то, что как раз образует наш с вами любимый компост. То есть в природе этот процесс абсолютно естественный. Все, что упало на землю, превратилось в удобрение, в питательный грунт, на котором растения и растут. Мы же с вами постоянно любим каждый листочек убрать, все, чтобы земля у нас была чистенькая, голая, да еще перекопать, и потом ждем хороших урожаев. Это называется вынос питательных веществ. Потому что растение, когда растет на грядке, оно забирает оттуда питательные вещества. И единственный, самый настоящий способ, как это возобновить, это вернуть все, что растение взяло, туда-обратно. Мы же обычно используем различные удобрения, что не всегда бывает полезно для нашей почвы, к сожалению.
2: Ну,
3: поэтому
2: почему
3: нельзя
2: не полезно?
3: Ни в коем случае.
2: Там же удобрения, там же люди умные, ученые, они же считают, что нужно нашим растениям. Важные вещества добавляют какие-то, пропорции соблюдают.
3: Все верно. Есть понятие органических удобрений и минеральных. Вот минеральные удобрения были придуманы приблизительно в середине прошлого века, когда вдруг стало падать плодородие на полях. Придумали минеральные удобрения, стали их вносить, естественно, плодородие увеличилось, то есть урожай увеличился, но плодородие почвы стало падать. И для того, чтобы получать все больше и больше урожая, стали применять все больше и больше удобрений, а почва становилась все хуже и хуже. То есть, понимаете, противоположный эффект. Сейчас поэтому очень многие переходят на органическое земледелие, потому что именно это является нашим взносом в здоровье нашей земли.
1: Uh-huh. А гумус относится к органическому земледелию? Вообще, что такое гумус? Все говорят, гумус, делайте гумус из листьев.
3: Гумус, но это и есть вот та часть плодородного грунта, которая образуется в результате жизнедеятельности почвенных обитателей. Там есть бактерии, грибы, те же самые дождевые черви, различные насекомые. Они перерабатывают вот эти органические остатки, которые упали. Ну, грубо говоря, тот же самый листочек, который попал на землю, он же не просто так потом куда-то исчезает, а образуется как раз вот этот питательный слой, в котором и есть этот гумус. Ну, в частности, самый простой способ, который можно для понимания, да, все вы знаете, что есть различные фабрики по производству гумуса. А когда червям дают просто растительные остатки, ну, вот буквально там вот все, что со стола, там, очистки картофельные, листья, все, и они это перерабатывают, и образуется чистый гумус, чистый такой, он называется биогумус. Это то, что продается у нас в магазинах. Мы же можем это сделать сами, просто собирая все эти растительные остатки и позволяя, создавая определенные условия, чтобы почвенные обитатели эту фабрику, самую простую, самую бесплатную для нас, запустили.
2: Но черви, мне кажется, медленно работают, у них не самая высокая зарплата, поэтому это сколько ждать придется.
3: Нет, я так не считаю. Если дать им возможность создать все правильные условия, там же не одни черви. Там же, знаете, наша почва, в ней обитают миллионы, миллиарды просто различных существ, которые мы не видим. И так же, как взглянуть на небо, некоторые видят только иногда луну, солнце, может быть, ну, какие-то звезды. А там же их, представляете, миллиарды, миллионы. То, что мы их не видим, это не значит, что их нет. То же самое и в земле. Там целая армада просто работников, которые бесплатно на нас работают. А вот как раз минеральными удобрениями, перекопкой почвы, мы создаем им условия, когда им плохо.
1: Угу. А садовым измельчителем мы можем червям помочь? Вот на маркетплейсе купим садовый измельчитель, сейчас реклама пошла. Купи садовый измельчитель.
3: Вы знаете, для чего садовый измельчитель? Для того, чтобы переработать какие-то вещи, которые грубые. Ну, например, ветки. Листья, конечно, садовым измельчителем вообще не нужно обрабатывать. обрабатывать. Но садовый измельчитель — это хорошая вещь, потому что те же самые ветки, которые измельчаются, это альтернатива той же самой дорогущей вот коре, которая продается у нас, как вот красивая такая на клумбах, на грядках иногда используют, но она очень дорогая. В принципе, если вы измельчите свои ветви, там после обрезки, например, плодовых, это очень хорошая альтернатива. И постепенно они также компостируются, превращаясь в тот же гумус, но просто намного медленнее, чем листья. Вот если вы сейчас с осени заложите листья в компостную кучу, то у вас уже на следующий год будет бесплатное удобрение, которое вы будете использовать в саду и на грядках.
2: Угу. Компостная куча, вот это звучит как не очень привлекательно. Что это вообще такое? Я далек от сада и огорода просто, но много раз слышал прекрасное название.
3: Вы знаете, да. А на самом деле название, может быть, кому-то и не нравится, но кто хоть раз ее создал и создал ее правильно для себя, тот получил результат и с большой любовью к этому относится. Мы когда создали первую свою компостную кучу, в ближайшем времени мы ее очень хорошо благоустроили. Дело в том, что нужно не путать компостную яму и компостную кучу. Для того, чтобы произошло вот это волшебное превращение в гумус, нужно, чтобы был еще и воздух. Поэтому нельзя закапывать вот глубоко в землю, особенно у тех, у кого высокие грунтовые воды или талые воды долго стоят. Ну, просто потому, что те же самые полезные, вот та фабрика микроорганизмов, бактерий, грибов и дождевых червей, они там просто не выживут в воде, не задохнутся. Поэтому в идеале это просто, допустим, сколоченные доски или просто куча, даже вот реально куча, которую вы соберете и, например, какую-то хотя бы сетку на них наложите, ну, чтобы она не разлеталась, или какими-то ветками заложите, и будете ее периодически увлажнять, потому что она не должна пересыхать. То есть она не должна быть очень сильно влажной, но не должна быть сухой.
2: То поливать нужно, да, как цветочки?
3: Вы знаете, ну, допустим, мы вот свою компостную кучу, ну, раза 2-3 за сезон, если нет дождей, я просто бросаю туда шланг и вот периодически поливаю, пока не дойдет до самой земли.
1: Угу. А мы туда пойдем, это самое, ногами утрамбовывать вот это вот все, что у нас есть в этой компостной яме, чтобы оно поплотнее было?
2: Это не яма, это куча.
3: Вы знаете, она периодически сама уплотняется, например, под действием снега и всего остального. Я, например, никогда туда не лазю. Единственный момент, который там нужно делать, это делать слои. То есть если вы, например, собрали листья, какие-то небольшие ветки, да, вот помните уже, что крупные ветки, ну просто на следующий год они там будут вкраплениями тогда в этом компосте, лучше их отдельно либо измельчить. А вот все остальное, там травянистые какие-то остатки, а листья мы туда просто складываем, и периодически мы это все перемешиваем, ну как делаем такой слой из земли. Это может быть обычная земля с вашего огорода. Я вот сейчас активно для этого использую землю из цветочных кашпо, то есть высыпаю туда. Ну и хорошо бы, если вот для того, чтобы быстрее это все произошло, желательно добавлять какие-то азотные соединения. Кто-то обычной мочевиной поливает. Можно кровяной мукой пересыпать. В ней тоже очень много азота. Она тоже продается сейчас, только главное найти качественную. Или же какие-то специальные препараты, которые улучшают, ускоряют это компостирование. Ну и, конечно, полезные бактерии. То есть вот эту армию наших помощников можно увеличить, ну, так сказать, принудительно, да, то есть не как вы говорите, им зарплата плохая, ну вот увеличить им зарплату, увеличив их количество.
1: Азотные добавки нам не сделают ботулизм, там же эти анаэробы появятся, да?
3: Нет, азотные остатки, смотрите, много вообще азотных остатков в виде, допустим, мочевины или кровяной муки тоже делать не нужно. Но все должно быть как бы в меру, да, сахар тоже можно слишком много в чай добавить, он будет, ну, приторный. Также здесь просто чуть-чуть, например, если мы говорим про мочевину или карбамид, можно достаточно там 1-2 столовые ложки на лейку и пролить, этого будет вполне достаточно. Если это кровяная мука, то буквально щепотку разбросать между слоями тоже достаточно. То же самое относится ко всем остальным препаратам. То есть нужно все должно быть в меру. Вообще вот та же самая земля или грунт, который вы добавляете слоями, это, знаете, как мы как будто закваску туда вносим, потому что в ней в этой земле как раз все эти почвенные микроорганизмы и даже те же черви могут встречаться. И там они постепенно начинают при хороших условиях размножаться и работать, кстати, даже зимой. Потому что в компостной яме даже зимой иногда создается плюсовая температура. За счет того, что происходит перепревание этих остатков, выделяется тепло. И как раз происходят те самые процессы. Вот поэтому даже если, например, вы только листьями заложите сейчас компостную кучу, то к весне, ну где-то к середине лета у вас уже будет готовый компост.
2: А на зиму, вот как раз вы сказали, нужно ли опавшую листву оставлять под деревьями, кустарниками, ну чтобы она как-то от снега там защищала и так далее? Или все-таки убираем?
3: Да, это тоже... Нет, это тоже очень хороший прием, потому что все должны помнить, что голая земля не должна уходить в зиму ни при каких обстоятельствах. Это очень плохо для зимовки растений. Поэтому либо мы добавляем какие-то дополнительную мульчу, например, вот последний покос газона может туда пойти. Или, например, оставить просто вот эту листву лежать на земле, ну хотя бы до весны. Если вам просто это не нравится, ну потерпите зиму. Весной вы можете это собрать, разложить, допустим, какие-то удобрения сверху, немножко компостом. И мы, например, всегда берем покос газона и раскладываем вот как раз под деревьями, под кустарниками, иногда даже в клумбах. Но просто потому, что это более декоративно, чем оставлять просто листья. Чисто из-за этого. А так можно было листья просто оставить.
2: Угу.
3: То есть вы представляете... Таким образом, мы полностью повторяем картину, которая происходит в природе. Опали листья, закрыли землю, превратились в гумус.
2: Угу. А у нас еще яблоки опали. Вот так много яблок было, что не все собрали. Их оставляем на земле или туда же, в компостную кучу?
3: А вы знаете, если яблоки у вас не больные, то есть не было каких-то прям серьезных поражений, там, например, паршой, когда все, или там манилиоза, то вы их можете оставить буквально на земле. Или, знаете, как можно по краю кроны сделать небольшую канавку, потому что на самом деле самые основные корни, которые питают растения, расположены не около ствола, а по периметру кроны. Сделайте прям канавку буквально на штык лопаты, туда же можно сгрести все вот эти остатки, яблоки, листья и прикрыть землей. Вот у вас получится такая мини-компостная куча, она не глубокая, поэтому влаги там будет не очень много, и будет хороший тоже компостный такой вариант у вас уже именно под растениями на месте.
2: С подветренной стороны делаем эту кучу, да, чтобы в дом не тянуло аромат.
3: А вы знаете, не бывает аромата, кстати, от правильного компоста. Никогда не бывает.
2: Если аромат, то значит компост неправильный.
0: Да, значит, это
2: переделывать.
3: Это значит, что вы знаете, очень часто люди по незнанию добавляют туда какие-то белковые остатки. Ну, например, там остатки мяса, вот борщ вылили, да, шашлыка. Вот это как раз создает вот тот гнилостный запах, который
2: аистам отдадим.
3: Только органику.
2: Спасибо большое за эту беседу. Ландшафтный дизайнер, цветовод, блогер, создатель школы садового и ландшафтного творчества «Сад как искусство» Лариса Кочелаева была с нами. Спасибо, Лариса, до новых встреч.
0: Всего доброго.
3: Спасибо, всего доброго.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Эффективность градостроительной деятельности.

0: области Роман Заварин. О проблеме с качеством проезда к образовательному учреждению сообщили местные жители во время личного приема. Родители школьников обратили внимание на разбитое дорожное полотно на участке между домами 6 и 8 по улице Сергея Применина. После обращения в профильный департамент на место выехали специалисты Зеленстроя, обследовали территорию и определили необходимый объем работ. Как отметил спикер ЗСО, принято решение включить участок в мероприятие по текущему содержанию уличной дорожной сети. Ямочный ремонт выполнит до 31 декабря. Бойцам на СВО передали уже 6-й автомобиль из Чагодовщинского округа. Очередную машину, подготовленную адресно для земляков, находящихся на передовой, отправили в зону специальной военной операции из Сазоновского поселения. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. В сборе и восстановлении техники активно помогли неравнодушные жители. Белокрестское территориальное управление передало для нужд фронта 2 автомобиля. Местный житель Геннадий Щербаков безвозмездно предоставил гараж для ремонта и лично участвовал в восстановлении машин. В Великом Устюге к гуманитарно-педагогическому колледжу вернули исторический облик. Реставрация фасадов Великоустюгского гуманитарно-педагогического колледжа полностью завершена. Исторический облик объекта культурного наследия федерального значения усадьбы Булдакова на улице Набережная воссоздан в полном объеме. Губернатор Вологодской области поздравил аграриев региона с профессиональным праздником. Накануне 11 октября в России отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С праздником сотрудников сферы АПК поздравил Георгий Филимонов. Дорогие труженики села, работники агропромышленного комплекса и ветераны отрасли, примите искренние поздравления с профессиональным праздником. По мнению главы региона, работа на земле требует терпения, самоотдачи и особого характера. Меценат из Вологды удостоен премии имени Николая Рериха. В Государственном Эрмитаже состоялась торжественная церемония награждения лауреатов международной премии имени Николая Рериха. В номинации «Сохранение рериховского наследия» награду получил вологжанин Александр Ушаков. Он благотворитель Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие», советник председателя Общественной палаты Вологодской области, член правления и ведущий специалист фонда развития малых городов и сел «Земля Вологодская». В Вологде на базе фонда поддержки гражданских инициатив и фонда «Земля Вологодская» общественник реализует выставочные и культурно-просветительские проекты.
1: Новости спорта.
0: Алина Пеклецова выиграла забег «Царь горы» в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 14 километров с общим набором высоты около 900 метров за 1 час 7 минут и 52 секунды. Напомним, ранее вологжанка стала царицей горы в гонке на лыжероллерах. Вологжанин поднялся на 3-ю ступень пьедестала почета на первенстве России по муай-тай. Степан Федоров выиграл бронзу в категории от 18 до 23 лет. Всего в турнире в Ставрополе участвовало 570 бойцов из 36 регионов страны.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце дожди разной степени интенсивности. Ветер восточный, северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы, продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Все

0: любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: скажу я снова. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно и в безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем деловой России Алексеем Репиком в преддверии съезда, посвященного 25-летию организации. Президент отметил, что предприниматели сегодня отвечают на вызовы, с которыми сталкивается страна, и должны понимать, что государство стоит на страже их интересов. Разговор также зашел о мерах, направленных на развитие инвестиционной активности.
2: Это вопрос инвест-климата. Всегда есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда. Появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия.
1: Президент также заслушал доклад о подготовке съезда к 25-летию деловой России. Глава государства в целом принял приглашение посетить юбилейный форум организации. Российский бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции, в свою очередь отметил председатель деловой России. Он добавил, что пренебрегать этим потенциалом для цели развития страны неправильно, как их задействовать по максимуму. Для этого есть целый набор идей, добавил Репик. Минцифра вместе с Минобороны решают вопрос по защите российских центров обработки данных, которые подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава министерства Максуд Шадаев на заседании IT-комитета. Он отметил, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке.
3: Конечно, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, что Минцифры совместно с Минобороной мы решаем вопрос, значит, прикрытия этих объектов. И, в общем, но при том объеме, значит, атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги, в общем, уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению. И, в общем, здесь хотелось бы как-то коллег поблагодарить. Потому что, конечно, атаки, значит, были по масштабу, ну, мы это все в режиме реального времени отслеживали, беспрецедентно. Да, и сейчас, конечно, вся отрасль помогает коллегам в решении вопроса.
1: На прошлой неделе, напомню, ряд объектов Яндекса попал под атаки украинских БПЛА. Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии, цехам производства беспилотников, сообщили в Минобороны. Российские вооруженные силы взяли под контроль 2 населенных пункта в Запорожской области, село Никольское, в Донецкой Народной Республике Лидино. В Донецкой Народной Республике также сорвана попытка противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье. За сутки там взяты под контроль более 200 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. В Харьковской области подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии, расширяют внешнюю зону контроля. Идут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки, по данным Минобороны, превысили 55 военнослужащих. Также среди потерь автомобилей 5 наземных роботехнических комплексов. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждая заявление Зеленского о необходимости шестидневного перемирия для проведения выборов на Украине. Песков отметил, что реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия, как отметил Песков, им нужно не для выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну. Евросоюз планирует обсудить ряд визовых ограничений для россиян, в частности, введение для граждан России виз с ограниченной территориальной действительностью. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Визы с ограниченной территориальной действительностью отличаются от обычных тем, что позволяют находиться только в одном или нескольких государствах, прямо указанных в документе. Если ограничения введут, они осложнят организацию автобусных и экскурсионных туров с посещением нескольких европейских стран, морских круизов с заходами в порты разных государств, а также комбинированных программ, объяснили в Российском союзе туриндустрии. При этом там подчеркнули, что полное прекращение выдачи шенгенских виз российским туристам пока не является основным ожидаемым сценарием. Прошедшая ночь стала самой теплой для 12 октября в истории метеонаблюдения. Столбики термометров показали 12,5 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Аномально тепло и в течение сегодняшнего дня, добавил синоптик.
4: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается в Москве и полуобласти облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 14-17 градусов. Понятно, что это аномальное тепло. Напомню, что норма октября дневная составляет всего лишь 8 градусов с плюсом. Но и атмосферное давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: Следим с развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра временами дожди и плюс 6-8 градусов. В Москве завтра кратковременные дожди и 10-12 тепла.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор канала «Диетолог» Александра Розаринова. Кто бы вы подумали?
2: Кто?
1: Александра Розаринова! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Добрый день, добрый день!
1: Сегодня хотим поговорить о том, как поддержать ЖКТ осенью, потому что осень наступила, и осенью у нас же меняется аппетит, у нас же меняются как-то все-таки пищевые привычки. Что происходит с нами? Почему мы начинаем меняться осенью?
3: Ну, с этим это связано со многими факторами. Прежде всего, конечно, изменение температурного режима. Становится прохладнее, людям хочется как-то больше насыщенной еды,
1: чтобы пельмешек, борщ,
3: еда,
1: да?
3: была такая вкусная, жирненькая, насыщающая. И главное, поддерживающая терморегуляцию. Это очень важно. Второй момент, конечно, меняется световой день, количество света солнечного. Это меняет настроение людей, становится оно такое, в какой-то степени более минорное. И еда тоже в этот момент, естественно, становится чем? Классным способом это настроение себе приподнять. Вот. Ну и, естественно, изменение рабочего графика. Мы возвращаемся из отпусков, попадаем в условия, когда довольно рано вставать, поздно ложимся. Все это меняет архитектуру сна.
1: Ну да, сейчас после работы возвращаемся, уже темно.
3: Уже темно. Всё. Утром просыпаешься, уже темно.
1: Да.
3: Ну, кто в 6 утра встает, тот уже понимает, что за солнышко уже нет. Поэтому все это, конечно, влияет на работу желудочно-кишечного тракта в том числе. И наша задача, если у нас есть какие-то хронические заболевания, беречь себя в любой период времени, в осенне-зимний в особенности.
2: Но мы будем смотреть на Манула Тимофея, который начал зажировку.
3: А это же, между прочим, абсолютно правильный эволюционный процесс.
2: Вот.
3: И все, я всегда говорю о том, что человек – это тоже часть живой природы. У человека тоже есть период зажировки. Но, понимаете, это эволюционно так сложилось. Раньше-то не было обогреваемых помещений, теплой одежды, да, так как мы сейчас это имеем. Поэтому вот это вот сезонное колебание веса, оно имеет место быть, на самом деле, по наблюдениям. И килограмм, полтора, два человек в этот период времени абсолютно спокойно может набрать. Вопрос другой. Если это больше веса набирается, это уже вопрос не к Манулу Тимофею, а к человеку, да, у него?
1: Да, к Манулу Тимофею.
3: Вообще никаких вопросов.
1: У меня вообще никаких вопросов.
2: Мы форму шара должны принять.
3: Нет, не должны,
2: конечно. Полтора килограмма.
1: Ну, например, а я наоборот, я к зиме решил вдруг похудеть, я что, неправильно делаю, я себя болезнем, что ли, открываю?
3: Нет, нет, абсолютно нет. Почему? Потому что мы сейчас живем совсем другое время. Для людей жировая, подкожно-жировая клетчатка, это был такой аспект, сохраняющий тепло, помогающий пережить холодное время года. Сейчас мы живем в идеальных условиях. У нас у всех есть машина, общественный транспорт, мы не ходим много-много километров пешком на работу, да, у нас теплая одежда, обогреваемые помещения. У нас комфортные условия, и которые, кстати говоря, и не должны, по сути дела, человека приводить к повышению калорийности рациона, потому что в нашей жизни все очень достаточно стабильно. Вот. Но вот эти вот аспекты, связанные с настроением, светом...
1: Ну да, ну потому что все есть, а что-то вот скребет душу.
3: А что-то хочется для поднятия настроения себе.
2: И мы знаем, что это.
1: Сегодня курочка.
3: У всех свои предпочтения, конечно же. Но это да, так и есть, но, к сожалению, иногда мы забываемся о том, что профицит калорий, он откладывается в виде дополнительной массы тела, которая потом как раз-таки нам по состоянию здоровья и ударяет.
1: Ну, а спортсмены говорят наоборот, те, которые ходят в спортзал, как надо нам наесть, а потом это мы будем в мышцы превращать.
3: Здесь момент такой, да, если мы работаем на повышение мышечной массы, это нельзя делать на дефиците калорий. Действительно, должна быть дополнительный источник энергии, который будет помогать телу работать с точки зрения конструирования мышечной ткани. Поэтому вот все зависит от индивидуальности человека, да? Все мы разные, у нас у всех разные цели. И вот четко определить свою цель и дальше делать шаги для того, чтобы эту цель получить, да, достичь.
1: Как в фильме «Чародея». Вижу цель, не вижу преграда, да, как они сквозь стенки проходили.
2: То есть профессия влияет на наш рацион, да? Если ты, например, шахтеру, у тебя инструмент 40 килограммов, тебе нужно махать им, да, рабочий момент, тебе нужно покушать хорошо.
3: Нужно иметь повышенную калорийность в рационе, соответствующую физическим затратам, которые которые человек имеет в рабочем режиме или там в спортивных тренировках. Все это должно соизмеряться.
2: А если ты бухгалтер, 4 часа за компьютером сидишь?
3: Тогда ты должен понимать, что избыток у тебя калорий в рационе должен быть минимальный, да, если мы не хотим набирать вес. И, кстати, те, кто... Это, естественно, мне кажется, ни для кого не секрет, кто имеет сидячий образ жизни, рабочий, да, такой, гиподинамию, у тех, естественно, возникают проблемы с избыточным весом, если не регулировать калорийность рациона и не заниматься дополнительными активностями.
1: Ну, много чем, там, сердечно-сосудистыми.
3: Конечно, и все по кругу, и обменные процессы, и сердечно-сосудистые, репродуктивная система, все начинает потихонечку сбоить. Все вместе, понимаете?
1: Ужас. Если возвращаться все-таки к осеннему рациону, который мы переходим, вот мы переходим, ну, нам хочется, конечно, более калорийную, более жирную пищу. А овощей у нас, наверное, все-таки меньше становится, потому что они уже сейчас становятся менее вкусными, чем они вот у нас были летом, мы ели с большим удовольствием. Что с нашим ЖКТ происходит? Он как, нормально на это смотрит или думает, ну, опять начинает вот этот человек свои пельмени начинает меня забрасывать?
3: Все зависит, конечно, от того, здоров человек изначально или у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если человек, у кого есть проблемы, там, допустим, с аспектами язвенной болезни желудка, гастрита, там, заболеваний.
1: Мне кажется, гастрит у всех есть.
3: Ну, тут спорный момент, да, это все-таки гистологический диагноз, который по субъективным ощущениям никогда не ставят. Здесь надо сделать гастроскопию, отщипнуть, посмотреть, есть ли изменения в клетках. И тогда уже четко понимать, какой это гастрит и есть ли он вообще в целом. Ну, и возвращаясь к нашей теме разговора, если у человека есть заболевание, конечно, такие послабления в рационе будут приводить к рецидиву его заболеваний. Но я не соглашусь здесь относительно того, что вы говорите, овощи становятся менее разнообразными, те становятся невкусными, помидоры с огурцами.
1: Они не становятся менее разнообразными, но хоть бананы, хоть киви сейчас круглый год в магазинах, это понятно. Но вот мы же всегда говорим, когда лето, когда весна, давайте есть сезонные овощи, давайте есть сезонные фрукты.
3: Огромное количество сезонных овощей.
1: Эти самые баклажаны, кабачки, что ли? Что
3: баклажаны, кабачки, тыквы, свекла, морковь, репка, редька. И перечислять-то можно много. Брокколи, цветная капуста. Это все сейчас имеется.
1: Брокколи у нас не растет, мне кажется.
3: Ну, на прилавках-то имеется. Понятное дело, что брокколи у нас не растет. Ну, опять-таки, какой регион, мы посмотрим.
1: Но покажите мне вообще-то людей, которые сейчас начнут, ну, свеклу еще ладно будут, а репу?
3: Так это вопрос человеческих возможностей. Если для...
1: Мне кажется, репу любой может себе позволить делать. Невозможно.
3: Нет, я имею в виду возможности, желание, да, изменить свой рацион. И если мы понимаем, что от разнообразия нашего рациона зависит наше здоровье, почему бы не посмотреть в сторону каких-то новых продуктов? И вот здесь как раз-таки вопрос возникает, как эти продукты вводить. Если мы не знакомы с этими продуктами, и если мы здоровы, то проблем не возникнет. А если человек, опять-таки, имеет заболевание желудочно-кишечного тракта, ему нужно эти продукты вводить аккуратно и смотреть на свою индивидуальную переносимость. То есть по чуть-чуть. И таким образом мы будем выстраивать очень интересный рацион, полезный со всех сторон, с точки зрения разнообразия клетчатки, витаминов, антиоксидантов и вкусовых, что немаловажно, аспектов. И все это будет создавать условия и удовлетворения эмоционального спектра в плане еды, и удовлетворения физиологических потребностей. Поэтому не надо бояться новых продуктов.
1: Не бойтесь репы.
3: Не бойтесь репы, готовьте ее, она очень вкусная и полезная.
2: А если мы консерванты и хотим картошечки с морковкой и лучка побольше свежего?
3: Почему?
2: Как буратино откусить прям.
3: А почему нет, если нет проблем и нет никаких проявлений со стороны ЖКТ? Можно и...
2: То есть картошка — это не вредно?
3: Картошка — прекрасный овощ. Его так все на самом деле демонизируют, а картошка — это очень хороший источник резистентного крахмала. Да? Если мы посмотрим на картофель, его как надо готовить? Его надо в идеале, допустим, отварить.
1: Вот вы меня диетологи, нутрициологи научили, и я сейчас ужасно... Я себя чувствую, я картофель перед любым употреблением, я его варю.
3: Варите, так, либо запекаете, потом ему...
1: А потом все что угодно.
2: А раньше ты ел сырым его, что ли?
1: Нет, раньше я его сразу же жарил, например, да, а сейчас я сначала отвариваю, а потом уже, если я хочу пожарить там где-то, я уже потом.
3: Вот в идеале, чтобы он еще подостыл. Вот тогда вот этот крахмал, он меняет свою структуру, он становится резистентным, очень благополучно преодолевает желудочно-кишечный тракт, доходя до толстой кишки, становится питательным субстратом для нашей микробиоты толстого кишечника, и таким образом образом мы используем картошку с умом. Если даже, вот как вы говорите, да, она подостыла, потом ее можно слегка там обжарить. Конечно, тонну масла не рекомендую использовать, да, так слегка, или в аэрогриль, пожалуйста, или подзапечь, или в холодном виде, ведь очень много салатов, которые используют охлажденный картофель, и это очень хорошая питательная среда.
1: Вот вареную картошечку нарезал, посолил.
3: И селедочку, да?
1: Селедочку, яйцо вареное. Вот, яйцо вареное.
2: Свеклу.
1: Лучок зелененький можно. Ну все, ничего же уже не нужно.
2: Вкусно. Как ничего не нужно? Подождите.
1: Ничего не нужно.
3: Ничего не нужно больше, я соглашусь.
1: Паша, ничего не нужно.
3: Поэтому картошку, да, тоже можно. И мы ее учитываем как углеводистая составляющая нашего рациона. Никаких проблем с картошкой нет.
2: А томатный сок хотя бы.
3: Вы прямо ведете эту линию. Ну, томатный сок тоже, конечно, вкусный и хорошо. Источник ликопина, между прочим, прекрасный.
2: А вот какие-то сок, там, семь овощей, например, это вот...
3: Надо смотреть составы, да, прежде всего.
2: Ну, там свекла, она ароматизирует это все неприятно.
3: Свекла – это очень такой коварный продукт для каких-то людей. Например, свекла может вызвать достаточно агрессивность. Вздутие и диарею, да, послабление стула, как минимум. Поэтому с соками, опять-таки, мы ориентируемся на собственную переносимость и читаем состав. Главное, чтобы в нем не было сахара, избытка соли, потому что это все вкупе.
1: Ну, в смысле сахара? Везде есть сахар.
3: Да не везде.
1: Я вот сейчас стал смотреть на этикетки хлеба. В любом хлебе есть сахар. В любом, который ты будешь смотреть в магазине. Я уже так...
2: Надо свой делать хлеб.
3: Я пеку, да.
1: Вот Александр.
2: Да,
1: а я, кстати, это немножко хочу отойти от темы, но все-таки хотел. Томатный сок, Паша, упомянул. Почему он в самолете такой вкусный? Даже какие-то исследования вроде проводили.
3: Есть,
1: да?
3: Исследования и наблюдения есть. А вот это вот изменение давления, которое мы претерпеваем в силу повышения ввысе, да, когда мы там находимся, оно меняет вкусовое ощущение. И если обратить внимание и поесть еду, которую нам предлагают в самолете на земле, она будет казаться более интенсивно соленой, нежели там наверху. Меняется вкусовое ощущение, и мы по-другому на эту еду реагируем. Поэтому томатный сок особенно прекрасен в полете. Но не забывайте, что он может вызвать вздутие, а опять-таки изменение давления в высоте это вздутие будет еще более усиливать, потому что любой газ будет расширяться, и это может привести к дискомфорту и болезненным ощущениям. Поэтому аккуратнее с томатным соком, особенно у тех, у кого есть проблемы с ЖКТ.
1: Когда его еще пить, так не в полете.
2: А картошку-то разве можно подсаливать, если есть селедка? Селедка и так соленая.
3: Можно не подсаливать, конечно, можно. Даже я бы сказала, лучше не подсаливать. Тогда мы будем в балансе по соли, само собой.
1: Но вообще, вот некоторые рекомендуют, давайте вообще не будем пищу солить. Но на самом деле я проводил эксперименты. В какой-то момент ты привыкаешь, и тебе как раз несоленая еда начинает казаться нормальной, и даже ты больше вкуса начинаешь ее ощущать. Но правильно ли вообще-то не солить еду?
3: Знаете, все зависит, опять-таки, от состояния здоровья человека. Есть особенности, да, например, артериальная гипертония, когда есть у человека, или есть особенности по выделительной системе, где соль мы действительно ограничиваем. Не в ноль, конечно, уводим, но ограничиваем. Но для здорового человека нормы по соли, да, вот эти вот 5 грамм, которые мы в сутки должны использовать, они, в общем-то, имеют смысл. Почему? Потому что соль – это же тоже и натрий, и хлор, да, это элементы, которые нам тоже нужны, и это влияет на наши электролитные дела внутри, да, наш гомеостаз. Поэтому если нет противопоказаний, использовать можно, но дозированно. Да, не надо есть соленую картошку, заедая селедкой и запивая соленым томатным соком.
1: Да, давайте продолжим после песни выпуска новостей. С нами диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра Розарева Розаринова. Говорим сегодня про то, как поддержать ЖКТ осенью. Вернемся и продолжим.
0: Как знать?

0: на правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
2: В Москве 15:30.
0: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России взяли под контроль два села. Подразделения группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Освободили Никольское в Запорожской области. Группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в Донецкой Народной Республике. В ходе боев противнику также было нанесено поражение живой силе и техники в районах населенных пунктов Старорайская, Новоандреевка, Марьевка, Новоявленка, Святогоровка, Веселая гора, также Андроновка и Тарасовка Днепропетровской области, указали в Минобороны. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей. Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, ведут бои за освобождение от украинских вооруженных формирований населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная в Харьковской области. В течение суток российские военные сбили 646 украинских беспилотников самолетного типа и 5 управляемых авиационных бомб. Владимир Путин будет готов дать указания не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили в Кремле. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия нужно не для выборов, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну.
3: Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
2: Представитель Кремля также заявил, что России нужно не перемирие, а устойчивый мир на многие следующие поколения. Пресс-секретарь президента также отметил, что в Москве гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков по украинскому урегулированию. Он отметил, что Европа не относится к так называемой партии мира, которая ищет урегулирование на Украине. Михаил Птицын указом президента назначен председателем Мосгорсуда на второй 6-летний срок. Этим же указом на должность зам главы Мосгорсуда назначен Денис Шаповалов. Об этом говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала назначить Птицына главой Мосгорсуда на второй срок. Его кандидатуру поддержал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Птицын также возглавляет Совет судей России. Радиоактивные часы обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в посылке из Израиля. Речь идет об авиационных часах с повышенным уровнем радиации. Он в 20 раз превышал естественный радиационный фон. Посылка была адресована жителю Удмуртии. В ней находились сумка и рюкзак, внутри которого лежали часы. На них и сработала система радиационного контроля. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
2: В Москве завтра будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 10-12 градусов. Ну а сегодня в столице очень высокая температура, сейчас около 15 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров.
0: Новости спорта.
4: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между уфимским Салаватом Юлаевым и нижнекамским Нефтехимиком. Во втором периоде счет 2-1 в пользу уфимцев. На гол Григория Селезнева у них ответил дублем Шелдон Рэмпл. Ранее хабаровский Амур был сильнее тольяттинской Лады 1-0. ЦСКА объявил о переходе канадского нападающего Райли Савчука из Лады. В результате обмена тольяттинский клуб получил денежную компенсацию. 27-летний форвард провел 81 матч в составе Лады, забросил 29 шайб и отдал 26 голевых передач. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертый круг теннисного турнира в Шанхае. Он в третьем раунде взял верх над чехом Далибором Сворчиной со счетом 6-2, 6-3 и теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом. Футболист Владимир Писарский оспорит решение спортивного арбитражного суда об отклонении его апелляции на отстранение. С подробностями Екатерина Маловичко.
5: Бывший нападающий Сочи и Крыльев Советов Владимир Писарский намерен обратиться в Федеральный суд Швейцарии с требованием отменить решение спортивного арбитражного суда, оставившего в силе его отстранение от футбольной деятельности, и отправить дело на новое рассмотрение. Об этом сообщили представители игрока. Они считают, что КАС допустил 3 нарушения. Отказался рассматривать соразмерность наказания, нарушил право футболиста быть услышанным и публичный порядок. По их мнению, арбитры не рассмотрели существенные доводы защиты, переложили на игрока обязанность доказывать невиновность и расширили толкование запрета на участие в ставках, создав новое основание ответственности задним числом. Как подчеркнули юристы, Федеральный суд Швейцарии не будет заново устанавливать виновность игрока или оценивать справедливость наказания, а проверит наличие оснований для отмены арбитражного решения. В июле прошлого года Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил Писарского на 4 года от любой футбольной деятельности, 3 из них условно, за участие в тотализаторе азартных игр. Футболиста обвинили в том, что он сделал через других лиц ставку на матч со своим участием. В октябре РФС дополнительно отстранил его на 4 месяца за ставки, сделанные в 2020 году во время выступлений за Омский Иртыш. Писарский подавал апелляционную жалобу в КАС на решение РФС и получил отказ.
4: Российский защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов и его канадский коллега по амплуа Ксавье Ротенмейс из казанского «Уникса» вошли в символическую сборную баскетбольной единой лиги ВТБ по итогам минувшей недели. Также в пятерку лучших попали 3 американца, разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл, защитник пермской «Пармы» Джеремая Мартин и разыгрывающий саратовского «Автодора» Уэндал Грин. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
7: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра Розаринова. Сегодня мы говорим о том, как поддержать ЖКТ осенью. Выяснили, что если мы люди здоровые, а мы знаем, что есть нет здоровых, есть недообследованные, но, тем не менее, мы можем переходить, мы все так или иначе переходим на более жирную пищу. И Александр сказал, что есть много прекрасных сезонных фруктов, овощей, которые можно есть, и репа тут, и баклажаны, и все. Но людям же сложно переключаться, потому что мы же все-таки привыкли, что мы, у нас есть какой-то набор блюд, мне кажется, у каждого из нас.
2: Человек, который... Макароны, гречка.
1: Мы, опять же, хотя макароны, я, кстати, редко им надо макароны сварить. Вот, и как-то экспериментировать сложно. Как вот вывести себя в то, чтобы начать экспериментировать с едой и как бы это больше интернета смотреть, ваших телеграм-каналов, чтобы новые блюда узнать.
3: Да, это тоже, между прочим, хороший рабочий вариант. Но по большому счету надо делать это все постепенно. Понятное дело, что по взмаху волшебной палочки мы не можем перекроить те привычки, которые мы всю жизнь себе взращивали. Но если, допустим, эти привычки в конечном итоге привели к изменению здоровья, к повышению массы тела, к каким-то заболеваниям, связанным с желудочно-кишечным трактом, это очень весомый повод подумать о том, что эти привычки надо менять. И делать это постепенно. Да? Не нужно шашкой наголо лететь и покупать все новые продукты, потом действительно не знать, что с ними готовить. Начните с чего-то одного. Там тыква редко в рационе. Окей, давайте попробуем сделать сегодня там какую-нибудь запеченную тыкву с сыром, да, например. Это же вкусно-вкусно. Попробовать, оценить, нет ли какой-то симптоматики, нет ли вздутия, нет ли каких-то болей. Окей, все хорошо, мы можем ее количество расширять, ну и, соответственно, вариативность тоже расширять. И так постепенно мы вводим новые блюда. Любой новый продукт у ребенка или у взрослого, он должен стать привычным. И понятное дело, что если человек никогда не использовал сельдерей, да, корень сельдерея в своей тарелке, для него он будет новый и по органолептике, и по ароматике, и, в общем-то, к нему мы будем еще какое-то время присматриваться. Добавляйте в овощной рагу, там он будет теряться на фоне привычных кабачков, лука и морковки.
1: Его в прикуску вкуснее, как морковка.
2: Это корень, корень.
3: Нет, про корень. Стебель — это отдельная история. Это, опять-таки, целый овощ, два разных участка и два разных блюда, да, можно приготовить.
2: Там еще зелень есть.
3: Да, и зелень. В общем, все постепенно начинать адаптировать своему привычному рациону, что-то ввести как новый ингредиент, где-то что-то подсмотреть у соседа, как он делает, и, соответственно, повторить, но и знакомиться с новыми продуктами, привыкать к ним, и тогда мы выйдем на вот эти вот новые вариативности в своем рационе. А по поводу «нас тянет на жирное», вы это сказали, что это нормально, но не сказала бы я, что это нормально, да, мы все-таки больше стремимся к теплой, комфортной еде, а вот жирная пища, она нам с точки зрения энергетического баланса не очень нужна, поэтому обязательно соизмерять со своими тратами энергетическими, чтобы жирная пища не добавляла калорийности.
1: Но опять же, зима скоро на дворе, будет там холодно, всем, мне кажется, хочется чего-то горячего. Я вот, например, лето было, тепло было, хорошо, вообще суп не хотелось, горячего не хотелось есть, а сейчас хочется горячего, хочется супов, хочется, я говорю, там пельменей тех же самых, да, хочется вот прямо и горячего, и такого прямо, чтобы...
3: Ну, горячий же, это же не равно жирное, правильно? Суп можно по-разному сварить.
1: Ну, можно, но овощного супа не хочется.
2: Но это тоже странно, да, вот когда в хижине жили люди, тогда хотелось горячего зимой, да, потому что холодно. Мы сейчас живем с центральным отоплением, почему нам в теплом помещении хочется...
3: Но у нас есть понятие памяти, да, вот это вот клеточный, и как манул, у него тоже есть Тимофей, да, он каждое лето, вернее, каждую весну снижает вес, каждую осень он набирает вес, мы тоже, как вы уже обсуждали, да, часть живой природы, поэтому никуда от этого не денешься, но мы уже тоже об этом говорили, но еще раз повторюсь, мы не в тех условиях, мы не в хижине, да, и поэтому нужно все-таки соизмерять свои энергозатраты и потребление.
2: А вот квашеная капуста, это же суперфуд, да? Приходишь в магазин какой-нибудь, гипермаркет, она там тебе и с брусникой, и с морковкой, и без морковки.
3: И с хреном.
2: Да, вот как правильно выбрать этот продукт? Да,
3: если нет никаких проблем, то какой нравится по вкусу, такой берите. Попробуйте по очереди. Сначала с брусникой, потом с морковкой, потом с хреном. И смотрите, чтобы эта капуста действительно была квашеная, да, потому что иногда продается не квашеная капуста, а маринованная капуста с уксусом, да, и тут уже
1: по вкусу отличается.
3: Она будет отличаться по вкусу, но я просто могу рассказать свой жизненный пример, когда я схватила, смотрю, капуста схватила с прилавка, пришла домой, она оказалась маринованной. Надо читать этикетки всем, и мне в том числе.
1: Но я не читаю этикетки, я у бабушки 15 лет покупаю, она квашеная.
3: Но квашеная капуста — это прекрасный источник витамина С, и клетчатки, и все-таки, если она не пастеризованная, то еще и пробиотика, да, если пастеризованная, то уже, к сожалению, этот аспект более смазан.
2: Ну да, но там же могут быть какие-то бактерии, и ботулизм можно занести в эту квашеную капусту, да, особенно у бабушки.
3: У проверенной бабушки, которая долго живет.
1: Бабушка живет долго, я 15 лет тоже ем нормально, пока живой.
3: Но это, конечно, риски. Когда мы покупаем, да, и на старуху бывает проруха, поэтому с рук покупать всегда опасно, лучше покупать в проверенных, в заводской упаковке, в проверенных магазинах.
1: Не знаю, какими руками они там на заводе тоже делали. Бабушке вкусно.
3: Ну так можно вообще довести себя до ситуации, что ты вообще есть ничего не будешь.
1: Ну да, но бабушки вкусно готовят.
2: А если тревога есть, можно на сковородку это потушить?
3: Можно сделать щи, да, например, из квашеной капусты. Прекрасный вариант. Но ботулизм мы таким образом не убьем. Мы должны это понимать, что термически мы, к сожалению, никаким образом на него не повлияем. Поэтому если есть подозрения, лучше, если вздуто, да, нет, но лучше, конечно, воздержаться.
1: А кроме квашеной капусты, ферментированные какие-то продукты, что мы еще?
2: Моченые яблоки?
3: Моченые яблоки, есть камбучи, да. Почему фу? На самом деле, мы все как-то сфокусировали внимание на квашеной капусте, но ведь наквасить-то можно любые овощи. Можно и брокколи, и цветную капусту наквасить, можно и кабачки поквасить, и яблочки, пожалуйста. Кто-то арбузы квасит. Тут, знаете, затейников много, и вкусовые предпочтения тоже от региона зависят.
2: Тут селедку квасят в Норвегии.
1: Кстати, цветная капуста квашеная, это вкусно.
3: И цветная, и брокколи вкусно. Вообще вкусно любые ферментированные овощи, просто они для нас новые, мы с ними не знакомы, и поэтому как-то такое отношение скептическое может быть. Но надо попробовать, удивиться, приятно, и дальше употреблять.
2: А там какая-то молочная кислота появляется,
3: это,
2: да, в продукте?
3: Это молочно-кислые бактерии, которые помогают нам сбраживать углеводы, которые присутствуют в овощах, и делают это.
1: Ну и кефирчиком запиваем, чтобы...
3: Кефирчик тоже, кстати, ферментированный продукт, тоже можно использовать. Можно сделать самостоятельный кефир с использованием молока, есть продаются закваски. В общем, если мы стремимся к здоровому питанию, то, ну не к взлету, а к здоровому питанию, то можно и что-то поквасить самим. Это тоже очень интересный
2: это
3: опыт. Между прочим, опять-таки, вводить новые продукты проще, когда ты сам это готовишь, да, ты к этому продукту уже как бы морально привыкаешь, и привлекаешь детей, и они тоже начинают
1: лучше употреблять. И потратил силы, потом уже обидно не есть, это называется. Да,
3: всегда
1: что...
3: интересно, да, что ты там сделал, какой
1: вложил
3: результат.
1: Душу,
3: да, душу вложил. Конечно.
1: Что мы осенью по поводу бобовых, как мы с ними общаемся?
3: Мы бобовые любим в любое время года, и не только осенью. Бобовые — это прекрасный источник растительного белка, это классный источник, опять-таки, углеводистых каких-то наших составляющих. Это хорошая альтернатива, которая очень вкусно готовится и употребляется в теплом виде. Да? Мы же любим и говорим о том, что осенью мы хотим теплой еды. Поэтому использование бобовых — это очень хорошо, если у человека, опять-таки, нет особенностей. Если, например, есть синдром раздраженного кишечника, то бобовые могут провоцировать обострение ситуации, увеличение образования газов, распирание, болевые симптомы, и это будет приводить к не очень приятным последствиям. Поэтому все по ситуации. Если бобовые, опять-таки, не были участником вашего рациона полноценным, то вводить бобовые понемногу, да, то есть попробовать со столовой ложки, добавив салат, например, а потом далее мы начинаем эту порцию увеличивать. Естественно, не забываем о том, что сначала бобовые необходимо вымочить, дать возможность воде набраться в продукт. Дальше достаточно термически обработать, в зависимости от того, что мы с вами используем. Маш, красная чечевица отваривается быстрее, нут отваривается дольше. Все это нужно приготовить правильно и, конечно же, не забывать про специи, потому что бобовые — это продукт, который мы можем очень хорошо украсить различными вариантами пряностей, специй. Это же больше такой какой-то восточный, да?
2: Орехами, вайп, грецкими.
3: Тогда повышаем калорийность, мы об этом тоже не забываем. И получается вкусное, полноценное, теплое блюдо. И можно начинать, например, с механически обработанных бобовых в виде хумусов. Хумусы привыкают, как обычно, к нутовым хумусам, но хумусы можно сделать из чечевицы, из маша. Поэтому вариаций много, постепенно начинайте, будет наша...
2: А консервированную фасоль мы берем, вот на пару продается в консервах?
3: Я, между прочим, покупаю консервированный нут, да, надо смотреть состав. В составе должна
2: быть... времени, там варить его
3: конечно.
2: 5 часов, да, это
3: надо смотреть состав. Сама крупа, да, в смысле бобовая вода, и где-то добавляется соль, а где-то и не добавляется, надо читать состав. Но если там много всяких консервантов и сахар, то, конечно, тут уже вопросики возникают, поэтому лучше читать состав и ориентироваться на самый простой.
2: А лоббио захотелось?
0: Лоббио, да, хорошо. Вот с косанели туда немножко побросать и другого. Вот вы говорите о том, как хорошо и как нужно бы, и я с вами согласен. Но ведь часто происходит как? Вот мы питаемся, летом питаемся, там салатики, чего-нибудь легенькое, там окрошечку поели, может. Наступила осень, мы начали есть борщи, значит, пельмени туда забрасываем со сметанкой, еще лучше с майонезиком, значит, все с кетчупом. И что с нашим ЖКТ происходит, если вот человек, ну, скажем, не то что бездумно, но, может быть, не очень осознанно, но вот как бы переходит автоматически на такую пищу?
3: Он может спровоцировать, особенно если у него есть хронические заболевания, рецидив этого хронического заболевания. Например, избыток жиров, он чем коварен, да, если у человека есть, например, заболевание желчного пузыря, да, это может провоцировать приступ определенного характера, будет испытывать боль, дискомфорт, тяжесть прямо под реберье, естественно, неприятную симптоматику, которая усугубит его хорошую жизнь, да, условно. Опять-таки, жиры, они медленнее всего эвакуируются по желудочно-кишечному тракту, поэтому это может сопровождаться ощущением тяжести в эпигастральной области, это может давать какое-то, например, у людей с гастроэзофагеальным рефлюксом повышенные риски образования изжоги, отрыжки, да, поэтому все то, что является симптомами основного заболевания, при таком бездумном использовании продуктов, доля которых должна быть не больше 20% от рациона, конечно, может усугубить эту ситуацию.
0: Но жиры-то нам нужны.
3: Вчера. Жиры нам нужны, но мы должны не забывать, что жиров должно быть умеренно, да, соизмеримо с потребностями человека. Это не значит, что мы должны с вами есть, опять-таки, авокадо, закусывая красной рыбой и обильно политым салатом с оливковым маслом. Да. Мы таким образом даже из полезных продуктов будем получать много жиров, что будет повышать калорийность рациона. Поэтому да, жиры нужны, преимущественно растительные, небольшая доля насыщенных жиров. Все должно быть в балансе, и тогда у нас будет рацион вкусный, и настроение хорошее, и здоровье тоже будет крепким. Это нужно учитывать.
0: Ну, хорошо, мы подумаем сейчас об этом пару минут, вернемся к нашему разговору. С нами Александра Розалина, диетолог. Продолжим после небольшой рекламы.

0: Маяк. 21.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. 31 награду завоевала Вологодская область на выставке «Золотая осень-2026». Об итогах 28-й российской агропромышленной выставки сообщил губернатор Георгий Филимонов. Регион получил 21 золотую, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль, а также гран-при за вклад в развитие выставки. Больше всего наград завоевали вологодские производители продовольствия. Федеральное признание получили молочная и мясная продукция, вологодское масло, яйца, сетровая икра, минеральная вода и кондитерские изделия. Награды также получили предприятия животноводства, Государственная ветеринарная служба, Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия.

0: поездок по проездным билетам. Для обучающихся общеобразовательных организаций будет доступно 40 поездок, для студентов 50, по социальному проездному 45. Для работников предприятий, организаций, заключивших договоры с транспортными предприятиями на приобретение проездных билетов, 90 поездок. Другие граждане смогут приобрести транспортную карту на 85 поездок. В этом году более 200 тысяч деревьев посадили в Вологодской области. Регион 8-й раз присоединился к всероссийской акции «Сохраним лес». Как сообщили в правительстве области, в этом сезоне посадки прошли на площади 98,5 гектаров. Участниками стали представители лесного хозяйства, духовенства, органов власти и муниципалитетов, школьники, студенты, а также ветераны. Центральной площадкой сезона выбрали Арсеньево-Комельский монастырь в поселке Бушуиха Грязовецкого округа. Здесь высадили туи, гортензии, берючину и пестролистный дёрн. Территория обители сейчас благоустраивается. В этом году рядом с храмом построили колокольню. Вологжане могут передать показания счетчиков через мессенджер «Макс». Жители, получающие квитанции от Северной сбытовой компании, теперь могут передавать показания счетчиков электроэнергии и воды через специальный бот ССК «Вологда». Для этого необходимо ввести номер лицевого счета. Отметим, сегодня в регионе уже работают более 5,5 тысяч чатов многоквартирных домов, свыше 130 каналов управляющих компаний. Действует чат-бот «Вологодский городовой» для сообщения о городских проблемах и путешествуй по Вологодчине для планирования туристических маршрутов. Информационный стенд, рассказывающий о связи поэта Николая Рубцова с Вологдой, появился на улице Рубцова в заречной части областного центра. Его открытие стало частью мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения поэта. Появление стенда стало возможным благодаря грантовому проекту «Русские огоньки» Николая Рубцова, общественной организации «Интеллект будущего». Непосредственными организаторами установки выступили Татьмич Алексей Агарков и руководитель центра «Стрелица» из Сокольского округа Галина Прохорова. Площадку для стенда предоставил спорткомплекс «Спартак». Вологодский спектакль взял две награды Международного театрального фестиваля частных театров «Московская обочина». Андрей Комендов со спектаклем «Человек» успешно представил Вологду на 16-м Международном театральном фестивале частных театров «Московская обочина». Драматург получил сразу две награды – лучшая мужская роль за образ Семена Пантелеевича Епиходова и лучшая режиссура. В Вологде спектакль можно будет увидеть в ближайшее время – 19 октября в арт-буфете «Дома актера».
1: Новости спорта.
0: Павел Бучневич забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея отличился в концовке матча против Коламбуса, поразив пустые ворота. Сент-Луис победил со счетом 5-3 и одержал вторую победу на старте чемпионата.

0: Года на маяке.
1: Сегодня в Вологде Череповце идут дожди разной интенсивности. Ветер восточный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы, продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

обветренные лица, затемненные очки. Девица за границей, дескать, что за дурочки. Да-да-да, сами вы придурки, вам же сроду не понять,

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль 2 населенных пункта – Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР. В ходе боев противнику также было нанесено поражение живой силы техники в районах населенных пунктов Старорайская, Новоандреевка, Марьевка, Новоявленка, Святогоровка, Веселая гора, а также Андроновка и Тарасовка в Днепропетровской области, указали в Минобороны. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей. Подразделения группировки «Север» в свою очередь сжимают кольцо окружения украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Зеленский не заслужил передышку, Россия не купится на его обещания, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам мигрантов Ливана.
3: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдываться.
1: Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. По его мнению, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. В свою очередь, Зеленский, несмотря на призыв Трампа, вновь отказался проводить выборы на Украине, выдвинул условие, что готов заняться этим вопросом только в случае как минимум 60-дневного полного перемирия с Россией. В Кремле, комментируя эту тему, сказали, что Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары именно в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести. Заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, в Киеве реально не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну, указал Песков. Власти работают над тем, чтобы защитить дата-центры от ударов со стороны Украины, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Ведомство вместе с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов, рассказал он на заседании IT-комитета. Министр подчеркнул, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке. Накануне утром компания сообщила об остановке ЦОДа во Владимире после налета БПЛА. Это спровоцировало сбой в работе части ее сервисов. Вечером в воскресенье к ним начали восстанавливать доступ. Также на прошлой неделе пострадала инфраструктура дата-центров Яндекса в Калуге и Сасове. Для российской экономики критически важно не просто обеспечить независимость промышленности, но создать новые рынки для прорывных собственных разработок. Об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологическому развитию. Премьер назвал промышленность основой для развития России, а также повышение качества жизни граждан страны. Глава правительства напомнил о 9 масштабных нацпроектах, направленных на достижение технологического лидерства.
4: Для успешной реализации всех этих национальных проектов выработаны единые подходы, чтобы любое действие на горизонте планирования было четко синхронизировано с ожидаемым результатом. Для этого сейчас совершенствуется действующая нормативно-правовая база. В том числе, знаете, мы повышаем роль генеральных конструкторов и квалифицированных заказчиков. Обновляем также и матрицы с кооперационными связями компаний. Таким образом, последовательно выстраиваем полноценную экосистему от проведения научных исследований до запуска масштабных серийных производств и поставок потребителям готовой продукции.
1: Мишустин также назвал главной задачей устойчивую динамику роста экономики. По его словам, для этого, конечно, надо максимально эффективно использовать все инструменты технологической политики государства. Глава Кабмина также отметил, что нужно достичь не только независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможности для формирования совершенно новых рынков прорывных отечественных разработок. В Москве завершили реконструкцию Шлепихинской набережной. Старт движению по обновленному участку дал Сергей Собянин. За 3 года в районе Большого Сити обновили 7 участков набережных Москвы-реки на обоих берегах. По словам мэра, территории, часть которых ранее занимали промышленные зоны, теперь стали общественными пространствами, где можно гулять, заниматься спортом и отдыхать. В ходе работ построили и реконструировали более 3 километров дорог. В частности, проложили новый участок Шлепихинской набережной от моста Академика Королева до ее соединения с Карамушской набережной в районе 3-го силикатного проезда. Существующую дорогу расширили до 2 полос в каждом направлении. По оценкам экспертов, после обновления по ней смогут проезжать более 34 тысяч автомобилей в сутки. Пресс-секретарь губернатора Приморского края Макар Руденчик едва успел скрыться от медведей в тайге. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале. По его словам, во время отпуска он поехал на рыбалку недалеко от села Красный Яр в Пожарском районе. На противоположном берегу реки чиновник заметил 2 гималайских медведей, которые в свою очередь спрыгнули в воду и поплыли в его сторону. Как признался пресс-секретарь губернатора, он сразу же покинул берег и уехал в деревню. По меньшей мере 26 жителей российских регионов стали жертвами нападений бурых медведей с весны. Это следует из данных, которые сообщили в МЧС. Численность медведей в Красноярском крае сократилась почти на 1000 особей. Отмечается, что опасность выхода медведей к людям в отдельных округах сохраняется. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра временами дожди и плюс 6-8 градусов днем. Похолодает. В Москве завтра кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 10-12 градусов.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами композитор, доцент кафедры композиции, заведующий кафедрой музыкальных и информационных технологий Московской государственной консерватории имени Чайковского, член Союза композиторов Российской Федерации Артем Ананьев. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Артем. Алло, слышно нас?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Слышно,
1: добрый день.
2: Добрый.
1: Сегодня хотим поговорить про историю аудиокассет и вот их новую волну популярности в эпоху искусственного интеллекта. А вообще, как давно у нас появились первые аудиокассеты и вообще по какому назначению, как они использовались? Потому что у меня, честно говоря, воспоминания, ну, такие древние, что аудиокассеты использовались, конечно, для музыки, но вообще их использовали для записи всяких игр, компьютерных программ, для того, чтобы на приставках проигрывать с аудиокассет. Вот это все было у нас.
3: Ну, вообще, то, что мы сейчас знаем под аудиокассеты, это компакт-кассеты, да, она появилась в начале 60-х годов по предложению фирмы Philips, и инженер фирмы Philips предложил как раз вот сделать такой формат аудиокассеты. Его звали Людвиг Фредерик Оттенс, который он презентовал на выставке в Берлине. И, собственно говоря, Philips предложила всем остальным гигантам звукозаписи, включая Sony, использовать вот такой формат кассеты. А началось все с того, что Оттенс хотел сделать такую вот компактную вещь для проигрывания. И вырезал кусок дерева и положил его к себе в карман. В общем, такого размера вырезал, который бы поместился в карман его пиджака. И от этого пошел весь, так сказать, формат вот современных аудиокассет, которые, у которых, собственно говоря, пик популярности пришелся на 80-е годы. Но вот уже со второй половины 60-х годов, в общем-то, 70-е, такое вот начало расцвета этого всего и пик 80-х годах. До этого, конечно, уже изобретали и патентовали магнитную звукозапись вот в конце 70-х годов, даже 19-го столетия.
1: Ну, катушки, я помню, были вот у нас большие.
3: Это да, но вот как раз изобрели-то магнитную звукозапись еще раньше, еще вот в конце 70-х годов 19-го столетия, и американский инженер изобрел и запатентовал, но катушки все-таки это бобина, имеется в виду, да?
1: Ну, бобина,
3: да. Да, абсолютно некомпактно, и, возможно, только, ну, они даже более громоздкие, скажем, чем гранд-пластинки, да, тонкие. Вот, и, в общем-то, с собой на пляж не возьмешь бобинный магнитофон, вот, если только в какой-то тележке на большой машине, вот, а тут речь шла о том, чтобы вот просто пойти на какую-то прогулку, восхищаться закатом, рассветом и слушать запись любимой группы. В общем-то, это пошло от такого вот желания комфорта и от хорошей жизни, я бы так сказал.
2: То есть, получается, был винил, да, потом было звено переходное, вот эти вот бобины. Иван Васильевич, да, меняет профессию, слушает он Высоцкого на этой бобине. А потом появляется компакт-кассета, и, соответственно, слово «компакт» является ключевым, да, в переломе вот этой доминанты в аудиосфере. Винил начал умирать, бобины начали умирать, и компакт-кассета стала номером один, получается, да, из-за того, что она стала компакт.
3: Да.
2: Форм-фактором.
3: Да. И соглашусь, и да, и нет. С одной стороны, винил, в общем-то, он никуда не делся и умирать не стал, а только, так сказать, продолжал, в общем-то, развиваться и совершенствоваться. Но действительно, вот этот вот такой компактный формат, он немножко винил в начале уже 80-х, и пик вообще всех кассет и продажи пришлись на конец 80-х годов. И вот за этот промежуток времени, конечно, винил отошел на второе место. Но, с другой стороны, в начале 90-х уже компакт-диск начал вытеснять и компакт-кассету. Поэтому век кассеты, он не такой долгий оказался, как век винила.
1: Да, но вот что интересно с кассетами, ведь кассеты, они сделали музыку доступной, потому что, ну вот я помню, были эти двухкассетные магнитофоны, да, винил стоил, ну, даже по тем временам, 80-е годы, он стоил довольно дорого, да и купить нормальный винил сложно было, там на каких-то барахолках там кто-то менялся, перепродавал, да, А кассеты ты мог переписать с винила тебе кто-то, а потом ты мог с кассеты на кассету переписать и товарищу отдать. Он переписал, а там уже десятая перезапись была. Но музыку стали, наверное, больше все-таки слушать, да музыка доступнее стала после этого.
3: Ну, безусловно, понимаете, получается, что вот то, что мы сейчас называем плейлистом, вот мы делаем в каком-то у себя стриминговом сервисе, в приложении, такое можно было сделать с аудиокассетой, притом переписать с той же и бобины, и с пластинки, и с другой кассеты, и сделать себе такой плейлист, который ты, в общем, будешь слушать в машине или там в маленьком плеере. И,
1: да что вы, я делал такие сборники дискотеки, на них вел, скажу.
3: Да, безусловно, записывал от того, и как раз удобство стало с вот диджеями, да, что они играли на пластинках, и нельзя было это записать. А когда кассеты приобрели вот такую уже популярность и стали повсеместным, то это просто записывали, и диджеи уже сами были не рады, потому что можно было просто включить запись, вот, и, так сказать, не приглашать какую-то звезду. Ну, и то же самое в отношении других записей. Кто-то, вот я знаю по опыту друзей, берег виниловые пластинки, и для такого вот какого-то утилитарного, да, будем так говорить, использования, все-таки переписывали на кассеты, вот, которые относительно недорого можно было купить, если что, еще раз записать. Поэтому в этом вот тоже большой такой плюс и удобство компакт-кассеты.
2: Как же вообще индустрия допустила возможность записи любителями на компакт-кассеты, на бобины? Ведь это же деньги. Ну, понятно, что в Советском Союзе, там, в социалистическом обществе это было нормально, да, даже на «Маяке» была программа «Запишите на ваши магнитофоны». А как же, у нас все бесплатно, все для народа было. А вот как же капиталистическое общество-то допустило вот развитие, вот этот компакт, форм-фактора, вообще кнопку записи, зачем они допустили? Там же гигантские суммы должны были потратиться на то, чтобы вообще эта технология исчезла с лица земли, чтобы все просто с завода покупали пластинки и никогда не записывали сами.
3: Что-то... Вот как раз вот от этих после изобретения двухкассетников и пошел такой бум правообладателей повсеместно, ну, в основном, так сказать, в Соединенных Штатах, да, что они даже судились за то, чтобы запретили сам вот этот формат двухкассетников, на который можно перезаписывать. Но, так сказать, изобретатели и инженеры, которые делали, они просто в инструкцию вписали, что большими буквами, при том, что нельзя записывать и нарушать авторские права, это убивает музыкальную индустрию. А это как раз было, знаете, стёб такой над всеми вот этими авторскими обществами, что, ребята, именно так и делайте, просто записывайте сколько хотите, как хотите. Мы для этого вам сделали, так сказать, специальные вот устройства. Вот, поэтому как-то нельзя остановить как какой-то технологический, технический прогресс. И всегда, вот о чем вы говорите, пиратство, оно будет, ну, и при виниле, и при кассетах, и при стримах, и при компакт-дисках абсолютно. При всем тут уже как бы дело личное каждого человека. Вот. Но, с другой стороны, меломан уже все равно, что происходит со звукозаписывающими лейблами, какие они доходы получают. Меломаны между собой довольны, и всем хорошо.
1: Вот не могу обойти стороной, мне кажется, это очень большая веха именно в музыке и в кассетах, да, компактных, это появление Sony Walkman. У меня до сих пор он есть, и он работает. И это тот момент, когда вот, ну, компания Sony, она первая выпустила, ну, проигрыватель в компактном виде, который, как вы говорите, можно носить в кармане. Насколько это сильно вообще поменяло и привычки, и индустрию, может быть?
3: Ну да, это 79-й год, это, в общем-то, такой вот тоже революция своего рода в такой компактной, то есть продолжение, да, вот развитие такой компактной, так сказать, комфортной, комфорта в индустрии, и, безусловно, вообще Walkman, он всегда был пионером всего, потому что сначала были у нас кассетные проигрыватели, да, потом, вы знаете, там в 90-е появились уже на хард-дисках проигрыватели, и такие уже маленькие, и наушники маленькие. Вот. И, в общем, это, как мне кажется, вот такой вот пик развития и самой концепции кассеты как компактного устройства, и самого прибора, который ее воспроизводит. То есть и носитель, и воспроизводитель, они оба по максимуму компактные.
2: Я помню, у меня кассета была первая, МК-60, она очень сильно свистела. С чем это было связано? Либо это был брак конкретной кассеты, либо это вся лента была такая, да, но потом появился дома магнитофон с системой Dolby, по-моему, да, и вот если нажимаешь на кнопочку, свист уменьшается.
1: Ну, это шумоподавление, по факту, то, что сейчас...
3: Это как раз названо по имени изобретателя, его фамилия была Dolby, и он, в общем-то, занимался изобретением разного рода шумоподавлений, там, первого поколения, второго, и он даже не брал каких-то там роялти денег за то, чтобы использовать его технологии, но основное было правило, чтобы указывали его, как это называется, там, поколение. Это действительно было такое большой прорыв. Ну, на самом деле, шумоподавлением при записи все, так сказать, занимались, да, но еще вот как раз в конце 19 века, в 1898 году, датский инженер Вальдемар Поулсен, который изобрел телеграфон или телефонограф, он как раз записывал это на такую струну, вот, и это, собственно, было на проволоку, простите, и это было одним из тоже таким вот пионером в шумоподавлении.
1: В социальных сетях частенько встречается такой мем, да, когда есть изображение компакт-кассеты и карандаша или шариковой ручки, говорят, только люди, значит, уже определенного возраста могут понять связь между двумя этими предметами, да, потому что перекручивали.
3: Даже продавали специальные, вот у фирмы BASF продавали специальные ремкомплекты, вот с таким прибором, ну, типа ручки, которые прокручивают, клеющие всякие, так сказать, и клей, и скотч, и другие приборы, знаете, как для велосипеда проколол колесо, вот залепил его там с внутренней, с внешней стороны. То же самое и для кассеты. Но зато это всегда было удобно, можно было склеить при любых условиях, не надо носить ни в мастерскую, никуда. Да и, собственно говоря, кассета-то, она очень просто разбиралась, да,
1: ну, да,
3: на,
1: да,
3: сам корпус, на несколько винтов, центральный винт, поэтому даже если ты ее уронишь, как-то она расколется, можно всегда, так сказать, заменить корпус и все, и слушать дальше, никаких проблем.
1: Да, но карандашом нужно было перематывать зачем? Чтобы не сажать батарейки в своем Walkman, да, потому что перемотка очень сажала батарейку, а тут раз карандашком перемотал кассет, все, можно дальше слушать. И это понятно.
3: Ну и при зажевывании тоже пленки. Тоже,
1: при зажевывании
3: можно было перемотать.
1: Тоже. Но, и вот сейчас мы возвращаемся потихонечку в сегодняшний день. И сейчас, ну да, мы живем в эпоху искусственного интеллекта. У нас музыкальные стриминговые сервисы. И сейчас начинается возрождение аудиокассет. То есть, кстати, CD, вот мне кажется, как-то проскочил. Вот возрождение...
2: Впереди все еще.
1: Может быть, может быть, не знаю. Вот компакт-диски пока как-то не возвращаются. А винил уже супер популярен. Ну, пусть даже в определенных кругах, но тем не менее виниловые пластинки продаются даже в книжных магазинах уже сейчас. И сейчас снова возвращается вот любовь к аудиокассетам. Как вы думаете, с чем это связано? А молодежь, которая, ну, она не помнит то, о чем мы с вами сейчас говорим.
3: Она даже тогда еще не родилась.
1: Да, в том-то и дело.
3: Не родилась молодежь, когда та молодежь, которая сейчас к этому, ну, в кавычках, возвращается, даже когда уже закат был эпохи аудиокассет. Но, вы знаете, это такое веяние моды. Мода возвращается. Вот, и в одежде, и в каком-то таком поведении, там кто-то, может быть, шляпу-цилиндр оденет, кто-то такие вот штаны в одну штанину, в которых сразу три ноги помещается. Тут это все вот дело моды. И действительно, сейчас наше, правильно сказали, и соцсети, информационное пространство кишит вот такими вот мемами, фотами, когда человек, ну, может быть, там молодой человек 15-16 лет, да, прогуливается с тем же а-ля Волкманом или еще каким-то другим плеером. Ну, мне кажется, это больше такие вот веяния моды.
2: А вот как переживает вообще, как материал, влияние времени аудиокассета? Что с ней происходит? Она осыпается? Качество звука теряется со временем? Вот если мы кассету, допустим, законсервируем, запишем сегодня, законсервируем, а через 10-15 лет эту капсулу времени откроем, что мы услышим? Осыпавшуюся ленту?
3: Ну, вы понимаете, тут есть несколько вариантов самой пленки, да, то есть какая-то это оксид железа, где-то диоксид хрома, где-то там феррохромная лента, или вот четвертый самый такой по диапазону, да, улучшающий динамический диапазон из металла, там частицы чистых металлов. Ну, мне неизвестно, кто-то производил такие вот эксперименты или нет, но кассета-то, сама пленка разрушается от ее прослушивания. То есть, безусловно, если она просто лежит в каких-то температурных условиях, они тоже могут влиять, но вы же понимаете, что когда там кассету, как говорили, заслушал уже, да, и головка старая на магнитофоне, что-то надо смазать, поменять, прочистить, и постоянно вот, вот эти вот зажевывания происходят, пленки. Поэтому тут больше от процесса ее использования. Понимаете, интересно даже вот когда молодежь сейчас использует, то есть не просто лежит, это такие фонофилы, которые вот собирают записи, да, не меломаны, а которые вот собирают, каталогизируют их, там где-то выкладывают, у меня такие-то, вот им, собственно говоря, качество-то и не важно, что с пленкой произойдет. Поэтому все-таки надо вещь, которая предназначена для прослушивания, ее слушать, а не консервировать.
1: У меня есть кассета, которым больше 20 лет, вот и проверим.
2: Да. Главное, чтобы пасек не порвался.
1: Да, спасибо большое за эту беседу. Спасибо. Композитор, доцент кафедры композиции, заведующий кафедрой музыкальной информационных технологий Московского государственной консерватории имени Чайковского, член Союза композиторов Российской Федерации Артем Ананьев был с нами. Мы говорили про аудиокассеты. Спасибо большое, до новых встреч.
2: До свидания.
0: Как знать?

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акции розыгрыш медицинской программы с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru ПАО «Сбербанк».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: В Москве 16:30.
0: Новости.
5: Наталья Христова. Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно и в безопасности. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем деловой России Алексеем Репиком. В преддверии съезда, посвященного 25-летию организации, президент отметил, что предприниматели сегодня отвечают на вызовы, с которыми сталкивается страна, и должны понимать, что государство стоит на страже их интересов. Разговор также зашел о мерах, направленных на развитие инвестиционной активности.
6: Это вопрос инвест-климата. Всегда есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда. Появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия.
5: Президент также заслушал доклад о подготовке съезда к 25-летию деловой России. В целом глава государства принял приглашение посетить юбилейный форум организации. В свою очередь председатель деловой России сообщил, что российский бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции. Репик отметил, что пренебрегать этим потенциалом для цели развития страны неправильно, как их задействовать по максимуму. У деловой России есть целый набор идей, заверил Репик. Минцифры вместе с Минобороны решают вопрос по защите российских центров обработки данных, которые подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании IT-комитета. Он подчеркнул, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке.
7: Конечно, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, что Минцифры совместно с Минобороной мы решаем вопрос, значит, прикрытия этих объектов. И, в общем, но при том объеме, значит, атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги, в общем, уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению. И, в общем, здесь хотелось бы как-то коллег поблагодарить. Потому что, конечно, атаки, значит, были по масштабу, ну, мы это все в режиме реального времени отслеживали, беспрецедентно. Да, и сейчас, конечно, вся отрасль помогает коллегам в решении вопроса.
5: На прошлой неделе ряд объектов Яндекса попал под атаки украинских БПЛА. Треть россиян согласилась бы уступить свое место на рейсе при сверхбронировании, если авиакомпания предложит компенсацию. Как показал опрос ЦИОМ, еще столько же поддерживают предложение разрешить стране овербукинг при условии обязательных компенсаций пассажирам. 34% опрошенных считают, что эта мера поможет людям и создаст равные условия для пассажиров и компании. А каждый пятый ответил, что самолет не должен летать пустым. Еще 14% считают узаконивание сверхбронирования справедливым и удобным. Овербукинг – это продажа на самолет самолет большего числа билетов, чем в нем имеется место. В российском законодательстве это прямо не запрещено, но и никак не регламентируется. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Погода.
5: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 15 градусов. Безветренно, без осадков. Атмосферное давление 748 миллиметров.
0: Новости спорта.
8: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между уфимским Салаватом Юлаевым и нижнекамским Нефтехимиком. В третьем периоде счет 4-2 в пользу уфимцев. Ранее хабаровский Амур был сильнее тольяттинской Лады 1-0. Сборная России по футболу может провести один из матчей в следующую паузу на игры национальных команд в ретро-форме в память о лучшем бомбардире в истории московского «Спартака» Никите Симоняне. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. 12 октября отмечается 100 лет со дня рождения Симоняна. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертый круг теннисного турнира в Шанхае. Он в третьем раунде взял верх над чехом Далибором Сворчиной со счетом 6-2, 6-3. Своим мнением о победе россиянина поделился с нашей радиостанцией теннисный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков.
9: Сегодняшняя победа Даниила Медведева над Далибором Сворчиной нас, безусловно, радует, хотя не удивляет, потому что чех теннисист малоизвестный, пока что ничего такого особенного не добивался, и по уровню мастерства и игры в настоящий момент, конечно, Медведев сильнее. А что дальше будет, посмотрим. В следующем круге у Даниила очень непростой и принципиальный соперник Стефанос Циципас. Счет личной встречи у них 10-5 в пользу Медведева на последнюю игру, которая состоялась в этом году в Дохе, как раз Циципас выиграл. Так что посмотрим. Циципас переживает очень непростой этап своей карьеры, но вот на этой неделе он играет хорошо, и есть такое ощущение, что потихоньку выбирается из такого кризиса, в который он вот угодил недавно. Посмотрим. Думаю, что матч будет непростой. Шансы, конечно, у Медведева есть хорошие на выход в следующий круг.
8: Двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев встретится с Дареном Куруглиевым, представляющим Грецию. Схватку анонсировала профессиональная борцовская лига Real American Freestyle. Поединок состоится 14 ноября в Абу-Даби. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
10: Создателей блокбастеров «Легенда 17» и «Движение вверх».
11: Беда, государь.
12: Карл напал ночью под Нарвой.
11: Что делать будем?
12: Биться. И перед подвигом вашим я снимаю шляпу.
13: Приготовиться к атаке.
14: Пали!
10: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев в студии. А с нами эксперт школы грибоводства, кандидат технических наук по пищевой оценке продукции растениеводства со специализацией на грибах Александр Зименко. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день. Приветствую ведущих и слушателей.
1: Сегодня хотим поговорить о том, почему грибы – главный природный источник витамина долголетия, и так называют эрготионеин. А что это такое? Что за эрготионеин и почему его так называют витамином долголетия?
3: Ну, пока его официально не причислили к витаминам, потому что он отличается от стандартных витаминов. Но давайте начнем с названия, потому что по названию уже многое что понятно. Первая часть названия – эрго. Это от латинского названия гриба спорынья, где он впервые был обнаружен еще в 1909 году. Вторая часть названия – тио. Тио – это та самая главная функциональная часть этого вещества, которая определяет его полезные лечебные свойства. Это серосодержащий компонент, который достался ему от аминокислоты цистеина. И последняя часть названия – ниин – это определяет то, что в целом это вещество, производное аминокислоты гистидина.
2: Угу. А кроме грибов где-то еще встречается, вот сейчас попробую, эрготионеин в природе, или это эксклюзив грибов?
3: Кроме грибов, синтез данного вещества характерен для водорослей, мхов, папоротников и голосеменных растений. Его нету у цветковых растений, у животных, ну и, соответственно, у человека.
1: Угу. Давайте, может быть, свойства посмотрим эрготионеина. Это природные соединения какими свойствами обладает?
3: Это очень уникальное соединение, которое чем отличается от классических витаминов, то, что витамины – это всегда расходный материал. То есть они, вот мы их приняли, и они в любом случае ушли. А это вещество имеет две формы – форма тиона и форма тиола. Соответственно, для человека природный pH – это примерно 7,3-7,4. И пока у нас в организме человека все хорошо, и природный pH находится там, где нужно, это вещество находится в форме тиона и не расходуется. Больше всего у нас оно накапливается в хрусталике глаза, в печени, в почках, в некоторых других важных органах – это головной мозг, костный мозг. Соответственно, как только у нас поступает какие-то свободные радикалы, тяжелые металлы, то есть какое-то неблагоприятное воздействие, которое при этом снижает pH, то тион переходит в тиол, и, соответственно, уже идет взаимодействие атома серы с какими-то нашими нежелательными контрагентами, с образованием водорастворимых дисульфидных соединений, которые просто уходят потом в мочу, и не, как бы, и это полностью безопасно для организма.
2: Ну, вот мы уже выяснили, что в народном названии витамин долголетия. Витамин – это у нас неправильно, потому что эрготионеин – это не витамин. А если говорить про долголетие и на процессы старения в том числе, каким-то образом он действительно влияет? Есть ли какая-то доказательная база, или это тоже все пока из народных мифов?
3: Это сейчас не из народных мифов, это сейчас из научных исследований, но доказательная база на данный момент как бы очень широкая по животным и не очень широкая по человеку. Начались исследования с нематод, где он показал просто удивительные, отличные результаты. Перешли на мышей, там тоже все отлично. А с человеком все намного сложнее, потому что содержание эрготионеина очень сильно отличается как в разных видах грибов, так и просто в зависимости от того, на каком субстрате они растут, в каких условиях растут. Шляпки это или ножки? В шляпках в разы больше, чем в ножках. То есть очень-очень много вводных данных, очень сложная система. Соответственно, есть такие наблюдения, что, например, в ряде регионов Италии, где традиционно есть в качестве любимого хобби сбор белых грибов, там очень мало, в разы меньше возрастных заболеваний, Альцгеймера, людей с деменцией, как раз это связывается с тем, что у них повышенное потребление эрготиониина, а в белых грибах его максимальное количество среди дикорастущих видов.
1: Угу. А вот долголетие тут еще, да, ключевое? Ну, витамин, понятно, что не витамин, а вот долголетие. Это значит, он должен обладать какими-то антиоксидантными свойствами, то есть запрещать нашему организму окисляться, получается, да? А вот,
3: это да, во многом сейчас этот, как бы, сокращенно его называют ЕГТ, как бы считают главным антиоксидантом для человека. Почему? Потому что мало того, что он как бы сам активно участвует в этих процессах, так при этом он обладает большим синергизмом с другими подобными веществами. Ну, например, с глутатионом. Это трипептид, который тоже обладает тем же изменением связей на атоме серы. И, соответственно, многие исследования говорят, что, например, Билмар из Пенсильвании, Америки, говорит о том, что данный антиоксидант управляет в какой-то степени другими антиоксидантами, выполняя механизм сортировки, разделяя задачи от наиболее главных к менее важным. И, соответственно, не только сам решает антиокислительные задачи, но и влияет на эффективность других антиоксидантов.
2: А вот мы уже выяснили, что самые богатые эрготиониином – это белые грибы. А какие грибы, может, какой-то хит-парад даже составим, содержат много этого вещества, кроме белых грибов? На что еще обратить внимание?
3: Смотрите, если говорим биологически, то сейчас, так как в тех же Соединенных Штатах пониженное употребление лесных грибов и не очень большое культивируемых, то в качестве природной добавки, в качестве БАДов используются генетически модифицированные дрожжи, и содержание там этого эрготиониина в 10 раз выше, чем в природных белых грибах. Но если выращивать королевские вешенки, эринги и шиитаки на субстратах, богатых серой, то содержание этого вещества может быть 13 миллиграмм на 100 грамм, при том, что для белого гриба максимальное содержание зафиксировано 7,27 миллиграмма на 100 грамм. То есть получается, даже в культивированных грибах на субстратах с высоким уровнем серы содержание данного вещества может быть в полтора раза выше, чем в белом грибе.
1: Угу. Но мы же грибы жарим, маринуем, обрабатываем всячески, наверное, разрушаем наш витамин долголетия. Это, получается, надо шампиньоны сырые есть, да, слегка их в аэрогриле.
3: Вот на самом деле нет, как бы это вещество термически устойчиво. Ого. Как бы с одной стороны, мы очень часто имеем эффект не от одного этого вещества, а от комплекса, где эрготиониин выступает в комплексе с тем же глутатионом, с микохитином, с полисахаридами, и тот же глутатион при термической обработке частично разрушается, то эрготиониин практически не разрушается при различных видах термической обработки.
2: Можно ли нам сделать вывод из всего этого, что регулярное употребление грибов может поддерживать наше здоровье, мозга, сердце, печени, опять же, долголетие, вот это возрастные изменения?
3: Если мы процитируем такого пенсильванского исследователя, как Билмар, он сказал, что получается 100 грамм вешенки шиитаки или королевских шампиньонов, а в королевских шампиньонах примерно в 3 раза выше содержание этого вещества, чем в белых, это достаточно для того, чтобы иметь суточную потребность.
1: Угу. Сколько же надо съесть лукошек, чтобы получить нормально вот эту вот суточную потребность?
3: Суточную потребность, я говорю, для эринги, королевской вешенки, шиитаки или королевского шампиньона достаточно 100 грамм.
1: А 100 грамм? Ну,
3: 100 грамм, совсем немного. Угу. Просто если мы перейдем к белому шампиньону, то суточная доза может быть достигать там 400-500 грамм.
1: Ну, это много. Угу. Это дорого.
3: Это много, и, как правило, мы столько не едим.
1: Угу.
3: Поэтому сейчас, к сожалению, появляется популярность эрготиониина в качестве биологической добавки.
2: Но вообще можно ли себе назначать эрготенеин в качестве БАДа или все-таки лучше с врачом, наверное, проконсультироваться? Может быть, есть...
3: Лучше проконсультироваться с врачом, потому что у этого вещества очень много моментов. Первое, при приеме этого вещества в виде БАДа ни в коем случае нельзя совмещать его с такими препаратами, как гибапентин, противосудорожные препараты, у которых общий транспортировщик. У данного вещества ЭГТ транспортный переносчик, специальный белок ОСТ-Н1. И это очень удивительно, что организм человека не синтезирует данное вещество, так же, как организм животных, специально сохраняет отдельный транспортный белок. Это показывает, насколько важен этот антиоксидант для человека.
1: Угу. А в магазинных грибах, вот в шампиньонах, много ли нашего витамина долголетия, эрготиэноина?
3: В королевских много.
1: Именно королевские берем, большие.
3: 100 грамм королевских шампиньонов – это тоже будет достаточная норма суточная для его потребления.
1: Но противопоказания надо иметь в виду, да, вот то, о чем вы рассказали, если
3: это есть заболевание. Это очень, очень небольшая часть. Во-первых, еще такой момент, чтобы этот антиоксидант лучше усваивался, для его транспортного белка ОСТ-Н1 очень важен высокий уровень натрия. Поэтому то, что мы используем соленые грибы, здесь в данном случае это даже полезно, потому что только этот транспортный белок способствует усвоению эрготиэонина из кишечника. И именно этот же транспортный белок отвечает за ряд противосудорожных препаратов, которые часто назначают при деменции. Поэтому, когда мы говорим о профилактике, то никаких противопоказаний при получении этого условно витамина долголетия нету. Если мы принимаем это в капсулах, а в капсулах его производят из генномодифицированных дрожжей, это тоже грибы, то, соответственно, здесь надо уже обращать внимание на сочетание с лекарствами.
1: Все, идем в магазин за грибами. Считаем грибы продуктом для активного долголетия. Выяснили мы в нашей беседе с нашим экспертом школы грибоводства. С нами был кандидат технических наук по пищевой оценке продукции растениеводства со специализацией на грибах Александр Зименко. Александр, спасибо большое, до новых встреч.
4: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Как знать. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
5: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. 31 награду завоевала Вологодская область на выставке «Золотая осень-2026». Об итогах 28-й российской агропромышленной выставки сообщил губернатор Георгий Филимонов. Регион получил 21 золотую, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль, а также гран-при за вклад в развитие выставки. Больше всего наград завоевали вологодские производители продовольствия. Федеральное признание получили молочная и мясная продукция, вологодское масло, яйца, сетровая икра, минеральная вода и кондитерские изделия. Награды также получили предприятия животноводства, Государственная ветеринарная служба, Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и Гостехнадзор Вологодской области. Тарифы на проезд в общественном транспорте изменятся с 1 января в Череповце. На официальном правовом портале города размещен проект соответствующего постановления. При протяженности маршрута более 10 километров оплата по безналичному расчету составит 42 рубля, по наличному – 46. На маршрутах протяженностью менее 10 километров безналичный расчет составит 20 рублей, наличный – 23 рубля. Изменится и количество

0: акции «Сохраним лес». Как сообщили в правительстве области, в этом сезоне посадки прошли на площади 98,5 гектаров. Участниками стали представители лесного хозяйства, духовенства, органов власти и муниципалитетов, школьники, студенты, а также ветераны. Центральной площадкой сезона выбрали Арсеньево-Комельский монастырь в поселке Бушуиха Грязовецкого округа. Здесь высадили туи, гортензии, берючину и пестролистный дёрн. Территория обители сейчас благоустраивается. В этом году рядом с храмом построили колокольню. Волокжане могут передать показания счетчиков через мессенджер Макс. Жители, получающие квитанции от Северной сбытовой компании, теперь могут передавать показания счетчиков электроэнергии и воды через специальный бот ССК «Вологда». Для этого необходимо ввести номер лицевого счета. Отметим, сегодня в регионе уже работают более 5500 чатов многоквартирных домов, свыше 130 каналов управляющих компаний. Действует чат-бот «Вологодский городовой» для сообщения о городских проблемах и путешествуй по Вологодчине для планирования туристических маршрутов. Информационный стенд, рассказывающий о связи поэта Николая Рубцова с Вологдой, появился на улице Рубцова в заречной части областного центра. Его открытие стало частью мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения поэта. Появление стенда стало возможным благодаря грантовому проекту «Русские огоньки» Николая Рубцова, общественной организации «Интеллект будущего». Непосредственными организаторами установки выступили Татьмич Алексей Агарков и руководитель центра «Стрелица» из Сокольского округа Галина Прохорова. Площадку для стенда предоставил спорткомплекс «Спартак». Вологодский спектакль взял две награды Международного театрального фестиваля частных театров «Московская обочина». Андрей Комендов со спектаклем «Человек» успешно представил Вологду на 16-м Международном театральном фестивале частных театров «Московская обочина». Драматург получил сразу две награды – лучшая мужская роль за образ Семена Пантелеевича Епиходова и лучшая режиссура. В Вологде спектакль можно будет увидеть в ближайшее время – 19 октября в арт-буфете «Дома актера».
1: Новости спорта.
0: Павел Бучневич забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея отличился в концовке матча против Коламбуса, поразив пустые ворота. Сент-Луис победил со счетом 5-3 и одержал вторую победу на старте чемпионата.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце идут дожди разной интенсивности. Ветер восточный, северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Штурмовые группы 51-й армии группировки «Центр» продвинулись в центральной и северо-западных частях Доброполя Донецкой Народной Республики. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. Подразделения войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, уничтожив до 220 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомстве добавили, что бои сейчас ведутся в районах Волчьего Яра, Березовки, Благодатовки, Осиново, Малеевки и Грушевки Харьковской области. За сутки российские вооруженные силы взяли под контроль два населенных пункта в селах Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР. В течение суток ПВО сбили около 650 украинских беспилотников самолетного типа и 5 управляемых авиабомб. Зеленский не заслужил передышку, Россия не купится на его обещания, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам мигрантов Ливана. Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. По его мнению, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. В свою очередь, Зеленский, несмотря на призыв американского лидера, вновь отказался проводить выборы на Украине и выдвинул условие, что готов заняться этим вопросом только в случае как минимум 60-дневного полного перемирия с Россией. Эту информацию прокомментировали в Кремле. Владимир Путин будет готов дать указания не носить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия, Песков сказал, что реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно, и 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну. Нефть подорожала после заявления Зеленского и новых ударов по Саудовской Аравии. Об этом, как передает ТАСС, пишет Bloomberg. Стоимость смеси марки Brent выросла до 107 долларов за баррель. По последним данным, ранее Зеленский говорил, что удары по России будут продолжаться. А Саудовская Аравия сообщила о новых атаках беспилотников и крылатых ракет после ударов по аэропорту Эр-Рияда. Также усилились удары по танкерам в Ормузском проливе. Бюджет не тратит сейчас ни рубля, но получает новую налоговую базу. Об этом Владимиру Путину на встрече в Кремле рассказал председатель Деловой России Алексей Репик. Он сообщил президенту об идее инвестиционного налогового сертификата. По его словам, это поможет компаниям инвестировать в новые проекты и получать на них кредиты.
3: Мы предлагаем механизм, который позволяет завтрашней прибыли работать на инвестиции сегодня. То есть компания вкладывает в новые мощности, автоматизацию, неокр, и после подтверждения затрат получает инвест-налоговый сертификат, ну, например, на половину суммы вложений. Гасится он только из будущего прироста прибыли. Соответственно, если нет прироста, нет вычета. Вычет будет с 31-32 года, через 5 лет. После того, как появится дополнительная прибыль от предприятия от этой инвестиции, ее часть банк может забирать, в том числе для погашения платежей, покрывающих стоимость кредита.
1: Глава Деловой России добавил, что такой сертификат будет ценной бумагой, под которую банк сможет кредитовать проекты. Евросоюз планирует обсудить ряд визовых ограничений для россиян, в частности, введение виз с ограниченной территориальной действительностью. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Такие визы отличаются от обычных тем, что позволяют находиться только в одном или нескольких государствах, прямо указанных в документе. Если ограничения введут, они осложнят организацию автобусных и экскурсионных туров с посещением нескольких европейских стран, морских круизов с заходами в порты разных государств, а также комбинированных программ, объяснили в РСТ. При этом полное прекращение выдачи шенгенских виз российским туристам не является основным ожидаемым сценарием, но ужесточение требований может повлиять на сроки оформления документов, доступность виз и возможность организации поездок по нескольким европейским странам. Папа Римский Лев XIV, которому предстоит перенести хирургическую операцию, пробудет в больнице Джумелли в столице Италии около недели. Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола. Сама госпитализация запланирована на 13 октября. Ранее стало известно, что Папа Римский перенесет операцию по удалению небольшого уплотнения в легочной ткани. Октябрь перестроился на сентябрьский лад после кратковременного похолодания. Об этом рассказала РИА Новости ведущая метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, с четверга москвичей ждет очередное потепление, больше похожее на раннюю осень, чем на середину октября. Паршина добавила, что с четверга ожидается преимущественно погода без осадков. Ночью плюс 5-10 градусов, а днем от 11 до 16 градусов. И это на 4-5 градусов выше климатической нормы середины октября, заключила метеоролог. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, ночью плюс 5-7 градусов, днем плюс 6-8. В Москве облачно, кратковременные дожди, ночью в столице плюс 9-11, а днем максимальная температура составит плюс 10-12 градусов. Сегодня в Москве теплый день, сейчас в столице плюс 15 градусов, без осадков, безветренно, атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Маяк. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

Док. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши и устройства всякие, которые мы называем гаджеты, настроены на радиостанцию «Маяк». Спасибо за то, что вы с нами в эфире программы «Муздок». Меня зовут Игорь Ужеников. По понедельникам и пятницам в этой программе я предлагаю нам всем вместе вспомнить что-то из нашей прошлой жизни, что-то. Так постоянно что-то вспоминается. Чем старше, тем больше воспоминаний. Причем вчерашнее вспоминается плохо, а то, что было 40 лет назад, прекрасно. Вспомнить зарождение исторических традиций, какие-нибудь, может, праздники, людей, люди. Как я это называю? Это самое интересное, что есть на планете Земля. Вспомнить появление предметов в нашей жизни, которые, появившись сначала на заводах, потом на полках магазинов, а потом в наших квартирах, раскрасили, вот это сегодня слово подходит как раз точно, абсолютно, раскрасили нашу жизнь какими-то необычайными красками. И вот о таком предмете, который красил нашу жизнь, в буквальном смысле этого слова, мы сегодня поговорим. Вспоминаем март 1977 года. Вообще, знаете, поскольку события давние, разыскать точные сведения о том, когда этот предмет мог появиться в нашей жизни, не так-то просто на просторах сети интернет. Я, например, встречал, что вот эта вещь выпускалась с 76-го года. Так оно и было. Только до магазинов она доехала в 77-м. Да, действительно. Удивительный набор «сделай сам», что называется. Ну, не «сделай сам». Набор-конструктор цветомузыкальной установки «Прометей-1». Действительно, набор этот был разработан в 76-м году, но на прилавках советских магазинов он появился в марте 1977 года. По цене 60 рублей. И якобы даже быстро стал дефицитом. Выпускали его на Ульяновском приборостроительном заводе, а разработан он был, опять же, на Ульяновском заводе инженером Бердичевским, между прочим. Вот. Это было начало триумфального шествия бытовой цвета музыки по нашим, чего уж греха таить, иногда даже коммунальным квартирам. А коль скоро 77-й год, поэтому и песни все будут 77-го года. Вячеслав Антонов. Я не ошибся, не ошибся. Настоящая фамилия Добрынина Антонов. По вполне понятным причинам. Вот. Он сказал, нет, Антонов уже есть, я буду Добрынин. Вячеслав Добрынин с очень популярной песней 77-го года, которую многие наверняка на дискотеках, не на дискотеках, танцплощадках и дома слушали под светомузыку конструктора «Прометей-1».

0: Муздок.
1: Я вот сейчас задумался, кто из нас в молодости, собратья по полу, не пел, ну, пел в кавычках, примерно такие же слова, надеясь очаровать свою избранницу. Вот все, что в жизни есть у меня, дорогая, это все ты. Не, ну, знаете, Добрынин это спел убедительно. Что касается цвета музыки. 90% статей умных и не очень, даже умных, которые посвящены идее цвета музыки, они повествуют нам, что вообще цвета музыка – это изобретение нашего российского композитора Александра Скрябина. И, собственно говоря, именно в симфонической своей поэме, именно так называлось это произведение, «Прометей», 1910 год, Александр Скрябин изложил, ну, сначала изложил, а потом воплотил в жизнь идею синтеза и звука, и света. Ну, так-то оно, конечно, так, но, в общем, воплотил-то не очень он. Его друг, близкий очень, профессор Мозер, он создал так называемую светодинамическую установку. Ну, нажимаешь на кнопки, педальки, и лампочки разные загораются. В общем, ну, играешь вместе вот с музыкой, ты играешь еще вот и светом играешь. Все это, конечно, правда. Нет, помните, как товарищ Сахов говорил? Бумага составлена верно. Вообще, идеи совместить звук и свет, разумеется, это раньше. Не гораздо, но все-таки раньше. Наверное, самый интересный эксперимент, который ставил без всякого там, без всяких устройств, просто зажигая и гася еще не электрические лампы, это эксперимент со светом главного немецкого композитора 19 века Вагнера. Кстати, в 1940 году Сергей Эйзенштейн поставил одну из опер Вагнера. Вот именно с светомузыкой. Вот. Без всякого устройства, которое изобрел профессор Мозер для Скрябина. Кстати, это устройство в музее Скрябина в Москве можно наблюдать. Но если здесь можно вот пальму первенства отдать тому, но совершенно точно самые интересные, самые масштабные эксперименты по совмещению цвета и музыки, это молодая Советская Республика, между прочим, 20-е годы. Вот. Была создана специальная, несколько специальных групп. Одна была даже недолгое время при Московской консерватории. Люди занимались вот этим. И что-то у них даже получалось. Ну, а первая серьезная цветомузыкальная установка появилась, ну, не у нас она появилась. Имеется в виду цветомузыкальная установка, которую можно было купить за безумные деньги. Бытовую цветомузыкальную установку можно было купить в американских Соединенных Штатах. Называлась она почему-то, я не знаю, «Сириус». Вообще, 70-е годы – это рассвет идеи. Знаете, лазеров еще не было, компьютерной графики не было, цветомузыки. И поэтому самый цветомузыкальный, не света, цветомузыкальный фильм – это как раз «Лихорадка субботнего вечера». Ух, там этого много.

0: чудесный, великолепный фильм, который сейчас, конечно, смотрится как чистый устар. Если хотите насладиться группой Bee Gees, ну, что, любой, из любого времени можно послушать даже, собственно говоря, их австралийского периода, когда они еще фальцетом не пели, что касается Джона Траволта, который прославился в фильме «Saturday Night Fever», лучше смотреть его постаревшим и настоявшимся. Но это, честно говоря, мое мнение. Что же касается цвета и музыки в нашей стране? Вообще, идея цвета музыки, такой бюджетной, это 1964 год. В продаже появилась радиола под названием «Гамма». Ты ее включаешь, и там просто начинают мигать разноцветные лампочки. Не в такт музыки, ну, понимаете, жизнь-то, в общем... Нет, понятное дело, что жить стало лучше, жить стало веселее, но цвета и света не хватало. Первая цветомузыкальная установка «Прометей-1», которая продавалась в виде конструктора, самому надо было собирать. Понимаете, идея очень простая. Музыка разделяется на три частоты. Грубо говоря, низкие, средние, высокие. Вот, каждой частоте соответствует одна лампочка. Три цвета. Но это было вау. Понимаете, пройдет совсем немного времени после 1977 года, когда «Прометей» начали продавать. Ну, кстати... Я хочу сказать, что если в 77-м году стали продавать «Прометей», то в 78-м году уже на Орловском радиозаводе выпустили «Спектр-10». Стоил подороже. Это не конструктор был, 70 рублей стоил. Или, допустим, за 125 рублей с 81-го года выпускалась такая цветомузыкальная приставка «Шоула». Я не знаю, что такое «Шоула». Самая дорогая цветомузыкальная приставка выпускалась с 1984 года в Саратове. Называлась она «Электроника CM46». И стоила, между прочим, в 1984 году 225 рублей. И это все разбиралось. Вообще, их где-то моделей 70 в Советском Союзе выпускалось. Я знаю почему. Потому что в 1979 году на широкие экраны вышел гениальный фильм «Мяты и экипаж». И все, разумеется, цветомузыкальную установку, ну, не все, а мужчины Советского Союза, восприняли как сильнейший афродизиак. Вы помните герой Филатова, Игорек-то? Как он охмурял своих девушек-то? Ну, мало того, Париж на потолке показывал, но еще и па-ба-пара-па-па, и все это по цвету музыки. Кстати, почему там музыка такая играет? Ужасно, совершенно непонятно. Ну, так или иначе, это было все безумно популярно. Но до высокого искусства не дотягивало. А про высокое искусство и цвет музыки мы поговорим чуть позже. Сразу после новостей спорта. А сейчас у нас песня, которая без стробоскопов, без крутящегося шара и без мигающих лампочек просто не воспринимается.
1: Freeze, I'm Mob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Ну, как тут не вспомнить те славные времена? Что ж славные? Потому что я там юный был, поэтому и славный. Кошками не пахло в подъезде, небо было голубее, трава зеленее. Время было смешно. Я, кстати, Бонни-М слушал, у меня не было цвета музыкальной установки. У меня было два красных фонаря, которые я стащил с 16-этажного дома. И релешка просто. Релешка настроена на 130 ударов в минуту. То есть первые два куплета еще как-то попадало там все это в комнату. Причем красный вот этот цвет ужасный. Ужас просто. Дорогие друзья, хотелось бы, знаете, пригласить вас к просмотру очень интересного фильма. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон документального проекта Сергея Мирошниченко, рожденный в СССР, 35 лет. Дорогие друзья, этот проект продолжается с конца 80-х годов. Сначала это был советско-британский проект, потом британские материалы прекрасным нашим режиссером Сергеем Мирошниченко, его команды были выкуплены. Посмотрите о судьбах людей, которые взрослели, которые пережили распад страны, которых разбросала судьба. Смотрите на платформе «Смотрим». Вы получите большое удовольствие.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН, 104-5713-961.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Сообщили в Минобороны, российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в населенном пункте Терновка в Николаевской области, используемый для хранения грузов двойного назначения. Кроме того, был поражен сухогруз на переходе морем, который доставлял в порт Николаев груз военного назначения. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря, ведущих в него проливов. Под угрозой находятся другие ключевые коммуникации. Об этом заявил помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Лю Вэем. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение. Он отметил, что Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Как подчеркнул Патрушев, Россия предлагает безопасную, экономически выгодную альтернативу Трансарктический транспортный коридор. Власти работают над тем, чтобы защитить дата-центры от ударов со стороны Украины. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Ведомство вместе с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов, рассказал он на заседании IT-комитета. Министр подчеркнул, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке. Накануне утром компания сообщила об остановке ЦОДа во Владимире после налета БПЛА. Это спровоцировало сбой в работе части ее сервисов. Вечером в воскресенье к ним начали восстанавливаться доступ. Также на прошлой неделе пострадал инфраструктуру дата-центров Яндекса в Калуге и Сасове. Снег в Москве может выпасть в первые пятидневки ноября. Об этом «Москве-24» рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, конец октября в столице будет с положительными температурами. Ранее ряд метеорологов прогнозировали на 20 октября в Москве мокрый снег. Позднякова же напомнила, что в столице на этой неделе удерживается очень теплая погода в пределах до 15 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в столице кратковременные дожди плюс 10-12 градусов. Сейчас в городе плюс 15.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между казахстанским «Барысом» и новосибирской «Сибирью». В первом периоде счет пока не открыт. Ранее уфимский «Салават Юлаев» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 4-3, а хабаровский «Амур» был сильнее тольяттинской «Лады» 1-0. Первые четыре российских гимнаста получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира. У женщин визу получила только Алена Глотова, у мужчин Даниил Маринов, Арсений Духну и Сергей Найдин, об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что остальные должны получить визы во вторник или среду. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Сборная России по футболу может провести один из матчей в следующую паузу на игры национальных команд в ретро-форме в память о лучшем бомбардире в истории московского «Спартака» Никите Симоняне. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. 12 октября отмечается 100 лет со дня рождения Симоняна. Сборная России продемонстрировала высокие результаты на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. На прошедшем с 4 по 11 октября турнире россияне завоевали 6 медалей, 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые. Россиянки Дара Чупина, Александра Косьминая и Ксения Степина завоевали золотые медали в упражнении трап-трио среди юниорок на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах. В соревнованиях юниоров россияне Никита Прытков, Тимур Гатаулин и Степан Константинов заняли третье место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
2: Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+.
3: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андрей. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» событие, которое произошло в марте 1977 года. Событие, которое, я бы, конечно, хотел сказать, положило начало. Знаете, то, что началось в 1977 году в нашей стране, оно очень быстро и закончилось, на самом деле. Я так примерно прикинул, в общем, бытовой цветомузыкой перестали увлекаться в 90-е годы по разным причинам. Так вот, в марте 1977 года в продаже появился набор такой, конструктор, там надо было собирать из запчастей, цветомузыкальный конструктор под названием «Прометей-1», который очень просто работал. Вот, говорят, из строя «Прометей-1» выходил редко. Хотя, разумеется, недостаток качественно работающих транзисторов, а их там целых 3 было, между прочим, не, вру, 4. Вот, понимаете, найти 4 транзистора для каждой установки, которая выпускается тиражом 10 тысяч экземпляров, именно такой был первый тираж «Прометей-1», было непросто. Вот. Но тем не менее. А, кстати, а почему у буржуев бытовые цветомузыкальные установки не получили такого распространения? Хотя первая цветомузыкальная установка, выпущенная в Америке под названием «Сириус» 50-й год, она продавалась, стоила, правда, как чугунный мост, американский чугунный мост, заметьте. Знаете, здесь все очень просто. Уже в начале 60-х годов была разработана великолепнейшая, я бы сказал, сайкоделическая, ну, как по-русски, психоделическая система подсветки сцены, большой сцены. Ну, долго рассказывать, когда вот разливается краска, смешивается, подсвечивается, выводится на экран. Понимаете, и люди это видели на концертах. Концерты Pink Floyd в 67-м году – это царство цвета и света. Вот. А у нас на концертах этого не было. Приходилось это все делать дома. Понимаете? А когда это все появилось на концертах и гораздо в более красочной обертке, ну, разумеется, только у энтузиастов музыкальных, домашних, цветомузыкальных, извините, установок, это все осталось. 1977 год, именно 77 года музыка сегодня звучит. Очень цветомузыкальная песня. Одна из самых главных песен того года.

0: Муздок.
1: Ну, знаете, спасибо за музыку. Можно говорить тысячам, десяткам тысяч человек. А вот за цветомузыку в нашей стране очень хотелось бы сказать огромное спасибо уникальному человеку. Это действительно человек, который занимался цветомузыкой как искусством. Его фамилия Галеев. Он философ, педагог. Профессор Казанской консерватории с 91 года. В 94-м он создал и возглавил научно-исследовательский институт под названием «Прометей» – институт экспериментальной эстетики. Он написал кучу книг великолепных, допустим, еще до выхода «Прометея» один написал «Светомузыка. Становление сущности нового искусства». Он сам не был музыкантом. Прекрасным музыкантом, кстати, любителем Скрябина была его жена. Вот концепция света, цвета и музыки в нашей стране – это Галеев. И, наверное… Не, что наверное? Точно. Самый интересный эксперимент в Советском Союзе, а потом они просто прекратились, время было уже другое, они связаны именно с его именем. Вообще, какая нота соответствует какому цвету, эти все простые вещи, это, знаете, этим еще поэты-символисты занимались в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20 века. А вот как смешивать все это, как строить цветомузыкальную картину, именно картину, где одно неразрывно связано с другим, где звук неразрывно связан с музыкой. Извините, с цветом, причем всей палитры, смешанной палитры. Знаете, вот лучше всего это получалось у Галеева. Причем, дорогие друзья, представляете, если бы у него в руках была бы компьютерная графика в 70-е годы или лазерные установки. То, что мы можем видеть сейчас вообще чуть ли не на деревенских дискотеках. 1977 год. Эта песня в 77-78 году звучала из каждого утюга. Знаете, я у этой певицы знаю лучшие песни. Вот лучше. Вот. А поскольку я женщиной никогда не был, я никогда над этой песней не рыдал. Ну, не только же для меня играем.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде начали строить новый аэровокзальный комплекс. На площадке устанавливают ограждение и разрабатывают котлован. Терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Историческое здание со знаменитой мозаикой сохранят. Также в этом году планируют реконструировать и удлинить взлетно-посадочную полосу. После модернизации аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты. 25 случаев травмирования граждан вблизи объектов железнодорожного транспорта произошло в этом году за 9 месяцев. 17 человек погибли, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Причина трагедии – неосторожность и грубое нарушение правил. Железнодорожники призывают быть бдительными, не пересекать пути в неположенном месте, снимать капюшон и отключать наушники. В Череповце врачи прооперировали 68-летнюю пациентку с редким переломом протеза тазобедренного сустава. Женщина упала в конце сентября и сломала бедро. Обследование показало, что повреждена и ножка протеза, установленная 17 лет назад. Хирурги заменили протез на новый и зафиксировали перелом бедренной кости специальной пластиной. Операция длилась чуть более 2 часов. Теперь пациентку ждет реабилитация и лечебная физкультура. В Вологде ремонт Мясноредского моста перешел на новый этап. Подрядчики завершили перенос инженерных сетей на 2 месяца раньше срока. Теперь строители готовятся к основным работам. До конца года здесь планируют открыть технический проезд и пешеходный проход. Полностью завершить ремонт и благоустройство рассчитывают в следующем году. В Череповце на этой неделе проходят плановые отключения электроэнергии. 14 октября, в эту среду, работы пройдут по отдельным адресам на улице Командарма Белова, а также на проспекте.

0: обратился в полицию. В Вологодском доме актера представят моноспектакль «Гудбай, Одесса» по произведениям Исаака Бабеля. Главную роль исполнит артист театра юного зрителя Руслан Житков. В основу постановки легли три рассказа из цикла «Одесские рассказы». Это история о жизни Одессы начала 20 века, о ее жителях и прощании с родным городом. Режиссером выступил Денис Долбышев. Спектакль покажут 25 октября в 7 вечера в Доме актера. В Череповце готовят премьеру спектакля «Ба Батюшков», посвященного 240-летию поэта Константина Батюшкова. Постановку создает некоммерческая организация «Арт Альянс» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Зрителей ждет история современных подростков, которые открывают для себя судьбу классика. Премьера в феврале будущего года. Первые 4 бесплатных показа пройдут во Дворце химиков. Их смогут посетить более 1600 школьников. Вологжан приглашает на лекцию о повести Николая Гоголя «Миргород». Встреча пройдет 14 октября в областной библиотеке в рамках «Школы серьезного чтения». О смыслах произведения, взглядах писателя на жизнь и человеческие ценности расскажет кандидат филологических наук Сергей Баранов. Начало в 6 вечера.
1: Новости спорта.
0: Вологжанка Алина Петлицова завоевала золото лыжероллерной гонки «Царь горы» в Сочи. Соревнования прошли 10 октября на Красной Поляне. Спортсменка стала первой в женском масс-старте на 14 километров, преодолев подъем с набором высоты 900 метров за 59 минут 55 секунд. Она опередила соперниц из Москвы и Екатеринбурга. В минувшем сезоне Петлицова также выиграла общий зачет Кубка России по лыжным гонкам и завоевала 12 золотых медалей.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура плюс 7, завтра днем дождь плюс 11, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

И скрыть на сердце радость, приятную усталость, мы скажем вологодским говорком. Прочнее не видали, точнее север стали, нас всюду согревает очи

0: новости.
1: В Москве 18 часов. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль 2 населенных пункта. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили от украинских вооруженных формирований село Никольское в Запорожской области. Группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в ДНР. По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей. Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, ведут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная. Российские военные в течение суток сбили около 650 украинских беспилотников самолетного типа и 5 управляемых авиабомб. Кроме того, сегодня днем вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в Терновке в Николаевской области. Это центр использовался для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения. Владимир Путин будет готов дать указания не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили в Кремле. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, цитирую, что реально в Киеве не хотят проводить выборы, и 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну.
2: Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
1: Представитель Кремля также заявил, что России нужно не перемирие, а устойчивый мир на многие следующие поколения. Пресс-секретарь президента также отметил, что Москве гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Он отметил, что Европа не относится к так называемой партии мира, которая ищет урегулирования на Украине. Минцифра и Минобороны решают вопрос по защите российских центров обработки данных, которые подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании IT-комитета. Он отметил, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке.
3: Конечно, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, что Минцифры совместно с Минобороной мы решаем вопрос, значит, прикрытия этих объектов. И, в общем, но при том объеме, значит, атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги, в общем, уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению. И, в общем, здесь хотелось бы как-то коллег поблагодарить. Потому что, конечно, атаки, значит, были по масштабу, ну, мы это все в режиме реального времени отслеживали, беспрецедентно. Да, и сейчас, конечно, вся отрасль помогает коллегам в решении вопроса.
1: На прошлой неделе ряд объектов Яндекса попал под атаки украинских БПЛА. Указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября будущего года в Россию гражданам Вьетнама на срок до 30 дней подписал Владимир Путин. Безвизовый въезд для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки и спорта и не распространяется на трудовую деятельность, говорится в документе. Миноборнауки предлагают проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как организуется единый госэкзамен. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ранее Миноборнауки сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которые давали их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Их число снизилось с 83 до 60. По словам главы ведомства, Миноборнауки поменяет правила льготного зачисления олимпиадников в вузы, право поступать без вступительных испытаний. Предлагается оставить только за победителями. Призерам планируется предоставить преимущественное право. До четверга в Москве ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом он отметил, что завтра ожидается небольшое похолодание.
0: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
1: Тишковец добавил, что золотая осень, которую мы сейчас наблюдаем в Москве, сменится на осень глубокую, которая продлится до 28 октября включительно. С началом глубокой осени температура воздуха значительно понизится. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно, временами дожди, ночью плюс 5-7 градусов, днем плюс 6-8, похолодает. В Москве завтра облачно, кратковременные дожди 10-12 градусов, ну а сегодня в столице был очень теплый день. Сейчас в городе чуть выше 14 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров.

0: «Маяк». Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: на правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов в эфире. Догадайтесь, по чьим предводительством, руководством? Ни за что не догадайтесь. Сан Саныч Пикуленко в студии.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Сан Саныч, вы знаете, вот у меня тут бумажка так, ну не бумажка, извините, документ. У меня серьезный документ. Написано: Александр Пикуленко, автоэксперт, автожурналист. Сан Саныч Пикуленко своей работой на протяжении десятилетий давно дошел до того, что говорит, что он автоэксперт и автожурналист, не нужно. Просто Сан Саныч Пикуленко. И все знают, кто в эфире. Дорогие друзья, это, кстати, не единственный участник нашей сегодняшней беседы, но у нас, если вдруг вам интересно, у нас есть просто номер такой 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Если, используя любой мессенджер, вы ответите нам и себе на вопрос, зачем нужен такой вид спорта, как авторалли или просто ралли? Мы будем благодарны, даже зачитаем. Вот зачем это нужно? Именно об этом мы будем говорить. Руководители, организаторы, промоутер ралли АСМГ, мастер спорта, кстати, между прочим, Артур Мурадян сегодня у нас в гостях. Артур, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, да вы сразу вот скажете, зачем это нужно?
2: Ну, я все-таки хочу сначала сказать, зачем мы вообще собрались и почему здесь появился...
1: Зачем мы тут на троих вот собрались?
2: Вот, да. Человек, занятый гонками, организацией и прочим. Дело в том, что миссия нашей Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов – это найти и рассказать о неординарных личностях, интересных делах, и о чем-то таком, которое выходит немножко за грань обыденности.
1: Вы человек скромный, и поэтому вы не напомните никому, что Сан Саныч Пикуленко является президентом премии.
2: Ну, естественно, поэтому волей-неволей. Но и вот, выполняя свою миссию, мы пригласили Артура, потому что, ну, человек, казалось бы, вы же сами за рулем. Прекрасно себя чувствуете. Ну и зачем вам этот крест?
1: Ну, а организатор... Кой черт погнал вас на эти галеры, вот скажем так, как говорил Утесов.
3: Ну, как говорится, ситуация была напряженная. В 2019 году мы с партнерами, тоже гонщиками действующими, наблюдали за тем, что дисциплина немного стагнирует. Угу. И мы в тот момент ездили в Европе. Я ездил в чемпионат Европы, получал удовольствие. А домой, с одной стороны, тянуло и хотелось вернуться, потому что то многообразие дорог, которые есть в нашей стране, нету ни в одной стране вот, целиком взятой. И решили взять. Намерения были благие. Никто даже не предполагал объем труда и силы, и нервов, которые пришлось вложить. Но автоспорт этим, наверное, и радостен, что наши единомышленники получили, собственно говоря, результат, о котором я 4 года назад мечтать не мог. Мы наконец-то вчера завершили сезон. Mm-hmm. Можно выдохнуть, поэтому я к вам пришел уже.
1: Наше поздравление.
2: А да. Кто победил-то хоть? Расскажите, народ
3: я
2: не знает.
3: Я думаю, обладателем кубка вчера стал, ну не вчера, в субботу, малоизвестный Андрей Жигунов. Семикратный чемпион России, между прочим, который стряхнул пыль в этом сезоне полностью и боролся и за чемпионат. Чемпионат, к сожалению, не взял.
2: А, все-таки.
3: Но был рядом. А команду его выиграла и кубок. И выиграла командный и в чемпионате, и сам Андрей стал обладателем Кубка России.
2: Артур, не говорит ли это о низком уровне гонщиков, если гонщики в таком возрасте продолжают выигрывать?
3: Ну,
1: с плохо скрываемой завистью сказал Сан Саныч.
2: Да, это точно.
3: Я Андрея Константиновича точно бы не списывал со счетов, потому что он, в отличие от многих уважаемых спортсменов, не уходил далеко из дисциплины. Он всегда был рядом, он всегда руководил командой своей «Проспорт». И здесь надо отдать должное, что он не только сам в этом сезоне поехал, они еще пригласили Евгения Суховенко, молодого спортсмена, который стал и чемпионом страны в зачете 4000Н и обладателем кубка. Ну а самое главное, Андрей ведь не стал чемпионом страны в абсолюте в чемпионате, им стал Клим Гаврилов, а это как раз молодой спортсмен, и давал бой ему Денис Растилов, которого можно отнести к поколению новых гонщиков, но при этом школа там старая, скажем так, уже для нас старая, и борьба была на каждой гонке прям вот настоящая.
2: А что вообще происходит именно сейчас, вот как вы считаете, прошел этот сезон, все ли вам понравилось, что-то не удалось?
3: Ну, безусловно, я критик, наверное, самый главный, и команда сегодня вместе с благодарностью за завершение сезона получила от меня сообщение: прислайте, пожалуйста, все, что вы считаете было сделано неправильно и нехорошо.
1: Все правильно, то, что... Следующий сезон, он вот уже.
3: Уже практически начинается. Конечно. На самом деле, многое получилось. Мы расширили географию. Ралли – это все-таки про большие расстояния. И у нас был первый этап в Хабаровске, это другой
2: и
3: конец.
2: И поехали с юга России в Хабаровск?
3: Команды физически мало кто привез технику, но полетели спортсмены и проехали гонку там. Новая гонка в Тюмени. Мы вернули юг, наконец-таки. У нас прошел этап в Абрау. А это ведь дороги Новороссийска практически.
2: Это очень интересные дороги, очень
4: тяжелый этап, там очень трудно находиться. Не поэтому. Там та продукция, которая там производится, она несовместима с рулем. Шутка.
3: И, конечно,
2: Архыз.
3: Да, мы провели гонку в Архызе. Я скажу честно, Маантера нам помогли, потому что они слабо представляют, что такое ралли. Они, для них казалось, что вот то, что есть, достаточно. Мы, конечно, с ними провели работу над ошибками. И в следующем году хотим эту гонку все-таки сделать финалом чемпионата России. Как раз завершить осенью в Архызе до начала горнолыжного сезона. И можно было бы, наверное, получше распределить календарь, но в остальном работа, я удовлетворен на 4 с минусом.
1: Я прошу прощения насчет Архыза. То есть вот скоростной участок у вас проходил вот от развилки до горнолыжного курорта?
3: У нас спецучасток один, СС-1, проходил прямо под подъемниками. Да, и там, кстати, Андрей Жигунов получил травму спины, старая травма, плюс коварные дороги. Я как раллист сам, я всегда за то, чтобы были новые дороги, потому что если мы начинаем заучивать дорогу, а это стало бедой последнего десятилетия в нашей стране.
1: И в нашей, и в мире, везде.
3: Да везде, заучили. Я против заучки в том смысле, что... Чередовать хорошо. И вот в этом году финал, кстати, Кубка России прошел абсолютно новая гонка в Альметьевске. И многие ехали с такими ожиданиями. Ну, наверное, главный спонсор. И, собственно говоря, поэтому мы к ним и привозим. Но обратную связь, которую я получил, я сам по этим дорогам ездил, правда, зимой, это смесь Польши, Финляндии и местами Пскова, но при этом трехмерность Карелии. И, конечно, было много вылетов, потому что привычки ездить по такой гремучей смеси у наших действующих спортсменов.
1: Ну, так это же классно, это настоящее ралли.
2: Это были дороги или это были какие-то карьеры?
3: Нет, это были дороги.
2: Именно
3: при этом
2: дороги.
3: Эти дороги используют нефтяники наши для... Там ты перечки ешь, а у тебя нефтяная вышечка, нефть качает.
2: То есть технологические.
3: Технологические, да.
2: А скажите, пожалуйста, как сейчас организовано современное ралли? Показывают ли его по телевизору? Есть ли там гостевые зоны с шатром на хорошем повороте, куда можно приехать и посмотреть? Есть ли закрытый парк, куда можно прийти? Какие-то палатки, где можно купить себя, порадовать? Там...
1: Мерч какой-нибудь там?
2: Да, я как человек... всю жизнь ездящий в одном костюме с вытянутыми коленками, до сих пор трепетно отношусь к любой форме.
1: Дорогие друзья, я тоже честно могу сказать, вот, просто когда Сан Саныч на это не тратится, и не потому, что он жадный, потому что когда появляется Сан Саныч, его сразу задаривают с ног до головы. Не, и так оно и должно быть. Скажите только честно, я сейчас, знаете, я тоже присоседюсь к этому вопросу. Как-то раз проходил этап очень известной гонки. как обычно, неплохо выступал КамАЗ-мастер. Это освещал только один канал. Причем сюжет после этапа, который КамАЗ-мастер выиграл, сюжет был где-то минуты на полторы, наверное. Мне, честно говоря, было безумно обидно. Вот какая у вас обида на журналистов и телевидение? Не, на радио нет. Радио... Вот чего не хватает?
3: Ну, отвечая на всю купу вопросов, и Сан Саныч, в первую очередь, на нескольких этапах у нас были гостевые зоны, куда можно было купить билет и посмотреть в первом ряду. Причем одна из них была зимой, а одна как раз в Архызе.
2: Ох, зимой это хорошо.
3: Зимой класс. Очень красиво, там самовар, только цыган не хватало, мне кажется, для всего антуража. Но мы это делаем. Мы стараемся на каждой гонке чемпионатной или какой-то знаковой кубковой провести городские спецучастки. Это очень сложно делать. Это огромное согласование и работа, которая зачастую по бюджету превышает всю гонку.
1: Ну, конечно. Вот сколько служб работает?
3: Наверное. Все,
1: конечно.
3: Да. Если говорить по поводу мерча, вот наши слушатели не видят, но на мне есть первые наброски. Мы сейчас завершаем, потому что оказалось, что очень сложно найти свою нишу.
1: Медведи только не надо на майках.
3: Не, не, я вообще, если говорить про продвижение России, я же туризмом еще занимаюсь. Конечно, и это я всегда говорю, пожалуйста, не медведи, не балалайка, и не музеи, потому что это мы как бы не про
1: мы
3: это.
1: Мы больше вообще больше.
3: Да. Если говорить про освещение, начинали мы с нулевого освещения вообще дисциплины.
2: Да,
3: о нем писали энтузиасты, журналисты, кто, как говорится, прикипел к автоспорту и крали в частности. Но сейчас нас показывает 4 канала, включая Матч ТВ. При этом мы, безусловно, стараемся делать упор на интернет-площадке, потому что молодой зритель.
1: Именно там он, да.
3: Да, и самое, наверное, главное, мы стараемся сами себя освещать, при этом, в отличие, наверное, от... Любая дисциплина, придя к вам, наверное, скажет, что у нас всегда денег не хватает. Я могу сказать так, долгое время мы работали с энтузиастами, и это очень сильно мешает в плане того, что ты не можешь даже человеку сказать, как надо, потому что он это делает от души. Сейчас стало чуть полегче, но... аудитория растет. Но сказать, что мы рядом с дрифтом или с кольцом,
2: Понятно. Все-таки.
1: Но... Кстати, а вы знаете, почему? Сейчас будет политнекорректная шутка, почему Артур про дрифт вспомнил. Сейчас уже мало кто помнит. У нас сейчас самый главный город дрифтовый — это Владивосток. Артур, а какая страна бывшего Советского Союза была главной дрифтовой страной?
3: Я даже не знаю.
1: Я серьезно?
3: Нет.
1: Армения. Это абсолютно Армения. То есть во Владивосток дрифт пришел. Ну, то есть, понятное дело, что он из Японии пришел. Вот. Но в свое время, вот главная дрифтовая страна бывшего Советского Союза — это Армения.
2: Ну, я хочу сказать, что у ралли всегда самые верные болельщики.
1: Да.
2: В любую погоду приехать, поставить машину, идти несколько километров, прийти на один поворот, мимо него быстро проехали машины, прыгнуть бегом обратно, прыгнуть в машину и попытаться проехать еще один такой же, найти поворот. Но это верные люди. Это люди, которые понимают, да? Но вам, я так понимаю, кроме этого, у вас еще есть, так сказать, неорганизованный местный болельщик, который так и норовит упасть под колеса. Ну вот, или попрыгать с трамплина вместе с автомобилем.
3: Или сделать впечатляющую фотографию спиной к автомобилю. Да.
1: Летящего автомобиля.
3: Да, обязательно. Да. На самом деле, раллийные болельщики — это отдельная категория для меня запредельной лояльности, потому что вы правильно сказали, только не всегда вот сказанное Сан Санычем передает погодные климатические условия. У меня позапрошлой зимой я сошел в Карелии на середине спецучастка длинного, 30 километров. Я простоял, почти уже канал заканчивался, где-то минут 40. Люди стояли там две секции, то есть две секции весь день. Я за 40 минут уже готов был сбежать, потому что конечно, для меня это было очень тяжело. Но самое главное, что они реально следят, они знают гонщиков, они подходят всегда, подбадривают. И у нас нету, наверное, вот этой звездности. Мы всегда с любым болельщиком даже на «ты» переходим, потому что они слушают. Местные болельщики, по сути, являются костяком. Иногда они являются и разведчиками, скаутами определенных экипажей, потому что заранее проедут и посмотрят.
2: Понятно. А скажите, вот вы, теперь я хочу просто уже к вам как к гонщику. Вот в шатре. Вам надо ехать, у вас что-то не ладится. И в это время у вас же нет такого, знаете, закрытого парка, куда войти нельзя, да? Наверняка все демократично, ну, свободно.
3: Максимально, да.
1: Максимально, насколько возможно.
2: И
1: да.
2: К вам прорывается человек с двумя детьми, кричащий, что вот он, гонщик, вот смотрите на него, как он сейчас поедет. И вы отвлекаетесь, да, и все равно вынуждены с ними общаться.
3: Да, мы общаемся, и обычно это еще выглядит так. А можно у вас в машине сфоткаться, а ты уже шлем одеваешь из сервис-парка, выезжаете, ты такой, ну, ребят, ну нет.
2: Поймите, да.
3: Ну, во-первых, как бы, не, я не даю сфоткаться в машине во время гонки. Я, есть приметы, которые мы как бы соблюдаем.
1: Да, да, да.
3: А второе, конечно, сфоткаешься. И самое главное, мы на перегонах, иногда ты вот встаешь раз у какого-нибудь дома, а там дети выбегают, пока ты одеваешься, потому что мы за километра полтора останавливаемся до спецучастка, уже одеться, уже, прогреть резину. Всегда фоткаемся. Иногда даже с собой карточки детям даешь, потому что зачастую в регионах, где проходят гонки, мало что еще крупного
1: проходит. Это, может быть, главное событие в этом году было. Конечно. Да. Да. Это подарок.
2: Вот сейчас ралли стало очень быстрое, очень сжатое. И на очень высоких скоростях. Вот. Успевает ли, много ли штурманов у нас таких, которые успевают продиктовать то, что нужно? И современный пилот, он сколько берет позиций вперед? 5-7?
3: О, хороший вопрос. На самом деле штурманов, как всегда, не хватает профессиональных. Mm-hmm. И,
2: Говорю именно профессионалов, тех, кто ездит не гарнир, а вот те, кто ездит в
3: первые
2: десятки.
3: Да, те, кто ездит
2: десятки.
3: На результат, да. Во-первых, большая часть из них на зарплате, потому что удержать и на контракт ты подписываешь штурмана на сезон, потому что и могут быть оговорки, с кем он может еще ехать, а с кем нет. Школа штурманов как таковая немного рассыпалась в 2010-х годах. Сейчас прям явно ощущается дефицит профессионалов. Они справятся со всем. Это и Алексей Курносов, Ярослав Федоров, с которым я ездил, да и еще много хороших ребят, но их вы и так все знаете, кто за взгляд. Они раз в этом экипаже.
1: Ну, разумеется, да.
3: И мне кажется, количество чемпионств и титулов, которые они набирают за свою карьеру, любой другой гонщик бы...
1: Больше, чем у гонщиков, конечно.
3: Это вообще даже не обсуждается. Вот. Но позиции. Пилоты сейчас совершенно разные. Есть... кто классически занимается, есть молодое поколение, которое очень много уделяет времени видео, отсмотру, заучиванию определенных мест. Я могу так сказать, что я езжу в классике, ее называют грязинская стенограмма. Соответственно, у меня с единица самая медленная, 9 самая быстрая.
2: Девять даже.
3: Да, 9. Еще плюс-минус может быть каждый поворот. И вот я беру позиции 3, наверное, максимум. А есть те, кто любит, когда ускоряются в ногу, когда читают.
1: В ногу, да.
3: Да. И кто любит, кому повторяют.
2: Это уже индивидуально.
3: Да.
2: Понятно.
1: Но у нас, к сожалению, заканчивается время. Собирается все-таки школа штурманов?
3: Я бы сказал так, что она сейчас находится на развилке, после которой ее надо собирать.
1: Собирать, вот так вот. Дорогие друзья, мы получаем ваши сообщения, некоторые нечитабельные, но хотя я продезинфицирую, прочитаю, некоторые очень приятные. Зачем нужен спорт, который называется авторалли? 8-9-6-7-103-5-5-3-3. А мы вернемся после новостей спорта.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: Еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за перевод пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru по Сбербанк 0+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5712-961.
11: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские войска днем нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в Терновке Николаевской области, используемому для хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения, сообщили сегодня в Минобороны. Согласно сводке, вооруженные силы России за сутки взяли под контроль 2 населенных пункта. В подразделении группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли село Никольское в Запорожской области, а группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в Донецкой Народной Республике. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся другие ключевые коммуникации. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Лю Вэй. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение. Он отметил, что Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве.
2: Для наших стран морская логистика имеет большое значение. Китай – признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой. Жизненно важным для Китая является Малакский пролив. Однако судоходство там очень легко дезорганизовать. Причем это можно сделать не только силами военных флотов, но и террористическими методами, которыми пользуется Запад.
0: Как подчеркнул Патрушев, Россия предлагает безопасную, экономически выгодную альтернативу – трансарктический транспортный коридор. Безвизовый режим для граждан Вьетнама на год до 15 октября будущего года вводится указом президента. В рамках этого режима они смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней в туристических, деловых и иных целях, говорится в указе Владимира Путина. Документ вступит в силу 15 октября. Уточняется, что безвизовый режим не будет распространяться на граждан Вьетнама, въезжающих в нашу страну для работы, проживания, получения образования и осуществления журналистской деятельности. Атмосферное давление в столичном регионе на этой неделе будет высоким. Ожидаются колебания в пределах 752-755 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Об этом рассказала РИА Новости ведущая метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что 15-16 числа атмосферное давление и вовсе достигнет 759 миллиметров ртутного столба. Это на 10-12 единиц выше климатической нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно, кратковременные дожди и 10-12 градусов в дневные часы. Сейчас в городе около 14 градусов, без осадков, атмосферное давление в норме, 748 миллиметров ртутного столба.
1: Спорта.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Напомню, Тасоев взял золото в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. На чемпионате мира в Баку наши дзюдоисты выступали с флагом и гимном Российской Федерации и завоевали в общей сложности 6 медалей, золотую, серебряную и 4 бронзовых. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сегодня заявил президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва. «Со своей стороны я готов подтвердить это», — отметил Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сообщил мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием – это будет не Казань, отметил Мазепин. Команда Москвы заняла первое место в медальном зачете спартакиады народов России. На счету москвичей 76 золотых, 83 серебряных и 77 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третьей стала команда Московской области. Программа спартакиады состояла из 44 видов спорта. Соревнования проходили с конца июля в 7 регионах России. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ очередные 6 матчей. Амур победил Ладу 1-0. Для Амура это 4-я победа подряд, для Лады 10-е поражение к ряду. Салават Юлаев нанес поражение нефтехимику 4-3. Нефтехимик идет вторым в Восточной конференции. Тем временем комиссия по определению лучших хоккеистов континентальной хоккейной лиги озвучила имена лауреатов минувшей игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Максим Дорожко из Амура, лучшим защитником Иоаннис Калдис из Северстали, лучшим нападающим Прохор Полтапов из ЦСКА, а лучшим новичком стал Артемий Низамеев из Трактора. Четверо российских гимнастов получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. У женщин визу получил Алена Глотова, у мужчин Даниэл Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин. В ожидании виз по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. И в завершении о теннисе Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саворчину 6-2, 6-3. И за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Тем временем Мира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине. И после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. А Александр Зверев гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP по итогам этого сезона. Это стало понятно после сегодняшнего поражения Карлоса Алькараса в третьем круге турнира в Шанхае. Напомню, ранее действующий лидер рейтинга Яник Синнер заявил о том, что досрочно завершил сезон из-за проблем с коленом. И пока это все новости спорта.
1: В выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+. Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть, а единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. На правах рекламы. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
5: Дорогие друзья, сегодня ассамблея предводительствует Сан Саныч Пикуленко. У нас в гостях руководитель, организатор, промоутер ралли АСМГ, мастер спорта, то есть гонщик Артур Мурадян. Мы вопрос вам задавали. Зачем вообще автоспорт нужен? Ну, не весь автоспорт, а та часть его, которая называется ралли. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Вот, допустим, ответили. Дмитрий, во-первых, это интересно. Ну, на самом деле, это во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, в-двадцатых. Но совершенно справедливо пишет Дмитрий, что многие технологии из ралли, они потом приходят на серийные автомобили. Это инновации автоспорта в том или ином виде появляются потом в стоке. Это правда. Сергей написал, я, правда, продезинфицирую, можно я говорю. Это для того, ребята, чтобы вы тратили чужие деньги. Уважаемый Сергей, ни один спорт, вообще ни один, без спонсорских денег, я даже не говорю про рекламные, это вообще не существует. Это во-первых. А во-вторых, если бы лет 25 наши нефтяные гиганты тратили бы на развитие отечественного автоспорта, хотя один нефтяной гигант был, вот, тратили бы столько, ну, 10% от бюджета «Зенита» или «Спартака», к нам бы 25 лет назад учиться Себастьян Лёб бы приезжал, понимаете? То, что вспоминая, ну, действительно, вообще подвиги, спортивные подвиги советских спортсменов, тогда Советский Союз не жалел денег на это. Ну, вы знаете, ну, очень хотелось бы, чтобы наш российский автоспорт, российская авторалли вернулась в мир. Вот, вот что я хочу сказать.
6: То есть, Артур, получается, что вы в двух лицах. Вам надо найти денег на организацию соревнований, найти незаурядных людей, которые могут все это сделать еще к тому же. Ведь мало даже денег, наверное. Я знаю, сколько стоит одно только согласование с десяткой бюрократических систем, от пожарников до гаишников. И в то же время, как гонщик, вам еще нужно найти
7: да,
6: как-то...
7: А еще и гонщик, да.
6: Да, как-то денег на гонки. То есть ведь, я так понимаю, все упирается в деньги.
8: А, ну, именно поэтому я не еду полную часть сезона. Это невозможно. Mm-hmm. И вот здесь с нами нету Владимира Васильев, который тоже нам помогает в АСМГ. И как раз и Супротек тоже с ним исторически работал. Из ралли рейдов, это ведь чемпион России. Мы когда позвали Владимира Петровича нам тоже помогать, он сначала с таким энтузиазмом, а мы уже к этому моменту третий или четвертый год тащили на себе. И, конечно, появление спонсоров, партнеров, эта работа не как в кино происходит.
5: Да, конечно.
8: То есть никто не ходит и думает, куда же нам потратить какие-нибудь несколько там тысяч или сотен или миллионов, дай господи, да, чтобы столько тратить.
5: Нет, это тяжелый труд показать, куда ты будешь.
8: Докажи, что им это надо.
5: Да,
8: и,
5: да.
8: Конечно, каждого партнера мы ценим и на руках носим, но... Дальше организация. Если бы ралли проводилось на стационарных трассах, как бы нам легко
5: ну,
8: было,
5: конечно.
8: Как бы нам было просто и зрителям все понятно. Ну, к сожалению, такая дисциплина есть, ралли-кросс.
5: Ну, это другое.
8: Это другое, да. Поэтому мы и объяснить на местах, что нам надо перекрыть 15 километров дороги. И это иногда просто ступор. Почему тяжело выходить, и каждая новая гонка, именно новая гонка, для нас это большая победа, чем в сотый раз проведенная старая, хорошо известная. Там ведь надо всех уговорить, и потом, чтобы они остались довольны. А довольны должны быть не только власти, но еще и жители, потому что они по этим дорогам каждый день ездят. И вот это совмещать тяжело. Потому что, приезжая на этап, я сталкиваюсь иногда с тем, что я еду ознакомление, а в голове так, здесь баннеры должны стоять, тут, наверное, надо дополнительную ленту натянуть. И вот
5: дорогие друзья, Артур сказал, ознакомление – это не ознакомление как промоутер, а как гонщик.
8: Мы два раза проезжаем по этой дороге, записываем стенограмму или легенду, потому что потом мы, раллисты, ездим на слух, нежели чем на глаза.
6: Артур. Вот вы сказали, что вы еще и туризмом занимаетесь.
8: Да.
6: А у вас есть какая-то часть команды, которая собирает зрителей как туристов? Вот, ну, ведь многие, это надо взять машину, куда-то поехать, как-то разбираться. А тут вот ваша компания говорит, пожалуйста, турпутевка профсоюзная на ралли. Берем, привозим, кормим. Объясняем, показываем, привозим обратно.
5: Ралли «Тысяча озер» этим как раз очень успешно занимается.
6: Я вот,
5: у них
6: насчет
5: есть такая
6: «Тысяча
5: система.
6: Озер» не знаю, но то, что дважды я ездил на «Дакар»,
7: Дакар, конечно.
9: Именно
7: конечно.
9: Вот таким методом.
8: Ну, а вообще, туризм и ралли – это одна ипостась, потому что мы приезжаем в новое место, живем, и, конечно, здорово было бы на этом еще и зарабатывать. Но оказалось, что большого спроса именно там, для своего бизнеса я не вижу. Масштабы не те. Масштабы не те. А во-вторых, здесь такой интересный момент. Гонка Архыз появилась только потому, что я работаю в туризме. Потому что я знаком с Монтерой, управляющей компанией, и я им говорю, а давайте мы у вас гонку пройдем. Они такие, чего? Я говорю, летом гостиницы ведь будут загружаться. Они такие, Многие недооценивают развитие ралли, которое оно вкладывает в регионы местные. Ведь люди приезжают гулять, отдыхать, кушать, и самое главное, не на полчаса, а на несколько дней.
5: А можно вам задать вопрос такой? Не, вы сразу говорю, Артур, можете ответить, я на этот вопрос отвечать не буду. Скажите, пожалуйста, а вот если вдруг, случайно, Архыз будет передан курортам Северного Кавказа, с ними легче или труднее будет договариваться?
8: Да я думаю, со всеми договоримся.
5: Хороший ответ.
9: Вот. А я думаю, что вот после того, как мы рассказали, что можно получить турпоездку на ралли, наверняка найдутся заинтересованные люди, которые придут.
8: А есть такие туроператоры, коллеги, которые говорят, мы готовы. Я говорю, дерзайте, я за этим понаблюдаю всячески поддержу.
5: Поддержу и даже поспособствую.
9: Я хочу еще такой вопрос. Дело в том, что всегда сложно молодому гонщику. Ведь желание заниматься спортом автомобильным никуда не девалось. И ездить на ралли очень интересно и очень хочется. А как может прийти современный вот такой молодой человек
5: в автоспорт вообще, да?
9: Нет, именно на ралли.
5: Нет, на ралли, ну не автоспорт,
9: автоспорт
5: вообще.
9: Мне
5: да.
9: понятно, а вот так, понятно, как именно на ралли?
8: Это, наверное, второй по популярности вопрос, который мы отвечаем. А как попасть именно в ралли? Безусловно, сначала нужно пройти контраварийную подготовку. Без этого я настоятельно не рекомендую не рисковать ни своим здоровьем и жизнью, и человека, который сядет к вам справа под названием штурман, или как у нас теперь в документах, второй водитель. У нас нет штурмана.
9: Который никогда не ездит.
8: Ездит очень часто. Есть серьезно? Экипажи, где штурман? Меняются. Мы даже вынуждены были документально запретить меняться.
5: На лиазонах или как?
8: Не, они прям, они могут меняться, в принципе, в любой момент года.
5: Да?
8: Да. И бывает такая история, когда сильный пилот садится справа штурманом, как тренировка, и на каком-то участке уступает место своему штурманское нанимателю, и с ним и проезжает, и показывает выпадающий результат. Но дальше, после ралли-рейдов, я очень рекомендую с кем-нибудь из профессиональных команд, благо команды сейчас есть, они известны, мы их освещаем. Большей частью это Ленинградская область и Санкт-Петербург. Колыбель, скажем так, российского ралли и автоспорта, она находится там. Взять, проехать
5: сейчас
8: тестовые гонки.
5: В Татарстане сейчас напряглись после этих слов. Я прошу прощения.
9: Там никогда не было хороших гонок.
5: Это другое дело. Там деньги вкладывались большие.
8: Теперь есть. Альметьевск показался.
5: Ну, я вас перебил, прошу прощения.
8: И после тестов попробовать проехать ралли третьей категории или ралли-спринты. Мы их стараемся поддерживать. Скажу честно, силы и времени не хватает, но это просто. Это один день, это один, максимум два спецучастка. И вы просто себя попробуйте. Если сложилось, вперед на кубок.
9: А вот ралли третьей категории, ралли-спринт подразумевает ремни, шлемы, каркас безопасности.
8: Смотря какой зачет. Есть зачеты, где можно ехать на гражданской машине в шлеме. И требования достаточно демократичны, но там вы едете на временную норму.
5: Ну да,
8: как в старые добрые времена. Сказать, что это безопаснее, я фанат, нет, я бы предпочел, чтобы все ездили, конечно, в каркасе и в идеале в полной экипировке. Но реальность такова, что иногда так можно позволять делать, если люди понимают свою ответственность.
9: То есть вот начать можно именно с этого.
8: На своей
9: машине? Вас машина с ремнем безопасности стандартным, вы добавляете шлем, комбинезон все-таки, два огнетушителя, поехали.
8: Тон.
9: То есть я почему это спросил? Потому что иначе нужна техничка. Иначе нужен прицеп.
5: Иначе деньги.
9: Это все вырастает в большие деньги. Если раньше можно было на закаркашной машине просто приехать на место соревнования,
8: настоятельно не рекомендую передвигаться вне гонки на каркашные. ГИБДД не очень любят эти машины.
9: Ну вот это вот как раз, ну на мой взгляд, это неправильно, потому что не все такие богатые. Но в целом вот сейчас есть все-таки маленькая отдушинка, которую вы, как промоутер, пока не в состоянии охватить. Но
8: мы специально не мешаем, я скажу честно. Мы убрали из кубковых гонок, в которые мы участвуем, именно возможность участия на гражданских машинах, потому что мы не хотим отвечать за
5: это другое. Это безопасность.
8: Да,
5: это,
8: но только из-за этого.
5: Да, конечно.
8: Была бы моя
5: да.
8: воля, я всем разрешил в ралли ездить, но, увы, у нас слишком близко деревья и скалы растут.
5: Да, они твердые очень, они твердые.
8: Проверено мной более 10 раз.
5: Упаси Господь. Да. Прерываемся ненадолго, вернемся через полторы минуты.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Вологде начали строить новый аэровокзальный комплекс. На площадке устанавливают ограждение и разрабатывают котлован. Терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Историческое здание со знаменитой мозаикой сохранят. Также в этом году планируют реконструировать и удлинить взлетно-посадочную полосу. После модернизации аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты. 25 случаев травмирования граждан вблизи объектов железнодорожного транспорта произошло в этом году за 9 месяцев. 17 человек погибли, сообщает пресс-служба Северной железной дороги. Причина трагедии – неосторожность и грубое нарушение правил. Железнодорожники призывают быть бдительными, не пересекать пути в неположенном месте, снимать капюшон и отключать наушники. В Череповце врачи прооперировали 68-летнюю пациентку с редким переломом протеза тазобедренного сустава. Женщина упала в конце сентября и сломала бедро. Обследование показало, что повреждена и ножка протеза, установленная 17 лет назад. Хирурги заменили протез на новый и зафиксировали перелом бедренной кости специальной пластиной. Операция длилась чуть более 2 часов. Теперь пациентку ждет реабилитация и лечебная физкультура. В Вологде ремонт Мясноредского моста перешел на новый этап. Подрядчики завершили перенос инженерных сетей на 2 месяца раньше срока. Теперь строители готовятся к основным работам. До конца года здесь планируют открыть технический проезд и пешеходный проход. Полностью завершить ремонт и благоустройство рассчитывают в следующем году. В Череповце на этой неделе проходят плановые отключения электроэнергии. 14 октября, в эту среду, работы пройдут по отдельным адресам на улице Командарма Белова, а также на проспекте Победы и Набережной. 18 октября отключения затронут отдельные адреса на Парковой улице. Энергетики приносят жителям извинения за временное неудобство. Продолжаем выпуск. 500 000 рублей потерял житель Череповца, поверив телефонным мошенникам. Все началось со звонка лжесотрудницы водоканала, которая попросила назвать код и сообщение. Затем аферисты убедили 55-летнего мужчину перевести деньги на безопасный счет, якобы для поимки преступников. В итоге череповчанин отправил мошенникам 495 тысяч рублей. Обман он понял, когда не смог перевести оставшиеся 5 тысяч и обратился в полицию.

0: Череповце готовят премьеру спектакля «Ба Батюшков», посвященного 240-летию поэта Константина Батюшкова. Постановку создает некоммерческая организация «Арт Альянс» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Зрителей ждет история современных подростков, которые открывают для себя судьбу классика. Премьера в феврале будущего года. Первые 4 бесплатных показа пройдут во Дворце химиков. Их смогут посетить более 1600 школьников. Вологжан приглашает на лекцию о повести Николая Гоголя «Миргород». Встреча пройдет 14 октября в областной библиотеке в рамках «Школы серьезного чтения». О смыслах произведения, взглядах писателя на жизнь и человеческие ценности расскажет кандидат филологических наук Сергей Баранов. Начало в 6 вечера.
1: Новости спорта.
0: Вологжанка Алина Пеклецова завоевала золото лыжероллерной гонки «Царь горы» в Сочи. Соревнования прошли 10 октября на Красной Поляне. Спортсменка стала первой в женском масс-старте на 14 километров, преодолев подъем с набором высоты 900 метров за 59 минут 55 секунд. Она опередила соперниц из Москвы и Екатеринбурга. В минувшем сезоне Пеклецова также выиграла общий зачет Кубка России по лыжным гонкам и завоевала 12 золотых медалей.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура плюс 7, завтра днем дождь плюс 11, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Лидина в Донецкой Народной Республике. В районе Доброполя морская пехота защищает западные кварталы и территории шахты Добропольская. Освобождено более 200 зданий, а также отражена попытка деблокирования окруженного противника, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его данным, в зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе составили до 330 военнослужащих.
3: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидина Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
1: Минобороны России сегодня также сообщили о взятии под контроль группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольское в Запорожской области. Зеленский не заслужил передышку, Россия не купится на его обещания. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Ливана.
4: Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдываться.
1: Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. По его мнению, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. В свою очередь, Зеленский, несмотря на призыв Трампа, вновь отказался проводить выборы на Украине и выдвинул условие, что готов заняться этим вопросом только в случае как минимум 60-дневного полного перемирия с Россией. Комментируя заявление Трампа об энергетическом перемирии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что стороны продолжают контакты. В субботу Трамп обвинил главу киевского режима в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. По словам президента США, тот давно уже должен был заключить мир с Москвой, но вместо этого, цитирую, создал проблемы для всего мира. Трамп предложил Зеленскому провести выборы, чтобы украинцы могли избрать более договороспособного лидера. Другим темам дня. Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности. На это указал президент во время встречи с председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком.
5: Это вопрос инвест-климата. Всегда есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда, появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, в себе дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия.
1: Владимир Путин также заслушал доклад Алексея Репика о подготовке съезда к 25-летию «Деловой России». Президент в целом принял приглашение посетить юбилейный форум организации. В Москве после реконструкции мэр столицы Сергей Собянин открыл Шелепихинскую набережную. Теперь на левом берегу Москвы-реки появились единые маршруты. От живописного моста до третьего транспортного кольца и уютная зона отдыха у воды длиной около 2 километра. Раньше там была промзона, а теперь благоустроенная территория Шелепихинской набережной теперь соединяет Москву-Сити с Карамужской набережной.
2: Здесь были в основном такие депрессивные территории, часть из них была вообще промзоной. Сегодня это такие общественные комфортные пространства, доступные и для машин, и для отдыха, и занятия спорта москвичей. Так что поздравляю с этим событием жителей, те, кто рядом здесь работает, гуляет здесь, совершенно другая ситуация. Будем дальше продолжать работу. Напротив сейчас работаем с набережной в районе театра Фоменко. Будет еще один участок Московской набережной.
1: Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет около 200 километров. С 2011 года были приведены в порядок около 110 километров набережных. Снег в Москве может выпасть в первые пятидневки ноября. Конец октября в столице будет с положительными температурами. Об этом «Москве-24» рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она напомнила, что на этой неделе в городе удерживается очень теплая погода с температурой до 15 градусов. Осадки всю рабочую неделю будут небольшие или умеренные, добавила Позднякова. Ранее ряд синоптиков прогнозировали на 20 октября в Москве мокрый снег. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди и плюс 6-8 градусов в дневные часы. В Москве облачно, кратковременные дожди и завтра немного похолодает. Днем обещают плюс 10-12 градусов.
0: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Рекламные службы 495-105-5244. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
6: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
6: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы сегодня отправляемся в наше радиопутешествие не просто так, а по поводу юбилея. Будем поздравлять с 90-летием научно-производственную корпорацию «Уралвагонзавод» имени Дзержинского. Так теперь называется это предприятие. Ну, а официальная дата рождения — 11 октября 1936 года. Тогда с конвейера сошел первый большегрузный полувагон. Что значит полувагон? Это вагон для насыпных грузов. Мы сейчас эти вагоны почти такие же. Наблюдаем на наших железных дорогах, только сейчас они цельнометаллические, а тот был с деревянными деталями. В общем, это официальный день рождения завода, причем, кстати, отдельно подчеркивают историки техники в нашей стране, что это, знаете, не просто было какое-то демонстративное выкатывание первого вагона, который делали перед этим полгода, нет, это было действительно начало серийного производства. Можно себе вообразить, конечно, если вы не были в Нижнем Тагиле, что такое завод, который серийно делает такие большие штуковины, как полноценный железнодорожный вагон. Ну и, конечно, Уралвагонзавод и год нам подсказывает, что это один из таких вот признаков советской индустриализации. К 1936 году у нас уже завершалась вторая пятилетка. Первая, напомню, с 28 по 32, с 33 по 37, соответственно, вторая пятилетка. Цифры поражают, конечно, вроде бы они знакомы, но каждый раз читаешь и просто диву даешься, потому что к 1936 году было введено в строй более 4500 крупных промышленных предприятий. Если вы думаете, что все это было связано с вооружением Советского Союза до зубов, ну, конечно, оборонный вектор имел такой большой вес, это вне всякого сомнения. Тут надо просто в голове держать, что советской страной тогда руководили люди, которые хорошо помнили интервенцию Антанты и как Антанта поддерживал того же Колчака, и понимали прекрасно, что вокруг, в общем, мягко говоря, не друзья. Ну, там дальше можете относиться к советской власти как угодно, но советская власть и властители Советского Союза действовали в своей логике. Но, знаете, посреди дни прогресса, в черной цветной металлургии, трактостроения, машиностроения, не забывали и о нуждах простых граждан, потому что, например, сеть крупных механизированных мясокомбинатов и хлебозаводов-автоматов как раз тоже были возведены в первой половине 30-х годов. Самый известный из них — это хлебозавод номер 5, который с 78 года имени Зотова. Здание конструктивистское, прекрасное, в Москве сохранилось и по сей день. Теперь это культурный центр, центр Зотов он называется. Ну а Василий Петрович Зотов вообще, конечно, не думал, что когда-то его именем культурный центр будут называть. Он был министром пищевой промышленности с 39 по 49, и потом с 65 по 70 годы. В 77 году скончался, ну, в 78 как раз один из объектов великолепных вот этих конструктивистских получил его имя. Ну, а теперь переходим к истории Уралвагонзавода. И с нами на связи ведущий архивист Нижнетагильского городского исторического архива, член Российского военно-исторического общества Роман Леонидович Арефьев. Роман Леонидович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот если мы посмотрим на период первых пятилеток, ну и конкретно на вторую, да, если мы говорим о 36-м годе, вообще такая махина, как Уралвагонзавод имени Дзержинского, это было нечто из ряда вон выходящее или все-таки один из многих объектов, которые, ну, тогда действительно вводились в строй в больших количествах?
2: Нет, это было, безусловно, из ряда вон выходящее событие. Но вначале, в целом, я бы хотел отметить, что в Нижнетагильском городском историческом архиве имеется архивный фонд Уралвагонзавода, в котором хранится чуть больше 6 тысяч единиц хранения за 1934-2007 годы. Это приказы, постановления и распоряжения вышестоящих органов управления, руководства предприятия, планы, справки, отчеты, производственные паспорта и так далее, многое другое. Что касается непосредственно вашего вопроса, я хочу сказать, что после гражданской войны, дело в том, что вагоностроение в молодой Советской Республике находилось в упадке. В 1923-24 еще годах начинают возобновлять работу старые вагоностроительные заводы. Сормовский, Усть-Катавский, Мытищинский и другие. А в начале 1930-х годов, используя американские конструкции, были разработаны и внедрены в производство новые большегрузные четырехосные вагоны. Переход на новые типы вагонов требовал серьезной реконструкции заводов.
1: А это правильно? Я прав, что вот эти вагоны уже похожи были на те, которые мы сейчас видим на железных дорогах?
2: Да, да, конечно. То есть переход на новые типы вагонов требовал серьезной реконструкции заводов, безусловно. И единственным вариантом такой, решения такой проблемы виделось строительство как раз нового завода, основанного на применении самых новейших технологий и принципов производства. Вот таким заводом как раз и стал Уралвагонзавод.
1: Упоминают очень часто среди объектов, которые уже были созданы без непосредственного участия иностранных специалистов. Ну, вообще, мне кажется, участие там, в частности, американцев, там, бюро Кана пресловутого, это то, о чем часто говорят, когда речь заходит о первых пятилетках. Вот в какой момент действительно советская индустриализация уже пошла, ну, опираясь на собственные кадры? И вообще участвовали все-таки американцы в создании Уралвагонзавода, ну, или вообще иностранцы? Или это уже было предприятие, которое строилось и проектировалось советскими инженерами?
2: Ну, дело в том, что вообще в целом, как отмечают специалисты, в основу проектирования и производства были положены как раз принципы американского вагоностроения. Завод проектировался как крупнейший в мире вообще комплекс полного цикла с поточно-конвейерной системой, который должен был не просто собирать, но и полностью обеспечивать себя всеми деталями, стальным и чугунным литьем. А что же касается именно участия иностранных специалистов, участие было, но дело в том, что вот даже, например, такие данные мы можем узнать из документов архива, что оборудование, к примеру, в основном было отечественного производства на 85%.
1: Ага.
2: И только 15% иностранного, тем не менее. То есть заключались договоры по поставке оборудования с немецкими и английскими фирмами. То есть такие уникальные, различные сложные механизмы закупались за рубежом. Но все-таки основную ведущую роль и в постройке завода и играли, конечно, советские инженеры. Что касается еще вот один интересный момент по поводу участия иностранных специалистов. Дело в том, что в числе прибывших на строительство специалистов были мастера коммуны «Цемент». То есть была такая коммуна в Нью-Йорке, она была создана. Ее создали безработные строители, преимущественно эмигранты финны. До конца 1931 года они строили в Нижнем Новгороде, помогали строить автозавод знаменитый.
1: Ага.
2: А в январе 1932 года 80 членов коммуны вот этой прибыли в Нижний Тагил, и они заняли инструкторские должности по подготовке строителей. Они начали готовить вот кадры именно квалифицированных строителей. И есть такие данные, что порядка 700 квалифицированных строителей они подготовили, а также начали внедрять в Нижнем Тагиле целый ряд новых строительных приспособлений и технологий.
1: Вот как.
2: Вот.
1: Да, это очень интересно. Ну вот, кстати, хорошо, что вы о людях заговорили, потому что как раз хотел вас спросить именно об этом. Ведь такое предприятие колоссального размера, как Уралвагонзавод, это же не просто, да, место, где выпускают, ну, в данном случае, вагоны изначально. Это же еще такой, ну, так, демографический, ну если не эксперимент, то такой тектонический процесс. Ну да, мы понимаем, что Нижний Тагил был основан еще в петровские времена, там Демидовы, богатые традиции, но все равно похожего предприятия, насколько я понимаю, в городе не было. Ну и вообще в стране их было не так уж и много. Вообще, сколько людей тогда пришлось привлечь? И откуда привлекали этих людей?
2: Ну, что касается людей, строящих предприятия, сначала вообще делали ставку на вербовку рабочих по всей стране. То есть рабочие приезжали по найму, но, к сожалению, вскоре многие из них начали уезжать. То есть это тяжелые условия труда, низкая заработная плата, плохие социально-бытовые условия. Просто это вынуждало их даже бежать.
1: Ничего себе.
2: Начали привлекать на строительство раскулаченных спецпереселенцев. Угу. То есть к середине 1930-х годов их количество вот таких спецпереселенцев достигло 6 тысяч человек. Также привлекли заключенных из правительно-трудовой колонии из города Чусового. Их численность вот как раз середина 30-х годов достигла 4 тысяч человек. А затем порядка 1000 человек было в так называемом 34-м батальоне тылового ополчения. Было и такое в то время. Туда призывались дети кулаков, дворян, духовенство. Вот такие как бы враждебные советской власти изначально считалось. И, конечно же, большую роль сыграла комсомольская мобилизация. То есть около 2500 комсомольцев были мобилизованы на строительство предприятия, то есть со всей страны. Ну и, конечно, необходимо сказать о том, что руководящий инженерный состав также собирали по всей стране. То есть руководитель, например, строительства Лазарь Марьясин приехал из Магнитогорска, главный инженер Григорий Дмитриев из Кузнецка и так далее. А средний и низший состав инженерно-технических работников составили в основном техники и прорабы, которые были переведены из Нижнего Новгорода. Угу. Вот из того самого Нижнего Новгорода, откуда прибыли и мастера коммуны «Цемент», то есть заграничные специалисты.
1: Ну, то есть, вот не было такого лифта, может быть, социального, что человек начал там, не знаю, с землекопа, а потом в процессе вместе с этим предприятием как-то вырос, и потом на этом же предприятии стал работать. То есть, все-таки большая часть строителей это были, ну, профессиональные строители.
2: Не совсем так, да. Скорее, большая часть непрофессиональные как раз строители. То есть вначале как раз составляла большую часть низкоквалифицированные рабочие и работники в целом. И только вот, ну, понятно, что инженерный состав – это квалифицированные, значит, строители. Это да. И плюс подготовка, которых вот подготовили около 700 квалифицированных строителей. Это костяк такой составил. Но это не большинство. То есть все-таки большинство это так получается, что да, низкоквалифицированные.
1: А вот вы уже упомянули, что да, как минимум в начале строительства тяжелые были бытовые условия. Но мы понимаем, да, что любое предприятие потом приводит к тому, что возникает какая-то вокруг инфраструктура, в том числе жилищная. Да, вообще, можно сказать, когда сформировался вот такой вот район проживания рабочих Уралвагонзавода, это какие годы произошло?
2: Ну, это начало как раз вот в период строительства как раз и формироваться, то есть целый городок буквально вот с 31 года все это началось и со временем строительства и формировалось. Другое дело, что, конечно же, социальное такое вот социальные условия и вообще формирование вот этих вот жилья, жилищных условий не так происходило, как хотелось бы быстро и как хотелось бы качественно. Это, конечно, уже другой вопрос. Но, тем не менее, это все началось, ну, буквально вот в начале мая 1931 года. То есть именно в этом месяце газета «Рабочий» в Нижнем Тагиле сообщает о начале подготовительных работ по сооружению вагоностроительного завода.
1: Угу. Ну, мы понимаем же, да, что изначально это, вероятно, там были какие-то бараки, да, а вот если говорить про каменное строительство, вот когда все стартовало?
2: Ну, вообще, также где-то в середине уже, наверное, 30-х годов уже были построены и первые каменные дома, но их было мало, безусловно. То есть в основном преобладала, конечно, барачная на тот момент застройка.
1: А вообще, какие вот там самые, может быть, старинные здания мы можем увидеть в современном Нижнем Тагиле, связанные вот как раз с ранней историей Уралвагонзавода? Вот что-то сохранилось с тех пор, помимо там, может быть, некоторых заводских сооружений?
2: Ну, это, в принципе, вот как раз жилые дома какие-то сохранились, безусловно. То есть их, ну, в небольшом количестве можно их, конечно, видеть в нашем Дзержинском районе.
1: Угу. То есть следы вот этой индустриализации ранее еще сохраняются, да, в современном Нижнем Тагиле?
2: Ну, немного, но тем не менее, да.
1: Ну и, конечно, есть еще такая страница военная, да, связанная с Великой Отечественной. Вообще изначально завод планировался как сколь-нибудь универсальный, или это не было заложено и пришлось в режиме подвига в 1941 году заниматься перепрофилированием на бронетанковую технику?
2: Ну, дело в том, что еще, конечно, безусловно, сначала было так, что завод должен был производить вагоны. То есть на это и нацеливалось и вагоны, соответственно, и все связанное вот с вагонами, так скажем. Но в 1939 году на завод была возложена еще одна задача, то есть немножко до войны, да, по выпуску оборонной продукции. Механосборочный цех, например, номер один, выпускал уже тогда артиллерийские передки и зарядные ящики, цех номер два, колеса для них, и цех номер три, корпуса фугасных бомб. Но это все-таки было не так значительно в общем разрезе. 12 сентября 1941 года Государственный комитет обороны принимает постановление об эвакуации оборудования и кадров заводов номер 183 имени Коминтерна из Харькова и Мариупольского металлургического завода имени Ильича. Вот в соответствии с данным постановлением в первую очередь эвакуировали 50% действующего оборудования обоих заводов, занятого на производстве танков Т-34 вместе с рабочим и инженерно-техническим составом. А на Уралвагонзаводе имени Дзержинского, он уже тогда получил имя Дзержинского, началась работа по подготовке приема прибывающего оборудования. То есть производился демонтаж оборудования и реконструкция цехов с учетом размещения новых производственных мощностей. Для приемки оборудования и хранения производственные площадки освобождались от вагонного производства, складские помещения уплотнялись. Вагоностроение в целом на Уралвагонзаводе было приостановлено с 1 ноября 1941 года. То есть вновь прибывшие цеха размещались на площадях как раз свернутого вагоностроительного производства.
1: А в декабре уже первые 34-ки пошли.
2: Да, первые 25 танков Т-34 как раз в декабре были произведены. Они были собраны из деталей узлов, привезенных еще из Харькова. А 7 января 1942 года запущен первый танковый конвейер. С пуском конвейера число, конечно, выпускаемых танков резко увеличивается. В январе это 75 машин, в феврале 140, в марте 225. Ну и с 1 апреля 1942 года был введен в строй второй конвейер. Вот там уже, конечно, производство значительно возросло. В целом, за период Великой Отечественной войны предприятие выпустило немногим меньше 26 тысяч танков Т-34, но также...
1: Поражающие воображение цифры, конечно.
2: Да, да. Также завод выпускал еще и запасные части к танкам, авиационные бомбы, детали к ним, немного самолеты. Ил-2 и бронекорпуса.
1: В общем, это, конечно, поразительно, да, как люди тогда умели работать в этих условиях, когда сейчас по несколько лет презентации рисуют. Спасибо огромное, Роман Леонидович Арефьев, ведущий архивист Нижнетагильского городского исторического архива, член Российского военно-исторического общества, был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшую паузу, потом переместимся в Нижний Тагил, будем изучать историю предприятия, изучая выставочный центр.
0: Место действия – Россия. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. Украина, 104-5-712-961.
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 19:30. Новости. Наталья Христова. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщили в Минобороны. Так, российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в Терновке в Николаевской области. Кроме того, был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения. Еврочиновники установили бюрократический рекорд, приняв самый толстый санкционный пакет в своей истории, в более чем 1000 страниц, но в котором впервые нет ни одного нового системного ограничения против России. Об этом пишет ТАСС. В 22-м пакете основной еврорасписок увеличен сразу в 1,5 раза на 1500 позиций. В него включены все предприятия российского военного промышленного комплекса, наряду с их гендиректорами, которых Евросоюз умел найти. В отдельный список внесены 77 кандидатов и избранных депутатов на выборах в Госдуму в Крыму, Донбассе и Новороссии. В третьем документе аналогичные санкции введены против компаний России и КНДР, фактически просто за двустороннее сотрудничество. Всем фигурантам 22-го пакета санкций, как отмечает ТАСС, заблокировали активы в ЕС, а физлицам дополнительно запретили въезд на территорию объединения. Агентство отмечает, что новый пакет впервые с начала СВО не содержит никаких новых системных или секторальных запретов против России. Для российской экономики критически важно не просто обеспечить независимость промышленности, но создать новые рынки для прорывных собственных разработок. Об этом сегодня говорил Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологическому развитию. Премьер назвал промышленность основой для развития России, а также повышение качества жизни граждан страны. Глава правительства напомнил о 9 масштабных нацпроектах, направленных на достижение технологического лидерства.
1: Для успешной реализации всех этих национальных проектов выработаны единые подходы, чтобы любое действие на горизонте планирования было четко синхронизировано с ожидаемым результатом. Для этого сейчас совершенствуется действующая нормативно-правовая база. В том числе, знаете, мы повышаем роль генеральных конструкторов и квалифицированных заказчиков. Обновляем также и матрицы с кооперационными связями компаний. Таким образом, последовательно выстраиваем полноценную экосистему от проведения научных исследований до запуска масштабных серийных производств и поставок потребителям готовой продукции.
0: Мишустин также назвал главной задачей устойчивую динамику роста экономики. По его словам, для этого, конечно, надо максимально эффективно использовать все инструменты технологической политики государства. Жителей Подмосковья в октябре ожидает так называемый бархатный сезон клещей. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона. Прохладная октябрьская погода – идеальное время для этих кровососущих. Осенью, если погода остается теплой и влажной, клещи могут сохранять активность практически весь световой день. В засушливое лето они обычно прячутся в тени и активны в основном утром или вечером. Осенью чаще всего клещей можно встретить там, где есть влага и растительность, на лесных тропинках, возле водоемов, в зарослях кустарников, среди опавшей листвы. Кроме того, взрослые самки в этот период особенно активны, им нужно напиться крови, чтобы накопить питательные вещества перед зимовкой, указали специалисты. Поэтому даже осенью не стоит терять бдительность. Используйте репелленты, носите закрытую одежду и тщательно осматривайте себя после прогулок, предупредили в Комитете лесного хозяйства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 13 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сегодня заявил президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва. «Со своей стороны я готов подтвердить это», — уточнил Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием. Это будет не Казань, отметил Мазепин. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии Мастерс 1000 в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саврчину 6-2, 6-3. За выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. А тем временем Мира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге 3-е. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура российской премьер-лиги против «Рубина», который состоится 18 октября, на стадионе «Красно-белых» откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», заявил о том, что он лучший футболист в истории. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN Portugal. «Я величайший в истории, точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь, мои голы. Если я дойду до 1000, это будет потрясающе», — заявил Роналду. Сегодня 6 матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Амур победил Ладу 1-0. Для Амура это 4-я победа подряд, для Лады 10-е поражение к ряду. Салават Юлаев обыграл Нефтехимик 4-3. Отмечу, что Нефтехимик идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. А тем временем комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ озвучила имена лауреатов минувшей игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Максим Дорожко из Амура, лучшим защитником Иоаннис Калдис из Северстали, лучшим нападающим Прохор Полтапов из ЦСКА, лучшим новичком Артемий Низамеев из Трактора. В завершении о боксе. Официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге на УГМК-арене проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. И пока это все новости спорта.
4: Читайте в октябрьском номере журнала «Автопанорама». Стратегия развития автопрома есть. О единой платформе «Быть» расследует Александр Андреев. Электрический гибрид может быть и на газу, анализирует Петр Шкуматов. Сменил профессию – журналист и мастер автосервиса. Что общего, рассказывает Антон Чуйкин. Осенняя депрессия за рулем. Чем это грозит, диагностирует Евгений Липовицкий. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Театр HD представляет на большом экране легендарный спектакль «Гамлет Калаш» со сцены Московского театра наций. Во всех ролях народный артист России Евгений Миронов. Спектакль о человеке, оказавшемся наедине со своим сознанием. Чудо передовых технологий и заоблачного актерского мастерства. Грандиозная работа режиссера Робера Лепажа. Необычное прочтение трагедии Шекспира в афише кинотеатров с 17 октября. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. 16+. В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
6: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.00.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Как и было обещано, мы перемещаемся в Нижний Тагил. И, на наше счастье, у Уралвагонзавода есть прекрасный выставочный комплекс. С нами на связи директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Светлана Викторовна Неймышева. Светлана Викторовна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Я вот своему стыду пока не доехал до вашего выставочного комплекса, но планирую исправиться. Но, судя по фотографиям, у вас там просто вся история завода представлена прям буквально в натуральную величину, можно сказать.
2: Безусловно, у нас очень интересно, приезжайте, конечно же. Мы потому и называемся комплексом, потому что наш музейный, по сути, комплекс состоит из двух частей. Это музей истории, который располагается на центральной проходной предприятия, и музей бронетанковой техники, который находится в отдельно стоящем здании, где, собственно говоря, рассказывается об истории создания и производства бронетехники вплоть до сегодняшнего момента. Еще у нас есть выставка изделий подвижного состава под открытым небом, которые тоже могут осмотреть все желающие.
1: Замечательно. Давайте с истории завода начнем. Вот все-таки почему выбрали Нижний Тагил?
2: Ну, вы понимаете, что производство вагонов – это очень металлоемкое производство, а также с учетом того, что вагоны в то время имели деревянную обшиву, поэтому требовался еще и такой ресурс, как дерево, то есть лес. Поэтому с точки зрения такого географического расположения Уралвагонзавод еще в конце 19 века, Нижний Тагил еще в конце 19 века рассматривался как место, где можно расположить завод по производству изделий подвижного состава грузовых вагонов. Ну, вы знаете, что в начале 20 века у нас в стране все было непросто.
1: Да уж.
2: И, собственно говоря, вернулись уже к этому после революции. И 8 мая 1931 года как раз началось строительство Уралвагонзавода.
1: Угу. А что собой представляла эта местность вот в конце 20-х годов 20 века?
2: Ну, Нижний Тагил к этому времени уже был достаточно большим городом. По уральским меркам это 30-40 тысяч населения. Такой хороший уральский город. Здесь работал один из крупнейших заводов металлургических, старый Демидовский завод, так называемый, который еще там с 18 века изготавливал лил металл, марка «Старый Соболь», она была известна во всем мире, получала призы на международных различных экспозициях, то есть нашу армию железными пушками и ядрами снабжал вот этот самый старый Демидовский завод в числе некоторого количества предприятий. Но когда задумали строить завод, оказалось, что после геолого-разведки оказалось, что площадь рядом со старым Демидовским заводом непригодна, и не остановились на этом, нашли территорию, которая была в 8 километрах от центра Нижнего Тагила, и вот здесь уже практически в тайге развернулось строительство нового завода. То есть в начале 20 века то место, где сегодня располагается наш Дзержинский район, наша вагонка, которая выросла вокруг Уралвагонзавода, была абсолютная тайга, был лес.
1: Ага, то есть и в этот лес приезжают, ну сколько, тысячи, да. Десятки тысяч строителей.
2: Десятки тысяч строителей, да.
1: И как они там размещались? Что как это все выглядело?
2: Ну как размещались? Самые первые строители размещались, конечно же, в нехитрых очень жилищах. У нас есть очень много фотографий, они представлены в экспозиции, когда стоят брезентовые палатки, шалаши и даже юрты, потому что первостроители прибывали со всех регионов. Конечно же, насытить трудовым ресурсом эту стройку было очень непросто, нужны были десятки тысяч рабочих рук, а в Нижнем Тагиле такое количество, естественно, не проживало. Поэтому у нас было три основных пути формирования рабочих ресурсов. Это, конечно, были партийные работники по коммунистическим путевкам. Это уже стоявшие таких руководителей, представители колхозов, возможно, передовых приезжали даже. Сюда приезжали не по своей воле спецпереселенцы. Сюда приезжали рабочие со всего мира, в принципе. Здесь работала коммуна из иностранных рабочих, состоявшая. Но здесь были передовые, уже такие высококвалифицированные рабочие кадры. Во всем мире на тот момент депрессия экономическая такая.
1: Ну да, Советский Союз был привлекательным.
2: Стройка, рабочие руки нужны. Да.
1: Ну, один из удивительных фактов об Уралвагонзаводе, это даже, ну, понятно, что в военное время очень стремительно пришлось там перепрофилироваться на бронетанковую технику, и действительно это произошло там, в какие-то потрясающие сроки, но я вот еще вычитал, да, что переход от просто Т-34 к Т-34-85, а это довольно разные машины, был, по сути дела, произведен без остановки конвейера. Это действительно совершенно соответствует верно правде исторической?
2: Да, это совершенно верно. Сроки были немыслимо короткие, но этого требовало суровое время. То есть вот первый эшелон эвакуированных из Харькова, с Харьковского паровозостроительного завода, где еще до войны наладили выпуск 34-х, прибыл в октябре 41-го года. А в декабре, 18 декабря с нашего конвейера, уже сошли первые 34-ки. А вот то, о чем вы говорите, то есть переход на выпуск модернизированной 34-ки, то есть это усиленная лобовая проекция, это более мощная пушка 85 мм калибр, это, наконец, расширенный погон башни, который позволил разделить функции командира и наводчика, он произошел действительно без остановки конвейера в течение буквально суток в 1944 году. То есть 14 марта мы выпускали Т-34-76, а 15 марта с конвейера Уральского танкового завода стали сходить уже модернизированные 34-ки.
1: Да, и еще, кстати, вот такой интересный факт, очень, который я хочу, чтобы вы прокомментировали, и, может быть, даже с отсылкой к экспонатам, если это возможно, что, по сути дела, вот то, чем гордится, там, не знаю, Toyota, например, сейчас, и Кайдзен пресловутый, когда постоянно идут усовершенствования, такое вот с постоянным вовлечением, причем абсолютно всех, кто занят в производстве продукции, да, вот все работают на улучшение, ну, этого продукта, да, ну, в случае, там, с войной, да, это, безусловно, танки, которые были нужны Красной Армии. Вот это, как это все осуществлялось? Ну, понятно, что, да, видимо, помимо рабочих, да, еще и научные какие-то учреждения и исследовательские институты тоже перевозились туда, к вам в Нижний Тагил?
2: Конечно, в этом была особенность советской школы танкостроения, одна из таких причин, по которой можно сказать, что советский танкпром выиграл в этой войне, танкпром вермахта. Потому что связь фундаментальной науки, связь прикладной науки была очень тесной. Например, у нас на Уральском танковом заводе впервые в мире внедрили автосварку бронекорпусов. И это заслуга, безусловно, Киевского института автосварки.
1: Это какой-то космос, да?
2: Да, здесь в кратчайшие сроки мы говорим о применении брони абсолютно нового класса 8С. Здесь, конечно же, специалисты ЦНИ-48, научно, опять же, исследовательского института. То есть, конечно, все работали на то, чтобы улучшение происходило непрерывно и постепенно, постоянно. В этом, кстати, и особенность, опять же, наших танков Т-34, советских танков Т-34, которые оказались революционными по своей конструкции и которые оказались глубоким модернизационным потенциалом. То есть постоянно можно было их улучшать, при этом не перестраивая основную производственную линию, основной конвейер.
1: Угу. Ну, а если мы говорим после военной истории, насколько я понимаю, производство вагонов вернулось, но про танки решили не забывать.
2: Конечно, разоренной стране были нужны вагоны, а Уралвагонзавод был одним из крупнейших производителей грузовых вагонов. Задачи были поставлены уже в 45-м военном году, что мы будем восстанавливать после войны вагонное производство. Причем сразу такая была задача крупная поставлена, что мы не просто восстановим, а будем выпускать не менее половины всего подвижного состава страны Советского Союза. Танковое производство здесь сохранили. И до сегодняшнего момента Уралвагонзавод является предприятием, которое выпускает и гражданскую, и оборонную продукцию. Причем в первые послевоенные годы в одних и тех же цехах, в одних и тех же корпусах находились и линии по производству гражданской техники, и военной техники. Ну а затем, конечно же, в 70-е годы была проведена коренная реконструкция, в конце 60-х, если быть точными. И сегодня, конечно, есть у нас заготовительные цеха, которые работают и на вагонную, то есть на гражданскую продукцию, на военную продукцию, но конвейеры, которые производят вагоны и которые производят танки, находятся в разных.
1: Ну, естественно, естественно. Спасибо огромное. Светлана Викторовна Неймышева, директор выставочного комплекса «Уралвагонзавода», была с нами на связи. Маленькая пауза, потом короткие рубрики.
0: Место действия –

0: Маяк.
1: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
0: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
2: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
0: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Язык представляет собой сумму средств, при помощи которых люди общаются друг с другом. И фонетика – это именно то, что привлекает внимание слушающих в первую очередь.
3: Татьяна Гуськова, филолог.
4: «Так говорит «Маяк».»

0: действия Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Ну, тут, конечно, нужно поговорить о том, что Нижний Тагил — это не только Уралвагонзавод. Поэтому об истории в целом города тоже побеседуем. И начнем с Лисьей горы. С нами на связи заведующая сектором исторического отдела Нижнетагильского музея-заповедника Горнозаводской Урал Евгения Николаевна Нестерова. Евгения Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сторожевая башня, конечно, то, без чего мы не можем обойтись, да, когда говорим о Нижнем Тагиле. Вообще, это же дозорная башня, да, изначально?
2: Ну, изначально существует вообще две версии, почему башня была построена. И согласно одной из них, башня является украшением Лисьей горы и Нижнего Тагила с 1818 года. По одной из версий, строительство было связано с именем Елизаветы Александровны Демидовой, урожденной баронессы Строгановой, супруги Николая Никитича Демидова. Она скоропостижно скончалась в апреле 1818 года. Ее похоронили в Париже. Возможно, башня на Лисьей горе была построена

0: совсем так. Один из самых маленьких музеев. В 2015 году в башне был проведен капитальный ремонт и открылся музей, где можно увидеть фотоснимки Нижнетагильского поселка конца XIX века, журналы метеорологических наблюдений в Нижнем Тагиле, которые публиковались в Париже на средства Анатолия Николаевича Демидова, фотографии пожарной дружины и Лисегорской башни того периода и многие другие музейные предметы, которые раскрывают ее историю за 200-летнее существование.
1: Спасибо огромное, Евгения Николаевна Нестерова, заведующая сектором исторического отдела Нижнетагильского музея-заповедника Горнозаводской Урал, была с нами на связи. Ну что, есть у нас время еще на один любопытнейший объект. Про какой исторический период не говори, применительно к Уралу обязательно фамилия Демидовых всплывет, поэтому мы, конечно, без музея Демидовской дачи обойтись не можем. С нами на связи научный сотрудник этого музея Дания Резаевна Будаева. Дания Резаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите вообще, когда была построена вот эта прекрасная усадьба, потому что она такая ампирная, очень, очень какая-то милая, знаете.
2: Эта дача была построена в первой половине 19 века. Если быть более точным, то началось строительство в начале 30-х годов 19 века, и строилась она достаточно долго, лет 15, наверное.
1: Угу. И ведь Демидовы же не были изначальными владельцами, или сразу были?
2: Нет, первым владельцем этой дачи был управляющий нижнетагильскими заводами, которого звали Фотий Ильич Швецов. То есть именно он для себя эту дачу построил для личного пользования. И потом уже после его смерти она стала принадлежать Демидовым.
1: Угу. А тут фигура Павла Павловича Демидова всплывает, да? Я удивился, что он был еще и князем Сан-Доната. Это же что-то, где Демидовы, где Италия, как это все получилось?
2: Это связано с тем, что дядя Павла Павловича, Анатолий Николаевич Демидов, в день свадьбы с французской принцессой Матильдой де Монфор, которая была племянницей самого Наполеона Бонапарта, получил подарок от тосканского герцога Леопольда II, титул князя Сан-Доната. В честь княжества Сан-Доната флорентийского, где у Анатолия Николаевича находилась вилла.
1: Я так понимаю, чтобы статус принцессы не ранить, да, что она абы на ком, абы за кого замуж выходит. А вообще, сами-то Демидовы бывали в этих краях? Потому что все какие-то заграничные локации всплывают в нашем разговоре.
2: Они, конечно, бывали в своих владениях, но не так часто. То есть только иногда приезжали на нижнетагильские заводы. Кто-то ни разу не был, например, Анатолий тот же, он ни разу не посетил свои уральские владения. Но если говорить о его племяннике Павле Павловиче Демидове, то он Нижний Тагил посещал несколько раз.
1: Но он еще был, по-моему, киевским градоначальником, да?
2: Он был, да, киевским городским головой в течение 4 лет, в начале 70-х годов.
1: А сейчас в Демидовской даче что за экспозиция или как этот объект используется?
2: Это сейчас музей. Он был открыт 23 сентября 2013 года, и в музее представлены и сама история дачи, то есть часть экспозиции посвящена истории дачи, биографии первого владельца Фотия Ильича Швецова. Также здесь можно увидеть интерьеры загородной усадьбы середины 19 века, то есть это и рабочий кабинет горного инженера, русская кухня и гостиная. Также рассказ затрагивает биографии Демидовых владельцев нижнетагильских заводов.
1: Замечательно. Обязательно рекомендуем к посещению. Напомню, с нами на связи была Дания Резаевна Будаева, научный сотрудник музея Демидовская дача. Вот такое путешествие на Урал у нас получилось. И про разные эпохи удалось поговорить. Я уверен, что мы еще вернемся, конечно, и на Урал, и в Нижний Тагил в том числе. Ну а все, что остается сделать мне, это напомнить про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе. Смотрим, пользуйтесь в свое удовольствие, ну а мы обязательно подготовим вам еще что-нибудь интересное. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
3: Место действия – Россия. Воспитательный знак.
4: Хочешь наукой воспитать ученика? Люби свою науку и знай ее. И ученики полюбят и тебя, и науку, и ты воспитаешь их. Но ежели ты сам не любишь ее, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведет воспитательного влияния. И тут опять одно мерило, одно спасение. Опять та же свобода учеников слушать или не слушать учителя, воспринимать или не воспринимать его воспитательное влияние.

0: То есть им одним решить, знает ли он и любит ли свою науку.
1: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Никольское в Запорожской области. Подробности сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
0: В Минобороны сегодня также сообщили об освобождении подразделениями группировки «Центр» населенного пункта Лидина в Донецкой Народной Республике. В Киеве не хотят проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин готов дать указания не наносить удары по Украине, но в день, когда там реально пройдут выборы.
3: Нам нужно не перемирие, нам нужен устойчивый мир на многие следующие поколения. Это первое. И здесь, конечно, уместно напомнить, что российская сторона была готова и открыто об этом заявляла сразу же после выборов продолжить переговоры мирные. Сразу же после выборов, которые прошли в Государственную Думу. Но что сделала Украина? Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве. Украина пыталась сорвать эти выборы. Украина бомбила избирательные участки. Украина атаковала и убила лично несколько участников избиркомов районных в новых регионах России. Именно после этого президент сказал, что теперь нам нужно подумать, в какие сроки возобновлять эти переговоры. Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
0: Президент США Дональд Трамп 11 октября, напомню, заявил, что Зеленскому следует провести выборы. По его мнению, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Зеленский же вновь ответил отказом и выдвинул условие, что займется этим вопросом только в случае как минимум 60-дневного полного перемирия. Важное сообщение. Платформа Яндекс.Клауд на фоне ситуации с сот Яндекса предупредила о возможном фишинге от ее имени и назвала вероятные легенды, которые могут быть использованы в преступных целях. Типичные предлоги мошенников. Данные повреждены. Войдите для восстановления. Аккаунт заблокирован из-за сбоя. Компенсация за простой. Укажите реквизиты. А также срочная миграция. Откройте вложения. Говорится в уведомлении на сайте платформы. Представители Яндекс.Клауд посоветовали проверять отправителя, а именно домен, с которого приходит письмо, обращать внимание на так называемые срочность писем, который может быть признаком мошенничества, и с осторожностью относиться к вложениям. В воскресенье дата-центр Яндекса во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в САСе, Рязанской области и в Калуге. Безвизовый режим для граждан Вьетнама на один год до 15 октября будущего года ввел Владимир Путин. В рамках этого режима граждане Вьетнама смогут приезжать в нашу страну не более чем на 30 дней в туристических, деловых и иных целях, говорится в указе президента. Документ вступит в силу с 15 числа. Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на граждан Вьетнама, въезжающих в Россию для работы, проживания, получения образования и осуществления журналистской деятельности. Миноборнауки предлагает проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как организуется единый госэкзамен. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Ранее Миноборнауки сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, который давал их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Их число снизилось с 83 до 60. По словам главы ведомства, Миноборнауки поменяет правила льготного зачисления олимпиадников в вузы. Право поступать без вступительных испытаний предлагается оставить только за победителями. Призерам планируется предоставить преимущественное право. До четверга в Москве ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
0: Синоптики также предупреждают, что атмосферное давление на этой неделе будет высоким. Ожидаются колебания в пределах 752-755 миллиметров ртутного столба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем лишь 6-8 градусов. Ну а сейчас в Москве плюс 13 градусов и без осадков.

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами продолжим изучать текст Джона Берджера, который называется «Искусство видеть». Как написано на обложке моей книги, одна из самых обсуждаемых и влиятельных книг об искусстве. А издательство Cloudberry, я так понимаю, 2012 года. Эта книжка издана в России. При том, что опубликована она была аж в 1972 году, то есть понадобилось ей 40 лет, чтобы появиться на русском языке, при том, что книга, в свою очередь, была выпущена вслед за документальным фильмом «Искусство видеть», BBC, четырехсерийный фильм, и этот фильм можно посмотреть. Джон Берджер стал тем самым известен широкой публике, и фильм, и книга подвергают жесткой критике сложившийся взгляд на классическое искусство. Почему? Потому что оно, мол, предвзято, оно отражает интересы правящего класса и доминирующего пола, то есть мужчин. Кто такой Джон Берджер? Писатель, поэт, критик, художник, гуманист. В первую очередь он сначала стал известен как художник, потом переключился на письмо, на то, чтобы говорить об искусстве, писать об искусстве, писать роман. В 1972 году уже получил Букеровскую премию, это после Нобелевки, наверное, крупнейшая в мире литературная премия за роман «Джи». И прожил долгую и счастливую жизнь, да, повторяя его название одной из его книг-эссе «Долгая и счастливая жизнь». Она называется «Счастливый человек», она называется, про одного сельского доктора Великобритании. Эту книгу мы здесь уже обсуждали в рамках нашего эфира. Я в прошлый понедельник говорил, что, наверное, Джон Берджер самый плодовитый автор для нашей программы. Такое количество программ и текстов, которые мы посвятили ему и которые мы здесь прочитали и обсудили, ни один другой автор нам пока не предоставил. Вы можете писать свои вопросы, комментарии, реплики по номеру 967-103-5533. Мы же с вами продолжаем ровно с того места, с которого прервались. Напомню, эта книга состоит из 7 эссе, 4 из которых имеют внутри себя текст, и кроме иллюстраций, да, таблиц, очень красиво сделана сверстанная книга, да, жалко, что она у меня на не очень хорошей бумаге и не цветные иллюстрации в ней, потому что, я думаю, это тоже цвет очень важный элемент этого произведения. И да, конечно, информацию мы какую-то получаем, знакомимся, но как художник, я думаю, Берджер, конечно же, имел в виду в том числе и цветовые решения, которые обсуждает. И 3 эссе имеют только набор изображений. Классическая живопись, рекламные вырезки, какие-то фотографии. Для того, чтобы, как писал сам Берджер, мы сами подумали, да, что нам все время обсуждать, что ли, как это, объяснять все. Нет, вот вам набор картинок, сами подумайте, для того, чтобы переключаться между эссе, которые содержат в себе текст. Итак, давайте сперва определимся с тем, чего мы сказать не хотим, пишет автор. То есть весь прошлый понедельник мы с вами, в прошлый понедельник всю передачу мы читали первое эссе, мы почти его дочитали и вот дошли до выводов, хотя их было немало промежуточных. Если вы не слушали этот выпуск, вы можете его послушать на платформе «Смотрим» в разделах подкасты. Чего мы сказать не хотим? Мы не хотим сказать, что единственное чувство, которое можно испытать, стоя перед подлинными живописными полотнами, это благоговейный трепет перед их долговечностью. Традиционный подход к подлинникам, который мы встречаем в музейных каталогах, путеводителях и аудиогидах, это далеко не единственный возможный подход. Когда на искусство прошлого перестанут смотреть ностальгически, его произведения перестанут быть священными реликвиями, хотя и не станут вновь тем, чем они были до эпохи репродукции. Мы не говорим, что подлинники сегодня совершенно бесполезны. Оригинальные полотна молчаливы и неподвижны. Этим не может похвастаться информация. Даже репродукция, висящая на стене, несравнима в этом отношении с оригиналом, в котором тишина и покой пронизывают сам материал, краску, позволяющую проследить непосредственно за движениями художника. И таким образом сокращается временная дистанция между созданием картины и нашим разглядыванием ее. В этом специфическом смысле все картины абсолютно современны. Отсюда непосредственность их свидетельствования. То есть мое свидетельствование, мое наблюдение за картиной непосредственно. Вернее, он к этому призывает, Берджер. Что это значит? Оно не опосредовано тем, что я знаю, тем, у кого я учился, и тем, что другие люди про это говорят. То есть он ратует за такой подход, который предполагает мою личную заинтересованность, мою личную вовлеченность в тот предмет искусства, который я сейчас созерцаю. И в этом же смысле картины абсолютно современные, а не современные моему взгляду на них. И без этого самого взгляда, без моего чувствования, без моего вживания в это произведение, оно отсутствует во времени. Оно присутствует как каталог, как какой-то мем, как перечень того, что есть в мире и надо обязательно увидеть, но актом моего опыта жизни не становится. И в каком-то смысле это речь же не только про живопись, не только про искусство, но и про любые другие акты жизнедеятельности. Если я их не свидетельствую, если я их не живу, то их и нету, даже если я могу знать, что у соседа или у человека с соседней улицы такое было. Только личный опыт. Исторический момент в буквальном смысле стоит перед нашими глазами. Сезанн сделал сходное наблюдение с точки зрения художника. Это всего лишь мгновение мировой жизни. Написать его во всей его реальности и забыть для этого обо всем. Стать этой минутой, быть чувствительной пластинкой, изобразить то, что видишь, забыв обо всем, что было до того. Это слова Сезанна. Что мы сделаем с этим изображенным мгновением, когда оно встанет перед нашими глазами, зависит от того, чего мы ждем от искусства. А это, в свою очередь, зависит сегодня от нашего прежнего опыта переживания смысла картин, увиденных на репродукциях. Не говорим мы и о том, что искусство может быть понятно самопроизвольно. Мы не утверждаем, будто вырезать из журнала репродукцию древнегреческого бюста, поскольку она созвучна некому нашему личному опыту, и прикрепить на стенку рядом с другими разнородными картинками – это постичь смысл самого бюста. Идея невинности имеет две стороны. Отказываясь вступать в заговор, можно остаться непричастным к этому заговору. Но оставаться невинным может еще означать и оставаться невежественным. И вопрос здесь не в выборе между невинностью и знанием, или между природой и культурой, но между тотальным подходом к искусству, стремящимся связать его со всеми аспектами нашего опыта, и эзотерическим подходом немногочисленных узкоспециализированных экспертов, служителей ностальгии угасающего правящего класса, уступающего место не пролетариату, а новой власти корпораций и государства. Настоящий вопрос звучит так: кому принадлежит значение искусства прошлого? И мне кажется, это вопрос каждому из нас. Кому? Здесь можно выкинуть слово «прошлое». Кому принадлежит значение? Даже можно искусство убрать. И если мы честно зададим себе вопрос, может оказаться, что значение нам не принадлежит, что мы живем в уже заранее означенном мире, то есть все знаки в нем розданы, все силы сформированы, и мы просто ходим по чужим тропам, которые нарисовали какие-то другие люди, и, может быть, уже и смысла нету в этих тропах и в этих маршрутах, но мы так привыкли. Занятие же искусством, как мне кажется, и занятие подлинной жизнью – это создание собственных значений, создание собственных чувств, то есть переживание непосредственно опыта, который происходит со мной, а не попытка ухватить, угадать правильное, конвенциональное или вот это означенное кем-то другим. То есть, по сути, это вопрос про свободу. Следующий вопрос звучит так: кому принадлежит значение искусства прошлого? Тем, кто может приложить его к собственной жизни или культурной иерархии и специалистам по раритетам. Ну и, собственно, вся наша, например, школьная программа, неважно какой страны, в том виде, в каком она существует последние полтора века, это выбивание из детей, из нас собственных значений. Да? Нам говорят, нам не важно, что ты мыслишь, что ты думаешь, важны факты. Те факты, которые мы тебе проинтерпретируем, что хотел сказать автор, кто молодец, а кто подлец, и, значит, как с этим надо обращаться, как это надо интерпретировать. Визуальные искусства всегда существовали в некотором заповедном пространстве. Первоначально эта заповедность имела магическую или священную природу. Но, кроме того, она была и просто физической. Это было место, пещера, здание, в котором или для которого писалась картина. Переживание искусства, первоначально бывшее переживанием ритуала, было отделено от остальной жизни именно для того, чтобы над жизнью властвовать. В дальнейшем эта изолированность приобрела социальный характер. Искусство вошло в культуру правящего класса, а физически оно оказалось изолировано, заключено в их дворцы и дома. На протяжении всей этой истории авторитет искусства был неотделим от авторитета заповедного пространства. Что сделали современные средства воспроизводства изображений? Так это разрушили власть искусства и изъяли его. Или вернее, изъяли образы, которые теперь воспроизводятся. Изъяли из рамок всякой заповедности. Впервые за все времена образы искусства стали мимолетными, вездесущими, нематериальными, доступными, ничего не стоящими, свободными. Они окружают нас так же, как окружает язык. Они вошли в поток жизни, над которым больше сами по себе не имеют власти. Однако очень мало кто осознает происшедшее, поскольку средства воспроизводства изображений практически все время используются для того, чтобы поддержать иллюзию, будто ничего не изменилось. За тем исключением, что теперь, благодаря репродукции, массы могут восхищаться искусством, как когда-то могло восхищаться только образованное меньшинство. Ничего удивительного, что массы остаются незаинтересованными и скептически настроенными. Если бы новый образный язык использовался иначе, он бы непосредственно в ходе своего использования создал новый вид силы. С его помощью мы могли бы точнее описывать свой опыт в тех сферах, которые неадекватно описываются словами. А как мы говорили, зрение первично по отношению к словам. И речь идет не только о личном опыте, но также и о важнейшем историческом опыте наших отношений с прошлым. То есть об опыте поиска смысла нашей жизни и о попытках понять историю, действующей силой которой мы можем стать. Искусство прошлого уже не существует в том виде, в каком существовало когда-то. Его власть утеряна, его место занял язык изображений. Что имеет значение сегодня, так это кто использует новый язык и в каких целях. Это касается проблемы авторских прав на воспроизведение, права собственности издательств, общей политики художественных галерей и музеев. Обычно это все преподносится как вопросы узкоспециальные. Одной из целей данного эссе было показать то, что действительно поставлено на карту, значительно более существенно. Народ или класс, отрезанный от своего собственного прошлого, в значительно меньшей степени свободен выбирать и действовать как народ или класс, чем те, кто способен найти свое место в истории. По этой причине и только по этой причине вопрос об искусстве прошлого стал теперь вопросом политическим. Следующее эссе как раз визуальное. Здесь у нас 4 фотографии, потом появляются картины, скульптуры, и на большинстве из них изображены либо женщины, да, что-то продающие через свою сексуальность, либо женщины, которые занимаются какими-то весьма эмансипированными занятиями, да, работают на заводе, на фабриках, выходят на красные дорожки, на них оглядываются люди, метрополитен, косметика, сцены из божественного сада, то есть все вперемешку идет, это надо рассматривать, это надо сопрягать друг с другом. А третье эссе, оно текстовое. Вначале идет картина Трюта, обнаженная на шкуре пантеры. Согласно традиции и обычаю, уже обсуждаемым, но еще не преодоленным, характер присутствия женщины в социуме отличается от характера присутствия мужчины. Понятное дело, что надо делать, зазор, то, что это эссе 72-го года, и, возможно, с тех пор что-то изменилось, а, возможно, и нет, мы как раз и поизучаем, что за полвека в прогрессивной мысли стало общим местом нашей повседневности, а что так и осталось смелой выдумкой бунтарей. Присутствие мужчины держится на обещании силы, которую он воплощает. Если это обещание внушительное и убедительное, то и присутствие его заметное. Если же оно скромное или неубедительное, то и место мужчины занимает соответствующее. Обещанная сила может быть моральной, физической, эмоциональной, экономической, социальной, сексуальной, но в любом случае ее объект вне положен самому мужчине. Мужское присутствие говорит о том, что он может сделать тебе или для тебя. Это присутствие может быть мистификацией, в том смысле, что мужчина может лишь делать вид, что он способен на что-то, на что в действительности не способен. Но в любом случае это претензия на силу, которая может быть применена в отношении кого-то другого. Вспомните все рекламы, которые вы сегодня видели. Мне кажется, речь идет об этом. Какой образ мужчины в них присутствует? Напротив, характер присутствия женщины выражает ее собственное отношение к себе и определяет, что с нею может или не может быть сделано. Ее присутствие выражается в ее жестах, голосе, мнениях, высказываниях, одежде, избираемом окружении, вкусе. На самом деле, буквально все, что она делает, влияет на характер ее присутствия. Присутствовать настолько свойственно женщине, что мужчины склонны воспринимать ее присутствие как некую, можно сказать, физическую эманацию, своего рода тепло или запах, или ауру. Родиться женщиной значило родиться в установленном и замкнутом пространстве, под опеку мужчины. Характер женского присутствия в обществе сформировался вследствие навыка женщин жить под такой опекой и в таком ограниченном пространстве. Но за это женщине пришлось поплатиться раздвоением личности. Женщина должна постоянно наблюдать за собой. Она практически все время носит с собой образ самой себя. Идет ли она по комнате или плачет о смерти своего отца, она не может не представлять себя идущей или плачущей. С самого раннего детства ее учили и убеждали все время следить за собой. И так она привыкает считать наблюдающего и наблюдаемого в себе двумя обязательными, но всегда отдельными составляющими своей личности. Она должна все время следить за тем, кто она и что делает, поскольку то, как ее видят окружающие, в конечном счете то, как ее видят мужчины, имеет решающее значение для того, что обычно считается удачей в женской жизни. Ее переживание себя вытесняется переживанием того, как она оценивается другими. Прежде чем начать общаться с женщиной, мужчины ее рассматривают. Следовательно, то, какой женщины увидят, может определить то, как с ней будут общаться. Чтобы приобрести какой-то контроль над этим процессом, женщина вынуждена его интериоризировать. Часть женской личности, играющая роль наблюдателя, строит отношения с наблюдаемой частью, чтобы показать окружающим, как следует обращаться с ее личностью в целом. В этом показательном общении с самой собой и состоит ее присутствие. Характер женского присутствия регулирует, что допустимо, а что недопустимо в ее присутствии. В любом ее действии, какой бы ни была его непосредственная цель и мотивировка, также прочитывается указание на то, как женщина хочет, чтобы с ней обращались. Если женщина бросает стакан на пол, она таким образом показывает, как относится к собственному гневу, а значит, как хотела бы, чтобы к нему относились окружающие. Если то же самое делает мужчина, его действие прочитывается просто как выражение его ярости. Если женщина хорошо шутит, так она демонстрирует свое отношение к шутнику внутри нее, а соответственно то, как она хочет, чтобы к ней относились окружающие. Только мужчина может просто пошутить ради самой шутки. Можно сказать все то же самое проще. Мужчины действуют, а женщины выглядят. Мужчины смотрят на женщин, женщины смотрят на то, как на них смотрят. Это в большинстве случаев определяет не только отношение мужчин к женщинам, но также и отношение женщин к самим себе. Мы здесь прервемся на новости 967-103-5533 и разберемся после новостей, какое же отношение это имеет к живописи.
2: Народный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска днем нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в Терновке Николаевской области, используемому для хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения. Ранее в своей сводке Минобороны сообщила, что вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль 2 населенных пункта. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли село Никольское Запорожской области. Группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в Донецкой Народной Республике. Власти работают над тем, чтобы защитить дата-центры от ударов со стороны Украины, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Ведомство вместе с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов, рассказал он на заседании IT-комитета. Министр подчеркнул, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке. Накануне утром компания сообщила об остановке ЦОДа в Владимире после налета БПЛА. Это спровоцировало сбой в работе части ее сервисов. Вечером в воскресенье к ним начали восстанавливать доступ. Также на прошлой неделе пострадала инфраструктура дата-центров Яндекса в Калуге. Сасове. 9 российских туристов заблокированы в горах на западе Непала после мощного наводнения, сообщили в посольстве России. Наводнение произошло в момент, когда группа совершала пеший поход. Потоки воды разрушили более 40 домов и десятки мостов через реки. Туристы не пострадали, сейчас их жизни ничто не угрожает, но вернуться назад самостоятельно они не могут. Как сообщил советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев, их эвакуации необходим вертолет.
2: В результате произошедших вчера наводнений на реке Бодхи-Гандаки в деревне Джагат, округ Горха, оказалась отрезанная группа из 9 российских туристов, отправившихся в трекинг вокруг горы Манаслу. Наводнение разрушило дороги и тропы. Из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору и надеются на скорейшую эвакуацию вертолетом. Условия для ночлега плохие. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет. Страховками трекеров оплата эвакуации вертолета в результате наводнений не подразумевается. Собственных средств у туристов нет. Посольство обратилось к местным властям с просьбой рассмотреть возможность эвакуации соотечественников.
0: Как добавили в дипмиссии, прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан нет. Атмосферное давление в Москве на этой неделе будет высоким. Ожидаются колебания в пределах 752-755 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, 15-16 октября давление вовсе достигнет 759 миллиметров ртутного столба, и это на 10-12 единиц выше нормы. У людей с повышенным собственным артериальным давлением, особенно у пожилых гипертоников, возможен рост артериального давления, головные боли. У молодежи склонны к мигреням. Также не исключены приступы, предупредила специалист. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, днем плюс 6-8 градусов. В Москве облачно, кратковременные дожди и 10-12 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов, без осадков. Атмосферное давление составляет 749 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сегодня сообщил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. Со своей стороны я готов подтвердить это, уточнил Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием: это будет не Казань, сообщил Мазепин. Тем временем российские гимнасты начали получать визы для поездки в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Сборная России по спортивной гимнастике по-прежнему драматично прорывается на чемпионат мира в Нидерланды. Как сообщил экс-старший тренер команды Валентина Родионенко, дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Визные документы в Роттердам получила первая группа спортсменов. Среди них Алена Глотова, Даниил Маринов, Сергей Найдин и Арсений Духно. Также визы выдали большинству тренеров. Организаторы обещают дооформить оставшиеся паспорта в ближайшие два дня. Напомню, еще в пятницу Федерация гимнастики России била тревогу. До вылета оставались считанные часы, а консульство Нидерландов хранило молчание. Валентина Родионенко подчеркнула, что, несмотря на колоссальное психологическое давление, из-за неопределенности тренировочный процесс идет своим чередом. Не обошлось и без медицинских проблем. Простудился один из ключевых гимнастов Даниил Маринов. Однако тренерский штаб заверяет, что ситуация под контролем, болезнь протекает в легкой форме и не должна сорвать выступление. Мировое первенство стартует 17 октября, продлится неделю. Этот турнир станет определяющим для всего олимпийского цикла. Именно в Нидерландах будут разыграны прямые путевки на Олимпиаду в Лос-Анджелес.
1: Шесть матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня. Барыс дома уступил Сибири 2-3. Салават Юлаев победил вторую команду Восточной конференции «Нефтехимик» 4-3. Амур одержал четвертую победу подряд, на сей раз над Ладой дома 1-0. Лада потерпела 10-е поражение кряду. А тем временем комиссия по определению лучших игроков континентальной хоккейной лиги озвучила имена лауреатов минувшей игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Максим Дорожко из Амура, лучшим защитником Иоаннис Калдис из Северстали, лучшим нападающим Прохор Полтапов из ЦСКА, лучшим новичком Артемий Низамеев из Трактора. Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится 18 октября, на стадионе «Красно-белых» откроют памятник Никите Симоняну. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналду заявил о том, что он лучший футболист в истории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Portugal. «Я величайший в истории, точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь, и мои голы. Если я дойду до 1000, это будет потрясающе», заявил Роналду, на счету которого сейчас 980 забитых мячей. И в завершение о теннисе. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сейный россиянин победил Далибора Саврчину 6-2, 6-3. И за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Тем временем Мира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропускает соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине. И после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. И пока это все новости спорта.
3: Беда, государь.
4: Карл напал ночью под Нарвой.
3: Что делать будем?
4: Биться.
5: Бали!
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: человек читающий.
1: В заголовок сегодняшнему эфиру, чем мы на самом деле занимаемся, когда смотрим на живопись, на картины. И сейчас вот играла замечательная композиция Бруно Марса, и мне показалось, что музыка — это очень хороший пример, который поможет нам разговаривать сегодняшний разговор, а именно слушать музыку, как будто более понятный и близкий нам всем опыт. Можно вспомнить кинематограф «1+1», знаменитый фильм, где есть такая сцена, вот академически подготовленный аристократ, его снобское окружение, и, значит, вот есть этот молодой чернокожий, полный жизни человек, который как чувствует, так и живет, так и танцует, так и слушает музыку. И вот эта вот свобода от известного, свобода от академизма, свобода от правильного, мне кажется, именно об этом говорит Джон Бёрджер в своих эссе, когда говорит о том, что значит, кто владеет интерпретацией, да, кто владеет ключами к реальности. Если мы верим академии, если мы верим академикам и тем, кто, значит, создает музеи и рассуждает об искусстве, я имею в виду профессиональные зрители, такие как культурологи или исследователи искусств, я не говорю, что то, что они делают, это неправильно. Я говорю о том, что если мы верим только им, а себе не верим, и если не обращаем внимания на собственное несогласие с тем, что нам предлагают, то вот в этот момент я теряю право, собственный ключ к этой реальности. И вот этот вопрос, чем мы занимаемся, когда смотрим на живопись, я предлагаю, или не на живопись, вообще на реальность, это не банальный вопрос. Я предлагаю его держать во время сегодняшнего эфира в голове, и, может быть, к концу что-нибудь прояснится. Итак, мы говорили о том, что мужчины и женщины по-разному присутствуют в этой реальности. Можно сказать, мужчины действуют, а женщины выглядят. Мужчины смотрят на женщин, женщины смотрят на то, как на них смотрят. Это в большинстве случаев определяет не только отношение мужчин к женщинам, но также и отношение женщин к самим себе. Наблюдатель внутри женщины – мужчина, а наблюдаемый – женщина. Таким образом, она превращает себя в объект видения, в зрелище. А тут всего один шаг и до произведения искусства, да, объект видения. В одной из категорий европейской масляной живописи женщины были основным постоянно повторяющимся сюжетом. Речь идет об изображении обнаженной натуры. Обнаженные фигуры европейской живописи помогут нам выявить некоторые условности и критерии, в рамках которых женщины виделись и расценивались как зрелище и предмет рассмотрения. Первая обнаженная фигура в этой традиции – изображение Адама и Евы. Стоит вспомнить их историю, как она изложена в книге «Бытия». «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог жене: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Что поражает в этой истории? Они осознали, что они наги, поскольку, съев яблоко, каждый увидел другого в ином свете. Нагота возникла в сознании зрителя. Вот это сознание зрителя, мне кажется, тоже очень важный элемент во всей логике Бёрджера, в его теории визуального. А мы именно ее сегодня разбираем. Во-вторых, обращает на себя внимание то, что женщина обвиняется в произошедшем и наказывается подчинением мужчине. В отношении женщины мужчина становится представителем Бога. В средневековой традиции эта история часто иллюстрировалась сцена за сценой, как в комиксе. В эпоху Возрождения повествовательная последовательность исчезла, и единственным изображаемым моментом стал момент стыда. Пара держит большие фиговые листы и прикрывается руками. Но теперь они стыдятся не столько друг друга, сколько зрителя. Позднее стыд стал уже своего рода игрой на публику. Когда живописная традиция сделалась более светской, обнаженную натуру стали изображать и в рамках иных тем. Но во всех случаях сохраняется впечатление, будто предмет изображения женщина осознает, что на нее смотрит зритель. Она обнажена не сама по себе. Она обнажена в глазах зрителя. Нередко, как в случае с излюбленным сюжетом Сусанны и Старцы, это является непосредственным сюжетом картины. Мы вместе со старцами подглядываем за тем, как Сусанна купается. Она оглядывается на нас, смотрящих на нее. В другой версии того же сюжета у Тинторетто Сусанна смотрит на себя в зеркало, таким образом присоединяясь к собственным зрителям. Зеркало часто использовалось как символ женского тщеславия, впрочем, в основном такого рода морализаторство – чистое лицемерие. Вы изображаете обнаженную женщину, потому что вам нравится смотреть на нее, вы даете ей в руку зеркало и называете картину «земное тщеславие», таким образом порицая женщину, наготу которой вы изобразили ради собственного удовольствия. Реальная функция зеркала была иной. Оно было нужно для того, чтобы женщина сама санкционировала отношение к себе, как, главным образом, и в первую очередь, как к зрелищу. Суд Париса – другая тема, развивающая ту же идею. Мужчины или мужчин, смотрящих на обнаженных женщин. Но здесь, оказывается, добавлен дополнительный элемент – элемент оценки. Парис преподносит яблоко женщине, которую находит самой красивой. Таким образом, красота становится предметом соревнования. Сегодня суд Париса превратился в конкурс красоты. Те, кого не признали красивыми – некрасивы. Те, кого признали – получают приз. Приз – это не что иное, как стать собственностью судьи, быть ему доступной. Карл II сделал Лили тайный заказ. Мы видим крайне характерное для данной традиции изображение. Номинально это может быть Венера и Купидон. Фактически это портрет одной из любовниц короля – Нель Гвин. Она пассивно смотрит на зрителя, рассматривающего ее обнаженной. Однако ее нагота не является выражением ее собственных чувств. Это знак ее подчинения чувствам и желаниям владельца. Владельца и картины, и женщины. Картина, когда король показывал ее кому-нибудь, демонстрировала это подчинение. И его гости ему завидовали. Следует отметить, что в других неевропейских традициях, в индийском, персидском, в африканском искусстве, нагота не бывает такой пассивной. И если в рамках этих традиций предметом изображения становится сексуальное влечение, то, скорее всего, здесь будет показано активное сексуальное взаимодействие между двумя людьми. Женщина не менее активна, чем мужчина, действия участников захватывают их обоих. Теперь мы можем рассмотреть разницу между голым телом и обнаженной натурой в европейской традиции. В своей книге о наготе Кеннет Кларк доказывает, что голое тело просто лишено одежды, в то время как обнаженная натура – это форма искусства. Согласно Кларку, нагота – это не отправная точка для создания картины, а способ видения, которым пользуется художник. Прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Маяк.
2: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
4: 23 декабря 1926 года. Как бесплодно можно любить, так и мыслить можно бесплодно. И декартовская мысль «значит, я существую» лучше бы выразить. Я существую, потому что рождаю новую мысль. А еще бы лучше сказать, чтобы не обидеть превосходством мыслей маленьких в эти рождаемых чудесных существ, сказать для всей физической и духовной жизни одно: «Я рожден, значит, живу. Я живу, значит, люблю и мыслю».
5: Михаил Пришвин.

0: человек читающий.
1: Итак, Кеннет Кларк доказывает, что голое тело просто лишено одежды, в то время как обнаженная натура – это форма искусства. Согласно Кларку, нагота – это не отправная точка для создания картины, а способ видения, которым пользуется художник. В некоторой степени это правда, но такой способ видения не ограничивается исключительно живописью. Существует, например, обнаженная модель фотографии. Что правда, так это то, что обнаженная натура всегда подчиняется определенного рода условностям. И влиянием своим эти условности обязаны вполне определенной художественной традиции. Что означают эти условности? Что обозначает собой нагота? Недостаточно ответить на эти вопросы просто в искусствоведческих терминах, поскольку вполне очевидно, что нагота имеет отношение также и к переживаемой сексуальности. Быть голым – это значит быть самим собой. Быть обнаженным – это быть увиденным голым со стороны, и в то же время не осознавать свою наготу самому. Голое тело, чтобы стать обнаженным, должно быть увидено как объект. Голое тело открывает себя. Обнаженная модель выставлена на обозрение. Быть голым – значит оставаться без всякой маски. Быть на всеобщем обозрении – значит превратить поверхность своей собственной кожи, волоски своего собственного тела в маску, которую уже невозможно снять. Обнаженная натура не имеет возможности стать голым телом. Обнаженность – это вид одежды. На среднестатистической европейской картине, изображающей обнаженную модель, никогда нельзя увидеть ее главного героя. Главный герой – зритель, стоящий перед картиной, и предполагается, что он мужчина. Все обращено к нему. Все должно выглядеть результатом его присутствия. Это для него фигуры на картине обрели свою наготу. Но он, по определению, посторонний, и вся его одежда на нем. Рассмотрим аллегорию с Венерой и Амуром Бранзина. Сложная символика, стоящая за этой картиной, не будет нас сейчас занимать, поскольку не влияет на ее сексуальный смысл, который мы воспринимаем в первую очередь. Прежде всего, это полотно – сексуальная провокация. Эта картина была подарена королю Франции.

0: зритель мог почувствовать себя монопольным обладателем сексуальной силы. Женщина присутствует здесь для того, чтобы удовлетворять мужской аппетит, а не для того, чтобы выказывать собственный. Сравните выражения лиц этих женщин. Одна из них изображена на известной картине «Энгра», вторая сфотографирована для мужского журнала. Тут, значит, «Энгар» – большая одалиска. Это начало, получается, 19 века и где-то 70-х годов фотографии из мужского журнала. Они в похожих позах сидят и смотрят на зрителя. Не кажется ли вам их лица поразительно схожими? И там женщина глядит с умело просчитанным очарованием на мужчину, который, как ей представляется, смотрит на нее, хотя она его и не знает. Она предлагает свою женственность как предмет рассмотрения. Здесь мы прервемся на новости. О чем все это? Это ж не просто про эротику в европейском искусстве. Это про отчуждение реальности от власти. Давайте так скажем. В следующем часе я раскрою. 967-103-5533. Пишите.
1: Человек читающий.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Лидино в Донецкой Народной Республике. В районе Доброполья морская пехота защищает западные кварталы и территорию шахты Добропольская. Освобождено более 200 зданий от украинских вооруженных формирований. Также отражена попытка деблокирования окруженного противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его данным, в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили до 330 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
0: В Минобороны России сегодня также сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольское в Запорожской области. В Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа не относится к так называемой партии мира, которая ищет урегулирование на Украине.
3: Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
0: На прошлой неделе в Майами состоялись переговоры между делегацией Украины и представителями США, которые, по сообщениям СМИ, прекратились досрочно из-за объявления Дональдом Трампом о заключении сделки с Россией по дизельному топливу. В ходе встречи планировалось обсудить новое всеобъемлющее предложение по завершению украинского конфликта. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Южный федеральный округ. Темой поездки в том числе стали вопросы совершенствования перспективных образцов вооружений. Зампред Совбеза осмотрел беспилотные аппараты, среди которых были дроны самолетного типа, включая «Герань». Медведеву представили также компактные наземные роботехнические комплексы различных назначений, от боевых до инженерных, передает ТАСС. Как первый зампред военно-промышленной комиссии, Медведев понаблюдал за стрельбами на полигоне. Показательные стрельбы провела в том числе российская САУ «Мальва». Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации, заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Лю Вэем. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение. Он отметил, что Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Тем временем расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня и превышают треть стоимости товара. Об этом говорится в заявлении министров стран ОПЕК+. Они также подтвердили на встрече в Ар-Рияде важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования поставок энергоносителей. Главы делегации, помимо этого, договорились взаимодействовать с другими международными организациями для улучшения условий судоходства во всем мире. Между тем, танкер в Ормузском проливе подвергся сегодня обстрелу. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Как отмечается, никто из членов экипажа не пострадал, о повреждениях судна не сообщалось. Министерство науки и высшего образования выступило с инициативой учитывать при поступлении в вузы только победителей олимпиад. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. По его словам, такая мера позволит сделать систему отбора абитуриентов более прозрачной и адресной. Победителям будут предоставлять право вступления без вступительных испытаний, чего нельзя будет сказать о призерах. Помимо этого, Миноборнауки выступило с инициативой проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Также Миноборнауки сократило с 83 до 60 список олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения. Снег в Москве может выпасть в первые пятидневки ноября. Конец октября в столице будет с положительными температурами. Об этом «Москве-24» рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она напомнила, что на этой неделе в городе удерживается очень теплая погода с температурой до 15 градусов. Кроме того, ночи также очень теплые для этого времени года. А прошедшая ночь стала самой теплой за всю историю наблюдений. Для 12 октября было зафиксировано 12,5 градусов. Осадки всю рабочую неделю будут небольшими или умеренными, добавила Позднякова. Ранее некоторые синоптики прогнозировали на 20 октября в Москве мокрый снег. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге временами дожди, днем 6-8 градусов, в Москве кратковременные дожди и 10-12 тепла.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студию, по-прежнему Владислав Тимкин. Читаем сегодня эссе из сборника «Искусство видеть» Джона Берджера. А в сегодняшнем эссе Берджер говорит о том, что о том, как и каким образом европейское искусство средних веков и нового времени закрепощало женщину на самом деле, да, потому что то, как изображается нагота женская и нагота мужская, то, как изображаются классические, даже библейские мотивы, все это несет в себе некоторый заряд владения, доминации и, на самом деле, как сказать, существующей дистанции, которую никто не хочет преодолевать. Да, женщины как бы не субъектны, по мнению Берджера, на картинах классических европейских мастеров. И, в частности, это сильнее всего проявляется в изображении обнаженных тел, да, и разницу между голыми телами и обнаженными мы обсудили, что быть голым, значит, оставаться без маски, быть самим собой, а быть обнаженным, как бы носить на себе невидимую одежду. Сюда же идет разговор про одежду, да, сюда же идет разговор про моду, про то, что кто должен делать, что должен делать мужчина, что должна делать женщина, про то, как кто должен выглядеть, про воспитание детей. То есть Берджер через систему видения классического искусства раскрывает то же самое, что делал, например, Ролан Барт или Вальтер Беньямин в своих эссе, а именно показывает механическую обусловленность нашего западноевропейского мира или восточноевропейского, неважно, мира, который построен весь на образцах того, как надо жить, как надо смотреть, ходить, дышать. И как только кто-то из этого ряда вдруг выбивается, мы к нему применяем дисциплинарные взыскания. Неважно, это может быть товарищеский суд, это может быть вызов к директору в школе, это может быть вызов родителей в школу, выговор с занесением. Ну, в общем, любые санкции на то, что кто-то ведет себя не так, а это Берджер полагает европейским способом, закрепленным в том числе через искусство, европейским способом управления друг другом. Существовала и отдельная категория частных порнографических картин, особенно в 18 веке, на которых изображались пары, занимающиеся любовью. Но даже в отношении таких картин очевиден факт, что зритель-владелец в своих фантазиях призван вытеснить изображенного там мужчину или идентифицироваться с ним. И напротив, изображение двух любовников вне европейской традиции несет в себе идею, что занимающихся любовью великое множество. У нас 1000 рук, 1000 ног, и мы никогда не будем одиноки. Сразу можно вспомнить какие-нибудь древнеиндийские статуи. Практически вся постренессансная европейская живопись эротического характера прямолинейна, в прямом и переносном смысле, поскольку главный сексуальный герой этой живописи – зритель-владелец, глядящий на нее. Абсурдность этой лести мужчин самим себе достигла вершины в монументальной академической живописи XIX века. Государственные мужи и деловые люди вели споры о политике и бизнесе под картинами вроде «Ариад Бугро». Когда кто-то из... А тут на этой картине она вот приведена, не знаю, несколько десятков обнаженных женщин улетают в небо, держась друг за друга. Когда кто-то из них чувствовал, что его побеждают, он поднимал глаза, ища утешения. То, что он видел, напоминало ему о том, что он мужчина. В европейской традиции масляной живописи существует ряд картин, представляющих собой исключение из этого правила. К ним приложимо очень немногое из сказанного выше. На самом деле, тут перед нами уже не обнаженная модель. Эти картины выходят за пределы описанной формы искусства. Это картины, изображающие любимых женщин, более или менее обнаженных. На сотни тысяч портретов обнаженных моделей, составляющих традицию, приходится не больше сотни таких исключений. В каждом из этих портретов личное видение художником женщины, которая ему позирует, оказывается настолько сильным, что уже не учитывает зрителя. Видение художника рождает прочнейшую связь между ним и женщиной на картине. Художник и модель становятся неразделимы, словно высечены из одного камня. Зритель может быть свидетелем их отношений, но не более того. Его заставляют осознать, что он тут посторонний. Зритель не может убедить себя, что женщина на картине обнажена для него. Он не может превратить ее в обнаженную модель. То, как художник нарисовал ее, включает ее волю и ее намерение в саму структуру образа, выражение ее лица, в ее позу. Перенося этот разговор, кстати, на, например, кинематограф или на то, как делают видео сейчас, для нас неважно какой направленности, мне кажется, будет сказано верным и про нас с вами. Да? Большинство кинопроизводства, сериального производства или видеопроизводства ориентировано на зрителя, то есть на того, кто почувствует себя понимающим, почувствует себя знающим, почувствует себя тем, для кого это все существует. И лишь очень немногие авторские фильмы, передачи, программы, искусства создаются не для кого-то, а потому, что творец, художник, режиссер хочет это создать, и, соответственно, у него есть свои отношения с этой художественной реальностью. Так вот, типичное и исключительное в рамках традиции может быть описано с помощью антиномии «голое тело против обнаженная модель». Но сама проблема изображения наготы не так проста, как может сперва показаться. Кстати, тут еще заметка на полях. Интересно, что вот это все традиционное, существующее несколько веков классическое искусство, которое висит в наших музеях, на которые водят школьные экскурсии, все делают вид, что там ничего не происходит, при том, что мы живем в довольно пуританское время, но при этом, когда Пикассо начинает свой кубизм, начинает рисовать что-то непонятное человеку без подготовки, без открытого сердца, тут же его обвиняют в аморальности, что он скандализирует людей. То есть абстракция для нас более скандальна, чем обнаженка в музее. Это тоже очень интересный такой факт на подумать. Какова сексуальная функция наготы в реальности? Одежда мешает контакту и сковывает движение. Но все-таки нагота имеет положительный визуальный смысл и сама по себе. Мы хотим видеть чужую наготу. Другой позволяет нам себя видеть, и мы хватаемся за эту возможность. Порой совершенно независимо от того, происходит это в первый раз или в сотый. Что для нас значит вид другого человека? Как этот момент полной обнаженности влияет на наши чувства? Чужая нагота – это доказательство, которое вызывает очень сильное чувство облегчения. Она такая же женщина, как и любая другая. Или он такой же мужчина, как и любой другой. Мы поражены изумительной простотой знакомого сексуального механизма. Разумеется, на уровне сознания мы не ожидали, что все будет по-другому. К подспудному ожиданию чего-то иного могли привести скорее бессознательные гомосексуальные влечения или бессознательные гетеросексуальные влечения, но облегчение, о котором шла речь, можно объяснить без обращения к бессознательному. То есть фрейдизм он здесь отметает. Мы не ожидали увидеть их иными, но сила и сложность наших чувств порождают ощущение уникальности, которое рассеивается при виде другого, каков он есть. Он больше похож на остальных людей его пола, чем отличается от них. В этом открывается нам теплая и дружественная анонимность наготы. Можно сказать по-другому, обнажение привносит с собой элемент банальности. Но этот элемент существует только потому, что мы нуждаемся в нем. Вплоть до самого этого мгновения, другое остается для нас в той или иной степени тайной. Этикетная скромность не является исключительно пуританством или сентиментальностью. Есть смысл в том, чтобы утрата тайны была значимым событием. И объяснение этой утраты может быть во многом именно визуальным, поскольку речь здесь идет о смене фокуса восприятия. С глаз, рта, плеч, рук, которым свойственна такая тонкость экспрессии, что личность, выражаемая ими, предстает как крайне многогранная, восприятие переключается на собственно сексуальные части тела, устройство которых наводит на мысль о чрезвычайно манящем, но одном единственном процессе. Другой сводится к первичным сексуальным категориям – мужчина или женщина. Наше облегчение – это облегчение от того, что мы обнаружили под одеждой не вызывающую вопросов реальность, прямым запросом которой наше до того момента крайне запутанное сознание теперь должно соответствовать. Мы нуждаемся в банальности, которая обнаруживается в момент обнажения, потому что она дает нам чувство реальности. Но не только. Эта реальность, обещая хорошо знакомый и общеизвестный механизм, дает нам в то же время возможность испытать общую на двоих субъективность секса. Утрата тайны происходит одновременно с обретением способов создания общей тайны. Общей тайны. Последовательность тут следующая. Субъективная, объективная, субъективная, возведенная во вторую степень. На двоих. Теперь можно понять, в чем заключается сложность, возникающая при создании статичного образа человеческой наготы. В живом сексуальном опыте нагота – это скорее процесс, чем состояние. Если изолировать из этого процесса отдельный момент, то получившийся образ, как на картине, будет казаться банальным. Его банальность произведет леденящее впечатление вместо того, чтобы служить мостом между двумя очень глубокими и поэтичными состояниями. По этой причине выразительные фотографии обнаженных женщин встречаются еще реже, чем картины. Простое решение для фотографа – превратить фигуру в обнаженную модель, которая, обобщая зрелище и зрителей, лишая сексуальность конкретности, превращает желание в фантазию. Давайте рассмотрим одно исключение из описанной традиции изображения наготы. Это картина Рубенса. Портрет его юной второй жены, на которой он женился, уже будучи пожилым человеком. Картина называется «Шубка», портрет Елены Форман. Мы видим ее в движении. Она поворачивается, шубка готова вот-вот упасть с ее плеч. Совершенно очевидно, что в такой позе она простоит не более секунды. В определенном смысле этот ее образ своей мгновенности подобен фотографии. Но если смотреть глубже, картина заключает в себе время и его переживания. Легко можно представить, что за секунду до того, как эта женщина накинула себе на плечи шубку, она была полностью обнажена. Последовательность, ведущая к моменту полной обнаженности или от него, оказывается преодолена. Изображенная женщина может принадлежать к любому из моментов этой последовательности или ко всем сразу. Ее тело встает перед нами не как непосредственное зрелище, а как переживание. Переживание художника. Почему? Есть этому поверхностное несистемное объяснение. Ее растрепанные волосы, ее взгляд направлен на художника, умиление, с которым прописана чрезвычайная нежность ее кожи. Но глубинная причина вполне формальна. Ее внешность была в буквальном смысле переработана субъективным восприятием художника. Верхняя часть ее тела и ее ноги не могут встретиться под накинутой шубкой. Они смещены друг относительно друга примерно на 9 дюймов. Вероятно, Рубенс не планировал эту диспропорцию, а зритель может ее и не осознать. Я вот не осознал, например, смотря первый раз на эту картину. Сама по себе она несущественна. Важен эффект, который она производит. Она создает ощущение невероятной динамики. Тело находит свое единство уже не в самом себе, а в переживании художника. Точнее, указанная диспропорция позволяет верхней и нижней частям тела вращаться отдельно друг от друга и в разных направлениях вокруг скрытого сексуального центра. Торс движется вправо, а ноги влево. В то же время скрытый центр связан посредством темной шубки с окружающей фигуру темнотой. И таким образом фигура оказывается двигающейся и вокруг темноты, и в темноте, а темнота, в свою очередь, становится метафорой ее пола. Помимо необходимости преодолеть границы единственного мгновения и допустить вторжение субъективности, есть еще один элемент, обязательный, как мы видели, для любого выдающегося изображения наготы. Это элемент банальности, которая должна быть явной, но не отталкивающей. Это то, что проводит грань между вуайеристом и любовником. Здесь такая банальность обнаруживается в том, как маниакально Рубенс выписывает мягкость полного тела Елены, разбивающую всякие условности идеальной формы и говорящую ему о ее неповторимости. Обнаженная натура в европейской живописи обычно преподносится как восхитительное выражение духа европейского гуманизма. Этот дух был неотделим от индивидуализма. И без развития предельно осознанного индивидуализма исключения из этой традиции не могли быть созданы. Однако традиция заключала в себе конфликт, который не мог разрешиться сам по себе. Несколько художников интуитивно осознали этот конфликт и разрешили его собственными методами, но их решения не могли быть усвоены культурной традицией в рамках ее методов и понятий. Конфликт этот может быть описан очень просто. Это конфликт между индивидуализмом художника, мыслителя, покровителя, владельца и тем, кто является объектом действия, то есть женщиной, которая относится как к вещи или к абстракции. Дюрер считал, что идеальная обнаженная фигура может быть создана, если соединить вместе лицо от одного тела, грудь от другого, ноги от третьего, плечи от четвертого, руки от пятого и так далее. Результат должен был прославлять человека. Но само это упражнение предполагало изрядное равнодушие к тому, кем является каждый отдельный человек. Вообще веет уже немножко Франкенштейном, да, и его чудовищем. В европейской традиции художниками и зрителями-владельцами обычно были мужчины, а теми, кому относились как к объектам, обычно женщины. Это неравноправие отношений настолько укоренено в нашей культуре, что до сих пор структурирует сознание многих женщин. Они обходятся собой так, как с ними обходятся мужчины. Они, подобно мужчинам, наблюдают собственную женственность. В современном искусстве обнаженность стала категорией менее важной. Сами художники начали смотреть на нее критически. В этом отношении поворотной фигурой был Мане. Если сравнить его Олимпию с оригиналом Тициана, между которыми без малого 350 лет, то увидишь женщину, исполняющую традиционную роль, но исполняющую ее уже с некоторым вызовом. Идеал был разбит. Но его практически нечем было заменить, кроме реализма проститутки, ставшей самым характерным женским образом для авангарда начала 20 века. Тулуз-Лотрек, Пикассо, Руо, немецкие экспрессионисты и так далее. В академической же живописи традиция продолжала свое существование. Сегодня установки и ценности, формировавшие эту традицию, выражают себя при помощи информационных средств, имеющих куда больший охват – рекламы, журналистики, телевидения. Но, собственно, способ видеть женщину и характер использования женских образов не изменились. Женщины изображают совершенно иначе, чем мужчины, и не потому, что женственность отличается от мужественности, а потому, что идеальный зритель всегда мыслится как мужчина и женский образ. Идеальный зритель всегда мыслится как мужчина, и женский образ создается так, чтобы польстить мужчине. Если у вас есть хоть какие-то сомнения в этом, проведите следующий эксперимент. Выберите одно из традиционных женских изображений и превратите эту женщину в мужчину. Можете сделать это воображение, а можете подрисовать прямо на репродукции. Вы увидите, что такая трансформация воспринимается как насилие. Не по отношению к изображению, а по отношению к ожиданиям предполагаемого зрителя. То же самое можно сделать на самом деле не только в разговоре о обнаженной натуре, да, если мы говорим о живописи. То же самое можно сделать с любым натюрмортом, с изображением пейзажей, с изображением святых, если мы вдруг начнем в этом что-то менять и почувствуем некоторую несообразность, несоответствие, может быть, даже возмущение, то, скорее всего, перед нами явлен какой-то канон, который мы бессознательно в себе несем, да, потому что если у нас есть некоторая свобода коллажирования, свобода фантазирования, свобода относительно того, кто и как может быть изображен, тогда у нас есть и в целом свобода взгляда. Если же такой свободы у нас нет, то мы взамен него имеем те самые навязанные нам стандарты оценки, те самые сложности к видению того, что нам показывают. Да, мы обычно ведь мы что-то видим, но не узнаем, пока не найдем какие-то точки, по которым можем сказать: ага, это значит то. Вот это вот значит, вот эта связка, когда мы ищем во всем своем опыте, опыте жизни, опыте взаимодействия, опыте воспитания, какие-то точки, на которые мы можем опираться для оценки реальности, вот это все показывает, что я в этом месте не готов смотреть своими глазами, что я не готов думать сам, чувствовать сам, а жить в присутствии, например, этого изображения, этой картины, этого кино, да неважно, этого человека, не могу быть собой. Я могу быть только тем, вот то, что приписывают Бёрджа женщине, а именно, что она в своем сознании расщепляет наблюдаемого и наблюдателя, да, то же самое, конечно, проделывает каждый из нас каждый день, когда мы, значит, меняем выражение лица, встречаясь с другим, думаем о том, что на нас надето, что мы говорим, то есть, что называется, ставим некоторый фильтр, да, между нашим непосредственным желанием как-то выразиться и тем, как нас воспримут другие, соответственно, что нас регулирует. Вернемся после новостей.
0: Человек читающий.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военные взяли под контроль Лидина в Донецкой Народной Республике и Никольское в Запорожской области, сообщила сегодня Минобороны. В ведомстве отметили, что, освободив Никольское, силы группировки войск «Восток» взяли под контроль крупный район обороны ВСУ площадью около 13 квадратных километров и зачистили свыше 200 строений. За сутки ВСУ потеряли 1355 военнослужащих и более около 650 беспилотников. Точность и дальность поражения российских перспективных образцов вооружений постоянно повышается. Это дает дополнительные возможности для уничтожения объектов противника в глубине его обороны. Об этом на совещании во время рабочей поездки в Южный федеральный округ заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, разрабатываемые образцы вооружений являются уникальными.
2: Результаты сегодняшних испытаний в целом показывают, что наша наука, наша промышленность способны создавать образцы вооружений, которым нет аналогов в мире. При этом точность и дальность поражения постоянно повышаются. Но это вот мы с вами наблюдаем и здесь в ходе испытаний. Это открывает и дополнительные возможности для уничтожения объектов противника в глубине его обороны. Наша задача как можно скорее наладить серийный выпуск, поставку в войска такого современного эффективного оружия. Ну, некоторые образцы, которые мы с вами сегодня смотрели, уже активно применяются.
0: Медведев также напомнил, что неделю назад в ходе учений «Центр-2026» ряд изделий уже был показан Верховному главнокомандующему. Памятник народному артисту СССР, хореографу Юрию Григоровичу открыли на Новодевичьем кладбище, где в мае прошлого года был похоронен мастер. Бронзовый монумент установлен на его могиле, расположенный на 10-м участке Новодевичьего кладбища, рядом с захоронением жены хореографа, балерины Большого театра Натальи Бессмертновой. Над памятником работал скульптор Максим Малашенко. Сегодня на церемонии открытия памятника присутствовали ректор Академии русского балета имени Ваганова и народный артист Николай Цискоридзе, прима-балерина Большого театра, ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка Светлана Захарова и другие. Гололедица и мокрый снег на этой неделе пройдут только в северных и восточных регионах России, рассказала РИА Новости ведущая метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. Она отметила, что в Хабаровском крае до среды возможны смешанные осадки и мокрый снег. В Якутии и на Арктическом побережье не исключены метели, а на юге Красноярского края и в Хакасии прогнозируется сильный снег, гололед и налипание мокрого снега. Паршина добавила, что в этих регионах возможны гололедица, что может осложнить ситуацию на дорогах. Но, однако, Москвы и Московской области такие погодные условия пока не коснутся. В столице почти всю эту неделю ожидаются только дожди, снега и заморозков пока не прогнозируется, заключила синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно, пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики обещают плюс 10-12 градусов. Сейчас в городе плюс 13 градусов. Облачно. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Напомню, Тасоев взял золото в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. На чемпионате мира в Баку наши дзюдоисты выступали с флагом и гимном Российской Федерации и завоевали в общей сложности 6 медалей, 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовых. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Акбарс дома уступил хоккейному клубу Сочи 2-3. А с таким же счетом Барыс прервал свою победную серию из 3 матчей, проиграв в Сибири 2-3. Салават Юлаев победил вторую команду Восточной конференции «Нефтехимик» 4-3. Амур одержал 4-ю победу подряд, дома одолев «Ладу» 1-0. Для «Лады» это 10-е поражение к ряду. Тем временем в московском хоккейном «Динамо» главный тренер Леонид Тамбиев оказался в центре внутриклубного конфликта. Все подробности у Андрея Кудряшова.
1: Атмосфера внутри московского «Динамо» сейчас крайне тяжелая, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, главный тренер Леонид Тамбиев успел испортить отношения практически со всем спортивным руководством. Главный очаг напряжения – открытые претензии Тамбиева к спортивному директору Алексею Бадюкову из-за трансферной политики клуба. Серьезные разногласия вспыхнули и внутри самого тренерского штаба. Тамбиев публично критикует своих помощников. Недовольство зреет и среди хоккеистов. Главный тренер не стесняется в выражениях в раздевалке, а взаимопонимание между игроками и наставником полностью потеряно. На фоне игровых трудностей тренер снова занят поиском виноватых на стороне. Казалось бы, руководству «Динамо» пора принимать решительные меры, но боссы клуба связаны по рукам и ногам финансовыми обязательствами. В контракте Тамбиева прописан пункт, что при досрочном увольнении он получит выплаты за весь оставшийся срок соглашения, а это около 70 миллионов рублей. И финансовый вопрос пока остается главным щитом тренера от отставки.
0: Бокс. Официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге на УГМК-арене проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. Команда Москвы заняла первое место в медальном зачете спартакиады народов России. На счету москвичей 76 золотых, 83 серебряных и 77 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третьей стала команда Московской области. Программа спартакиады состояла из 44 видов спорта. Соревнования проходили с конца июля в 7 регионах России и являлись одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И в завершение о теннисе. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саворчину 6-2, 6-3. И за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Человек читающий.
1: Мы возвращаемся, читаем сегодня Джона Бёрджера «Искусство видеть». И напомню, что в первом эссе, который мы в прошлый понедельник читали и сегодня закончили, речь шла о том, каким образом мы вообще смотрим на картины, что это значит смотреть на картину. И что делает произведение искусства произведением искусства, и что с ним происходит в эпоху, когда появляется репродуцирование. В следующем эссе речь шла о том, как изображение на холсте буквально становилось инструментом подавления. Речь конкретно шла про сексуальность и про ее изображение. В следующем эссе, мы немножечко успеем его начать читать, речь пойдет о том, что изображается на картинах, то есть о вещах, то есть о некой психологии заказчиков, которые покупали эту самую масляную живопись в Европе нового времени и до 19 века, вплоть до изобретения фотографии, люди вот какие портреты, какие картины заказывали и что это говорит о среднем заказчике. В последнем же эссе речь пойдет о современной нам действительности, о рекламе и о том, как она связана с искусством, на котором мы воспитаны, которое нам преподают, которое каким-то образом отражает наш с вами внутренний мир. И я думаю, этому мы посвятим следующий понедельник. Вот, начинаем, продолжаем, заканчиваем. Масляная живопись часто изображает вещи. Вещи, которые в реальности можно купить. Приобрести нарисованную, помещенную на холст вещь – это почти то же, что приобрести ее саму и поместить ее у себя дома. То есть мало того, что я могу купить, значит, этот кувшин, эту селедку, этого тетерева, да, я еще хочу купить картину, которая изображает, как я это все купил. Покупая живописное полотно, вы покупаете возможность видеть вещь на нем изображенную. Это аналогия между обладанием и тем способом видеть, который укоренен в традиции масляной живописи, обычно игнорируется искусствоведами. Знаменательно, что ближе всех к пониманию ее подошел антрополог. То есть, о чем идет речь? О том, что нарисовать и повесить у себя картину равно бессознательно обладать всеми теми вещами, которые на ней изображены. Леви-Строс пишет, что, по-моему, является весьма специфической чертой искусства Запада, так это его жадное и честолюбивое стремление захватить вещь в пользу владельца картины или даже ее зрителя. Если это правда, то данная тенденция достигла своего апогея как раз в эпоху классической масляной живописи. Термин «масляная живопись» подразумевает не только технику. Им обозначается определенная форма искусства. Техника смешения пигментов с маслом существовала уже в античности. Но масляная живопись как форма искусства родилась только тогда, когда возникла потребность развивать и усовершенствовать эту технику, что вскоре привело к использованию холста вместо деревянной основы. Для того, чтобы выразить особый взгляд на жизнь, которому техники темперной и фресковой живописи не соответствовали. Когда масляными красками впервые стали писать в начале 15 века в Северной Европе, картины нового характера, этот характер в определенной степени подавлялся сохранившимися в искусстве средневековыми условностями. Собственные нормы, собственный способ видеть мир масляная живопись установила лишь к 16 веку. Все то, что мы считаем искусством Возрождения, искусством классическим, это все как раз нововременное искусство. Аналогично невозможно определить, когда именно пришел конец эпохи масляной живописи. Масляная живопись продолжает существовать и сегодня. Однако основы ее традиционного мировидения были подорваны импрессионизмом и низвергнуты кубизмом. Примерно в то же время место масляной живописи как главного источника визуальных образов заняла фотография. Таким образом, эпоху традиционной масляной живописи можно приблизительно ограничить периодом с 1500 по 1900 годы. Тем не менее, то есть 400 лет. Тем не менее, эта традиция по-прежнему формирует многие наши культурные представления. Именно она определяет наше понимание изобразительного сходства. Ее нормы все так же влияют на то, как мы видим пейзажи, женщин, еду, сановников, мифологию. Она же снабдила нас архетипом гениального художника. А история этой традиции, как она обычно преподается, учит нас тому, что искусство процветает, если среди сограждан есть должное количество любителей искусства, то есть меценатов. Что значит «любить искусство»? Рассмотрим картину, принадлежащую к той традиции, предметом изображения которой были как раз любители искусства. Тут приведена картина Тенерса, эрцгерцог Леопольд Вильгельм в своей картинной галерее, и выглядит это как, знаете, огромный зал, где маленькие человечки где-то в четверть от высоты картины такого роста люди, и все до потолка завешено картинами. То есть картина, которая изображает примерно, ну вот, на беглый взгляд, где-то 25-30 картин прописанных. И вот они ходят среди этих полотен. Не знаю кто. Заказчик наверняка, может, с художником, а может, еще с кем. Прежде всего, это вещи, которые... Нет. Кого мы на ней видим? Одного из тех людей 17 века, для которых художники писали свои картины. Что это за картины? Прежде всего, это вещи, которые можно купить и которыми можно обладать. Абсолютно уникальные вещи. Музыкой и стихами меценат не может быть окружен так, как он окружен картинами. Создается впечатление, что коллекционер живет в доме, построенном из картин. В чем их преимущество перед стенами из камня и дерева? Они демонстрируют своему владельцу то, чем он может обладать. Обратимся к Леви-Строссу. Он пишет о том, как коллекция живописи способна подпитывать гордость и самолюбие владельца. Для художников эпохи Возрождения живопись, возможно, и была инструментом познания. Но кроме этого, она была еще и инструментом обладания. И не стоит забывать, имея дело с ренессансной живописью, что она существовала лишь благодаря огромным богатствам, скопленным во Флоренции и в других городах, и что богатые итальянские купцы смотрели на художников, как на людей, способных подтвердить, что это они владеют всем, что в мире есть прекрасного и желанного. Картины во Флорентийском дворце представляли собой такой микрокосм, в котором их хозяин, благодаря своим художникам, воссоздавал в прямой доступности и в максимально реальной форме все то, что ему нравилось. То есть в каком-то смысле вот эти все ужасные, олиповатые квартиры, над которыми мы сейчас смеемся, какие-то, не знаю, барокко Луи XIV с цыганским шиком, это мало чем отличается от флорентийских меценатов, которые все-все без чувства меры завешивают картинами в золоченых рамах. В любые времена искусство склонно обслуживать идеологию правящего класса. Если бы мы просто сказали, что европейское искусство в эти 400 лет служило интересам сменявших друг друга правящих классов, то мы не сказали бы ничего особенно нового. Но здесь выдвигается несколько более конкретный тезис. А именно, способ видеть мир, обусловленный новым отношением к собственности и обмену, нашел свое визуальное выражение в масляной живописи. И в любой другой форме визуального искусства это было бы невозможно. Масляная живопись сделала с видимым миром то, что капитал сделал с социальными отношениями. Все оказалось сведено к соизмеримости вещей. Все стало подлежать обмену, потому что все стало предметом потребления. Вся реальность была механически измерена, исходя из ее материальной природы. Душа, благодаря картезианской системе, сохранилась как отдельная категория. Масляная живопись могла что-то говорить душе при посредстве того, к чему она отсылала, но никак не тем, как она это изображала. Масляная живопись выражала идею полной овнешненности. Прервемся на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
1: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
0: Тайны литературы.
2: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Имена осени. Октябрь.
2: Нынешние названия осенних месяцев заимствованы русским языком из латыни и происходят от числительных 7, 8, 9. У древних римлян годовой цикл начинался в марте. Октябрь же был восьмым месяцем. С приходом христианства соответствующие названия закрепились и за месяцами в русском языке. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.
2: Маяк.
0: Человек читающий.
3: Итак, тезис такой: у Бёрджера вслед за Леви-Строссом, что та живопись, которой мы привыкли восхищаться и которая научила нас буквально видеть этот мир, на самом деле является некоторым таким идеологическим всплеском, потому что, с одной стороны, ушло искусство, которое заказывала церковь, да, искусство, которое имело в себе идею Бога, и заказчиком становятся самые разные люди. В первую очередь, что их объединяет, это то, что у них есть деньги и желание этим миром владеть. И, соответственно, если что-то изображено на картине, то оно как бы поймана в эту раму, и я могу это выставить. Довольно странно, если честно, вот если так абстрагироваться, довольно странное занятие заказывать картину, на которой будет нарисовано то, что у тебя есть. Оно и так у тебя есть. У тебя есть эта жена, эти дети, эти украшения, эти драгоценные блюда. Но вот давайте это еще и повесим в гостиной, чтобы гости смотрели. Масляная живопись выражает идею полной овнешненности. Несложно вспомнить примеры картин, опровергающих это утверждение. Работы Рембрандта, Эль Грека, Джорджоне, Вермеера, Тернера и так далее. Однако, если рассмотреть их полотна на фоне традиции в целом, обнаружится, что это были исключения совершенно особого рода. Традиция – это сотни тысяч полотен и этюдов во всей Европе. Многие из них не сохранились. Из тех, что дошли до нас, очень малая часть всерьез считается сегодня произведениями искусства, а среди них столь же немногочисленны те картины, что бесконечно воспроизводятся и преподносятся как работы мастеров. Посетители музеев и галерей нередко бывают подавлены количеством выставленных там работ и собственной постыдной, как им кажется, неспособностью сосредоточиться больше, чем на 2-3 картинах. В действительности это вполне нормальная реакция. История искусства так и не смогла разобраться, в каких отношениях находятся выдающиеся творения европейской традиции и ее среднестатистический продукт. Отсылка гениальности сама по себе не является удовлетворительным ответом. Эта неразбериха, разумеется, сохраняется и на стенах картинных галерей. Шедевры окружены здесь третьестепенными полотнами. В таком расположении нет ни понимания, ни тем более объяснения фундаментальной разницы между ними. Уровень одаренности художников очень различается в искусстве любой культуры. Но ни в одной другой культуре этот разрыв между шедевром и средней работой не был так велик, как в традиции масляной живописи. Здесь-то различие сопряжено не только с мастерством художника и его воображением, но и с вопросами морали. Обычная картина, особенно после XVII века, создавалась с известной

0: вернемся позже. Сперва опишем в общих чертах, что из себя представляла традиция. Мне кажется, очень важные темы поднимает Бёрджер. Мы здесь на сегодня остановимся. В следующий понедельник продолжим разговаривать о, в первую очередь, рекламе и нашем способе смотреть на нее, и что мы считываем в тех знаках, которые, например, представителям других культур могут быть совершенно неочевидны, как это связано с той самой классической масляной живописью. И еще поговорим, конечно же, о капитализме, об отчуждении человека от собственной души и от других людей, обо всех этих прекрасных вещах. Спасибо вам за внимание. С вами был Владислав Тимкин. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». И до новых встреч. До свидания.
1: Человек читающий.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24». Дополнительные поставки дизельного топлива из России на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение.

0: отметил Новак. В то же время, по его словам, внутреннему рынку, который всегда по значимости на первом месте, ничего не угрожает.
1: Для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной.
0: Новак добавил, что Россия до конца года может выйти на экспорт дизельного топлива в объеме 3-3,5 миллионов тонн в месяц. Напомню, президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Российские вооруженные силы за сутки освободили 2 населенных пункта – Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Успехов добились силы группировок войск «Восток» и «Центр». Подробнее о результатах восточной группировки войск рассказал старший офицер ее пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
0: Российские военные поразили за сутки объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а средства ПВО уничтожили 646 украинских беспилотников. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Южный федеральный округ. Темой поездки в том числе стали вопросы совершенствования перспективных образцов вооружений. Медведев осмотрел беспилотные аппараты, среди которых были дроны самолетного типа, включая «Герань». Также ему представили компактные наземные робототехнические комплексы различных назначений, от боевых до инженерных. Как первый зампред военно-промышленной комиссии, Медведев понаблюдал за показательными стрельбами на полигоне. Их провела в том числе российская САУ «Мальва». Указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября будущего года в Россию гражданам Вьетнама на срок до 30 дней подписал президент России. Безвизовый въезд для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки и спорта и не распространяется на трудовую деятельность, отмечается в документе. Американского рэпера P. Diddy вывезли из тюрьмы в США на скорой помощи с травмой головы. Об этом пишет портал TMZ. По данным источников, его доставили в ближайшую больницу. Еще до рассвета рэпера отправили назад в тюрьму. Он находился в сознании и разговаривал. Обстоятельства получения травмы неизвестны. P. Diddy арестовали в 2024 году по обвинениям в насилии, торговле людьми, организации вечеринок с запрещенными веществами и услугами секс-работниц, а также в использовании принудительного труда. Дата его освобождения была назначена сначала на 15 апреля 2028 года, а затем перенесена на 23 февраля, после чего снова изменилась. Теперь рэпер должен выйти из колонии 24 января 2028 года. До четверга в Москве ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом он добавил, что во вторник ожидается небольшое похолодание.
3: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
0: Синоптики также предупредили, что атмосферное давление в столице на этой неделе будет высоким. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
4: Погода.
0: Завтра в Мурманске небольшой дождь и плюс 1-3 градуса. В Вологде 9-11 тепла, небольшие дожди. Калининграде утром небольшие дожди, днем плюс 13-15 градусов. В Самаре и Пензе теплая погода, 22-24 градуса, везде без осадков. В Нижнем Новгороде 19-21 градус. В Сочи 24-26, тоже без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами дожди, ночью плюс 5-7, днем плюс 6-8 градусов. В Москве облачно, кратковременные дожди, ночью 9-11, а днем 10-12 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Возраст рек определяют по косвенным признакам. Изучают песчаники, галечные террасы, стены ущелья и минералы, особенно циркон. Этот прочный кристалл сохраняется в речном песке сотни миллионов лет, а его радиометрическое датирование помогает проследить пути переноса осадков и установить, как давно река течет по современному маршруту. В геологическом масштабе реки живут недолго, обычно десятки миллионов лет. Их существование могут прерывать различные процессы – перехват водотока более мощной рекой, горообразование или наступление ледников. Например, из-за подъема Анд праамазонка изменила направление и стала стекать в Атлантический океан. А льды в Северной Америке погребли под собой реку Тейс и превратили ее долину в систему Огайо. Чтобы река просуществовала миллионы лет, ей нужно избежать множества угроз и при этом сохранить силу для поддержания русла. Главный кандидат на звание старейшей реки мира – австралийская Финкия. Большую часть года она выглядит как цепочка пересыхающих водоемов. Но в сезон дождей русло наполняется водой и стремительно течет к бассейну озера Эйр. Геологи считают Финкию анцидентной рекой. Она существовала до формирования окружающих гор и продолжала врезаться в них по мере подъема скал. Ее возраст оценивают примерно в 400 миллионов лет, более чем на 150 миллионов лет старше эпохи динозавров. Аудио сторис.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам синьорой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, гали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, и через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.

0: Audio Stories.
1: Возникновение венгерского государства стало важным стратегическим этапом в истории региона. Ключевую роль в этом сыграл князь Иштван I. Получив корону из рук папы Сильвестра II, в 1000 году он тем самым закрепил легитимность страны в глазах христианской Европы. Этот шаг ознаменовал переход венгров от кочевого образа жизни к оседлому и положил конец разрушительным набегам, которыми прежде славились венгерские отряды. На протяжении столетий святая корона Иштвана оставалась главным символом венгерской государственности, а сам монарх – одной из центральных фигур национального исторического нарратива. Еще одним знаковым событием в политическом развитии страны стало подписание в 1222 году «Золотой буллы» королем Андреем II. Этот документ существенно ограничил власть монарха и закрепил права дворянства. Сделал это раньше, чем в Англии была принята Великая хартия вольностей. Современная Венгрия известна как термальная столица Европы. В одном только Будапеште работает 27 купалин. Тем не менее, привлекательно и озеро Балатон. Венгры с любовью именуют его Венгерским морем. А туристы ценят за отличные условия для виндсерфинга. Еще одна важная достопримечательность – раннехристианские захоронения 4 века в городе Печь. Они включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляют огромную историческую и культурную ценность.
0: Audio Stories.
2: С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем.

0: Это молодость нашей команды, без которой нам не жить.
1: Аудиосторис.
2: Пахта. Это жидкость, которая остается после взбивания сливочного масла. По сути, она представляет собой обезжиренные сливки с невысокой калорийностью. В прошлом пахту нередко считали побочным продуктом, и в Европе, и на Руси ее употребляли в основном лишь в трудные голодные времена. Сегодня отношение к пахте заметно изменилось. Ее ценят как полезный и универсальный ингредиент. Ее можно пить в чистом виде или использовать как менее жирную альтернативу сметане. Пахта находит применение в производстве кисломолочных продуктов и отдельных видов диетических сыров. В сухом либо сгущенном виде ее добавляют в выпечку и кондитерские изделия. Она улучшает текстуру и вкус сдобы. Кроме того, на пахте варят каши, ее можно добавлять в кофе. Особого упоминания заслуживает роль в традиционной кухне. Например, пахта – важный компонент одного из классических рецептов ирландского хлеба. При этом в нашей стране пахта по-прежнему официально классифицируется как побочный продукт производства, хотя ее кулинарный и пищевой потенциал явно выходят за рамки такого определения.
1: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Сегодня слова будут сложные, в основном иностранного происхождения, и при этом очень интересные, а некоторые довольно редкие. И вот, например, такой антиквариат откопал Дмитрий Гутнов в утреннем шоу. Слушаем.
2: До 1861 года студенческих билетов, как таковых, в России не было. Были матрикулы, то есть эти списки студентов.
1: Матрикулы – слово хорошее, редкое, интересное, но произнесено оно неверно. Правильно – матрикулы. Ударение ставим на второй слог. Это слово означает зачисление в университет. И что самое интересное, оно существует в двух параллельных формах мужского и женского рода. Матрикул и матрикула в единственном. В единственном числе возможны два равноправных варианта. Такие слова в русском языке есть. Их немного, но это не единственный случай. Есть еще, например, гренка и гренок, спазм и спазма, ставень и ставня. Ну а нам пора двигаться дальше. И у нас на очереди насекомые в исполнении ведущей Маргариты Митрофановой.
3: И мне первым выдалось комар долгоножка. Карамора или карамора, я не знаю, как правильно.
1: Скорая грамматическая помощь уже выехала. И правильный вариант – карамора с ударением на втором слоге. Происхождение этого слова до конца не определено. Есть две версии – тюркская, ну и более близкая нам, по которой карамора произошла напрямую от слова «комар». Ну, будто бы просто так в народе переиначили слово «комар» ради шутки. Но это не точно. И мы переходим к следующему примеру. Его представит Владимир Кот, гость утреннего шоу.
4: Потому что
2: да,
4: в основном сейчас кто в фаворе? Это те, кто рассказывают про сад, кто печет лепешки. Там эти...
2: Да.
1: В фаворе неверно, правильно, в фаворе. А вот фавор – это слово латинское, а в русский язык оно пришло из французского. Есть еще версия, связывающая происхождение этого слова с древнееврейским языком и горой в Израиле, но она менее убедительна, поэтому будем ориентироваться на латынь. И у нас еще один пример. И теперь уже мы разберем слово на 100% латинского происхождения. А ошибаются в нем довольно часто, поэтому будет несколько примеров.
5: Какие смыслы он увидел? Потому что, например, тот дискурс, который предлагается в информационном поле, я не раз на него наталкивался.
6: Ну вот в академическом поле это бы назвали изменение дискурсов или различие дискурсов.
1: Не дискурс, а дискурс. Ударение в этом слове всегда ставим на второй слог. И при склонении ударение не меняем. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну и на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Россия за 9 месяцев этого года поставила в Европу энергоресурсы более чем на 21 миллиард долларов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, наша страна продолжает исполнять действующие контракты.
2: Если говорить о 2026 году, то только за 9 месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов. То есть, ну, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал эти контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине, там в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.
0: Новак добавил, что российский рынок дизтоплива в приоритете, и он полностью обеспечен соляркой. По словам вице-премьера, уже полностью обеспечены сельскохозяйственные работы, уборка урожая и посевная, и северный завоз. В Федеральной налоговой службе объяснили порядок формирования чеков на фоне временных ограничений в работе компании Яндекс и ее сервисов. Из-за сбоя ряд пользователей может не получать кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки при помощи сервисов Яндекс. При этом по всем расчетам, по которым не были выданы чеки, создадут кассовые чеки коррекции. ФНС также подчеркнули, что временно может не работать формирование чеков плательщиками налога на профессиональный доход, которые работают через программные продукты Яндекса. Они будут сформированы после восстановления работы сервисов компании. В связи с этим самозанятым не рекомендуется самостоятельно составлять чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября. Атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На данный момент проблемы продолжают наблюдаться у сервисов «Яндекс.Пэй», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Гоу». В свою очередь, платформа Яндекс.Клауд на фоне ситуации с Яндексом предупредила о возможном фишинге от ее имени и назвала вероятные легенды, которые могут быть использованы в преступных целях. Типичные предлоги мошенников: данные повреждены, войдите для восстановления, аккаунт заблокирован из-за сбоя, компенсация за простой, укажите реквизиты, а также срочная миграция, откройте вложение, говорится в уведомлении на сайте платформы. Представители Яндекс.Клауд посоветовали проверять отправителя, а именно домен, с которого приходит письмо, обращать внимание на так называемую срочность писем, которая может быть признаком мошенничества, и с осторожностью относиться к вложениям. Октябрь перестроился на сентябрьский лад. После кратковременного похолодания в среду, рассказала ведущая метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. С четверга москвичей ждет очередное потепление, больше похожее на раннюю осень, чем на середину октября. С четверга ожидается преимущественная погода без осадков. Ночные температуры составят плюс 5-10 градусов, а дневные от 11 до 16 градусов, и это на 4-5 градусов выше климатической нормы для середины октября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 13 градусов, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сегодня сообщил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. Кроме этого, глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием – это будет не Казань. Сообщил Мазепин. Четверо российских гимнастов получили выездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. У женщин визу получил Алена Глотова, у мужчин Даниэл Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин. В ожидании виза по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае, победив Далибора Саврчину 6-2-6-3. Его следующий соперник – Стефанос Циципас. А вот Мира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропускает соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного «Тысячника» в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге «Третье». Генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится 18 октября на стадионе «Красно-Белых», откроют памятник Никите Симоняну. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. Тем временем громкий скандал в Новороссийске. Правоохранители проверяют экономику футбольного клуба «Черноморец». С подробностями Андрей Кудряшов.
2: В городской администрации проходят масштабные проверочные мероприятия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, визит силовиков напрямую связан с финансово-экономической деятельностью моряков. При этом в пресс-службе самого футбольного клуба заявили, что не располагают никакой информации об обысках, и команда продолжает работу в плановом режиме. Нынешний кризис – это кульминация затяжного падения одного из старейших клубов страны. Еще недавно инвесторы «Черноморца» строили амбициозные планы по выходу в премьер-лигу и строительство нового стадиона. Однако реальность оказалась суровой. Сначала команда потеряла право на стыки в элиту из-за отсутствия лицензии, а затем вылетела и из первой лиги, а теперь вовсе не смогла пройти лицензирование по финансовым критериям для участия в группе «Золото» второй лиги. Руководство клуба официально признало, что переговоры со спонсорами официально провалились, и чтобы не допустить полного исчезновения «Черноморца», было принято решение отказаться от участия в дивизионе А. Теперь ставка делается на молодежный состав, на базе которого будет сформирован коллектив для выступления в более скромном дивизионе Б. Его старт намечен на март 2027 года.
1: В завершение о хоккее. Сегодня состоялись очередные матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Барыс дома уступил Сибири 2-3. Салават Юлаев обыграл вторую команду Восточной конференции «Нефтехимик» 4-3. Амур одержал четвертую победу подряд, на сей раз дома над Ладой 1-0. А для Лады это 10-е поражение к ряду. И пока это все новости спорта.
3: Карл, войско поведет на Полтаву.
4: Петр будет вынужден дать бой.
5: Приготовиться к атаке.
6: Вали!
7: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: История приспособлений для вскрытия упаковок берет начало задолго до появления привычных нам открывалок. Отправной точкой можно считать 1795 год. В разгар французской революции Наполеон Бонапарт пообещал награду в 12 тысяч франков тому, кто найдет способ надежно сохранять продукты для нужд армии. Спустя полтора десятилетия приз достался шеф-повару Николя Апперу. Он разработал метод консервирования в герметичной стеклянной таре. Уже в 1810 году англичанин Питер Дюран оформил патент на жестяные банки с оловянным покрытием, заложив основу для новой эры хранения пищи. На первых порах вскрывать консервные банки приходилось подручными средствами с помощью стамески и молотка. При этом стеклянная тара оставалась более востребованной. Прозрачность позволяла сразу убедиться в качестве содержимого, что было особенно актуально в эпоху частых подделок продуктов. С распространением консервов в середине XIX века возникла потребность в специализированном инструменте. Американец Эзра Уорнер создал первый консервный нож. Устройство вырезало круг по краю крышки, хотя и оставляло после себя острые металлические кромки. Патент, полученный Уорнером, нашел практическое применение. Такие ножи использовали войска северян в ходе гражданской войны в США. Еще один важный шаг был сделан 20 мая 1926 года, когда Чарльз Банкер запатентовал модель консервного ножа, близкую к современному варианту. Однако все эти инструменты были рассчитаны на полное удаление крышки, что уместно, скажем, для банки с фасолью, но избыточно для емкости с напитком. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Формула «один год жизни собаки равен 7 годам человеческой жизни» – устаревший миф. Хотя ее иногда используют для примерной оценки возраста питомца, она не отражает реальную динамику роста и старения собак. Дело в том, что развитие собак неравномерно. К году щенок уже достигает половой зрелости и по биологическим параметрам ближе к подростку, чем к ребенку. После буйного роста в первые годы темп старения замедляется, наступает период стабильности, а потом постепенного угасания. Поэтому важнее учитывать не просто количество прожитых лет, а текущий жизненный этап собаки. На скорость старения влияют порода, вес, генетика, условия содержания и рацион. Например, немецкий дог живет в среднем 10-12 лет, а чихуахуа может дожить и до 20 лет. При одинаковом календарном возрасте их биологический возраст будет сильно различаться. Современная наука предлагает более точный подход – оценку по эпигенетическим часам. Они основаны на изменениях в ДНК, которые отражают биологический, а не календарный возраст. Исследования показали, что эпигенетические часы у собак и у людей схожи. Так, 8-недельный щенок соответствует ребенку примерно 9 месяцев. В обоих случаях как раз прорезываются зубы. А средняя продолжительность жизни лабрадора – 12 лет, сопоставима с 70 годами человеческой жизни. Для владельца это значит, что уход за собакой стоит выстраивать с учетом ее индивидуальных особенностей. Календарный возраст помогает отслеживать ключевые этапы и возможные возрастные изменения, но истинный биологический возраст определяется генами, физической формой и потребностями питомца. Правило 7 лет – лишь упрощенный ориентир, а не научный факт.
0: Audio Stories.
2: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном в

не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас обижают.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Что мы не сумели понять, читая классическую литературу? Почему нам было непросто оказаться на одной волне с писателями прошлого? Как заново прочесть великие книги, чтобы обрести надежду? Подкаст «Помоги себе сам». Лекарство на книжной полке. Каждую пятницу в утреннем эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Художник является летописцем своего времени. Александр Камин, художник.
1: Так говорит «Маяк».

может разгоняться до 128 км в час. При этом львы не рассчитаны на длительные погони. Их мышечная система адаптирована к коротким стремительным рывкам из засады. В их мускулатуре преобладают мощные, быстро сокращающиеся волокна. Они вырабатывают в 3 раза больше энергии, чем мышцы человека, и обеспечивают взрывную силу, но быстро истощаются. Поэтому лев без труда догонит человека на короткой дистанции, но на длинной преимущество будет у выносливого бегуна. Впрочем, проверять это на практике категорически не стоит. Бег рядом со львами крайне опасен. Он воспринимается хищником как поведение добычи и может спровоцировать атаку. Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Никольское в Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки уничтожили 646 украинских беспилотников. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих, автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. Расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотная, Котовка и Гогина Харьковской области. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Светличная, Слатина,

0: Мартовая, Широкая, Бугаевка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Юрьево, Бариловка, Радьковка, Великая Рыбица и Ольшанка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 295 военнослужащих, бронетранспортер, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
1: Российские военные днем в понедельник поразили беспилотниками 2 сухогруза, направлявшихся в порты Николаева и Одессы, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, судно, следовавшее в Николаев, перевозило военный груз, а сухогруз, шедший в Одессу, грузы военного и двойного назначения. Оба судна были атакованы во время перехода морем. Россия не будет покупаться на очередные обещания Зеленского. Он не заслужил передышку в боевых действиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, Россия не намерена верить очередным заверениям ради приостановки боевых действий.
2: Вот его деланное изумление по поводу заявления президента Трампа, оно отражает только одно, что ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдываться.
1: Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине. По его мнению, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. В свою очередь, Зеленский, несмотря на призыв американского лидера, вновь отказался проводить выборы на Украине и выдвинул условие, что готов заняться этим вопросом только в случае как минимум 60-дневного полного перемирия с Россией. Министерство энергетики России и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также напомнил, что правительство России в связи с договоренностями между президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом частично сняло запрет на экспорт дизтоплива и возможность его поставок на мировые рынки, в том числе на рынок США.
3: Ранее действовали, соответственно, санкции. Они были сняты американскими коллегами на 6 месяцев. И сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Соединенных Штатов Америки. А что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтепроводящих заводов значительно выше, чем производство, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной.
1: Трамп заявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля в США 10 октября. Морской аналитик Мишель Визе Бокман заявил, что первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов. Золотая осень продлится в Москве до конца октября, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что в первых числах ноября в столице возможны теплые дни и не исключила прогрева воздуха до плюс 16 градусов. Ранее ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Шковец сообщил, что в Москве завтра будет прохладнее, а в среду ожидаются дожди. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Во вторник, 13 октября, в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве завтра кратковременные дожди, днем в столице плюс 10, плюс 12.

0: Audio Stories.
1: Церковный ключ. Это небольшой металлический инструмент с обоюдоострым лезвием. Одна сторона с треугольным наконечником предназначена для прокалывания жести, а другая, закругленная, для открывания бутылок. Свое название открывалка получила из-за сходства с ручкой старомодного церковного ключа. В 50-е годы 20 века любители прохладительных напитков использовали церковный ключ, чтобы проделать два треугольных отверстия в крышке банки, одно для питья, другое для воздуха. В 1959 году инженер Эрмал Фрейс забыл свой церковный ключ. Чтобы открыть банку с напитком, он пробил ее автомобильным бампером. Это послужило началом истории современной открывашки. Решение пришло к Фрейзу в виде заклепки – маленького металлического штифта, который крепит язычок к крышке. При поднятии приклепанного язычка он действует как рычаг, открывая отверстие для питья у края банки и издавая характерный звук. Первый дизайн, известный как «зип-топ», представлял собой открывающееся кольцо, которое после использования выбрасывали. Изобретатель вспоминал, что идея пришла к нему после обеда в одном из ресторанов Дейтона. Выпив кофе, он лег спать и проснулся среди ночи. Под действием кофеина его осенило решение. Фрейс не считал себя изобретателем, удобной для открывания банки, поскольку над этим работали с 19 века. Но его заслуга заключалась в новом способе крепления язычка к крышке. Первый прототип новой банки Фрейс продал крупной алюминиевой корпорации, которая внедрила его в производство. Благодаря этому продажи значительно выросли. К 1980 году компания Фрейза уже приносила существенный доход и имела несколько сотен сотрудников, поставляя оборудование для производства банок по всему миру. Audio Stories.

человеком, стань человеком. Все имена нам пришлось перебрать, чтобы одно

0: человеком.
1: Audio Stories.
2: Солнце, яркие краски лета и морской бриз будто созданы для идеального отдыха. Но к вечеру нередко накатывает сильная усталость. У этого есть несколько научных объяснений. Жара заставляет наш организм работать в усиленном режиме. Чтобы охладиться, он направляет больше крови к поверхности кожи, из-за чего сердцу приходится перекачивать ее активнее. Пульс может вырасти с обычных 60 до 100-110 ударов в минуту. Кроме того, в жару легко незаметно потерять много жидкости. Даже небольшое обезвоживание вызывает вялость, снижение внимательности и портит настроение. Ситуация усугубляется, если употреблять алкоголь. Он действует как мочегонное и мешает вовремя заметить признаки перегрева. Отдых на пляже вовсе не так пассивен, как кажется. Ходьба по песку, игры, плавание, переноска вещей и забота о детях дают ощутимую физическую нагрузку. Есть и более тонкие механизмы. Солнечный ожог провоцирует воспалительную реакцию и приводит к слабости, а сам по себе солнечный свет, по данным исследований, может усиливать умственную усталость и замедлять когнитивные функции. Не исключено, что сонливость в жару – древняя биологическая реакция. Например, у плодовых мушек высокая температура влияет на циркадные ритмы и вызывает сонливость – нечто вроде природной сиесты. Чтобы снизить риск переутомления, важно пить достаточно воды, регулярно отдыхать в тени, а лучше в прохладном помещении и защищать кожу от ожогов. А если все меры соблюдены, но все равно тянет вздремнуть, возможно, это просто нормальная реакция организма на жару и нагрузку. В таком случае лучшее, что можно сделать, дать себе отдохнуть.
1: Audio Stories.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могли.

0: Мари.
1: Аудиосторис.
2: Бабочки. Представители отряда чешуекрылых. И хотя их чешуйки не так очевидны, как у рыб или пресмыкающихся, они все же есть. Это крошечные плоские пластинки. Их на крыле несколько тысяч. Они укладываются рядами внахлёст, словно черепица, и именно они формируют рисунок, бархатистую текстуру и окраску крыльев. Цвет крыльев складывается из двух механизмов – пигментного и структурного. Пигментные чешуйки содержат вещества, которые поглощают часть световых волн. Например, если поглощаются почти все волны, кроме красных, мы видим красный цвет. Но не менее интересна структурная окраска. Она возникает не из-за красителей, а благодаря сложному устройству чешуек. На их поверхности и внутри есть микроскопические ребра, тонкие слои и воздушные промежутки – настоящий лабиринт для света. Когда солнечный луч попадает на такую структуру, волны света отражаются, проникают глубже, меняют направление, накладываются друг на друга. Этот эффект называется интерференцией. Он хорошо знаком по радужным разводам на мыльном пузыре. Хотя у бабочки микроструктура куда сложнее. Из-за интерференции крылья могут казаться ярко-синими, зелеными, золотистыми или переливаться при малейшем движении. Цвет зависит от толщины слоев, расстояния между ребрами, формы микровыступов и угла обзора, поэтому некоторые бабочки будто меняют оттенок прямо в полете. Дополнительный эффект создает пигмент в нижней части чешуек. Он работает как подложка и усиливает яркость окраски. А поскольку крыло покрыто сотнями тысяч чешуек, общий эффект многократно усиливается. Есть и бабочки с прозрачными крыльями, например, стеклянница. Ее маскировка основана на особой микроструктуре. Поверхность крыла состоит из выступов с одинаковым показателем преломления света, из-за чего свет не рассеивается, и крылья становятся почти невидимыми. Хищник видит лишь листья, стебли и просветы между ветками и не замечает саму бабочку.
1: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Затихает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевских рубинов лучи.

Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песни моей

Ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела. Скоро ночь, до свидания. Дорогие мои москвичи, ну что сказать вам, москвичи, на прощание, и чем наградить мне

0: Audio Stories.
1: 23 июля 2026 года по всему миру выполнено 153 359 коммерческих рейса. Это новый исторический рекорд по количеству рейсов за один день. Показатель почти на 12% превысил достижение 2023 года. Такой прирост сложно назвать случайным. Он отражает и расширение маршрутных сетей, и растущий спрос на авиаперелеты, и постепенное наращивание парка воздушных судов крупнейшими перевозчиками. При этом цифра в 153 359 рейсов охватывает только коммерческие полеты, то есть регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки. Если учитывать все типы воздушных судов, картина становится еще более впечатляющей. В небо за эти сутки поднялись в общей сложности 287 364 самолета. В это число вошли лайнеры авиакомпаний, бизнес-авиация, малая авиация, а также спецтехника. Все, что совершило вылет в течение дня. Такой масштаб активности в воздушном пространстве ставит перед отраслью новые задачи – от оптимизации управления воздушным движением до повышения требований к безопасности и экологической устойчивости. Рекордные показатели – это не только повод для гордости, но и серьезный вызов для всей авиационной инфраструктуры планеты.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Итальянец Франко Малосса на протяжении 2 десятилетий обманывал туристов, заманивая их в свой псевдоантичный аттракцион. За 40 евро он продавал билеты в древнеримский амфитеатр, который сам и построил. Мошенник подошел к делу с размахом и снабдил свою аферу эффектной легендой. Якобы сооружение датируется 393 годом нашей эры, и в свое время его лично посещали Юлий Цезарь и Клеопатра. Цезарь скончался почти за 4 столетия до указанной даты, но почему-то это не вызывало у посетителей ни малейших сомнений. Иллюзия древности держалась исключительно на бутафории. Колонны были отлиты из цемента, статуи – из гипса, а стены собраны из стеклопластика и папье-маше. Стоило на объект взглянуть профессионалам, и обман раскрылся. В считанные минуты археологи мгновенно распознали подделку. Окончательную точку поставили спутниковые снимки. Они ясно показали, что еще каких-то 20 лет назад на том холме не было ничего, кроме пустого поля. История завершилась закономерным финалом. Суд приговорил Малосса к 2 годам и 4 месяцам тюремного заключения за подделку. Все постройки были полностью снесены, а сам мошенник обязан выплатить компенсацию в размере 500 000 евро.
0: Audio Stories.
2: В тот вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
3: Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я, ночь и день брожу, как тень, страдая и ревнуя. Без тебя в груди печаль немая, без тебя зима в начале мая, ночь и день.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
1: На другое утро меня разбудил косой и жаркий луч солнца, которое затопило мою кровать и положило конец моим странным и сбивчивым сновидениям. С просонок я пыталась отстранить этот назойливый луч рукой, потом сдалась. Было 10 часов утра. Я в пижаме вышла на террасу, там сидела Анна и просматривала газеты. Я обратила внимание, что ее лицо едва заметно безукоризненно подкрашено. Должно быть, она никогда не давала себе полного отдыха. Так как она не повернулась в мою сторону, я преспокойно уселась на ступеньки с чашкой кофе и апельсином в руке и приступила к утренним наслаждениям. Я вонзала зубы в апельсин, сладкий сок брызгал мне в рот и тотчас же глоток обжигающего черного кофе и опять освежающий апельсин. Утреннее солнце нагревало мои волосы, разглаживало на коже отпечатки простыни. Еще 5 минут, и я пойду купаться.
0: Франсуаза Саган. «Здравствуй, грусть».

0: Audio Stories.
1: Пимиакан или пиммикан в переводе с индейского означает род жира. Этот продукт был незаменим в охотничьих экспедициях коренных народов Америки. Мясо и сало тонко нарезали, а затем сушили или вялили над слабо тлеющим костром. В получившийся мясной концентрат добавляли измельченные сушеные ягоды, либо ягодный сок, и снова подвергали сушке. В результате выходил компактный, легкий и крайне питательный продукт, который удобно было брать с собой. Он занимал минимум места и отличался высокой энергетической ценностью. При этом пиммикан не мог считаться полноценным рационом. Длительное употребление такой пищи способно нарушить работу пищеварительной системы и обмен веществ. Со временем рецепт вышел далеко за пределы индейской культуры. В 19 и первой половине 20 века пиммикан стал одним из ключевых продуктов в экспедициях полярников. Также он входил в рацион военных. Традиция сохранилась и в наши дни. Этот индейский продукт по-прежнему востребован среди туристов и путешественников, которые отправляются в длительные походы. Компактность, долгий срок хранения и высокая калорийность делают пиммикан удачным вариантом для дальних маршрутов. Поэтому его нередко можно встретить в современных туристических рюкзаках.
0: Audio Stories.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Лидино в ДНР в районе Доброполя. Морская пехота зачищает западные кварталы и территорию шахты Добропольская. Освобождено 216 зданий, а также отражена попытка деблокирования окруженного противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра Минского объединения Александр Савчук. По его словам, в зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе составили до 330 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
1: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольское в Запорожской области. В Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине.
3: Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
1: На прошлой неделе в Майами состоялись переговоры между делегацией Украины и представителями США, которые, по сообщениям СМИ, прекратились досрочно из-за объявления президентом США Дональдом Трампом о заключении сделки с Россией по дизельному топливу. В ходе встречи планировалось обсудить новое всеобъемлющее предложение по завершению украинского конфликта. Внутренний российский рынок не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». По его словам, топлива в России будет достаточно, в том числе для сельхозработ. Новак добавил, что компании России и США уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дизеля в Соединенные Штаты.
4: Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушено, и поэтому сегодня там цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, почти в два раза. И, конечно, вот эти дополнительные поставки из России на мировые рынки, они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение, и мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц по поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен.
1: Ранее Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон, в частности, вывел из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Москва же сначала начала снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Билеты на поезда «Таврия», отправляющиеся в Крым и обратно с 13 октября, вновь будут доступны за 90 суток до отправления, сообщила пресс-служба Grand Service Express. В компании пояснили, что возвращение этой глубины продаж позволит планировать поездки заранее, в том числе на новогодние праздники. В частности, привычный срок продаж вернули для составов Санкт-Петербург-Симферополь, Москва-Симферополь-Таврия-Экспресс, номер 91-92 Москва-Симферополь и номер 315-316. Адлер-Симферополь. В пресс-службе также напомнили, что на крымском участке от Керчи вглубь полуострова пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня 13 октября, вторник. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 6, плюс 8 градусов. В Москве синоптики обещают кратковременные дожди. Днем в столице плюс 10, плюс 12. В эти минуты в городе местами идет дождь и около 11 градусов.

0: Studio Stories.
1: Японские женщины вновь подтвердили свое лидерство по продолжительности жизни. Она достигает в среднем 87 лет. Уже 41 год подряд страна удерживает первое место в мире по этому показателю. Мужчины в Японии тоже демонстрируют достойные результаты. Их средняя продолжительность жизни составляет 81 год. При этом среди мужчин мировым лидером считается Швеция. А главными конкурентками японок в рейтинге долголетия выступают Южная Корея и Испания. В настоящее время в Японии насчитывается почти 100 тысяч человек старше 100 лет. Причем 88% из них – женщины. Рекордсменкой по возрасту стала Сигека Кагава, которой исполнилось 114 лет. Долголетие японцев во многом объясняется устоявшимся образом жизни. Рацион традиционно строится вокруг риса, рыбы, морепродуктов и водорослей. Важную роль играет регулярная физическая активность, а развитая система здравоохранения делает акцент на всеобъемлющей диспансеризации. Благодаря такому подходу в стране зафиксирован крайне низкий уровень ожирения, а выживаемость при раке и сердечно-сосудистых заболеваниях остается на высоком уровне. Однако у этого успеха есть и обратная сторона. Япония сталкивается с серьезным демографическим кризисом. Рождаемость опустилась ниже 700 тысяч детей в год, тогда как смертность превысила 1,5 миллиона человек. Доля пожилого населения неуклонно растет, а число молодых граждан сокращается. Демографический спад продолжается уже 17 лет подряд и создает огромную нагрузку на социальную систему страны.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Распространенный миф о том, что в горбах верблюдов хранится вода, не имеет под собой оснований. На самом деле там накапливается жир. Это своего рода топливный бак, который выручает животное в периоды нехватки пищи. В голодные времена организм постепенно расщепляет этот запас, получая необходимую энергию и небольшое количество влаги. Состояние горба наглядно отражает сытость верблюда. У хорошо питающегося животного он твердый и держится прямо, тогда как у истощенного сдувается и свисает на бок. Такая анатомическая особенность – продуманное эволюционное решение. Жир сосредоточен в одном месте, а не распределен равномерным слоем по всему телу. Иначе верблюд буквально бы варился под собственной шубой в жару. Локализованный запас позволяет остальным частям тела эффективно отдавать тепло, и благодаря этому животное спокойно переносит температуру до плюс 40 градусов Цельсия. Ключевым фактором выживания в условиях дефицита воды служит уникальная особенность крови верблюда. Его эритроциты имеют овальную форму и отличаются высокой эластичностью. Когда из-за обезвоживания кровь становится гуще, эти клетки без труда продвигаются по сосудам. А после водопоя они способны увеличиваться почти вдвое, не разрушаясь от резкого поступления жидкости. Именно поэтому верблюд может выпить за один раз сотни литров воды и остаться невредимым. Верблюды до предела оптимизируют расходы влаги. Носовые ходы работают по принципу конденсатора. Они возвращают часть влаги из выдыхаемого воздуха обратно в организм. Кроме того, животное начинает потеть лишь тогда, когда температура тела превышает 40 градусов. Так оно максимально долго сохраняет каждую каплю драгоценной воды.
0: Audio Stories.
2: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце радость.

Человеку много ль надо? Надо, чтобы друг был рядом, песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про

Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: Путь Святого Иакова или Камино де Сантьяго – самый востребованный пеший маршрут в Европе. Ежегодно его проходит почти 500 000 путешественников. Еще 40 лет назад их было всего 300-500 человек в год. Камино сложился в IX-XI веках как паломнический путь к мощам апостола Иакова в Сантьяго де Компостела. Христиане шли поклониться ученику Иисуса и получить индульгенцию. В средние века маршрут был популярен, но позже о нем почти забыли. Сначала из-за чумы, которая сократила население Европы почти в половину, затем из-за реформации, снизившей роль религии. Перелом наступил в 1987 году с выходом романа Пауло Коэльо «Дневник мага» о путешествии по Камино. Книга стала бестселлером и возродила интерес к тропе. Число паломников росло – 3000 вскоре после выхода книги. В 1990-е годы – 10-20 тысяч в год. С середины 2000-х годов – более 100 тысяч человек. В 2024 году зафиксирован рекорд – 499 тысяч путешественников. Сегодня мотивы туристов не всегда религиозные. Для многих Камино – способ отвлечься или насладиться походом среди живописных пейзажей. Вокруг маршрута сложилась целая индустрия. Есть разные варианты пути. Вдоль тропы работают сотни альберги, приютов для путешественников, кафе и гостиницы. Выгоду получает и церковь. Например, в 2026 году в одной из галисийских деревень ради печати в паспорте паломника предлагали посетить вечернюю мессу. На службу пришло несколько сотен человек при населении деревни в 1200 жителей. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые из университета Сан-Паулу выяснили, что регулярное употребление напитков с искусственными подсластителями может ускорять снижение когнитивных функций. В 8-летнем исследовании участвовали почти 13 тысяч бразильцев со средним возрастом 52 года. Специалисты отслеживали рацион участников и регулярно проверяли их память, скорость обработки информации и другие показатели. Выяснилось, что у тех, кто употреблял много подсластителей, снижение когнитивных способностей происходило на 62% быстрее по сравнению с теми, кто употреблял их минимально. Это сопоставимо с дополнительным старением мозга примерно на 1.5 года. Особенно заметной связь оказалась у людей младше 60 лет, а у участников с диабетом риски были еще выше. Среди веществ, которые ассоциировали с ухудшением работы мозга – аспартам, сахарин, эритрит, ксилит и сорбит. Их часто добавляют не только в диетические газировки и энергетики, но и в другие низкокалорийные продукты. Важно, что исследование носило наблюдательный характер. Ученые выявили статистическую связь, но не доказали прямую причинно-следственную зависимость. На результаты могли повлиять и другие факторы, например, образ жизни или сопутствующие заболевания. Поэтому специалисты подчеркивают, что нужны дополнительные исследования, а пока не стоит делать поспешных выводов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Уровень мирового океана растет примерно на 3,5 мм в год. И к 2100 году вода может подняться на 2 метра. Такая динамика ставит под угрозу существование ряда городов. Венеция уже ощутимо страдает от подъема воды. За последний век город просел на 23 сантиметра. Для защиты используют специальные барьеры, однако их эффективность ограничена. Еще более тревожная ситуация складывается в индонезийской Джакарте. Здесь проседание земли опережает рост уровня океана. За 10 лет город опустился на 2,5 метра, из-за чего власти всерьез рассматривают вариант переноса столицы. Нидерланды, значительная часть территории которых и так расположена ниже уровня моря, демонстрируют впечатляющий опыт противостояния стихии. Амстердам и Гаага удерживаются на плаву благодаря сложной системе дамб и мощных насосов. Страна давно научилась жить в постоянной борьбе с водой. Особо уязвимы островные государства – Мальдивы и Тувалу. По прогнозам, Мальдивы могут оказаться под водой уже к 2050 году. В попытке выиграть время здесь создают искусственный остров, чтобы расширить жизненное пространство. В Тувалу действуют на опережение. Здесь оцифровывают культурное наследие, стремясь сохранить его даже в случае утраты физической территории. В зоне риска находится и Санкт-Петербург. Отдельные районы города расположены всего в 3 метрах над уровнем моря. Существующая дамба способна защитить город при подъеме воды до 5 метров, но такая защита не может считаться абсолютной гарантией.
0: Audio Stories.

Маяк. Имена собственные. Российский военачальник и государственный деятель граф Михаил Тариелович Ларис Меликов. В юности его определили в Лазаревский институт восточных языков, но вскоре исключили за мелкое хулиганство. Получив образование в юнкерской школе, начал военную карьеру. Принимал добровольное участие в Кавказской войне, а после Крымской кампании получил звание генерал-майора. По окончании русско-турецкой войны занимал высокие государственные посты и в 1800 году стал министром внутренних дел. В ходе своей блестящей военной карьеры Михаил Ларис Меликов был удостоен 13 российских и 4 иностранных наград. Это мы. Это про нас. Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Аудиосторис.
1: Польский пловец Бартоломей Кубковский переплыл Балтийское море, преодолев дистанцию в 160 километров за 55 часов. Все это время спортсмен не позволял себе ни сна, ни малейшего отдыха. За это время Кубковский ни разу не коснулся лодки сопровождения. С нее ему передавали еду, спуская на веревке прямо в воду. Пловец сознательно отказался от любой возможности опереться или хотя бы ненадолго снять нагрузку с тела. Эта победа далась ему далеко не с первой попытки. За несколько лет Бартоломей уже четырежды выходил на этот маршрут, но каждый раз вынужден был прекращать заплыв из-за крайнего изнеможения. До Кубковского Балтийское море удавалось пересечь лишь одному человеку – его соотечественнику Себастьяну Карасю. Однако его достижение было связано с более коротким маршрутом. Карась проплыл 100 километров за 28 часов. Заплыв через Балтику – это серьезное испытание на выносливость и психологическую устойчивость. Холодная вода, волны, ветер, монотонность движений и нарастающее истощение создают экстремальные условия, в которых даже подготовленный атлет может сдаться.
0: Audio Stories.
2: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ним...

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с неба.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Никольск в Запорожской области в зоне СВО. Об этом сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
0: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении подразделениями группировки «Центр» населенного пункта Лидина в Донецкой Народной Республике. В Киеве не хотят проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там реально пройдут выборы.
3: Нам нужно не перемирие, нам нужен устойчивый мир на многие следующие поколения. Это первое. И здесь, конечно, уместно напомнить, что российская сторона была готова и открыто об этом заявляла сразу же после выборов продолжить переговоры мирные. Сразу же после выборов, которые прошли в Государственную Думу. Но что сделала Украина? Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве. Украина пыталась сорвать эти выборы. Украина бомбила избирательные участки. Украина атаковала и убила лично несколько участников избиркомов районных в новых регионах России. Именно после этого президент сказал, что теперь нам нужно подумать, в какие сроки возобновлять эти переговоры. Реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно. И 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а нужно для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну. Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то

0: президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
1: Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил, что Зеленскому следует провести выборы. По его мнению, Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Зеленский же вновь ответил отказом и выдвинул условие, что займется этим вопросом только в случае как минимум 60-дневного полного перемирия. Россия за 9 месяцев 2026 года поставила в Европу энергоресурсы на 21,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер Александр Новак. По его словам, наша страна продолжает исполнять действующие контракты.
2: Если говорить о 2026 году, то только за 9 месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов. То есть, ну, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал эти контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине, там в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.
1: Александр Новак добавил, что российский рынок дизельного топлива в приоритете, и он полностью обеспечен соляркой. По его словам, уже полностью обеспечены сельскохозяйственные работы, уборка урожая, посевная и северный завоз. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку. Осталось сделать так, чтобы этого захотел и Зеленский. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами перед вылетом в Огайо. Чуть позже американский лидер заявил, что Москва и Киев хотят заключить сделку, но не знают как. Но мы добьемся того, чтобы они заключили соглашение, добавил глава Белого дома. При этом Трамп заявил, что Владимир Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский. Федеральные налоговые службы объяснили порядок формирования чеков на фоне временных ограничений в работе компании Яндекс и ее сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Из-за сбоя ряд пользователей может не получать кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки при помощи сервисов Яндекс. При этом по всем расчетам, по которым не были выданы чеки, создадут кассовые чеки коррекции. ФНС подчеркнули, что также временно может не работать формирование чеков плательщиками налогов на профессиональный доход, которые работают через программные продукты Яндекса. Они будут сформированы после восстановления работы сервисов компании. В связи с этим самозанятым не рекомендуется самостоятельно составлять чеки в приложении «Мой налог» до 1 ноября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Петербурге временами дожди плюс 8 градусов днем. В Москве обещают кратковременные дожди, в столице плюс 10, плюс 12 градусов.

0: Audio Stories.
1: Бирьяни – одно из самых известных блюд индийской кухни. Король рисовых блюд. Его корни, скорее всего, персидские, а в Индии рецепт обрел новые черты в эпоху моголов за счет обилия специй и особой техники приготовления. Основа бирьяни – длиннозерный рис басмати, который дополняют мясом, морепродуктами либо овощами. Главная особенность – мясо и рис готовят отдельно и соединяют и томят вместе лишь в конце, часто по технологии «думпухт». Горшок плотно закрывают или даже запечатывают тестом и держат на медленном огне, чтобы вкусы слились, а блюдо получилось сочным и ароматным. Ключевую роль играет букет специй – кардамон, зира, шафран, чили и другие. В разных регионах Индии есть свои вариации. Например, хайдарабадское бирьяни готовят, выкладывая слоями сырое маринованное мясо и частично приготовленный рис. Есть и вегетарианская версия – рис со специями, картофелем и овощами. Подают бирьяни обычно с йогуртовым соусом и свежими овощами. Они уравновешивают насыщенность блюда.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: HTVX – японский беспилотный грузовой космический корабль для снабжения МКС. У него есть герметичный отсек и негерметичная платформа сверху. Это увеличило вместимость. Масса корабля около 16 тонн, длина 8 метров, диаметр почти 4,5 метра. Срок активного существования до 24 месяцев, из них до 6 месяцев у МКС, затем около 18 месяцев автономного полета для экспериментов. Первый запуск прошел 26 октября 2025 года. Корабль пристыковали к модулю «Гармония». На борту были провизия, оборудование и искусственные спутники или маленькие космические корабли для исследований. В автономном режиме HTVX используют как платформу для тестов. А в конце миссии, загрузив мусор с МКС, корабль сводят с орбиты. Он сгорает над южной частью Тихого океана.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Небоскребы появились не как дань эстетике, а как ответ на жесткие экономические реалии. Первые высотные здания возвели в Нью-Йорке и Чикаго в конце 19 века. И ключевым фактором стала стоимость земли. В эпоху бурного экономического роста деловые районы стремительно заполнялись магазинами, банками и конторами. Свободных участков становилось все меньше, а их цена неуклонно росла. Застройщикам оказалось выгоднее наращивать этажность. На одном и том же участке можно было разместить больше помещений, привлечь больше арендаторов и существенно увеличить доход. Со временем традиционные кирпичные здания достигли своего предела. Чтобы выдерживать вес конструкции, нижние стены приходилось делать все толще, и в какой-то момент они начали занимать слишком много полезной площади. Прорыв произошел с внедрением металлического каркаса. Теперь основную нагрузку брал на себя внутренний скелет здания. Стены стали выполнять преимущественно ограждающую функцию и могли быть значительно легче. Важную роль сыграли и лифты. Они избавили людей от необходимости преодолевать многочисленные лестницы и сделали высокие этажи по-настоящему удобными для использования.
0: Audio Stories.

«Маяк». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Radio Stories.
1: Первый светофор установили в Лондоне в 1868 году, когда машин на улицах почти не было. В то время главными участниками движения были лошади, повозки, экипажи и пешеходы. Их хаотичное движение особенно осложняло ситуацию возле здания парламента. Автором идеи стал железнодорожный инженер Джон Пикнайт. Конструкция светофора во многом повторяла железнодорожный семафор. Это было устройство, которое подавало сигналы с помощью цветовых индикаторов. Работу светофора контролировал дежуривший рядом полицейский. Днем он вручную поворачивал рычаги, меняя положение сигнальных элементов, а в темное время суток переключал газовые фонари – красный и зеленый. Однако судьба первого светофора оказалась недолгой. Из конструкции начала утекать газовая смесь. В итоге фонарь взорвался, после этого устройство поспешили демонтировать. Полноценные электрические светофоры появились позднее, когда автомобильный трафик на дорогах заметно вырос. Первый такой светофор установили в 1914 году в американском Кливленде. Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email song@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: В прошлом серьезные наводнения случались примерно раз в 20 лет. Сегодня они происходят каждые 2 года. Все дело в масштабных изменениях ландшафта, в частности, в вырубке лесов. Как показали исследования канадских ученых, сплошная рубка способна радикально менять гидрологический режим местности. Там, где раньше серьезный паводок был редким явлением, после вырубки леса он может становиться практически ежегодным бедствием. Особую роль лес играет в горных районах. Деревья создают тень, благодаря которой снег тает постепенно. Такой медленный сход снежного покрова позволяет почве равномерно впитывать влагу, не перегружаясь. Когда лес исчезает, ситуация резко меняется. Лишенный защиты снег сходит стремительно и практически одновременно на разных высотах. Вместо спокойного стекания воды формируется мощный, концентрированный поток, который может сносить все на своем пути. При этом изменение климата в некоторых регионах, напротив, снижает риск паводков за счет общего уменьшения снежного покрова. Однако вырубка лесов полностью нивелирует этот эффект. Утрата природного защитного барьера сводит на нет любые потенциальные плюсы климатических изменений, лишая территорию естественной системы регулирования стока воды.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
1: Пока вы спали.
3: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
1: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Воспитательный знак.
4: Дети не любят игрушек неподвижных, оконченных, хорошо отделанных, которых они не могут изменить по своей фантазии. Ребенку нравится именно живое движение представления в его голове. И он хочет, чтобы игрушки его хоть сколько-нибудь соответствовали ассоциациям его воображения. Опрокинутый стул представляет для ребенка лодку или коляску. Поставленный на ноги, он является лошадью или столом. Кусочек картона для него – то дом, то шкаф, то экипаж – все, что дитя хочет. Вот почему лучшая игрушка для дитяти – та, которую он может заставить изменяться самым разнообразным образом. И вот почему Жан-Поль Рихтер говорит, что для маленьких детей самая лучшая игрушка – куча песку.
1: Константин Дмитриевич Ушинский – основоположник отечественной научной педагогики.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Остров Мегинга. Крошечный клочок суши посреди озера Виктория на границе Кении и Уганды. Его площадь всего 0,2 гектара, что примерно равно половине футбольного поля. При этом на острове живет около 500 человек. Плотность населения здесь в 4 раза выше, чем в самом густонаселенном районе Токио. Воды вокруг Мегинга необычно богаты нильским окунем, и его ловля приносит рыбакам солидный доход. Экономическая выгода перевешивает все неудобства, связанные с теснотой, поэтому местные жители не стремятся покидать остров. Жизнь здесь кипит. Несмотря на скромные размеры территории, инфраструктура довольно развита. Здесь работают бары и аптеки, есть церковь, а также казино и даже бордели. По соседству находится более крупный остров – Усинга, однако он остается необитаемым. Местные жители его избегают, веря, что остров проклят и населен злыми духами.
0: Аудио сторис.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Лидино в ДНР. В районе Доброполя морская пехота зачищает западные кварталы и территорию шахты Добропольская. Освобождено 216 зданий, а также отражена попытка деблокирования окруженного противника, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, в зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе составили до 330 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
0: В Министерстве обороны России также сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольское в Запорожской области. Зеленскому следует сфокусироваться на достижении договоренности с Москвой о мирном урегулировании. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами перед вылетом в штат Огайо. При этом он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин больше стремится к заключению соглашения по Украине, чем Зеленский. Внутренний российский рынок не пострадает от экспорта дизеля, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службы «Вести». По его словам, топлива в России будет достаточно, в том числе для сельскохозяйственных работ. Новак добавил, что компании России и США уже ведут переговоры о сделках в рамках поставок дизеля в Соединенные Штаты.
3: Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушена, и поэтому сегодня там цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, почти в два раза. И, конечно, вот эти дополнительные поставки из России на мировые рынки, они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать.

0: фиксировать спрос и предложение. И мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6%. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события, потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 миллиона тонн в месяц поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен.
1: Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Вашингтон, в частности, вывел из-под санкций поставки дизеля из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Москва же начала снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Три пассажирских самолета, которые летели из Турции в Москву и по пути развернулись обратно, приземлились в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах. Речь идет о самолетах, следовавших минувшим вечером из Измира, Анталии и Стамбула в аэропорт Внуково. Они развернулись в полете, находясь над Литвой. До четверга в столице ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако сегодня во вторник в Москве ожидается небольшое похолодание.
2: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
1: Золотая осень продлится в Москве до конца месяца, сообщил РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что в первых числах ноября в столице возможны теплые дни и не исключила прогрева воздуха до плюс 16 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Петербурге временами дожди плюс 6, плюс 8. В Москве кратковременные дожди, днем в столице плюс 10, плюс 12.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце.

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Audio Stories.
1: Фильмы о Гарри Поттере запомнились зрителям захватывающей историей и особой атмосферой волшебного мира. Важную роль в создании этого уюта сыграл Хогвартс, его коридоры, кабинеты и, конечно, большой зал с парящими свечами и звездным потолком. Речь идет прежде всего о фильме «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года выпуска, где этот интерьер впервые предстал перед зрителями во всей красе. Одной из самых узнаваемых деталей зала стали парящие в воздухе свечи. Изначально создатели хотели добиться максимальной реалистичности и сделали их почти настоящими. Над столами подвесили трубки в форме свечей, внутрь залили горючее масло, а сверху разместили фитили. Тонкие провода, на которых держались конструкции, планировали позже убрать с помощью постобработки. Результат выглядел очень натурально, но оказался крайне опасным. Пламя нагревало и прожигало провода. В итоге несколько свечей упали прямо на столы, за которыми сидели юные актеры. Из соображений безопасности от реальных огней отказались и заменили свечи компьютерной графикой. С помощью визуальных эффектов удалось изобразить куда больше парящих огней, усилив ощущение волшебства. Audio Stories.

0: чего нужны цветы?
1: Чтобы их дарить.
0: Для чего нужны мечты?
1: Интереснее жить.

0: Да чего же ты сама,
1: чтоб тебя любить.
0: Ла-ла-ла-ла.
2: В фильмах 90-х годов 20 века и нулевых годов 21-го можно увидеть сцену. Состоятельный герой с невозмутимым видом произносит «Я выпишу тебе чек». Достает небольшую чековую книжку, быстро вписывает сумму, ставит подпись и дело сделано. Деньги фактически у получателя. До эпохи смартфонов, интернета и мобильного банкинга остро стояла проблема удобной передачи денег, когда наличных под рукой нет. На Западе эту задачу успешно решали с помощью личных чеков. Ими расплачивались за покупки, вносили арендную плату, оплачивали коммунальные услуги, а порой даже отправляли деньги по почте. Принцип работы был довольно прост. Владелец банковского счета заполнял чек, вписывал имя получателя, нужную сумму и дату, а затем ставил подпись. Получатель относил документ в банк, и указанная сумма списывалась со счета того, кто выписал чек, при условии, что на нем хватало средств. По сути, чек был не деньгами, а письменным распоряжением банку перевести определенную сумму другому человеку. Сама идея таких платежных распоряжений уходит корнями в эпоху Возрождения. В то время носить с собой крупные суммы в монетах было не только неудобно, но и опасно. Чеки стали удобной альтернативой. Физическая бумага свободно переходила из рук в руки, а настоящие деньги оставались в безопасности в банке. Поэтому для американца фраза «выписать чек» звучала так же буднично, как сегодня для нас «перевести по номеру телефона».
3: Аудиосторис.
0: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Studio Stories.
1: На орбите Земли сейчас находится около 11 700 космических аппаратов. Рано или поздно каждый из них завершит свою работу. Для захоронения отработанных аппаратов используют точку Немо – удаленный район в южной части Тихого океана. Это место максимально далеко от любой суши. До ближайшего острова примерно 2700 километров. Именно поэтому район выбрали для безопасного сведения с орбиты крупных объектов, которые не могут полностью сгореть в атмосфере. С 1971 года сюда свели более 260 космических аппаратов. Среди них орбитальная станция «Мир», грузовые корабли «Прогресс» и другие массивные модули. При этом точка Немо вовсе не крошечный склад, а обширная зона площадью порядка 30 миллионов квадратных километров. Она почти вдвое превышает территорию России. В конце 2030-х годов сюда планируют свести и Международную космическую станцию.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы прошедшего времени женского рода и выявим одну общую полезную тенденцию. В этом нам помогут, конечно же, ведущие и гости маяка, вернее, их высказывания. И вот первый пример. Слушаем, что сказал гость утреннего шоу Владимир Кот.
2: И я буквально через 10 минут я понял, что это моя женщина, а Алла поняла, что это мужчина.
1: Поняла? Неверно. Конечно, правильно поняла. В этом глаголе ударным должно быть окончание. Поняла. И у нас на очереди следующий пример от ведущего Владимира Матецкого. Ну, правда, он немного грубоватый.
3: Кузьмич, здорово. Тоскую без тебя в Праге. Сожрала два куска торта и что-нибудь такое.
1: Сожрала. Неверно. Правильно, сожрала. Ударение опять же переносим в конец слова. Поняла, сожрала. Мы имеем ударное окончание в этих и многих других проблемных глаголах прошедшего времени женского рода. И это уже тенденция. В большинстве подобных слов ударение падает именно на окончание. Небольшое уточнение. Речь идет о проблемных словах, то есть в которых сомневаешься. Но существуют и непроблемные. Например, упала, достала, нырнула. Здесь ударение однозначно. Однозначное, без вариантов, и падает оно не на окончание. А вот если уже как бы есть варианты и нет возможности заглянуть в словарь, то выбирайте ударное окончание. В большинстве случаев не промахнетесь. А сейчас мы добавим к нашим глаголам возвратную часть «с» и разберем еще несколько примеров. Слушаем Дмитрия Нестеренко, гостя школьной программы для взрослых.
4: И одна из гипотез гласит, что в том числе знаменитая чума 14 века, которая в некоторых городах европейских до 70% населения уничтожила, тоже добралась до Европы по Великому шелковому пути.
1: Добралась, неверно. Правильно, добралась. Опять же, ударным должно быть окончание. И здесь наша тенденция не просто сохраняется, а еще и усиливается за счет возвратной части «с». Эта морфема часто притягивает к себе ударение. И слушаем следующий пример. Он у нас сразу от нескольких спикеров.
5: Имею проблему с тазобедренным суставом, которая развилась на фоне тревожности.
6: Но такого вида транспорт это все-таки, когда уже гужевая тяга прям развилась, появились все-все-все аксессуары, и люди перестали ходить пешком недавно.
1: Развилась, неверно, правильно, развелась. Ударение ставим на окончание. Итак, запоминаем. В большинстве проблемных глаголов прошедшего времени женского рода ударение ставим на окончание. Поняла, сожрала, добралась, развелась, началась и так далее. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Но продолжить разговор мы можем в мессенджере Макс. Там у меня есть канал, подписывайтесь. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: 3D-печать зданий. Технология, которая постепенно становится заметнее в строительстве. С ее помощью возводят частные дома, социальные объекты и многоквартирные здания. Принцип работы прост. Строительный 3D-принтер по цифровой модели подает смесь через сопла и послойно формирует конструкции. По сути, это роботизированная рука, рисующая стены по чертежам. Чаще всего печатают коробку здания, перегородки и часть несущих элементов. Остальные работы выполняют традиционными методами. Для печати используют разные составы. Самый распространенный – мелкозернистый бетон с добавками. Также применяют смеси на основе глины и экспериментальные составы с древесной пылью. Технология может сокращать трудозатраты и ускорять возведение коробки. В отдельных проектах себестоимость снижается до 50% по сравнению с классической кладкой. У метода есть ограничения. Сопла принтера склонны к засорению, требуется регулярное обслуживание. Долговечность напечатанных конструкций пока не подтверждена многолетней эксплуатацией. Единых нормативов во многих странах еще нет. Прочность зависит от состава смеси, условий печати и последующей обработки. Каждый проект требует отдельного расчета. Сейчас доля 3D-печати в строительстве около 1%. Технология чаще применяется в пилотных и специфических проектах.
0: Audio Stories.
2: Ложкой снег мешая, ночь идет большая.

0: Audio Stories.
1: Мясной камень из Национального дворца музея Тайваня знаменит тем, что искусно имитирует кусок свиной грудинки. Мастер сумел передать даже поры, морщинки и ямочки, а окраска придала скульптуре сочный мясистый вид. В основе игра с природными свойствами камня и тонкой резьбой. Скульптура увековечивает свинину дунпо – традиционный китайский деликатес. По легенде, рецепт случайно придумал поэт и художник Су Ши Дунпо. Он отвлекся на игру в шахматы, вода в горшке выкипела, и мясо покрылось румяной корочкой. Так и появился популярный до сих пор рецепт. Еще один знаковый экспонат музея – жадеитовая капуста. Скульптура из цельного куска жадеита, где естественные дефекты камня превратились в прожилки и пятнышки на листьях, на которых ползают насекомые. Изделие относят к эпохе династии Цин. Считается, что капуста символизировала целомудрие невесты, а саранча – плодородие. Вероятно, скульптура была частью приданого супруги императора.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Что издают, что дают, что подают, что поют. Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: сторис.
1: В 2015 году токийский отель Mitsui Garden Yotsuo запустил необычную услугу – специальные номера для плача. Они были созданы, чтобы помочь гостям снять стресс и дать волю эмоциям в комфортной обстановке. В номерах гостям предлагали подборку грустных фильмов, мягкие салфетки и маски от отеков под глазами. Для усиления эмоционального эффекта можно было в течение 15 минут поговорить по телефону с вымышленными токсичными родителями или послушать песню. В Японии подобную практику терапевтического плача называют руикацу. Наибольшей популярностью услуга пользовалась у японок от 20 до 40 лет. Именно они чаще всего сталкивались с сильным стрессом из-за карьерных нагрузок.
0: Audio Stories.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовала ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я,

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Никольское в Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за сутки уничтожили 646 украинских беспилотников. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов – Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих, автомобиль и 5 наземных робототехнических комплексов. Расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение населенными пунктами – Приколотная, Котовка и Гогина Харьковской области. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах. Светличная, Слатина, Мартовая, Широкая, Бугаевка и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районных населенных пунктах. Юрьево, Бориловка, Радьковка, Великая Рыбица и Ольшанка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 295 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Российские военные вчера днем поразили беспилотниками два сухогруза, направлявшихся в порты Николаева и Одессы, сообщили в Минобороны. Россия не будет покупаться на очередные обещания Зеленского. Он не заслужил передышку в боевых действиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, Россия не намерена верить очередным заверениям ради приостановки боевых действий.
3: Вот его деланное изумление по поводу заявления президента Трампа, оно отражает только одно, что ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке. Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания. Президент об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей специальной военной операции. Они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем, ни перед кем оправдываться.
0: Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин больше заинтересован в заключении договоренности по урегулированию конфликта на Украине, чем Зеленский. Также Трамп ответил на вопросы по поводу объявленного им энергоперемирия между Россией и Украиной, которые ни Москва, ни Киев однозначно не подтвердили. Министерство энергетики России и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24». Он также напомнил, что правительство России в связи с договоренностями между президентом Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом частично сняло запрет на экспорт дизтоплива и возможность его поставок на мировые рынки.